0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поиск предназначения – это дело, которым занята половина планеты, но почти никто не знает, что это за процесс. Из каждого утюга вы услышите призыв следовать своей мечте, начать свое дело, заниматься тем, что нравится. Но крайне редко после этих лозунгов будет хоть какое-то конструктивное продолжение. Поэтому сегодня я исправлю эту несправедливость и составлю наглядную инструкцию для каждого, кто хочет найти себя. Во-первых, искать предназначение – это довольно плохая идея. В 2018 году вышло исследование, обнаружившее, что те из нас, кто разыскивает свое призвание, ожидают от своего дела непрерывного потока мотивации и чаще других попросту бросают новые занятия, если те оказываются слишком трудными или доставляют неудобства. Все потому, что призвание кажется нам чем-то очень легким, бесконечно радующим, тем, что не требует особых усилий и постоянно приносит радость, поскольку получается от природы. Однако на деле любое занятие требует постоянного душевного напряжения, титанической дисциплины и фанатичной приверженности своему пути. Как бы приятно ни было вам дело, однажды оно надоест. Как бы воодушевлены вы ни были в начале, скоро настанет апатия. И, наконец, какая бы зарплата у вас ни была, вам придется себя заставлять. Именно поэтому поиск предназначения кажется такой невыполнимой задачей. Вы беретесь за новое дело, а через полгода, как всегда, еле просыпаетесь на работу. Назвать это призванием язык не поворачивается. Поэтому искать нужно не предназначение, а дело, в котором ты сможешь стать мастером. Только мастерство может придать деятельности смысл. В начале пути мы осваиваемся, совершаем ошибки и учимся. И только вполне овладев навыком через кровь, пот и слезы, мы можем с уверенностью сказать: «Да, это мое дело». Начинающий писатель часто копирует стили и идеи других, и только со временем, пережив несколько творческих кризисов, он понимает, что теперь и ему есть что сказать, что он сформировал нечто уникальное, то, что можно выразить только его словами. В этот момент рождается призвание писателя. Не сразу, когда он взялся за ручку и бумагу, не в первый месяц дисциплинированного труда, и даже не через год. Иногда требуются десятки лет упрямой, настойчивой работы. Словом, и современная наука, и уроки истории говорят одно – не ищи себя, а создавай. Однако нельзя просто создать себя в любом деле, какое показалось тебе прикольным. Короткие ноги не располагают к профессиональному спорту, а большая чувствительность к работе полицейским. Поэтому, во-вторых, знай, к чему ты предрасположен. Мы все очень разные, и у каждого психика устроена уникальным образом. Именно поэтому во многих странах перед приемом на работу используют психологические тесты, чтобы лучше понять, какой перед ними кандидат. Один из таких тестов – это «большая пятерка». Пройдя его, вы узнаете собственные потребности и предрасположенности. Чем лучше вы понимаете свои потребности, тем легче будет выбирать направление для развития. Поэтому второй тест – это типирование Майерса-Брикса. Советую проходить его на нескольких сайтах и повторить тестирование через полгода, а наиболее часто повторяющийся результат считать своим. Данный тест имеет огромное количество показателей и профессиональных рекомендаций, которые лично мне были очень полезны. Итак, теперь вы лучше понимаете свои нужды, но не спешите получать высшее образование. Дайте себе время на проверку, поэтому, в-третьих, позвольте себе экспериментировать. Нравится работать руками? Устройтесь подмастерьем, затем помощником механика, потом скульптором. Почувствуйте, что вам понравилось больше всего в каждой из профессий. Любите работать с людьми? Устройтесь в отдел продаж, консьержем или аниматором. Уже через год вы начнете понимать, где ваши сильные и слабые стороны. Вы начнете вырабатывать вкус к определенной деятельности. И тогда уже можно задуматься об образовании. Итак, подведем итог. Не ищите свое предназначение, а вычисляйте предрасположенности. Узнав, к чему у вас есть склонность, протестируйте несколько профессий. Вскоре вы поймете, в чем хотите стать мастером, и тогда вложитесь в свое ремесло по полной. Не бросайте его в минуты личных кризисов, трудитесь больше других, отдавайте ему все свое время, и однажды вы обнаружите себя в числе тех немногих, кто может с уверенностью сказать: «Я знаю, зачем живу».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании Umschool. Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Да, слушай, так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
1: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
2: Абсолютно так.
1: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, у вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и меня, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
2: Да.
1: Во сколько лет все случилось?
2: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто.
1: Как
2: в принципе, оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы — это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно. Ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно. И бывали такие моменты, знаешь, типа, что... Ну, вот вроде хочется что-то купить. Но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил. А если просил, то это было очень ограниченное что-то. Потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда. А единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал там мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством. Я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась Квентин, может, она сейчас тоже существует, но я не знаю. Вот, там я преподавал там для групп из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
1: Я здесь себя прерву, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Umschool, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
2: Ну, логично.
1: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
2: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
1: Да.
2: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
1: Окей.
2: Это вот это факт.
1: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
2: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек, плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот, а, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
1: Как вы такие молодые, горячие, быстрорастущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды. Да, да. Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
2: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты, там, его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх, и учили друг друга, и учились. Вот так.
1: А в какой момент ты понял то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
2: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы... нас могли купить для того, чтобы, ну, там, была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
1: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
2: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тиньков, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
1: Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, да, вы такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК, или там через 3, почему нет, как бы, да? То есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует и ставит под сомнение.
2: 100%. Это очень хорошая история не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
1: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
2: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
1: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? И почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
2: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, оно создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну, вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть, как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане – это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть, смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из сервера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить тервер, который я не учил, потому что я работал, ну и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
1: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
2: Да, да, да. Ну вот я так считаю.
1: Да, мне это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие, на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот твоя идея, она как бы... Про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь... Ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
2: Но подожди, по поводу ИИшки и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. ИИшка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
1: Да-да.
2: Она же должна понять, что ей надо сделать.
1: Задачи нужно поставить.
2: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
1: Давай-давай-давай, давай, конечно.
2: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
1: Да-да, знаю эту программу.
2: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд – это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом.
1: Угу.
2: Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается прослойка как бы условно ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его ИИшки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это, ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать, как бы, в принципе, ну, условно говоря, ставить не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и ИИшки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого. То есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить ИИшки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И ИИшка скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления ИИшки.
1: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Начало дня имеет решающее значение для продуктивности, настроения и общего благополучия. Есть несколько шагов, которые нужно сделать для того, чтобы начать продуктивный день. Давайте их разберем. Шаг первый. Ранний подъем. Исследования показывают, что жаворонки, которые просыпаются рано, часто более счастливы и продуктивны. Исследование, опубликованное в журнале Emotion в 2012 году, показало, что люди, просыпающиеся рано, испытывают более позитивные эмоции, чем совы. Утренние часы часто бывают наиболее продуктивными, так как в это время меньше отвлекающих факторов и выше уровень энергии. Если вы привыкли просыпаться поздно, постепенно отодвигайте время пробуждения на 15 минут раньше, каждые несколько дней, пока не достигнете желаемого времени. Подготовьте мотивацию. Подумайте о приятной утренней активности, которая станет вашим стимулом вставать пораньше. Например, чтение книги или утренняя прогулка. Шаг второй – гидратация или употребление воды. Исследования, опубликованные в журнале Nutrition Reviews – в 2019 году, подчеркивает важность гидратации для когнитивных функций и энергии. Стакан воды после пробуждения помогает восстановить водный баланс, стимулирует обмен веществ и улучшает когнитивные функции. Подготовьте воду заранее. Поставьте стакан воды рядом с кроватью вечером, чтобы утром сразу же выпить ее после пробуждения. Сделайте это привычкой. Свяжите употребление воды с другой утренней привычкой, например, после чистки зубов, чтобы закрепить этот шаг. Шаг третий – физические упражнения. Исследование показало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и принятие решений. Утренняя физическая активность улучшает настроение и энергию на весь день, способствует лучшему сну и укрепляет здоровье. Выберите подходящий вид активности. Найдите вид упражнений, который вам нравится, чтобы утренняя активность приносила вам удовольствие. Подготовьте спортивную одежду заранее и оборудование подготовьте вечером, чтобы утром было проще начать. Шаг четвертый. Здоровый завтрак. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition в 2013 году, показывает, что завтрак улучшает когнитивные функции, включая память и концентрацию внимания. Балансированный завтрак обеспечивает необходимую энергию, обеспечивает необходимые питательные вещества для эффективной работы мозга и тела. Заранее спланируйте и подготовьте ингредиенты для здорового завтрака, чтобы утром не тратить время на их поиск. Найдите несколько простых рецептов здорового завтрака, которые можно быстро приготовить, и само приготовление вам доставит удовольствие. Шаг пятый. Планирование дня. Исследование, проведенное в Доминиканском университете Калифорнии, показало, что записывание целей значительно увеличивает шансы на их достижение. Утреннее планирование помогает определить приоритет, структурировать день и сосредоточить внимание и усилия на важных задачах. Расставить приоритеты – это очень важно. Я рекомендую использовать планировщики в приложениях для мобильных устройств. Очень важно определить три главные задачи дня. Выберите три самые важные задачи на день, чтобы сосредоточить на них свои усилия. Шаг шестой. Медитация или практика осознанности. Многочисленные исследования подтверждают, что медитация и практики осознанности снижают стресс, улучшают концентрацию внимания и способствуют эмоциональному благополучию. Утренняя медитация помогает снизить уровень стресса, улучшить фокус и подготовить ум к предстоящим делам. Начните с коротких сессий. Если вы новичок в медитациях, начните с 5-10 минут и постепенно увеличивайте время. Шаг седьмой. Чтение или прослушивание мотивационного контента. Позитивное воздействие чтения на мозг подтверждено многочисленными исследованиями, включая улучшение памяти, снижение стресса, улучшение эмпатии. Утреннее чтение или прослушивание мотивационного контента может вдохновлять, предоставлять новые идеи, настраивать на продуктивный день. Выберите контент заранее. Выберите книгу или подкаст заранее, чтобы утром не тратить время на выбор. Установите временные рамки. Посвятите чтению или прослушиванию строго отведенное время, например, 15-20 минут, чтобы это не отнимало время у других утренних задач. внедрение этих шагов в ваше утреннее расписание может потребовать времени и привыкания, но последовательное следование этому плану способствует улучшению качества жизни, повышению продуктивности и достижению личных целей. Начните с одного или двух шагов, которые кажутся вам наиболее продуктивными и выполнимыми. И постепенно включайте другие, чтобы создать утренний ритуал, который будет работать именно для вас. И еще пара рекомендаций. Врачи не рекомендуют вскакивать сразу, как только вы проснулись. Рекомендуют 2-3 минуты полежать в кровати. Попробуйте, как только проснулись, наметить 2-3 самых важных сегодняшних дела и представить, как они в идеальном варианте пройдут. Например, у вас сегодня очень важное выступление перед большим количеством людей и важная встреча, разговор с собственным партнером, с которым наметились какие-то проблемы. А попробуйте представить, что ваше выступление прошло идеально. Вам аплодировали зрители, задавали много интересных вопросов. Попробуйте представить, что вы уходите с этой встречи, довольны тем, как вы выступили, с благодарностью тем, кто вас поддержал в зале. А потом представьте, что вы встретились с вашим партнером, он был внимателен к вам, он слушал вас, услышал вас, и вы расстались в самых лучших отношениях друг к другу, поняв друг друга, и вы уходите со встречи с партнером с благодарностью к нему. Зачем вам это делать? Когда вы реально попадете в эти ситуации, вы вспомните, что у вас уже в памяти есть успешный опыт этого выступления или таких переговоров именно с этими людьми. И они это почувствуют. Вы повысите вероятность позитивного исхода этих дел. А второе, что бы я вам порекомендовал, как только встали, постарайтесь либо посмотреть хотя бы несколько минут на солнце, либо включите бело-голубой свет, который поможет вам запустить синтез серотонина в шишковидной железе головного мозга. Того самого серотонина, который является гормоном счастья. У вас весь день будет позитивное настроение, вы лучше будете запоминать и отмечать позитивные события, хорошие события, вы будете более счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух. Диалог ФМ. Все время по делу. Личный коуч.
3: Выставляйте на показ свои преимущества. Запомните, продавайте преимущества, а не функции. На своих тренингах автор использует интересный метод. Он делит участников на пары. Один играет роль продавца, другой – покупателя. Продавец начинает рассказ о товаре. «Я продаю струйный принтер. В нем несколько картриджей». То есть перечисляет характеристики. Покупатель отвечает: «Замечательно. А мне-то что с этого?» Тот продолжает: «Вы сэкономите немало денег, ведь вам не придется менять весь картридж, если закончится только один цвет». Продавец дополняет: «Еще есть лоток на 500 листов». «Замечательно, а мне-то что?» «Ну, вам не нужно часто заполнять лоток для бумаги. Большинство принтеров рассчитаны на объем бумаги в 2 раза меньше». Надеюсь, вы поняли разницу между функцией и преимуществом. Преимущества показывают, как продукт сделает жизнь покупателя лучше. В то же время вы отвечаете на ключевой вопрос: «Что это даст мне?» Всегда задавайте вопрос: «Что этот продукт даст покупателю?» Возможно, вам придется задать его несколько раз, прежде чем вы поймете суть основной выгоды.
0: Личный коуч.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: ВБ-банк запустил полностью онлайн-оформление потребительских кредитов. От подачи заявки и до ее одобрения проходит всего несколько минут, об этом сообщил представитель компании. Максимальная сумма кредита составляет 500 тысяч рублей на срок от 24 до 60 месяцев. Процентная ставка остается фиксированной на весь период действия договора. Деньги поступают на счет клиента после оформления всех необходимых документов и завершения периода охлаждения. После этого клиенты могут использовать средства по своему усмотрению, включая переводы, снятие наличных в банкоматах и оплату покупок на маркетплейсе. Основатель Wildberries и глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким ранее заявляла, что компания выбрала ВТБ своим стратегическим партнером, назвав его самым надежным банком в стране. Она отметила, что РВБ планирует интегрировать в банковские решения ВТБ свои технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы. По ее словам, партнерство должно стать началом новой эры финансовых услуг и укрепить цифровой платформенный суверенитет России.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халадикай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай садидежедач. Аджуз каса ахай балканди эциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди эциволда. Апуналди устаржедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Каждый день огромное количество людей зарывает свои таланты в землю, пытаясь заработать на том, в чем у них нет абсолютно таланта. И это тупиковый путь. Проблема большинства людей в том, что они не фокусируются на том, что является их сильной чертой или их сильной стороной. У меня по этому поводу есть высказывание, что размер вашей маржи или цены на ваши услуги зависит от степени распакованности вашей уникальности. Чем больше вы распаковали свою уникальность, тем большую цену вы можете просить за свои услуги. И проблема людей, во-первых, они не умеют фокусироваться, а во-вторых, самая большая проблема в том, что они фокусируются зачастую не на том, на чем нужно. Они фокусируются на том, на чем можно заработать деньги, а не на своих талантах. Именно поэтому талант у них в одной стороне, а зарабатывают или пытаются заработать они в другом. И вот когда ко мне приходят ученики, первое, на что я обращаю внимание, это на то, в чем они талантливы, что у них получается лучше всего. И после этого я их учу и настраиваю на том, чтобы они фокусировались только на том, в чем они сильны. По принципу усиляй сильное. И тут возникает вопрос, как определить то, в чем я силен? Как определить то, в чем я талантлив? Каждый человек талантлив, не существует бесталантных людей. Всевышний создал людей, и у каждого человека есть предназначение и таланты, и способности, и темперамент, который дан для того, чтобы человек максимально раскрыл свои способности. В исламе говорится, что человек на том свете будет отвечать за свои поступки, за свое тело и за те таланты и способности, которые он использовал. Использовал ли он свои таланты, раскрыл ли их или нет, это является ответственностью человека. Поэтому это вопрос не только заработков, это вопрос и вообще проживания счастливой жизни. Как можно определить свой талант? Пошаговый план. Это я создал, исходя из огромной литературы, которую я прочитал, японской концепции икигай, благодаря своему опыту и так далее, и так далее. Первое, просто возьмите, составьте себе список того, что вы любите. Смотрите, сколько людей, столько хотелок. Очень много людей хотят разные вещи, и кажется, в этом разнообразии трудно разобраться. На самом деле все люди хотят только три вещи. Первое, они хотят что-то иметь, так же, как и вы. Они хотят что-то иметь, они хотят кем-то быть, и они хотят что-то делать. Поэтому первый шаг. Напишите себе три списка. Первый список, что вы хотите иметь. Прямо честно, один на один, сидя один на один, напишите, что вы хотите иметь. Второе, напишите список, кем вы хотите быть. И третий список, напишите, чем вы хотели бы заниматься. После того, как вы составите эти три списка, первый и второй список отложите в сторону, потому что их можно достичь, ставя цели. Они являются побочным продуктом того, что вы делаете. То есть то, что вы хотите, то, кем хотите быть, является продуктом того, чем вы хотите заниматься. Поэтому вы берете третий список, чем вы хотите заниматься. И после этого вам нужно проверить, а получается ли у вас это. Поэтому вы должны спросить своих близких, друзей и составить список, что, по их мнению, хорошо получается у вас. Второй список составьте, что, по вашему мнению, хорошо получается у вас. И третий список, просто составьте список артефактов, различных дипломов, наград, медалей, за что они были вам даны, за что вам дали эти медали, дипломы, сертификаты и так далее. И из этих трех списков, когда вы вместе сложите, вы поймете то, что есть в каждом из этих трех списков. Это и будет то, что у вас хорошо получается. Дальше. Мы же говорим про заработки, а для того, чтобы зарабатывать, вы должны понять из того, что вы любите, из того, что у вас хорошо получается, что нужно людям. Вот бывает так, что человек любит кататься на сноуборде, и у него это хорошо получается. Но разве это нужно людям? На этом вы деньги не сделаете, на этом вы не заработаете. Поэтому вы можете сделать таким образом. Вы любите кататься на сноуборде. У вас это хорошо получается. А что нужно людям? Людям нужно не ваше катание, а их катание. Людям нужно, чтобы вы научили их кататься так же, как катаетесь вы. И таким образом из первых двух вещей вы составляете третий список, что нужно людям из того, что вы любите, и из того, что у вас хорошо получается. И таким образом у вас получается уже три больших списка, из которых вы выбираете. Дальше напишите список, о чем вы думаете каждую свободную минуту. Напишите список того, в чем вы постоянно саморазвиваетесь. Какие видео вы смотрите, какие аудио вы слушаете, какие книги читаете. И напишите список того, за занятие которым вы сами готовы были бы заплатить. И благодаря этому вы поймете, в чем вы действительно талантливы, для чего вам даны способности и тот темперамент, который у вас есть. И благодаря связыванию со списком, что нужно людям, вы поймете, за что люди готовы будут платить. Таким образом, вы для себя четко определите, в чем ваш талант. После того, как вы определили талант, это может быть не один, их может быть там 2-3. Напишите 2-3 занятия, в которых у вас есть талант. И после этого вы уже можете двигаться дальше и составлять план дальнейших заработков. А для этого сначала оформите гипотезы. Любое ваше желание на чем-то заработать – это прежде всего гипотеза. Ошибка многих бизнесменов в том, что они ставят себе идею, вот я хочу сделать вот это, построить завод, либо открыть пекарню, или открыть ресторан. Стой, стой, стой. Я часто им говорю, подожди, кто сказал, что это будет успешно? Ну, он говорит, ну вот же рестораны есть, которые классно работают. Я говорю, подожди, каждый случай уникален. Вот у него – да, но не факт, что будет у тебя успешно. Поэтому любую свою идею подвергайте сомнению и называйте ее гипотезой. Почему важно любую свою идею называть гипотезой? Потому что вы не имеете эксклюзивных прав на то, чтобы быть все время правым. Каждый человек ошибается. Мы все ошибаемся, и нам нужно минимизировать последствия наших ошибок. Так вот, для минимизации последствий наших ошибок мы должны убрать эго, иначе мы не будем признаваться в своих ошибках. Проблема в том, что когда мы говорим, вот моя идея, я хочу открыть ресторан, мы продолжаем заниматься этим рестораном, хотя он давно уже превратился в чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. А почему мы это делаем? Потому что наше эго не соглашается с проигрышем. Оно говорит, ну как, мы же крутые, мы же умные, мы же сказали, построим ресторан. Вот мы и строим из принципа. Так в бизнесе не работает. Любую свою идею назовите гипотезой. И тогда, когда вы назовете эту идею гипотезой, вы даете себе право на ошибку, потому что гипотеза подразумевает, что она не каждая гипотеза срабатывает. Соответственно, вся хитрость заключается в том, чтобы пройти возле своего эго на цыпочках, не разбудив его, и при этом признав свое ошибочное решение, если оно было ошибочным. Ну а если ваша гипотеза оказалась верной, и метрики и цифры подтверждают, что вы на правильном пути, то вам остается делать только одно – усиляй сильное. Усиляй сильное. Направляйте весь фокус на то, в чем вы сильны, что больше всего приносит вам денег. И вы будете успешны и богаты. Часто говорю, что основным мерилом успеха в этой жизни является счастье. Если вы чувствуете себя счастливым, то не имеет значения размер вашего бизнеса. Ведь в конечном итоге все 100% людей хотят быть счастливыми. Я в своей жизни встречал много богатых людей, но не все из них были счастливы. Но я ни разу не встречал счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. Поэтому в случае, когда человек занимается, ищет, делает кучу разных бизнесов, меняет сферы деятельности и так далее, это просто человек, находящийся в пути. Он ищет свое счастье, он еще не обрел. Потому что когда он обретет свое счастье, он обретет покой. Счастье обязательно связано со спокойствием и с фокусом, концентрацией. Поэтому, когда он найдет свое, он обретет покой, и он поймет, на чем фокусироваться и чем заниматься. И он готов будет всю жизнь заниматься только этим. А тот случай, когда бизнесмен занимается своим маленьким бизнесом, этот бизнес, может быть, даже и не растет, но это ему и не нужно. Он счастлив, ему ничего делать не надо. Он счастлив. Надо жить в настоящем моменте и наслаждаться жизнью.
0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сейсембаев.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Заза – одно из древнейших поселений на территории Хивского района. Оно расположено в 10 километрах к северо-востоку от районного центра села Хив. По письменным источникам, к началу 20 века в селении насчитывалось 120 дворов. В этом ауле известны следующие тухумы – Кискисар, Каркарар, Асварар и Купар. Основное занятие населения – земледелие, скотоводство и садоводство. У них были свои подсобные хозяйства, небольшие участки земли, садовые участки и скотина. Также известно, что около 20% населения села выезжало на заработки в Баку и Дербент. А детей обучали арабской грамоте муллы в старой мечети. Известно, что зазинцы принимали активное участие на трудовом фронте. Они отправляли теплые вещи и участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Но, к сожалению, в годы войны от холода и голода погибло более 35% населения села. Также в 1966 году произошло землетрясение, от которого село Заза сильно пострадало и началось переселение. В поселок Билижи Дербентского района в том же году переселилось 60 дворов, а в 1984 году в село Новый Захид переехало 40 дворов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Диалог ФМ. Это этикет.
1: Даже если вы очень сильно торопитесь, лучше поумерить свой пыл и войти в лифт только после того, как из него выйдут все пассажиры. Это банально логичнее, ведь если вы влетите в кабину лифта, то вам придется потратить время на то, чтобы растолкать других людей и разойтись с ними. Лучше стоит встать за 2 метра от двери лифта, подождать, пока все выйдут, а потом спокойно зайти.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна-Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представители интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Школьники же после 6 уроков зубрежки усаживаются за прохождение игр, в которых, да, тоже нужно думать. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Более того, мы заменяем этим удовольствием реальный отдых. В частности, сон, физическую активность, пребывание в одиночестве и умственное расслабление. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1,5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и не время спать. В результате мы недополучаем глубокой фазы сна, которая отвечает за восстановление. Современные удовольствия сбивают наши циркадные ритмы, которые и являются основой нашего отдыха. Так что вывод номер один – спите больше. Но мы, конечно, лишаем себя не только сна, нам также не хватает активности. В 1970 году лишь 20% людей работали за столом, но сейчас это число перевалило за 70%. И после такой работы мы возвращаемся домой и снова сидим. Большинство из нас слишком много сидит. И это важно. Ученые из раза в раз показывают, что неподвижность приносит даже больше проблем, чем, например, курение. Лучший отдых после дня работы на стуле – это очень мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем, желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды осел упал в колодец, стал громко кричать, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Хозяин подумал, что ослик его стар, и он купит себе нового. Колодец тоже высох, выроет новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю. Он пригласил своих соседей. Все дружно стали бросать землю в колодец. Осел сразу понял, что к чему, и начал кричать, но никто внимания на него не обращал. Вскоре ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Возможно, в вашей жизни было много неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете, стряхнув его, именно благодаря этому кому подняться намного выше.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульгой и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: За первые 5 месяцев этого года использование интернета сократилось на 4%. Об этом пишет «Коммерсант». Наибольшее падение произошло с апреля по май. Тогда время, проводимое в сети, уменьшилось с 256 до 243 минут в день. Параллельно снизилось и время просмотра традиционного телевидения на 5%. Особенно заметное сокращение охвата наблюдается среди пользователей мессенджеров. По информации от ГК «Родная речь», с января по май дневной охват WhatsApp уменьшился на 43%, до 25,5 миллионов пользователей, а у Телеграма на 49%, до 40 миллионов. Все это связывают с ограничениями. В конце прошлого года Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp, а в феврале замедлил работу Телеграма. В настоящее время оба сервиса недоступны в России без использования VPN. В таких условиях растет популярность нацмессенджера Max. Его дневной охват увеличился на 36,5%, до 68 миллионов пользователей. А в июне число зарегистрированных пользователей превысило 125 миллионов при ежедневной аудитории около 87 миллионов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средства гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда... Ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие
1: цели. А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инноваций, которые вообще поменяют категорию oral care. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь, чтобы колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь спокойно
1: это
2: говорить,
1: уже, типа, международная
2: что это у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30 это уже неплохо.
2: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты, в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
2: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
1: Прям здесь и сейчас.
2: Конечно.
1: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет», и у меня есть слот.
2: Ну вот, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
2: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
1: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди...
2: Которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
2: Да.
1: 22 года вы уже строите.
2: Чуть больше, 24, поэтому точно, да, это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
2: Значит, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца, это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там... хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
2: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
2: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Там... Вот для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
2: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там, во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
2: Угу.
1: Хотя почти все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
2: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
2: Mm-hmm.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
2: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. И это, возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
2: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там, чего-то там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
2: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через все.
1: Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
2: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
2: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
2: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько же, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы да. все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение. Вспомнить, чем ты занимался в детстве,
3: угу.
1: когда у тебя просто было полностью свободное время. Угу. Вот, образно говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
2: Я, кстати, помню.
1: Ты, чем ты занимался?
2: Я что-то все время мастерил в сарае. Какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
1: У меня такой же, у меня был подвал такой убитый. Я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярным.
2: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
2: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да. или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, да. еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, угу. но потом ничего нового придумать не могут.
2: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
2: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
2: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать да. работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу да. зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство жалуется на жизнь и носит в сердце горечь социальной несправедливости, которая, как им кажется, лишает их желаемого успеха. Те, кто больше всех жалуются, как правило, меньше всего заслуживают. Это ленивые, агрессивные и завистливые люди. Непонимание значения личной заслуги особенно вредит молодым, поскольку обрушивающаяся на них идея о легком успехе не позволяет добиться поставленных целей. Зарабатывай легко, достигни легкого успеха. Любимые лозунги лентяев. Но это противоречит реальности. Для достижения благополучия и истинного успеха нужно честно и упорно трудиться. Успех, конечно, должен включать и духовное развитие, иначе он будет сведен только к материальным удобствам. Знаете, друзья, сейчас это очень актуально. Многие в интернете кричат о быстром успехе, о быстром заработке денег и так далее. И многие наивные люди следуют этому. Они хотят меньше напрягаться, но больше получать. Знаете, как я думаю? У человека, который жаждет только результата, вряд ли получится достичь этого самого результата. Но у человека, который жаждет трудиться и создавать что-то свое, есть большой шанс достичь достойный результат. Поэтому, друзья, трудитесь, создавайте что-то свое. Желаю вам успехов и развития. Увидимся в следующем видео.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Если вы совершили сделку по купле-продаже недвижимого имущества и стоимость превышала 5 миллионов рублей, вы автоматически попадаете под контроль Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы. Дело в том, что все сделки регистрируются в Росреестре. И автоматически о сделках свыше 5 миллионов рублей стоимостью кадастровой, даже не той, которая у вас указана в договоре купли-продажи, а кадастровой стоимости, передается в Росфинмониторинг и в налоговую. Росфинмониторинг, даже если не найдет никаких противоречий, все равно отдает эту информацию в налоговую, чтобы именно налоговая служба разбиралась с тем, а откуда у покупателя такие деньги. Давайте разбираться более подробно. Государство интересует всего лишь две вещи. Первое – это уплачены ли налоги как покупателям, так и продавцом. И второе – нет ли здесь финансирования терроризма? Вот так все серьезно. Дело в том, что Росфинмониторинг пролоббировал закон о противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем, и финансирования терроризма. Именно под эту гребенку сейчас проверяются все сделки с недвижимостью кадастровой стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Почему кадастровые? Да надо еще поискать тех людей, которые будут продавать ниже кадастра. Это автоматически привлекает внимание налоговой и Росфинмониторинга. А почему ниже кадастровой стоимости стоит цена? С такими сделками, скорее всего, не получится ничего. Их заблокируют и не дадут зарегистрировать. И попросят продавца не просто пояснить, а обосновать такое понижение цены. Но об этом мы поговорим чуть дальше. Итак, если Росфинмониторинг не видит проблем в возникновении денег, а он отслеживает маршрут, откуда деньги пришли, он отслеживает, уплачены ли с этих денег покупателям налоги в предыдущие периоды, откуда вообще эти деньги взялись, как они появились у покупателя. Если он там ничего такого не нашел криминального, то это передается в налоговую. Все равно. И налоговая уже более серьезно смотрит на покупателя. Если же Росфинмониторинг нашел какие-то неточности или не понял, как эти деньги появились у покупателя, Он передает эти материалы прямиком в АБЭП. Сейчас это Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, УЭП и ПК. Там есть замечательная статья, с которой все начинается. Это статья 198 Уголовного кодекса, по которой, если физическое лицо или индивидуальный предприниматель не уплатил налогов и сборов за 3 года на сумму более 2 миллионов 750 тысяч рублей, возбуждается уголовное дело. То есть до 2 миллионов 750 тысяч – это всего лишь штраф. Это важно знать и помнить. Также обращаю ваше внимание, что с этого года действует 5-ступенчатая прогрессивная шкала на доходы физических лиц. До 2 миллионов 400 тысяч – 13%. От 2 миллионов 400 тысяч до 5 миллионов – 15%. От 5 миллионов до 20 миллионов – 18%. От 20 миллионов до 50 миллионов – 20%. И свыше 50 миллионов, и такие тоже есть среди нас граждане, 22% налога. И даже если вы хотите схитрить, и 4 миллиона рублей оплачиваете по банковским реквизитам, безналичным расчетам, а 2 миллиона наличными через ячейку или нотариуса, все равно это свыше 5 миллионов, и такая сделка будет контролироваться Росфинмониторингом и налоговой. И эти уловки бесполезны. Росфинмониторинг постоянно выпускает критерии сомнительных сделок. Это те, которые могут скрывать под собой, например, легализацию денежных средств, добытых преступным путем, обналичивание мат-капитала и так далее. И эти критерии постоянно меняются. Именно поэтому Росфинмониторинг обязал нотариусов и риэлторов делиться информацией обо всех подозрительных сделках. То есть первично подозрительную сделку должен заметить нотариус или риэлтор. Правда, ради надо оговориться, что риэлторы практически вообще никогда не сообщают, пока, по крайней мере, о странных покупателях или продавцах. Нотариусы потихонечку стали отказывать таким странным покупателям или продавцам и просто не участвуют в этих сделках. Но пока, слава богу, тоже никому ничего не сообщают. Но норма закона есть, и она точно будет работать. На что, по мнению Росфинмониторинга, должен обращать внимание нотариус или риэлтор? Чрезмерная скрытность покупателей или продавцов, о проживающих в квартире людях, об условиях купли-продажи и других существенных условиях сделки. Отказ отвечать на вопросы об источнике денег или выбранном формате сделки. Стороны интересуются, планирует ли риэлтор или нотариус передавать куда-либо полученные персональные данные. Запрос на упрощенную или ускоренную процедуру купли-продажи без объяснения причин. Особенно, если продавец или покупатель настаивает на оплате наличными. Это прям красная тряпка. Решения по сделке могут меняться на последнем этапе, особенно если это касается формы расчетов или необходимости участия нотариуса. Нотариусу не хотят сообщать, кто будет будущим собственником, или сообщать иную важную информацию о сделке, которую, безусловно, он запросил. Ну и, наконец, серийный собственник. Это когда у человека 3 и более объекта недвижимости, а он все еще покупает или продает. Это что касается поведения клиентов. Также есть рекомендации по проведению расчетов, на что нужно обращать внимание. У покупателя много наличных, что не соответствует его видимому социально-экономическому статусу. Например, квартиру в центре города большого покупает студент. Да, всегда можно сказать, что это папины, мамины, но это надо не сказать, а обосновать соответствующими документами. Например, справкой 2 НДФЛ с места работы папы. В противном случае будут проблемы. Деньги поступают из-за рубежа. Это вообще отдельная тема. Какие бы они ни были честные, нечестные, в сегодняшней реалии все поступления из-за рубежа под лупой проверяются Росфинмониторингом. Их источник – страна, что важно, дружественная, недружественная. Как минимум, их заблокируют, заморозят на некоторое время. Как максимум, заморозят и изымут. Вы их больше никогда не увидите. Стороны сделки затягивают с выбором способа оплаты или меняют в последний момент таковой и необычные методы расчета. Например, ценные бумаги, вексели, какое-то имущество в залог. Ну, биткоин, я об этом молчу. Мы помним еще времена, когда на сайтах писали риэлторских компаний, что мы принимаем оплату биткоина. Сейчас это уже кажется какой-то сказкой. Но так было. Ну и, наконец, третье, на что обращает внимание Росфинмониторинг нотариусов и риэлторов, это условия самой сделки купли-продажи. Цена недвижимости ниже или выше рыночной в 2 и более раза. Здесь все понятно. Это понижение или повышение нужно обосновывать. По сложившейся практике Росфинмониторинг и налоговая принимают только одно обоснование – заключение оценщика. Именно так. Недвижимость продали несколько раз за короткое время, последовательно снижая или повышая цену. Что такое короткое время с точки зрения Росфинмониторинга? В течение одного года. Это фактор риска. Такие квартиры, такие объекты недвижимости лучше не покупать. Если их за год уже дважды перепродали, у вас могут возникнуть проблемы. Сделка между аффилированными лицами, родственниками, коллегами, сослуживцами. Между этими же участниками уже несколько раз заключались сделки ранее. То есть группа лиц, которая преследует цель, как минимум, минимизацию налогового бремени, что у нас тоже наказывается. И последнее. Происходит обмен недвижимости при минимальных ценах. Мена, так называемая. Это тоже вызывает очень большие подозрения со стороны контрольно-надзорных органов. Список ситуаций, который вызывает интерес у Росфинмониторинга и ФНС, постоянно растет. Например, раньше можно было продавать очень маленькую долю в квартире. Теперь эту долю ограничили. Меньше 6 квадратных метров продавать нельзя. И вообще, ко всем сделкам с долями, то есть никогда полностью продается объект недвижимости, а по долям, в Росреестре повышенное внимание. Имейте это в виду. Все это делается для того, чтобы бороться с мошенниками, которые обманывают, которые пытаются таким образом отмыть деньги и так далее и тому подобное. Да, страдают граждане. Даже у этой ситуации, которую я вам сегодня рассказываю, есть вполне легальные, законные способы решения. Например, вы берете деньги взаймы по договору займа у какого-то хорошего товарища или родственника, у кого есть подтвержденный доход на эту сумму. Официально подтвержденный доход. Как вариант. Вполне достаточно будет налоговой на первый раз. Чуть-чуть подробнее, что подразумевает налоговая, когда происходит та или иная сделка. Чтобы вы понимали, к чему нужно готовиться. Итак, у продавца несколько квартир. Это может вызвать подозрение в незаконной предпринимательской деятельности. Перепродажа имущества – популярный тип инвестиций, и не все занимаются им по правилам. То есть не все платят налоги. Частые сделки с одним объектом недвижимости. Это может указывать на уход от налогов или попытку скрыть настоящего собственника. Будьте очень внимательны. Еще сделка между родственниками и партнерами, что вполне и очень даже часто встречается. Это может означать, что сделку используют для получения налоговых льгот, налоговых вычетов или обналичивания мат капитала. Ну и совсем плохая история – это сделка с нерезидентом. Может вызвать подозрение сразу по нескольким пунктам. Нарушение валютного контроля, отмывание денег и уход от налогов. При этом нужно понимать, что все наши контрольно-надзорные органы, включая Росфинмониторинг и ФНС, не контролируют накопление граждан. Ни в коем случае. Они в очень конкретных, оговоренных в законе случаях могут спросить, а откуда деньги, ЗИН? То есть потребовать пояснения, что деньги, на которые приобретены те или иные объекты недвижимости, легальные и с них легальные. Что это значит? Первое. Они официально, законно заработаны или получены, и с них уплачены все налоги. Как минимум НДФЛ. Не более того. Что же они контролируют? ФНС контролирует оплату налогов и легальность происхождения денег. В этом ей помогает Росфинмониторинг, который отслеживает, а откуда эти деньги к вам пришли и куда они ушли. Не забывайте, что вы в ответе за то, куда вы посылаете деньги. И если по сделке купли-продажи вам указали счет нерезидента в другой стране, скорее всего, у вас будут проблемы. Именно так. Вот ровно для того, чтобы сделка прошла без сучка, без задоринки, чтобы у вас потом лишних проблем не было и не заблокировали эти деньги, лучше всего обращаться не к риэлторам, которые должны подобрать квартиру, не более того, а к адвокатам, которые должны проверить квартиру, насколько она легальна, и сопроводить сделку купли-продажи квартиры, подобрав тот способ, который удобен для вас и второй стороны, и не вызовет, что важно, вопросов у контрольно-надзорных органов. Именно эта связка, риэлтор, который подбирает для вас объект, и адвокат, который сопровождает и готовит сделку купли-продажи, сейчас наиболее безопасна. Еще раз, граждане не обязаны декларировать свои накопления, но обязаны отчитываться о доходах. Именно так. Чтобы налоговая вами заинтересовалась, достаточно ей найти скрытые доходы. Что такое скрытые доходы? Те, которые не задекларированы. Все. Все остальное – это уже ваша головная боль. Как доказать, что это не скрытые доходы, а, например, ошибка бухгалтера, который не внес их, или что это ваши легально заработанные деньги, но пока не уплачен по какой-то причине с них налог. И для этого тоже, к сожалению, на данном этапе уже нужен адвокат. Сами вряд ли справитесь. Ну, а в качестве некоторых лайфхаков о том, откуда у вас эти деньги, могу посоветовать документы из ломбарда, документы о наследстве, договоры займа. Но с этим тоже надо быть очень и очень аккуратным. Если же вы попали в такую ситуацию, что у вас налоговая задает вопросы, или еще хуже, Росфинмониторинг заблокировал платеж, для начала вам необходимо понять, что происходит. Обратиться в ту службу, от которой пришли проблемы. После этого обратиться к адвокату и вместе с ним уже спокойно эту ситуацию разруливать, собирая необходимые документы, чтобы ответить на все вопросы контрольно-надзорных органов. Ну а если этих документов нет, то тем более к адвокату, чтобы понять, как избежать уголовной ответственности. Если нет документов, которые подтверждают легальность происхождения денежных средств, здесь уже дело пахнет уголовным делом. Особенно, если это большие суммы. 10, 20, 30 миллионов. Ну, в Москве нормальные квартиры так и стоят. В Сочи еще дороже. Итак, что важно для себя уяснить? Росфинмониторинг проверяет покупателей недвижимости по части того, не отмывают ли они деньги. ФНС проверяет продавцов на предмет того, платят ли они налоги по сделкам и не занижают ли стоимость жилья. Автоматически проверку проходят все сделки с недвижимостью на сумму более 5 миллионов рублей. Есть перечень признаков сомнительности сделок, которым должны руководствоваться риэлторы и нотариусы. Они касаются в том числе поведения клиентов. Если же вы можете подтвердить свои доходы, не занижаете и не завышаете цену недвижимости сильно, в два раза, например. А если это делаете, то у вас есть соответствующее заключение оценщика, а не вам так кажется, то проблем возникнуть не должно. А теперь поговорим о том, как правильно декларировать доходы от продажи недвижимости. Когда человек продает квартиру, находящуюся в собственности менее 5 лет, в следующем календарном году он подаст декларацию 3 НДФЛ и заплатит налог с продажи. Как считается этот налог? Он считается с разницей приобретения квартиры и продажи. То есть, если вы приобрели квартиру за 5 миллионов, продали за 10 миллионов, у вас получилась сумма в 5 миллионов. Это и есть ваш доход. Именно с 5 миллионов вы будете платить 15%. Важно, если налоговая посчитает, что вы занизили цену, то легко может вам выписать штраф в 20% от неуплаченного налога, а не от суммы занижения. Статья 122 Налогового кодекса Российской Федерации. Какие можно сделать выводы по ситуации на сегодняшний день? ФНС не контролит все сделки подряд. Нет на это ни аппаратной возможности, ни, что важно, законодательного разрешения. Контролятся сделки свыше 5 миллионов рублей. Регулярные платежи на карту вам, особенно раз в месяц, одними и теми же суммами, могут вызвать подозрение в том, что вы занимаетесь нелегальной предпринимательской деятельностью. То есть, сдачу в аренду банально. И получаете за это деньги от каких-то физических лиц, юридических или ИПшников. Дробите такие платежи. Особенно опасайтесь разрывов НДС. Всегда знайте всех своих контрагентов, чтобы хотя бы с ними у вас все было четко. Будьте внимательны.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: У всех продуктов есть разные фазы развития. Любой продукт начинается сначала с чистой технологии. И тогда это абсолютный продукт, и ничего, кроме продукта, не имеет значения. И вот по мере развития продукта, роль продукта начинает потихонечку снижаться. И на первый план выходит маркетинг. Я помню, как произошло это с машинами в свое время. Вот в 80-х все было очень просто. Новая машина лучше старой. В ней лучшие функции, она более надежная, она более эффективная. Потихонечку маркетинг начинает вытеснять продукт. Это происходит тогда, когда продукт достигает достаточного качества. И в какой-то момент продукт вообще полностью уходит, оставив место маркетингу. И все превращается в шампунь. Все банки одинаковые. Они отличаются только маркетингом. Жижа там одна. Любой продукт проходит путь от инновации, когда маркетинга нет, только продукт, до шампуня. Когда продукта нет, одна баночка с рекламой. Вот я застал эволюцию машин из продукта в баночку. Да, собственно, современная машина – это есть баночка. Одна платформа, на ней 15 кузовов. Компьютеры на моих глазах превратились из продукта в маркетинг. А телефоны, смартфоны на наших глазах из продукта, когда каждая новая модель лучше предыдущей, превратились очевидно в маркетинг. И там все меньше, меньше, меньше продуктов. В принципе, уже без разницы, какой телефон же. И поэтому вопрос правильно определить, на какой фазе рынка ты находишься. И если ты продаешь шампуни, производство последнее, что должно тебя интересовать. Но если ты производишь лазер, можешь забыть про маркетинг. Хотя вот Илон Маск, его гений в том, что он умудряется делать уникальные технологические вещи за счет такого же уникального маркетинга.
0: Мысли вслух.
3: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалая Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке, а протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Худхул. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Худхульский». Расположена в 2 километрах к востоку от районного центра села Тпик на реке Чиракчай, вместе впадения в нее реки Месичай. Старая часть села – показатель архитектуры прошлых веков. Круглая боевая башня, выявленная в селе, относится к типу старинных оборонительных сооружений, на верхних этажах которой могли разместиться как мирные жители, так и воины. По сообщению местных жителей, башня имела 7 этажей. Сохранились лишь 2 – на высоту около 6 метров. По наружному диаметру башня в Худхуле в 9 метров, что в 2 раза больше башни в Кураге. Такого типа боевые башни в Агуле обнаружены только в этих 2 селах, в уцелевших стенах, толщина которых почти 2 метра, нет бойниц. Вероятно, они были устроены в стенах верхних этажей. Перекрытия 1-го и 2-го этажей опирались на 3 сокращающих пролет выступа в стене. На 1-м этаже на выступы опирались основные прогоны. На 2-м между выступами перекинуты 2 арки. На 1-й этаж башни ведет арочный проем с четвертями. О Худхульской башне пишет в своих статьях Борис Калоев. Он связывает ее строительство с деятельностью казикумухских ханов. На рубеже примерно 17 века казикумухские ханы становятся фактически хозяевами агульских ущелий, в частности ущелья Агул-Дере. Здесь, в селении Худхул, расположенном в узком горном проходе, казикумухские ханы построили против шерванских правителей укрепление, именуемое крепостью Наипхана. Крепость эта, по словам стариков, состояла из 7 этажей. Еще в конце 18 века верхние этажи крепости развалились.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Мысли вслух.
4: Когда слышишь фразу Тора о том, что тебе не нужно менять жизнь, а нужно убрать лишнее, сначала кажется, что это просто красивая мысль, из тех, которые приятно читать, но непонятно, что с ними делать. А потом вдруг ловишь себя на ощущении, что в этих словах есть что-то очень точное, почти болезненно точное. Потому что, если честно посмотреть на свою жизнь, редко проблема в том, что она не та. Чаще проблема в том, что она перегружена. Шумом, ожиданиями, обязанностями, вещами мы привыкли думать, что изменения – это всегда что-то большое. Новая работа, новый город, новая версия себя. Кажется, будто нужно все сломать и построить заново. И на этом этапе многие просто останавливаются, потому что страшно, сложно, нет сил. Тора смотрел на это иначе. Он не призывал становиться кем-то другим. Он предлагал просто отойти в сторону и честно спросить себя, а что из всего этого действительно необходимо? А что я тащу по привычке? Ментальный минимализм начинается не с отказа от мира, а с возвращения к себе. С очень простого, но непривычного действия перестать все время добавлять. Мы постоянно что-то добавляем. Новые цели, новые источники информации, новые требования к себе. Даже когда нам плохо, мы чаще думаем, что нужно еще что-то сделать, еще что-то понять, еще чему-то научиться. И почти никогда, что нужно убрать. Идея упрощения здесь не про аскетизм и не про бегство, она про честность, про вопрос, если убрать все лишнее, что останется, и достаточно ли этого, чтобы жить. Практическое упрощение часто начинается с очень приземленных вещей, с понимания, что не каждая мысль заслуживает внимания, что не на каждый внутренний импульс нужно реагировать. Мы привыкли считать, что если мысль появилась, с ней нужно что-то сделать, обдумать, решить, прокрутить еще раз. Но большинство мыслей — это просто шум. Они не требуют действий, они требуют тишины. Тора уехал жить к пруду не потому, что ненавидел людей или цивилизацию. Он хотел увидеть жизнь без лишних слоев, понять, что в ней действительно важно, когда все второстепенное убрано. И в этом есть ключевая идея для нас сегодня. Не обязательно уезжать в лес, но можно начать с внутреннего пространства. Сократить количество дел до тех, без которых действительно нельзя. Сократить количество потребляемой информации до той, которая реально что-то дает. Сократить требования к себе до человеческих. Интересно, что когда начинаешь убирать лишнее, появляется не пустота, а наоборот, пространство. Пространство для внимания, для покоя, для настоящего выбора. Ты вдруг начинаешь лучше чувствовать, что тебе подходит, а что нет. Потому что раньше этот сигнал просто тонул в шуме. Ментальный минимализм — это не про идеальную чистоту в голове. Это про уважение к себе. Про признание, что твоя энергия ограничена, и ты имеешь право не раздавать ее направо и налево. Ты имеешь право не участвовать во всем, что происходит вокруг. И ты имеешь право жить проще, чем от тебя ожидают. Мы часто боимся упрощения, потому что путаем его с потерей. Кажется, что если убрать лишнее, жизнь станет беднее. Но на практике происходит обратное. Она становится яснее, чище, тише. И в этой тишине, наконец, становится слышно, что ты сам думаешь и чего ты на самом деле хочешь. Именно с этого и начинается настоящая перемена, без надрыва и без насилия над собой. Когда начинаешь действительно убирать лишнее, быстро становится ясно. Самое трудное – не отказаться от вещей или дел. Самое трудное – отказаться от образов, к которым ты привык. От представления о том, каким ты должен быть, как должна выглядеть твоя жизнь, с какой скоростью ты обязан двигаться. Именно эти внутренние конструкции создают основной шум. Не реальность, а ожидание от нее. Тора писал о том, что человек становится богатым не тогда, когда у него много, а тогда, когда ему мало нужно. И это напрямую относится к психике. Чем меньше тебе нужно внешних подтверждений, одобрения, постоянных стимулов, тем устойчивее ты себя чувствуешь. Тем меньше тебя шатает из стороны в сторону, и тем проще становится жизнь в целом. Упрощение – это еще и про смелость быть неудобным, не соответствовать всем ожиданиям, не участвовать во всех гонках, не объяснять каждый свой выбор. Это может вызывать тревогу, потому что мы социальные существа, и нам важно быть принятыми. Но Тора как будто говорит, если цена принятия – потеря себя, возможно, эта цена слишком высока. Когда в жизни становится меньше лишнего, обостряется чувствительность. Ты начинаешь сильнее ощущать усталость и вовремя останавливаться. Начинаешь различать, где твое, а где навязанное, где интерес, а где просто привычка. И это не делает жизнь идеальной, но делает ее более живой. Важно понять, что ментальный минимализм – это процесс, а не состояние. Нельзя один раз все упростить и навсегда остаться в ясности. Лишнее будет возвращаться. Новые заботы, новые страхи, новые отвлечения. И это нормально. Смысл не в том, чтобы никогда не перегружаться, а в том, чтобы уметь вовремя расчищать пространство. И в этом подходе есть удивительное спокойствие. Тебе не нужно становиться другим человеком, не нужно срочно все менять. Достаточно периодически задавать себе один простой вопрос. Что из этого действительно важно, а что можно спокойно отпустить? Есть особая тишина, которая приходит не сразу. Она не оглушающая и не пустая, она живая. В ней слышны собственные мысли без спешки, без надрыва. В ней легче принимать решения, потому что они перестают быть ответом на шум и становятся откликом на внутреннее понимание. И именно к этому состоянию, кажется, и ведет идея Тора, даже если он не формулирует ее прямо. Упрощение меняет и отношение ко времени. Оно перестает быть вечным дефицитом. Ты больше не пытаешься втиснуть в день максимум всего, потому что понимаешь, насыщенность не в количестве, а в присутствии. Один спокойный разговор может дать больше, чем десяток поверхностных взаимодействий. Один осознанный вечер больше, чем неделя в постоянной суете. И в какой-то момент приходит очень тихое, но устойчивое ощущение. С тобой все в порядке. Не потому, что ты все успел, всего достиг или все понял, а потому, что ты перестал бесконечно требовать от себя быть кем-то другим. Ты убрал лишние ожидания, лишние сравнения, лишние доказательства собственной ценности. Тора не предлагает готовых рецептов. Он не говорит, как именно ты должен жить, и в этом его сила. Он просто напоминает, что жизнь может быть проще, чем мы привыкли думать. Что тебе не нужно постоянно улучшать себя, чтобы заслужить покой. Иногда достаточно просто перестать мешать себе жить. И если честно прислушаться к этой мысли, она звучит почти как разрешение. Разрешение замедлиться. Разрешение упростить. Разрешение не менять жизнь радикально, а бережно освободить ее от того, что давно стало тяжелым. И, пожалуй, самое важное, что открывается в самом конце этого пути, упрощение никогда не происходит против тебя. Оно не отнимает жизнь, не делает ее беднее, не лишает красок. Оно просто возвращает ее в человеческий масштаб. Тот, в котором ты можешь дышать. В котором не нужно все время спешить, доказывать, оправдываться, соответствовать. Когда убрано лишнее, вдруг становится заметно, как много в жизни было напряжения, которое ты считал нормой. Постоянная готовность, постоянная настороженность, постоянное ощущение, что что-то упускаешь. И когда это напряжение уходит, пусть не полностью, но хотя бы частично, появляется удивительное чувство, устойчивое спокойствие. Не эйфория, не радость напоказ, а тихая уверенность, что ты справляешься. Тора как будто мягко подталкивает к мысли, что жизнь не требует героизма. Она не требует, чтобы ты каждый день был сильнее, умнее, продуктивнее, чем вчера. Она требует честности. Честности в том, что ты чувствуешь, в том, где тебе тяжело, в том, что тебе действительно важно, а что ты делаешь просто потому, что так принято. Ты понимаешь, что настоящие изменения происходят не через ломку, а через освобождение, через отказ тащить то, что давно не работает. И тогда фраза Тора перестает быть просто красивой цитатой. Она становится живым ощущением. Тебе действительно не нужно менять жизнь. Она уже здесь. Она уже происходит. Нужно лишь убрать то, что мешает ее чувствовать. И когда это лишнее постепенно уходит, остается не пустота, а тихая, простая, настоящая жизнь. Та, в которой можно быть собой без напряжения. И, возможно, это и есть самое ценное, что можно обрести.
3: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сильбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что де-факто в России разворачивается банковский кризис, поскольку доля проблемных активов, то бишь кредитов, с которыми проблемы, достигла критической точки более 10% от всего совокупного кредитного портфеля. Правда, эксперты считают, что банки все же могут справиться с этой проблемой. Однако тщательно муссируемые четвертый год подряд версии о замораживании или конфискации вкладов, информация о кризисе – новая подпитка. С другой стороны, процентные ставки по банковским вкладам сейчас вряд ли существенно понизятся, поэтому доходность депозитов по-прежнему остается привлекательной. Тем более, что Центробанк на своем заседании 19 июня понизил ключевую ставку всего на 0,25% до 14,25%. Это решение для российского рынка оказалось неожиданным. Накануне эксперты предполагали снижение либо на 0,5%, либо на 1%, а кто-то даже больше. Тем более, что на петербургском форуме капитаны отечественной экономики вновь жаловались на высокую ставку, которая не дает развиваться. Более того, президент России Владимир Путин, отметив, что борьба с инфляцией дает результаты, сказал, что, цитирую, «мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки». После этого долго обсуждали неприсутствие Эльвиры Набиуллиной на ПМФ и на конференции Науфор. Гадали, что это за больничный такой. Но вот Набиуллина вышла с больничного, развеяла все слухи и сообщила, что потеряла голос. При этом характер она не потеряла и, вопреки всем, снизила ставку даже не на привычные 0,5%, а всего лишь на 0,25%. Можно сказать, продемонстрировала, что умеет настоять на своем, даже перед первым лицом государства. В этом контексте такое гомеопатическое снижение выглядит даже вызовом. С другой стороны, никто же не может сказать, что ЦБ не продолжает снижение ставки.
2: Она все-таки упала, честное слово. Она упала, ты видел?
1: В эти же дни в Центробанке заявили, что надо окончательно выдавить с российского рынка оставшиеся карты Visa и MasterCard. Но против резко выступили многие банкиры, прежде всего Сбербанк. Сбербанки сказали, что такое решение не соответствует интересам банков и их клиентов, и предложили рубить хвост постепенно, уменьшая кэшбэки по иноплеменным картам. Замену этих карт на российскую МИР планируется продлить до 2030 года. В качестве утешения из-за высокой ключевой ставки и недоступности кредитов Центробанк объявил, что открывает специальную информационную платформу, на которой будет делать серию подкастов для малого и среднего бизнеса «Деньги для дела». С учетом нынешних кредитных условий и сворачивания программ государственной поддержки, девизом этого сериала может стать что-то вроде «Денег нет, но вы смотрите». В Министерстве финансов тем временем планируют ввести специальные комиссии, по сути косвенный налог, на инвестиции россиян в криптовалюты. Законопроект за сей счет уже внесен в Госдуму. Закон, дающий возможность вкладываться в криптовалюты, принят. Крупные финансовые организации уже готовятся предоставить россиянам такой доступ. Дело за малым – регламентировать, обложить комиссией, установить правила и все такое обычное. И это логично, потому что просто взять и разрешить
3: – это же не наш метод.
1: Тем временем россияне массово уходят не в крипту, а в примитивные наличные. По оценкам экспертов, сейчас уже каждую третью покупку или оплату услуг физические лица делают кэшем. По оценке аналитиков Сбербанка, к концу года объем наличных на руках у жителей России может превысить 20 триллионов рублей. Как сказал финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, это очень тревожный момент. В ответ россияне могут возразить, а других тревожных моментов вы не заметили? Ну, например, сбоев интернета, из-за которых платеж элементарно может не пройти. Усиление мониторинга затратами россиян, блокировок счетов во имя борьбы с мошенниками. И, наконец, вышеупомянутых разговоров о банковском кризисе. Так что момент действительно тревожный. И трудно упрекать россиян, что они не хотят загодя расслабиться и получать удовольствие. Кроме того, как справедливо отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, цитирую, «большая часть людей даже в бытовом плане сталкивалась с простой просьбой на рынке или тренера в спортзале об оплате наличными, а за плату наличными дают скидку до 10%. На фоне такой выгоды любой кэшбэк отдыхает». Первый зампред Центробанка Алексей Заботкин констатирует схожие причины ухода в наличные. Остается предположить, что если снятие наличных со счетов или контроль за покупками, равно как и интернет-сбои, будут ужесточаться, то это только усилит желание россиян пользоваться старыми добрыми банкнотами и монетами. Тут ведь как?
4: Все побежали. И я побежал.
1: Помимо ограничений в российской экономической повестке, появилась новая тема, и она набирает обороты. Принципиальная борьба со всякого рода ограничениями и ущемлениями. С такими знаменами выступила новая политическая сила – партия «Единая Россия». В «Единой России» заявили, что необходимо снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу, А в практике применения всевозможных ограничивающих законов случается много перегибов. Кроме того, единороссы предлагают не штрафовать людей и бизнесы за мелкие нарушения всевозможных правил, если это нарушение допущено впервые. Конечно, некоторые радикальные фракции в Думе еще смелее предлагают поблажки. Например, депутаты от партии «Новые люди» предложили совсем якобинское решение – не штрафовать россиян за самовольный ремонт дорог. Потому что ремонтируют лишенцы, ямы засыпают, асфальтоукладчиков нанимают частным образом, а это государственная вотчина. Как заявила эксперт Народного фронта Катерина Соловьева, цитирую, «Если законопроект будет принят, люди начнут делать весь ремонт самостоятельно, что нарушает принцип регулирования отношений между обществом и властью». Конец цитаты. Тут россияне, полагаю, осознают, что лучше свалиться в яму на дороге, чем нарушить принцип регулирования отношений. И это правильно, потому что из ямы выбраться можно, а вот из отношений с государством затруднительно. В «Единой России» призвали перестать прессовать самозанятых и не менять условия их работы как минимум до конца 2028 года. В правительстве ранее говорили, что и так не собираются нарушать свое обещание ничего не менять в статусе самозанятых до конца десятилетнего эксперимента. Но лишний раз защитить самозанятых тоже не помешает, особенно если сначала напасть, а потом защитить. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев вообще предложил продлить эксперимент с самозанятыми до 2035 года. Но это, конечно, уже радикализм. В «Единой России» предлагают защищать все-таки в соответствии с ранее установленными правилами, то есть до 2028 года.
5: По квитанции корова рыжая одна.
6: Да.
5: Брали мы ее одну по квитанции. Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.
1: Несколько ранее в «Единой России» написали законопроект, отменяющий дальнейшее снижение планки НДС для малого бизнеса. Правда, перед этим сначала Владимир Путин сказал об этом, а потом Министерство финансов подтвердило. Но, опять же, почему бы не броситься на помощь малому бизнесу после того, как нападение на него отменили? Помимо борьбы за защиту самозанятых от возможного нарушения государством своего обещания и борьбы за защиту малого бизнеса от налогового прессинга, в «Единой России» потребовали разобраться с ограничениями при приеме в старшие классы школы. Потому что в некоторых школах, как заявили единороссы, самовольно ставят препоны при переходе школьников в 10 класс. Ранее, правда, единороссы призывали способствовать тому, чтобы школьники шли на заводы, но теперь ратуют за облегчение доступа к высшему образованию. Кроме того, в «Единой России» заявили, что партия не причастна к ограничениям в интернете. Депутат Госдумы Сергей Боярский сказал, цитирую, «Единая Россия по факту к тем запретам, которые сейчас на слуху, впрямую к инициативам не имеет никакого отношения. Это наши политические конкуренты выворачивают все. Знаете, как тень на плетень называется?» Конец цитаты. Он напомнил, что законы по регулированию интернета принимались при участии депутатов из разных партий. Проблема в том, что ранее партии «Новые люди», «Справедливая Россия» и КПРФ тоже выступали против избыточных ограничений в интернете. И тогда возникает вопрос, а кто же принимал большинством голосов всевозможные ограничительные законы? Впрочем, это история давняя, а сейчас партия четко объяснила свое отношение к интернет-диктату. Так или иначе, но набирающая обороты принципиальная борьба «Единой России» против запретов и ограничений дала свои политические результаты. После снижения рейтинга этой партии до 27% в апреле, в июне, согласно свежим данным ВСИОМ, он вырос до 35%. К тому же качество этих оценок явно теперь стало выше. В мае ВСИОМ сменил методику расчета политических рейтингов. И это внушает надежду, что на сентябрьских выборах в парламент «Единая Россия» наберет большинство голосов и продолжит бороться за права и свободы россиян.
7: Как же это уж само собой, да?
1: Цензурные ограничения начали влиять вслед за книжной и на отрасль кинематографии. Как сообщает «Коммерсант», в российских онлайн-кинотеатрах начали вырезать некоторые сцены и предупреждать об этом специальными титрами. То есть имеются в виду эпизоды, где герои фильмов ведут себя безнравственно и покушаются на пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Согласно исследованию компании «Спектр», это вызывает недовольство зрителей и приводит к тому, что многие отписываются от легальных онлайн-кинотеатров и начинают искать в сети пиратские копии. Но здесь проблема может быть решена также при помощи партии «Единая Россия». Недавно «Единая Россия» заявила, что считает неоправданными и чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений. Как сказал член Генерального совета партии, заместитель генерального директора ВГТРК, Евгений Поддубный, партийцы против откровенно глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке. Правда, тут, перефразируя Сталина, можно возразить, другой цензуры у нас для вас нет, но это не точно. Так что придется подождать, когда будут устаканены границы ограничений как в книжном деле, так и в кинематографе. По словам одного из экспертов, директора департамента новых технологий одной компании, Дмитрия Колесова, оценивать влияние ограничений в кинематографе пока рано. Надо смотреть в перспективе как минимум 5-6 лет. Правда, если так долго смотреть, то может случиться конфуз.
6: А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?
0: Про экономику на Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте сегодня поговорим о том, почему для большинства из нас успех является неприступной крепостью. Почему кто-то из нас остается там, где он есть, а кто-то, несмотря на все препятствия, радостно растет, как на дрожжах. Дело в том, что вместо решения реальных задач, мы впустую тратим время на жалобы, злость и причитания. Ежедневно мы сокрушаемся о том, насколько неудачны внешние обстоятельства, обдумываем, как так получилось, назначаем виновников, из-за которых весь мир катится в бездну, и представляем все ужасные сценарии будущего. Но насколько полезно так проводить свое время? Для того, чтобы это понять, давайте заглянем в историю и познакомимся с философией стоицизма. Эпиктет был рабом, жившим в Римской империи, но несмотря на его рабство, он считал себя свободным и счастливым человеком. Он с большой радостью выполнял свои рабские обязательства, находя в этом свои плюсы, тогда как другие рабы бесконечно жаловались на свою судьбу, тратя энергию впустую и лишая себя развития и душевного роста. Он считал, что единственный способ преуспеть в жизни – это акцентировать внимание на том, что ты можешь контролировать. Однажды он сказал: «Главная задача в жизни – это определить, что ты можешь изменить, а чего ты изменить не можешь». В детстве у нас это получалось хорошо. Я, например, когда-то хотел научиться летать, но вскоре мне стало ясно, что есть некое всемирное притяжение, которое я, к сожалению, не могу контролировать. А значит, полетать у меня не получится. Я пожал плечами и пошел учиться другим вещам. С тех пор и до настоящего времени я ни разу не жаловался, что не могу взлететь. Так почему у нас столько проблем с принятием других объективных законов жизни? Почему, например, мы до старости ругаем судьбу за ту внешность, что нам дана с детства? Некоторые из нас, например, каждый день расстраиваются из-за своего слишком длинного носа или недостаточно мощного торса. Не пора ли принять это как объективную реальность и тратить свои усилия на что-то более продуктивное? Если вы спешите навстречу, но у вас сломался автомобиль, только вы решаете, удачное это обстоятельство или неудачное. Негатив – это контрпродуктивно, вы попросту тратите огромное количество сил и энергии на совершенно пустое занятие. Оно не принесет пользы, не исправит ситуацию и не сделает вашу жизнь проще. Как раз наоборот, жалуясь на судьбу, вы просто ухудшаете себе настроение. Вы можете поступить наоборот, отреагировать так, чтобы поломка принесла вам пользу. Это ведь отличная возможность, чтобы послушать аудиокнигу или позвонить любимой бабушке, которая наверняка соскучилась. Вот что такое настоящая свобода – управлять собой. Ограничения перестают быть ограничениями, когда ты сам выбираешь, как на них реагировать. Последователь стоицизма разделяет, где заканчивается его личное влияние и принимает все, что ему не подвластно. Например, ты можешь работать над своей харизмой, развивать интеллект, приводить тело в порядок. Это под твоим контролем. Но как бы хорош ты ни был, ты никогда не понравишься всем, поэтому не стоит переживать, если какая-то девушка тебя отвергла. У вас нет контроля над другими людьми, нет контроля над своим прошлым, над погодой, над ужасами, которые происходят в другой стране во время войны. Вы не контролируете генетику, с которой родились, образование, которое вам дали или не дали. Словом, у вас нет никакой власти над внешними обстоятельствами. Вы можете влиять только на свои собственные действия и реакцию. Так вот, большинство людей никогда не становятся счастливыми и успешными по одной причине. Они тратят все силы на то, чего никогда не изменят. Жалуются о своей внешности, ругаются на жадных людей, карьерные возможности, сетуют о погоде и злятся на светофор. Но плохие события в любом случае будут происходить, неважно, как ты к этому относишься. В твоих руках только то, как ты на это отреагируешь. Будешь топать ножками, тратя кучу сил, или продолжишь развиваться в новых условиях. Молитва одного немецкого богослова очень хорошо отражает этот принцип. Звучит она так: «Дай мне спокойствие принять то, на чем я не имею власти, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Вам я желаю того же. Когда что-то происходит, спрашивайте себя, могу ли я это контролировать? Если нет, контролируйте свою реакцию. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: телефонами прямо во время движения. Зампред правительства России Александр Новак дал указание профильным министерствам разработать комплексный план действий для поддержания стабильности внутреннего рынка. План должен учитывать уже действующие механизмы регулирования. ФАС получила задание вести постоянный мониторинг цен в топливном секторе, если потребуется, принять необходимые меры. Иран ввел обязательное страховое покрытие для всех судов, проходящих через Ормузский пролив. Теперь владельцы судов должны приобретать страховку, одобренную Управлением по контролю за судоходством в Персидском заливе. На первых порах Тегеран обещает предоставлять это покрытие бесплатно. В России участились случаи поломок автомобилей из-за плохого топлива. Так, Kia Carnival остановилась на трассе после заправки дизельным топливом на АЗС в Воронежской области. Из строя вышли турбина и сажевый фильтр. Стоимость ремонта оценили более чем в 250 тысяч рублей. Автомобилем владеет актер Артем Караказян, известный по сериалу «Непосредственно Каха». Эксперты полагают, что проблема могла быть вызвана использованием топлива низкого качества. В Абу-Даби 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 пройдет поединок между дагестанским бойцом Сайгидом Изагахмаевым и экс-чемпионом ACA Абубакаром Вагаевым. Изначально соперником Вагаева должен был стать другой бывший чемпион ACA Магомедрасул Гасанов, однако он не смог принять участие в бою. Профессиональный рекорд Изагахмаева насчитывает 22 победы и 3 поражения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Дагестан! На календаре 23 июня. Это значит, что впереди новый день, новые дела и новые обещания себе начать эту жизнь со вторника. Хотя, мне кажется, уже худеть к лету уже откладывать никуда нельзя, друзья, уже некуда. В эфире утро на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто мчится по делам, кто стоит в пробке, кто делает вид, что никуда не опаздывает, кто пьет кофе и искренне верит, что именно эта чашка кофе сегодня прям все исправит. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан, и это значит, где бы вы ни были, в Махачкале, в Дербенте, в Буйнакске, в Кизляре или даже высоко в горах, доброе утро звучит для вас. В ближайшее время вас ждут интересные события, события этого дня, хорошее настроение, немного юмора, потому что, ну, как известно, если день начался с улыбки, то даже этот вторник станет намного светлее и ярче. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Дагестанский фонд капитального ремонта ввел в эксплуатацию 14 новых лифтов в многоквартирных домах Кизилюрта и Махачкалы. В числе объектов дом номер 82 по улице Гагарина в Кизилюрте, где установили 3 подъемника. Работы выполнили в рамках краткосрочного плана капремонта на 2026 год. Несмотря на низкую собираемость взносов, всего лишь 50%, лифты смонтировали в срок. Оборудование, кстати, соответствует современным требованиям безопасности, энергоэффективности и доступности для маломобильных граждан. Об этом сообщает фонд капремонта в своем телеграм-канале. Но и Союз предпринимателей Дагестана накануне сообщил о критической ситуации на топливном рынке Дагестана. По данным организации, запасы топлива на ряде заправок подходят к концу. Оптовые цены достигли рекордных отметок на части АЗС и АГЗС, остаются закрытыми из-за судебных разбирательств. В организации отметили, что ранее предупреждали власти о возможных последствиях массового закрытия заправочных станций. Как подчеркнули в Союзе предпринимателей, речь идет уже не о бизнесе, речь идет о жизни республики. Топливо нужно всем водителям, больницам, школам, магазинам и коммунальщикам. Я напомню, что с 19 июня некоторые АЗС в Дагестане ввели лимиты на розничную продажу топлива не более 50 литров в одни руки. По словам владельцев заправок, меры приняты для исключительности спекуляций в борьбе с искусственным дефицитом. Жители Махачкалы сообщают о росте цен. АИ-95 уже достигает 100 рублей, АИ-92 по данным, кстати, Союза предпринимателей 85 рублей. Причиной закрытия ряда АЗС стали проверки, которые выявили нарушения пожарной и промышленной безопасности. После трагедии, я напомню, что на заправках в 2023 и 2024 году власти Дагестана ужесточили требования к объектам топливной инфраструктуры, однако многие станции возобновили работу через суд. Союз предпринимателей предложил сейчас организовывать общественный контроль за добросовестными АЗС при условии возобновления их работы. Это, кстати, по мнению организации, позволит избежать дефицита в Дагестане на топливо, сдержать рост цен и снизить социальную напряженность. Я напомню, что Минэнерго Дагестана ранее заявляла об отсутствии дефицита топлива и ежедневном мониторинге ситуации. Друзья, действующий чемпион UFC в полусреднем весе дагестанец Ислам Махачев опроверг слухи о том, что его предстоящий бой с ирландцем Иоанном Гэри может стать для него последним. В интервью журналисту Адаму Зубайруеву на YouTube-канале Махачев заявил, что не планирует завершать карьеру. По его словам, он продолжит активно тренироваться с молодыми бойцами в зале, пока он чувствует, что не уступает им. Вот так вот он заявил Ислам Махачев. Кстати, Махачев также ответил на вопрос о желании дойти до отметки в 30 побед, сказал, что конкретного числа у него абсолютно нет. И помощник президента Юрий Ушаков дал понять, что договоренности на Аляске постепенно теряют смысл. Ранее мировые агентства сообщали, что Дональд Трамп мог изменить свою позицию по Украине под воздействием европейцев на последнем саммите группы 7. Тем не менее, президент США несколько раз публично обещал вновь вернуться к украинской теме. Тему продолжит Дмитрий Дрезе, ему прямо сейчас слово.
2: Дональд Трамп, несмотря на обещание оперативно вернуться к делам украинским, по-прежнему вплотную занят Ираном. Причем так кажется, что в ближайшее время отвлечься от этого направления ему не удастся. Ситуация там выглядит еще более запутанной и трудно предсказуемой, чем даже во время так называемой «горячей фазы». Судя по тому, что на передний край переговоров отправлен вице-президент Джей Ди Венс, успех не выглядит очевидным. Так нынче принято считать. В Кремле тем временем фактически укоряют главу Белого дома, что, мол, на фоне природных красот французского Эвиана не проявил стойкости, польстился на сладкие речи, позволил европейским недругам сманить себя на свою сторону. В результате есть риск смены диспозиции. Трамп вполне может усилить давление не на Киев, как это предполагал дух Анкориджа, а на Москву, дабы склонить ее к миру. Более того, велика вероятность, что если с Ираном совсем ничего не получится, то 47-й президент США предпочтет свести к минимуму программу под условным названием «Прекращение всех войн на планете Земля» и вернуться к внутренней повестке, то, к чему его активно призывают соратники из МАГА. Хотя утверждать на все 100%, конечно же, ничего нельзя, учитывая характер и поступки нынешнего лидера Америки. Как бы то ни было, можно смело констатировать, мирный процесс по Украине из паузы переходит в режим долгосрочного ожидания. Соответственно, военная составляющая остается, как и прежде, единственным движущим фактором. Уже нет смысла говорить о повышении ставок и переходе противостояния на новый уровень. Процесс этот настолько ускорился, что за ним невозможно уследить. Это самое повышение ставок происходит практически каждый день. Владимир Зеленский грозит официальному Минску, если Александр Лукашенко не прекратит работу ретрансляторов, что указывают путь российским дронам. Киев сам решит этот вопрос. Сложно сказать, насколько угроза выглядит серьезной. Однако нужно заметить, что заявление это сделано после саммита «семерки» в Ивиане, где Зеленский также присутствовал, и где европейские союзники якобы склонили Трампа на свою сторону. При том, что США пытались разыграть некую партию вокруг Беларуси, но похоже, что и с этим ничего особо не вышло, тогда как Зеленский занял агрессивную позицию в отношении Лукашенко. Ну и чтобы как-то разбавить негативный фон, можно в заключении напомнить о том, что Уитков и Кушнер, американские посредники, вроде бы собираются в ближайшее время в Москву. Опять же, уже сложно сказать, в какой по счету раз. Правда, сейчас они находятся в Швейцарии, где ведут непростые переговоры с Ираном. В принципе, недалеко, могут и заглянуть в гости. Тем более, что их по-прежнему ждут и готовы оказать радушный прием.
1: Туры в страны Ближнего Востока снова в продаже. Представители индустрии говорят, что отдых этим летом в регионе может стать одним из самых выгодных направлений лета. На фоне сокращения спроса из-за конфликта вокруг Ирана популярные отели персидских монархий дают 50% дисконты. Сказывается и фактор низкого сезона. В конце прошлой недели МИД и Минэкономразвитие отменили рекомендации не посещать Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Арабские Эмираты. Спешат ли россияне все-таки купить путевки, забронировать номера в опустевших отелях, тему продолжат мои коллеги.
3: Переговорный трек между Вашингтоном и Тегераном, вне зависимости от его результативности, ситуацию оживил. Но снятие внутрироссийских рекомендаций по поездкам – это зеленый свет для компаний, которые весной многие из арабских направлений вынуждены были поставить на паузу. Запросы появляются. А трудности с перелетами вполне решаемы, говорит генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин.
4: Массовый турист еще не знает. Конечно, народ соскучился, и да, действительно, цены сильно снизили отели, порядка 50%. Это касается в том числе и люксовых. Почти все арабские компании рейсы восстановили, летали до этого 3 раза в день, сейчас 1-2 раза в день. Я говорю конкретно про Emirates. Пока не было Air Arabia, у них самолеты маленькие, лететь в облет Ирана не хватает топлива. Аэрофлот также летает. S7 программа была свернута, переделывать ее они уже не будут. Ну, может быть, если где-то что-то высвободится, они поставят рейсы.
3: Отдых на двоих с вылетом из Москвы в конце июня в Шардже от 136 тысяч. В Дубае от 158 тысяч рублей. Все включено. Аджман 5 звезд около 190 тысяч. Фуджейра от 210. Абу-Даби первая линия от 200. Страны Ближнего Востока сейчас могут конкурировать по ценам с популярными массовыми направлениями. В первую очередь Турцией. Обращает внимание член правления Российского союза туриндустрии и генеральный директор Space Travel Артур Мурадян. По его словам, многие выбирают между июньской жарой и возможностью воспользоваться старыми депозитами. Полностью поток из России не восстановится.
5: Да, безусловно, сейчас Ближний Восток находится в низкой фазе своего сезона, но как раз за счет отсутствия массового турпотока из других стран цены на привлекательных позициях, а значит, не должны повыситься. При всем при этом надо понимать, что объем туристических поездок становится до 60-70%, не более. Самое главное, туркомпаниям теперь будет возможность скорее реализовать свои отложенные депозиты, чтобы рассчитаться с туристами.
3: Комфортный пляжный сезон в регионе длится с октября по май. Но для любителей шопинга на пару дней в кондиционированных моллах вариант неплохой. Можно ждать всплеска путешествий в третьи страны с остановками в ближневосточных хабах, допускает гендиректор оператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
6: Оман, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия. Ситуация подталкивала туристов к самостоятельному бронированию. Цены очень и очень демократичные. Катар, например, становится популярной для стоп-поваров, транзитников, которые летят в страны Азии, Африки, Австралазии, Латинская Америка даже очень хорошо соединяется через этот регион. Наконец, туристы смогут еще делать популярные стоп-поверы на 2-3 дня, шопинг, небольшая передышка. Мы можем уже полноценно продавать наш высокий сезон, который буквально начинается где-то в середине сентября, как только заканчивается сезон Турции на Средиземном море.
3: Общее количество россиян, выехавших в прошлом году в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Кувейт, составило 2 600 000 человек. Если проблемы с топливом не коснутся иностранных перевозчиков, шансы наверстать упущенное за весну есть. Только в Эмираты из России до начала боевых действий выполнялось 23 рейса в сутки.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30, так обещает гидрометцентр Дагестана. С вами Диалог ФМ. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За минувшие выходные на автозаправочных станциях в Дагестане стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 10-13 рублей. Сейчас цена на данный вид топлива колеблется в диапазоне от 95 до 105 рублей за литр. Владельцы нескольких крупных сетей АЗС, опрошенные телеграм-каналом «Экономика Дагестана», связали повышение с дефицитом топлива и проблемами в логистике. Некоторые участники рынка нефтепродуктов выразили тревогу по поводу возможного дефицита жиженного газа из-за резкого увеличения спроса на него. Эксперт Северокавказского федерального университета Виолетта Ращупкина также прокомментировала ситуацию с бензином в Дагестане и скачками цен. По ее мнению, на это влияют несколько ключевых факторов. Существенное повышение розничных цен на бензин в регионе объясняется тем, что они намного превышают биржевые. Данный разрыв обусловлен несколькими экономическими факторами – транспортными расходами на доставку топлива, налоговой политикой и необходимостью покрытия операционных затрат автозаправочного бизнеса. Как отметила эксперт, крупные нефтеперерабатывающие предприятия республики не могут полностью удовлетворить спрос потребителей. Бензин поступает из разных источников, как с местных НПЗ, так и из других регионов, а также через франчайзинговые соглашения с федеральными сетями. По словам Ращупкиной, топливный рынок Дагестана представлен в основном частными автозаправочными станциями. Ограниченное присутствие крупных федеральных сетей приводит к большей волатильности цен и меньшей прозрачности ценообразования.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог FM». Говорим по делу. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и, друзья, доля населения за чертой бедности в Дагестане, по данным на прошлый год, составила 10%. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости. По этому показателю Дагестан занял 72-е место среди регионов России. За год население, которое живет за чертой бедности, в республике снизилось на 0,8 пунктов. Наименьшая доля бедных в России в Санкт-Петербурге, там 3%, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Чукотке и в Татарстане, там по 3%. Больше всего бедных, по мнению РИА Новости, в Карачаево-Черкесии, в республике Тыва и в республике Ингушетия. Ну и, друзья, Дагестан занял 57-е место в рейтинге регионов России по доходам населения, составленным РИА Новости. Согласно, кстати, этому исследованию, отношение медианных доходов в стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Дагестане составляет всего лишь 1%. Стоит отметить, что Дагестан оказался в рейтинге выше всех регионов Северного Кавказа, второй показатель у Кабардино-Балкарии. Лидирует в рейтинге автономные округа, это Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский, в аутсайдерах Карачаево-Черкесия, Республика Тыва и Ингушетия. Медианные доходы, я напомню, что это показатель, который условно делит всех жителей по материальному положению и полам у половины доходов выше этого показателя, у другой половины ниже. Я напомню, что гандбол в Дагестане не развивался более 10 лет, но теперь у этого вида спорта появился шанс на возрождение. В Махачкале прошел первый республиканский турнир среди мужских команд. Его организаторами выступили региональная федерация гандбола и факультет физической культуры и спорта ДГУ. Соревнования проходили в течение 2 дней. Первое место заняла команда спортклуб имени Аси Атилова. Второе и третье – физические, технические факультеты, факультет математики и компьютерных наук ДГУ, соответственно. Вице-президент федерации гандбола Абдулмаджид Амирбеков сообщил порталу Мермол, что в ближайшее время будут формироваться сборные по возрастам. Ну и, друзья, уголовное дело возбуждено после гибели мужчины в цеху по производству облицовочного камня в Дагестане. Я напомню, что следствие считает, что предприниматель, осуществлявший изготовление облицовочного камня в Махачкале, не обеспечил надлежащий контроль за использованием производственного оборудования. Местный житель, воспользовавшись свободным доступом к оборудованию, самостоятельно приступил к выполнению работ на станке. Его одежда попала в движущиеся механизмы, что привело к ухудшению и смерти мужчины. Дело возбуждено сейчас по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного комитета России. Согласно опросу «Суперджоп» среди экономически активного населения Махачкалы, 39% респондентов считают отдых в России лучшим вариантом отпуска, тогда как 34% махачкалинцев отдали предпочтение зарубежным поездкам. При этом мужчины чаще голосуют за внутренний туризм, а женщины – за заграничные маршруты. В возрастной группе до 35 лет российский отдых поддержались 37% участников, а 33% – зарубеж. Среди зарубежных направлений у махачкалинцев лидирует Турция, далее следует Италия, Таиланд, и 5% набрали Египет, Китай, Греция и Япония. Внутри страны самым популярным местом стали Сочи и Адлер. По сравнению с опросом прошлого года, заметны изменения в предпочтениях. Тогда большинство горожан выбирали отдых на любимом море в Каспийске, а поездки по России и отдых на природе тогда набирали только 9%. Кроме того, сравнение показывает и смещение в распределении форм отдыха. В 2025 году 15% планировали провести отпуск дома, 13% на даче. Либерализация на острове Свободы. Парламент Кубы принял исторический масштабный пакет экономических реформ, который уже окрестили перестройкой. Ну как там обстоят дела на острове Свободы, тему продолжат мои коллеги.
2: 18 июня Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила пакет из 176 предложений по либерализации экономики. Фактически запущена приватизация госпредприятий. К покупке их имущества и акций допустят всех, в том числе иностранных игроков. Бизнесу разрешили нанимать более 100 работников, предпринимателям владеть сразу несколькими компаниями. В туризме, например, открывается дорога к частному девелопменту. Коммерческие компании теперь смогут напрямую импортировать и экспортировать товары. Предполагается и поэтапная девальвация официального курса песо. Кубинский писатель Хосе Мануэль Приета говорит о реформах с осторожным оптимизмом.
3: Это невидимые реформы, если честно. Факт, что они под давлением, не означает, что их не нужно было делать. Я считаю, что их давно нужно было сделать, и они долго тянули, поэтому отчасти оказались в такой ситуации. Но я думаю, что они увидятся. Есть люди, которые говорят, что они только выигрывают время, что им главное продержаться до ноября, потому что будут выборы в Америке. Но я думаю, что на самом деле поняли, что дальше тянуть нельзя. Такой процесс по-хорошему, наверное, может 5 лет минимум занятий. То есть нет капиталов, инфраструктура в очень плачевном состоянии.
2: Может быть, важнейший пункт для кубинцев – конец карточной системы. И что с этим делать на фоне минимум двузначной инфляции и топливной блокады – неясно, говорит собеседник «Коммерсант ФМ», пожелавший остаться анонимным. Он работал в сфере гостеприимства на Кубе и уехал в Панаму в начале года, когда обострился кризис.
4: Даже когда были туристы, то все равно для страны не хватает. То, что они сейчас там напринимали, ну это такое. Гарантии нет, что вы в Кубу ни один платеж в долларах не поведете. С другой стороны, они как-то выкручиваются.
2: Еще Конституция Кубы 2019 года узаконила частную собственность и малый бизнес и тут же закрепила Компартию как единственную высшую руководящую силу. Впрочем, к вопросу о смене режима. Да, это возможно, заявил Дональд Трамп на днях. Иран-то далеко, а Куба и Венесуэла к штатам близко, напомнил глава Белого дома. Хотя конкретного дедлайна на этот раз Трамп не поставил. «Куба следующая?» – переспросили журналисты у вице-президента Джей Ди Венса. «Если номенклатура примет разумные решения, США тоже наладят отношения с островом», – заявил Венс.
5: «По сути, на Кубе не работает вся система. Их экономика, вероятно, в худшем состоянии, чем экономика Ирана. А это в 90 милях от наших берегов. Каждый раз, когда возникает кризис, именно в нашу страну устремляются отчаявшиеся беженцы. Люди, которые не могут прокормить свои семьи. Мы хотим, чтобы народ Кубы был счастлив и успешен. На самом деле, мы сейчас ведем переговоры с кубинским правительством о том, как они могли бы изменить свои методы. Посмотрим».
2: США продолжают вводить санкции в отношении Кубы. И, например, после новых ограничений канадская Шерит решила, что не может продолжать работу в совместном проекте по добыче никеля и кобальта в городе Моа. Пока это выглядит так, что Вашингтон обеспечивает себе вход в кубинскую экономику, считает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александра Арабаджан.
6: Остается открытым вопрос, будет ли Белому дому достаточно этих экономических уступок, которые, ну, очень серьезные, или же все-таки они будут добиваться изменения политической системы. Политическую власть никто отдавать не собирается. Другой вопрос, что, вероятно, можно попытаться достичь какого-то консенсуса именно с более молодым поколением кубинских руководителей. Но для кубинского населения основная проблема на данный момент – это удушающая блокада, в первую очередь, энергетики и, во вторую очередь, то, что касается непосредственно товаров широкого потребления.
2: Даже в Гаване периодически продолжают вспыхивать протесты. «Сидим без света сутками, что обсуждать?» – так ответил один из собеседников «Коммерсант ФМ», который занимается на Кубе туристическим бизнесом. В спасительную силу перестройки или, как уже шутят, «ла кагастройки» многие не верят.
1: Специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в Кизилюртовском районе в рамках системной работы по пересечению оборота нелегальной продукции провели выездную проверку в формате контрольной закупки в магазине детской одежды «Галарс», который принадлежит индивидуальному предпринимателю. В ходе мероприятия специалисты выявили нарушение требований обязательной маркировки. Так, на партии товаров отсутствовал двухмерный код формата «Data Matrix» системы «Честный знак». Отсутствие кода не позволяет подтвердить происхождение и качество безопасности продукции. В изъятии и арест товара на сумму более 180 тысяч рублей попали 21 единица детской обуви. В отношении индивидуального предпринимателя сейчас составили протоколы об административных правонарушениях. Управление Роспотребнадзора напоминает всем нашим слушателям и предпринимателям, что обязательная маркировка предназначена для гарантии потребителям безопасной и сертифицированной продукции. Ну и с начала этого года свыше 100 тысяч жителей Дагестана воспользовались электронными сервисами отделения социального фонда на портале Госуслуги. На платформе доступно более 100 видов услуг фонда. Среди них назначение пенсии, выплату больничным, соцпособия, выплаты семьям и детьми и другим направлениям. В частности, наиболее популярностью у дагестанцев пользуются сервисы назначения выплаты пенсии. Также оформление единого пособия, распоряжение средствами маткапитала. Кроме того, на портале можно проверить данные электронной трудовой книжки и индивидуального лицевого счета, а еще подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений или получить справку о статусе предпенсионера. Так, граждане с инвалидностью и законно их представители могут в электронном форме подать заявление на обеспечение тех средствами реабилитации. Ну и, друзья, сегодня из-за отключения электроэнергии насосная станция «Кырхлар» — это в Дербенте — будет работать с ограничениями, поэтому в Дербенте сегодня ожидается перебои с подачей воды и электроэнергии. Перебои в подаче воды коснутся улицы Мамедбекова, Пашабекова, Курбанова, Дружина и прилегающие, а также улицы, а также Гейдара Алиева. После завершения работ система водоснабжения Дербента должна заполниться и стабилизироваться. Вода будет поступать поэтапно, об этом сообщает единый оператор в сфере водоотведения и водоснабжения. Ну и накануне Федор Щукин принял участие в патриотической акции «Ко дню памяти скорби», которая прошла в Махачкале. Руководитель региона возложил цветы к памятнику воину-освободителю на Аллее Героев и в парке имени Ленинского комсомола. Из горящих свечей волонтеры и участники акции выложили слово «Помним». К слову, на войну из Дагестана ушли защищать родину более 180 тысяч человек. Согласно официальной статистике, каждый второй не вернулся домой. В память о павших накануне был выставлен почетный караул, зажжены лампадные свечи и объявлена минута молчания. Ну и, друзья, в Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 утра на полдень. С такой инициативой в Минпросвещение обратился депутат Александр Аксененко. Об этом сообщает «Коммерсант». Парламентарии считают, что многим выпускникам приходится вставать 5-6 утра, особенно если до пункта проведения экзамена нужно долго добираться. В результате школьники могут прийти на ЕГЭ уже уставшими, и им будет сложнее сосредоточиться. Сейчас я напомню, что экзамены по всей стране начинаются в 10 утра. В Минпросвещение при этом сообщили, что обращение депутата пока к ним не поступало. Взрослым людям нужно делать прививки от кори и гриппа. Об этом пишет nefs.ru со ссылкой на вирусологов. По мнению врачей, кстати, если человек не заразился некоторыми инфекциями в детстве, то во взрослом возрасте они могут переноситься очень тяжело, вплоть до летального исхода. Именно поэтому невакцинированным людям в 30 лет нужно делать прививки. Что касается гриппа, то иммунитет, который вызывает вакцины, очень недолговечен. Нужно делать инъекции практически каждый год. Аферисты чаще подменяют номера телефонов, чтобы вызвать доверие у жертвы. Об этом пишет Russian Today. На экранах может высветиться контакт близкого человека, номер банка или ведомства, хотя на самом деле звонит злоумышленник. Так мошенники пытаются выманивать данные карты и код из СМС. Эксперты советуют не верить определителю номера. Если разговор зашел о деньгах, лучше положить трубку. В продуктовом ритейлере сегмент готовой еды остался одним из самых динамично развивающихся. Об этом заявил председатель ассоциации компании «Омникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Его процитировала ТАСС. По словам, на протяжении ближайшего года спрос в этом секторе готовой еды будет расти на 30%. Причину такой динамики Богданов видит в изменении потребительского поведения. Россияне все чаще предпочитают готовые решения, не хотят тратить время на приготовление еды. Россиян предупредили о возможных магнитных бурях. Вспышка солнечной активности сегодня-завтра в основном умеренная, однако возможны вспышки высшего класса. Об этом сообщает ТАСС, и им рассказали ученые. Вспышки последнего класса считают самыми сильными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Родители выпускников 9 классов жалуются на давление со стороны школ. Учебные заведения пытаются отправить детей в колледжи и в ПТУ. Причины звучат разные. Отсутствие мест в профильных классах, результаты ОГЭ и даже наличие оценки удовлетворительно. В аттестате об этом рассказали опрошенные «Коммерсант»-эксперты. Насколько законны такие действия, что делать родителям, тему продолжат мои коллеги.
7: Популярность колледжей и ПТУ после 9 класса растет, указывают на статистику. И во многом это связано со страхом перед ЕГЭ у детей и даже родителей. Ведь довольно много вузов принимают выпускников техникумов и колледжей без него. Но кроме того, школы вынуждают подписывать отказ перевода в 10 класс, жалуются родители. Для этого администрация использует и кнут, и пряник, говорит мама девятиклассника Мария.
8: Если ты им говоришь, я ухожу, и даже заявление пишешь в начале сентября, что ты уходишь и выбираешь 2 экзамена, тогда учителя идут навстречу, и тебе аттестат хороший делают. А если ты остаешься после 9 класса, тогда аттестат портит, чтобы ученик не попал в 10 класс. Школа тянется за рейтингом. У нас математическая вертикаль учится. А дети в простом классе учились, им все учителя говорили, вы не потянете, уходите. Во знание ноль.
7: Такие жалобы родителей были и раньше, но резкий всплеск подозрительно совпал с введением обновленных образовательных стандартов, говорят собеседники «Коммерсант-ФМ». По задумке, после 2023 года в школах должны были появиться профильные классы. В естественно-научную, математическую и IT-вертикаль отбирали не всех, только учеников, успешно сдавших вступительные тесты. Идея хорошая – углубленно готовить детей к ЕГЭ и вузам. Но на практике система разбилась о реальность, считает образовательный эксперт и автор проекта о поступлении Grand Exam Арсений Филин.
9: Появляются даже предположения, что у школы есть какие-то KPI по количеству учеников, которые которых они отправят в колледж. На уровне школы логика может быть гораздо проще. Каждый дополнительный десятиклассник — это дополнительная головная боль, дополнительная нагрузка. Нужно открывать вот эти профили, нужно искать преподавателей, нужно формировать группы. Идея профилирования школы, чтобы она постепенно готовила ребят к нужным предметам ЕГЭ и дальнейшей учебе в вузах, она просто столкнулась с реальностью школы, что у них просто ресурсов не хватает. Результаты ОГЭ тоже могут на всякие показатели эффективности повлиять. Если школьник плохо сдает ОГЭ, вряд ли школе это нужно. Некоторые школы, судя по всему, пытаются выкручиваться из ситуации, предлагая школьникам уходить в колледжи.
7: Причем выпускников манят бесплатным обучением, хотя бюджетных мест там катастрофически не хватает. Основную их часть занимают льготники, говорят эксперты. Есть и практика, когда школы искусственно создают профильные классы, чтобы под видом внутренних экзаменов избавиться от неудобных учеников. Иногда ссылаются на нехватку мест в учреждении, хотя в таком случае ребенку обязаны предоставить альтернативу по месту жительства. Абсолютное большинство отказов в приеме в 10 класс незаконны, говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Мария Харченко.
10: Кто-то говорит о среднем балле аттестата, кто-то говорит о итогах экзамена. Под предлогом «не берут детей, которые не подходят по их внутренним экзаменам», что тоже незаконно. Равенство получения среднего профессионального образования должно быть у всех. В этом году особо остро стоит проблема. К нам приходят массовые обращения родителей. Обязательно нужно взять из школы письменное объяснение причин и подать заявление на поступление в 10 класс.
7: В четверг глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что массовый спрос на высшее образование – это не есть хорошо, и что в большом количестве выпускников вузов нет необходимости с точки зрения рынка труда.
1: Двадцать июня на календаре. Давайте заглянем, друзья, в календарь исторический и посмотрим, что же произошло в этот день. В 1868 году американец Кристофер Шоулс получил патент на пишущую машинку. Именно благодаря ему появились люди, которые до сих пор печатают одним пальцем, но очень быстро. В 1894 году был основан Международный олимпийский комитет. Так мир решил, что соревноваться лучше на стадионах, а не в комментариях под постами. В 1972 году президент США Ричард Никсон подписал закон о равных правах женщин в образовании. А мужчины в этот день, наверное, впервые поняли, что спорить с женщинами бесполезно еще на законодательном уровне. В 1893 году в мире появился первый мобильный телефон. Он весил почти килограмм, а его аккумулятор работал меньше, чем некоторые обещания «я сейчас быстро». В 1991 году была опубликована первая версия операционной системы Linux. Тогда никто не подозревал, что однажды половина интернета будет работать благодаря проекту, созданным студентом. А еще сегодня отмечается Международный олимпийский день, потому что если вы сегодня поднялись на третий этаж пешком, не пользуясь лифтом, поздравляем, спортивная форма уже где-то рядом. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, Федеральная антимонопольная служба России совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. В частности, платформа Авито уже скрыла объявление о торговле топливом. В это время на платформах Озон и Валберес также запрещена перепродажа топлива. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации. Об этом заявили ФАС. В пресс-службе напомнили, что антимонопольное ведомство постоянно проверяет экономическую обоснованность всех составляющихся стоимости нефтепродуктов, транспортировки, хранения и сбыта. В случае выявления нарушений Федеральная антимонопольная служба принимает меры реагирования. Например, проведены внеплановые проверки крупных нефтерейдеров по признакам сговора на торгах. В Кремле также прокомментировали тему топлива. Пресс-секретарь президента накануне Дмитрий Песков сообщил, что правительство работает на теме цен на нефтепродукты, ведутся обсуждения, принимаются меры. Летом могут подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Об этом пишет Life.ru. Со слов эксперта, ожидается снижение цен на молочную продукцию, поскольку летом животные больше гуляют по лугу. Поэтому у фермеров появляется больше бесплатного корма, и им приходится меньше тратить на их кормление. Кроме того, больше яиц появляется на рынке благодаря небольшим фермерам и частникам. Это тоже помогает ценам снижаться. Кроме того, более дешевым летом становится обычно хлеб и хлебобулочные изделия. Цены на нефть падают после того, как США и Иран договорились о дорожной карте, направленной на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. В начале торгов нефть марки Brent, я напомню, что упала на 2% до $78 за баррель. Ранее цены выросли после угроз США в адрес Ирана из-за поддержки Хизбаллы. Однако во время переговоров, прошедших в Швейцарии, Тегеран согласовал отмену пошлин на иранскую нефть, снятие блокады и разморозку активов. Детское ожирение становится угрозой для России и мира. Об этом РИА Новости заявил сердечно-сосудистый хирург Лео Бакария. Академик Российской академии наук подчеркнул, что основные принципы распространения этого заболевания – фастфуд и картошка фри, и гипоцинемия. Вместе с тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на минувшей неделе в интервью РИА Новости сообщила, что темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов России удалось преодолеть в результате того, что государство вложило значительные средства в организацию бесплатного питания. Ну и, друзья, спрос на вторичное жилье в России вырос почти на 20%, об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Авито недвижимости и Роскадастра. По их подсчетам, кстати, с начала этого года на рынке готового жилья заключили почти 570 тысяч сделок. На вторичку сейчас действует, сразу и напомню, что несколько факторов отмечают опрошенные коммерсанты-риэлторы. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
2: Доброе утро, Расим. Один из факторов увеличения спроса – это постепенное ужесточение условий выдачи семейной ипотеки. С февраля работает правило «одна семья, один льготный кредит», а с 1 июля ставка должна стать дифференцированной и будет зависеть от количества детей. Так, для заемщиков с одним ребенком она может вырасти с текущих 6 до 10-12%, рассказал глава Минстроя Ирек Файзулин. Напрямую купить вторичную квартиру по этой программе нельзя, но ужесточение правил на первичном рынке заставляет часть покупателей пересмотреть свои планы, отметил руководитель аналитического центра «Инком недвижимость» Дмитрий Таганов. В отдельных сегментах цены уже двинулись вверх. По данным агентства «Инком недвижимость», за май стоимость квадратного метра в пределах Старой Москвы выросла более чем на 5%. Сейчас это в среднем чуть больше 300 тысяч рублей. Из-за ужесточения условий семейной ипотеки и роста цен на вторичку, часть спроса может уйти в аренду, уверен руководитель проекта DataFlat Александр Пыпин. По его словам, ситуация на вторичном рынке сложная и для покупателей, и для продавцов. Для первых, потому что они все больше конкурируют с застройщиками, у которых остаются объемы после ввода в строй. Для вторых, потому что продавцы неохотно расстаются с недвижимостью. Доступность ипотеки низкая, поэтому возможность у людей брать кредиты маленькая. Основной сегмент покупателей – это те, кто хочет улучшать жилищные условия, кто боится ухудшения экономической ситуации и поэтому отказался от покупки на первичном рынке. Ипотечные платежи станут существенно выше, чем платежи по аренде. Соответственно, увеличится спрос на рынке аренды со стороны таких семей. Между тем, доступность жилья по-прежнему остается одной из главных проблем. По расчетам издания ТЖ, чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке Москвы, нужно откладывать всю зарплату в течение 13 лет. При медианном доходе около 100 тысяч рублей, средняя цена такой квартиры достигает 15,5 миллионов рублей, что почти втрое выше среднего уровня по стране. Расим.
1: Спасибо большое, Рамазан. Это «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжаем. Ну и Союз предпринимателей Дагестана накануне сообщил о критической ситуации на топливном рынке Дагестана. По данным организации, запасы топлива на ряде заправок подходят к концу. Оптовые цены достигли рекордных отметок, на части АЗС и АГЗС остаются закрытыми из-за судебных разбирательств. В организации отметили, что ранее предупреждали власти о возможных последствиях массового закрытия заправочных станций. Как подчеркнули в Союзе предпринимателей, речь идет уже не о бизнесе, речь идет о жизни республики. Топливо нужно всем. Всем водителям, больницам, школам, магазинам и коммунальщикам. Я напомню, что с 19 июня некоторые АЗС в Дагестане ввели лимиты на розничную продажу топлива. Не более 50 литров в одни руки. По словам владельцев заправок, меры приняты для исключительности спекуляций в борьбе с искусственным дефицитом. Жители Махачкалы сообщают о росте цен. АЕ-95 уже достигает 100 рублей, АЕ-92, по данным, кстати, Союза предпринимателей, 85 рублей. Причиной закрытия ряда АЗС стали проверки, которые выявили нарушения пожарной и промышленной безопасности. После трагедии, я напомню, что на заправках в 2023 и в 2024 году власти Дагестана ужесточили требования к объектам топливной инфраструктуры, однако многие станции возобновили работу через суд. Союз предпринимателей предложил сейчас организовывать общественный контроль за добросовестными АЗС при условии возобновления их работы. Это, кстати, по мнению организации, позволит избежать дефицита в Дагестане на топливо, сдержать рост цен и снизить социальную напряженность. Я напомню, что Минэнерго Дагестана ранее заявляла об отсутствии дефицита топлива и ежедневном мониторинге ситуации.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Так обещает гидрометцентр Дагестана. С вами Диалог ФМ. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Пожар накануне вспыхнул на станции техобслуживания на проспекте Петра Первого под мостом в Махачкале. Такая информация поступила в администрацию города. Как сообщили в мэрии со ссылкой на единый сервис, сообщили о том, что сначала загорелся автомобиль, после чего пламя перекинулось на здание. Им было охвачено 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали очаг, пострадавших нет. Я напомню, что в прошлом месяце подобное ЧП случилось на автосервисе в Каспийске. Ну и Марат Лугоев прокомментировал ситуацию с топливом в Дагестане. Это заместитель руководителя администрации главы правительства Дагестана. В своих социальных сетях Марат Лугоев отметил, что топливный вопрос на оперативном контроле временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Также он отметил, что руководство Минэнерго Республики встретилось с заправщиками. Республика запросила федеральную помощь. Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан подготовлено и направлено официальное обращение в Министерство энергетики Российской Федерации с просьбой оказать содействие в решении вопроса в отгрузке нефтепродуктов в регион, написал он в своем обращении. Кабардино-Балкарский районный суд вынес приговор местному жителю по делу об оказании услуг, который не отвечает требованиям безопасности. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Я в свою очередь напомню, что в июле прошлого года 32-летний мужчина организовал на побережье Каспийского моря в районе поселка Зеленоморск платное катание отдыхающих на водном аттракционе «Банан», который буксировал гидроциклом. Он работал без необходимой лицензии, без разрешительных документов и договора страхования гражданской ответственности. Кроме того, к управлению гидроциклом был допущен несовершеннолетний, который не имел права управления маломерным судом. Но и ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. По предварительным данным, именно это стало причиной вынужденной посадки в аэропорту Махачкалы самолета, который следовал вчера из армянского Гумри в Москву. Об этом сообщает Западное управление Следственного комитета России. По факту происшествия организована расследственная проверка, устанавливается причина и условия случившегося. Я в свою очередь напомню, что накануне самолет авиакомпании «Победа», который летел в Москву, подал аварийный сигнал над нашей республикой. Борт приземлился на запасной аэродром в аэропорту Махачкалы. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

0: маю упал до 1%. Уже 2 месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов. Это все новости к этому часу. На Диалог ФМ продолжается утро на Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
0: Доброе утро, Дагестан! На календаре 23 июня. Это значит, что впереди новый день, новые дела и новые обещания себе начать эту жизнь со вторника. Хотя, мне кажется, уже худеть к лету, уже откладывать никуда нельзя, друзья, уже некуда. В эфире утро на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто мчится по делам, кто стоит в пробке, кто делает вид, что никуда не опаздывает, кто пьет кофе и искренне верит, что именно эта чашка кофе сегодня прям все исправит. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан, и это значит, где бы вы ни были, в Махачкале, в Дербенте, в Буйнакске, в Кизляре или даже высоко в горах, доброе утро звучит для вас. В ближайшее время вас ждут интересные события, события этого дня, хорошее настроение, немного юмора, потому что, ну, как известно, если день начался с улыбки, то даже этот вторник станет намного светлее и ярче. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и владельцы АЗС объяснили рост цен нехваткой автомобильного топлива. Это в Дагестане. Я напомню, что за минувшие дни бензин марки АИ-95 на дагестанских заправках подорожал на 13 рублей. В настоящее время, я напомню, что отпускная цена варьируется в пределах 105 рублей за литр. Опрошенные нами, Диалог ФМ, владельцы нескольких крупных АЗС объяснили данный рост нехваткой топлива и сложностями с логистикой. При этом, как мы отметили, некоторые из опрошенных участников рынка нефтепродуктов выразили свою обеспокоенность о том, что существует риск нехватки сжиженного газа на фоне резкого всплеска и спроса. Одновременно с этим эксперт Северокавказского федерального университета Виолетта Ращупкина также выступила с комментарием по ситуации с бензином в Дагестане и скачками цен на него. По ее словам, на это влияет сразу несколько ключевых факторов. Такой разрыв, как она говорит, закономерный результат влияния нескольких экономических факторов, это транспортных расходов на доставку топлива, налоговой политики, а также необходимости покрытия операционных издержек автозаправочного бизнеса. Как отметила эксперт, крупные нефтеперерабатывающие заводы в республике не удовлетворяют спрос потребителей. Бензин привозят из разных источников, как с местных нефтеперерабатывающих заводов, так и с других регионов.

0: регионов России, а также через франчайзинговые соглашения с федеральными сетями. По ее словам, топливный рынок Дагестана практически полностью состоит из частных автозаправочных станций. Малое присутствие крупных федеральных сетей автозаправок приводит к большей волатильности цен, это изменение цен за короткий срок, и меньшей прозрачности ценообразования. Проект из Дагестана, победитель федеральной премии в области недвижимости. Я напомню, что Urban Awards есть такой главный национальная премия страны в области недвижимости. За звание в лучших в этом году боролись около 300 знаковых объектов со всей страны, от Калининграда до Владивостока. По итогам тщательного отбора в нескольких этапов Сити на Ленина, это такой есть у нас жилищная компания, он обошел в крупных федеральных девелоперов и забрал высшие награды в номинациях «Лучший строящийся ЖК бизнес». Класса в Северо-Кавказском федеральном округе и Южном федеральном округе. В Дагестане отменили многомиллиардную закупку на реконструкцию внешней системы водоснабжения из Бирбаша. Согласно порталу, кстати, госзакупок, на данный проект планируется направить более 4 миллиардов рублей. В документации к закупке, как мы ознакомились с Диалог ФМ, там указано, что реализация проекта будет вестись в 3 этапа и должна завершена быть к 2029 году. Комиссия уже выбрала подрядчика работ, однако результаты определения победителя закупки были отменены из-за поступившей жалобы. Мы отметим, что система водоснабжения из Бирбаши затрагивает такие населенные пункты, как часть Каспийска, села Манаскент и поселка Улубий-Аул. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров и выпускница Республиканского центра образования имени Ханбалаева в Каспийске Гюльмира Халифатовна сдала на максимальные 100 баллов сразу 3 предмета. Это русский язык, профильную математику и физику. До этого девушка уже становилась, и напомню, что призером Олимпиад по истории общества знания и математики. Миноборнауки Дагестана назвали ее результат феноменальным, подчеркнув, что Гюльмира вписала свое имя в историю дагестанского образования. Ну и, друзья, накануне еще кадровые изменения. Нариман Нематуллаев назначен был общественным помощником председателя правительства Дагестана по вопросам агропромышленного комплекса, экологии и природопользования. Официальный документ о назначении подписал председатель правительства Магомед Рамазанов. Я напомню, что Нематуллаев возглавляет Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан. Он кандидат сельскохозяйственных наук и автор ряда социальных проектов, которые получили поддержку на республиканском и всероссийских конкурсах. В 14 лет он, кстати, начал свою трудовую деятельность. Нематуллаев трудится колхозником в СПК России Левашинского района. Ну и художник и ювелир Абдулла Каймарасов из Дагестана около полугода назад начал создавать кольца с миниатюрными копиями известных картин. Об этом пишет телеграм-канал «Сапа Кавказ». В его коллекции есть уже «Звездная ночь» Ван Гога, «Девушка с жемчужной сережкой», а также «Девушка с зонтом» и «Маленьким принцем». Мастер работает через микроскоп и использует самые тонкие кисточки. Кольца он изготавливает из серебра, а рисунки наносит акриловыми красками. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В Дагестане на прошлой неделе по 21 июня к административной ответственности за пользованием телефоном за рулем были привлечены более 3000 водителей. Об этом сообщает нам Госавтоинспекция Дагестана. Кроме того, 789 водителей привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу на дорогах республики. Как мы ранее сообщали, что за предыдущие 7 дней по 14 июня в Дагестане за указанные нарушения к ответственности были привлечены более 3000 также водителей соответственно. Друзья, с начала года компенсацию на покупку газового оборудования получили более 230 льготников и участников специальной военной операции в Дагестане. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Эти деньги можно направить на приобретение газовой плиты, котла, счетчика, а также на внутреннюю подводку газовой трубы в границах домовладения. С начала реализации этой программы до газификации такие субсидии получили в республике около 2000 человек. Для получения выплаты необходимо подать заявление через органы социальной защиты. Ну и, друзья, с 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила подтверждения разрешительной документации в строительстве. Информация о разрешении на строительство, вводе объектов и эксплуатацию будет собрана в единых федеральных реестрах стройкомплекс Российской Федерации. Бумажные копии документов перестанут быть достаточным подтверждением, в частности, при участии в закупках. Соответствующее постановление утвердило, я напомню, что правительство России, мы об этом говорили здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ, новые реестры будут вестись в электронном виде. Каждой записи присвоит уникальный номер, который нельзя будет изменить и использовать повторно. Записи будут иметь статусы «действуют» и «архивные». Их удаление абсолютно не допускается. При подаче заявки на тендер данные будут сверяться с реестром в режиме реального времени. Любое расхождение может привести к автоматическому отклонению заявки. Правила не распространяются на разрешения, связанные с государственной охраной, обороной, безопасностью и разведывательностью данными. Новая система призвана повысить прозрачность строительной отрасли за счет открытого доступа к проверке статусов объектов.
1: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
0: Ну, друзья, в связи с участившими случаями отключения мобильного интернета в России операторы зафиксировали рост маркетинговой активности через СМС-сообщения. По данным операторов, в апреле она выросла более чем на 30% год-году. При этом представители рекламного рынка не считают, что этот канал будет драйвером отрасли, а рост, скорее всего, называют ситуативным. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, тебе слово.
2: Расим, доброе утро. Вследствие учащения случаев отключения мобильного интернета в Москве и регионах, рекламодатели стали чаще закупать промо-рассылки в СМС. Это следует из данных опрошенных коммерсантов операторов связи. Так, представитель Мегафона рассказал, что наибольший всплеск активности пришелся на апрель. Объем рекламных СМС-сообщений за этот период вырос на 37% год-году, а рекламные бюджеты при этом выросли в среднем на 20%. Наиболее активно наращивают объемы компании из сфер розничной торговли, финансового сектора, а также производители одежды и обуви. Представитель МТС также сообщил, что наиболее заметный рост СМС-активности пришелся на апрель. Количество запущенных кампаний за период выросло на 35% год-году, а общий объем отправленных сообщений увеличился почти на 37%. Среднее число рекламных кампаний на одного клиента платформы выросло наполовину. Больше всего СМС-рассылок в апреле было зафиксировано в Москве и Центральном регионе. Число кампаний здесь выросло на 24% год-году. А в целом с января по апрель самую выраженную динамику показал северо-западный регион, где число компаний увеличилось на 71%. Рост в этих регионах объясняется высокой концентрацией бизнеса, чувствительного к перебоям в работе рекламных каналов, требующих доступ в интернет, рассказал представитель МТС. Наибольший рост рассылок был зафиксирован в таких бизнесах, как медицинские клиники, концертные площадки и перевозки. Представитель Билайна абсолютных значений не привел, но отметил, что в компании видит рост спроса на СМС-рассылки в целом по всему кварталу. Стабильный рост пришелся на май, однако и в июне положительная динамика продолжается. В Т2 отказались от комментариев. В то же время участники рекламного рынка повышенного спроса на продвижение в СМС-рассылках не наблюдают. Рост интереса к СМС в этом году связан прежде всего не с повышением эффективности канала, а с желанием бизнеса диверсифицировать коммуникации на фоне периодических ограничений мобильного интернета. Так считает управляющий директор по цифровому развитию ГК «Игроник» Александр Солонин. Говорить о возвращении СМС как полноценного рекламного канала было бы преждевременно. Для большинства брендов это скорее резервный инструмент, а его рост ситуативен, добавил Солонин. Даже если сегмент продолжит расти до конца года двухзначными темпами, его доля от общего рекламного рынка останется незначительной, заключил Солонин. Расим.
0: Спасибо большое, Рамазан. Это «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжаем. За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Так обещает гидрометцентр Дагестана. С вами Диалог ФМ. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: За первые 5 месяцев этого года использование интернета сократилось на 4%. Об этом пишет «Коммерсант». Наибольшее падение произошло с апреля по май. Тогда время, проводимое в сети, уменьшилось с 256 до 243 минут в день. Параллельно снизилось и время просмотра традиционного телевидения на 5%. Особенно заметное сокращение охвата наблюдается среди пользователей мессенджеров. По информации от ГК «Родная речь», с января по май дневной охват WhatsApp уменьшился на 43%, до 25,5 миллионов пользователей, а у Телеграма на 49%, до 40 миллионов. Все это связывают с ограничениями. В конце прошлого года Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp, а в феврале замедлил работу Телеграма. В настоящее время оба сервиса недоступны в России без использования VPN. В таких условиях растет популярность нацмессенджера Max. Его дневной охват увеличился на 36,5%, до 68 миллионов пользователей. А в июне число зарегистрированных пользователей превысило 125 миллионов при ежедневной аудитории около 87 миллионов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM в студии Расим Загиров. И в Дагестане наградят победителей и призеров инженерной олимпиады «Звезда». 25 июля в 11 утра в эко-туркомплексе «Главрыба» на площадке «Аварал Парк» состоится церемония награждения победителей и призеров многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда». По итогам этого учебного года звание победителей и призеров завоевали, я напомню, что 424 дагестанских школьника и 59 победителей первой степени, 162 призера второй степени, 203 призера третьей степени. Это, кстати, стало самым абсолютным рекордом для нашей республики и обеспечило республике четвертое место в стране по числу участников отборочного тура. Успехи отделения Дагестана были отмечены председателем Союза машиностроителей России, генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым на юбилейном съезде Союза с участием президента России Владимира Путина. Ну и, друзья, с начала года более 230 жителей Дагестана получили по 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования. Выплаты, я напомню, что предназначены для льготников и участников специальной военной операции в рамках догазификации. Деньги можно потратить на покупку газовой плиты, котла, счетчика, а также на внутреннюю подводку газовой трубы в границах домовладения. Чтобы получить выплаты, нужно подать заявление через органы соцзащиты в соответствии с постановлением Республики Дагестан номер 69 и номер 95. Ну и, друзья, в Ингушетии накануне нашли тело утонувшего 8-летнего Хизри Дербичева. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. На заключительном этапе спасатели решили сделать основной акцент на раскопках прибрежной территории и очистке иловых отложений. Также на прибрежной территории дополнительно задействовали кинологов. На поиски ушли, я напомню, что 8 дней. К ним подключились более 2000 человек. Помимо спасателей, ребенка искали сотни волонтеров и добровольцев из Чеченской республики, а также нашего Дагестана. Я напомню, что 15 июня Хизира унесло сильным течением реки Исунджа, когда он купался со своими друзьями в окрестностях села и необорудованном для этих целей месте. Друзья, продолжаем. В Инсыкульском районе на 43-м километре автодороги Буйнакск-Гимри-Черкота произошел обвал скальных пород в связи с происшествием. Закрыт участок дороги временный поселок Ахульга. Движение транспорта организовано в объезд через Араканскую площадку Инсыкуль-Сагринский мост. Это через село Ашильта. На месте ведутся работы по расчистке. Задействована сейчас техника. О сроках открытия движения будет сообщено Дагестан-Автодором. Ну и, друзья, по проспекту Насрудинова в Махачкале временно приостановили свою деятельность заправка АЗС «Астра» и АЗС «Плюс». Об этом сообщает телеграм-канал «Что там у дагестанцев». Ну и, друзья, бензин по цене премиума. В некоторых городах Дагестана стоимость топлива на данный момент на АЗС достигла рекордных отметок АИ-95. По сообщениям корреспондента Диалог ФМ, стоит 120 рублей за литр, АИ-92 – 110 рублей за литр. Автомобилисты уже называют такие цены одним из самых высоких за последнее время. Власти Российской Федерации отказались от полного запрета иностранных нейросетей. Как пишет «Известия», IT-системы уже используют такие технологии и смогут работать на них как минимум до 2032 года. Это следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте. Ограничения затронут только крупные ИИ-модели в сфере государственного управления на объектах критической инфраструктуры. Как сообщило изданию вице-премьер России Дмитрий Григоренко, частный бизнес сохранит право самостоятельно выбирать технологические решения. Кроме того, из документа исключили требования обучать отечественные большие языковые модели исключительно на российских данных. Россияне стали реже обновлять гардероб, а фэшн-рынок теряет клиентов и закрывает офлайн-точки. В первом квартале выручка локальных марок выросла лишь на 7%, но исключительно за счет повышения цен, говорится в исследовании Data Insight. Как смену поведения считывают ритейлеры и сколько теряют москвичи на одежду, тему продолжит моя коллега.
2: В этом году на российский рынок не вышло ни одного зарубежного бренда, хотя анонсы были от китайских, турецких марок и игроков из стран СНГ. Все они отложили планы по экспансии. Только этот пункт подсвечивает серьезные проблемы фэшн-ритейла. При высоких затратах выручка снижается, клиенты меньше покупают одежду и обувь, а цены растут от 10 до 40% год к году, в зависимости от бренда. Но уже понятно, что выживут не все, считает сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости экспертов ритейла Павел Люлин.
3: Год начался под флагом переосмысления стратегии и оптимизации сетей. Большая часть fashion retail занимается этим. Gloria, Amelo, Zola, Sportmaster занимаются не от хорошей жизни, просто продаж такого активного нет. Люди перетекают в онлайн. Избранные игроки фэшн-сегмента чувствуют себя более-менее. Лайн, например, отдельные бренды. Мелон Фэшн, Хендерсон. Не думаю, что закроются торговые сети. Людям все равно нужно одеваться. Без офлайна невозможно отстраивать бренд. Магазины будут, но они будут уменьшаться в размерах и в количестве. Некоторые слабые сети, думаю, что закроются.
2: Потребители недовольны высоким ценником локальных марок. Те, кто решил сдержать прайс, перейдя на бюджетные ткани, в итоге не выиграли, а вообще растеряли клиентов, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Маржинальность упала практически у всех, отмечает президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич.
4: С изменением налогообложения в первую очередь отреагировали производства. Порядка 40% российских производств. Большой самый удар пришелся на юг России по закрытиям. Многие перенесли свои производства ближе к центру, к Москве, в Московской области. Здесь повышается очень сильно стоимость услуг. Рынок ищет другие ниши. Пришел покупатель, его стало приходить гораздо меньше. Задача продать больше. Идет расширение ассортимента на торговой точке. Прикассовая зона, Gloria взяла косметику, Соколов, ювелирка выпускает БАДы. Таким образом повышается чек покупателя.
2: Тренд на осознанное потребление фэшн-игроки упаковали в капсулы и лимитированные коллекции. Клиенты отказались от импульсивных покупок, но стали чаще приходить за готовым гардеробом, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
5: У нас рост опережает темп роста рынка. С этого достигаем не сокращение ассортимента, а расширение аксессуаров, кожи, галантерею, добавить сумки мы активно планируем развивать, обувь. Поэтому это позволит еще лучше формировать готовые решения, больше поводов прийти на сайт магазин. Определенная лимитированность выпуска тоже является элементом позиционирования. В осенне-зимнем сезоне средний чек выше, но сейчас он составляет порядка 18 тысяч рублей.
2: В премиальном сегменте средний чек покупки в Москве 160 тысяч рублей. Это летом, зимой 230, если учитывать только покупателей мужчин. Они более избирательны и консервативны, чем дамы, замечает директор модного дома «Раскини» Сергей Викулин.
6: Расходы в среднем на гардероб считаем по сезону. Для этого вполне достаточно там в районе 1 000 000 рублей. Если мы говорим про премиальную, тем более люксовую мужскую одежду, таких производств в России практически нет. Максимум, что ты можешь достичь от такого. Более-менее устойчивого среднего уровня. Пскове есть хорошая фабрика там в Нижнем Новгороде. Вероятность выйти новому бренду достаточно низкая. Порог входа с каждым годом в этот бизнес выше и выше. 3 миллиона евро. Риски, конечно, несоизмеримы. Но и с прибыль там, если раньше мы до 30-40% в год могли зарабатывать, то сейчас, дай бог, там, если 10% в конце года сделаешь.
2: По данным аналитиков Чек-Индекс, тренд на уменьшение потребления продолжится, особенно в офлайне, так что в торговых центрах снова начнется ротация арендаторов.
0: Диалог кафе. Пробки на дорогах.
1: Ну и давайте заглянем, что у нас творится здесь на дорожной карте в Махачкале. Сейчас обстановка в городе оценивается 2 балла, друзья. Небольшие затруднения под мостом 1000 мелочей на проспекте Имама Шамиля в сторону центра. Затруднения в обе стороны, друзья. У нас на кольце Кавказа это проспект Насрудинова, Хаджи Булача и проспект Петра Первого. Вот такая вот ситуация на дорогах сейчас в Махачкале.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и, друзья, по проспекту Насрудинова в Махачкале временно приостановили свою деятельность заправка АЗС «Астра» и АЗС «Плюс». Об этом сообщает телеграм-канал «Что там у дагестанцев». Ну и, друзья, сотрудниками госавтоинспекции Дагестана за прошлую неделю отстранили от управления транспортным средством более 82 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в госавтоинспекции нам Диалог ФМ. Против 9 нарушителей, которые повторно попались на вождение в нетрезвом виде, возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что за предыдущие 7 дней по 14 июня в Дагестане были наказаны 95 водителей с признаками алкогольного опьянения. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И Народное собрание Дагестана на 57-й сессии назначило 12 мировых судей. Кандидатов представил временно исполняющий полномочия председателя Верховного суда Александр Гудимов. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана. Впервые на трехлетний срок назначены 6 судей. Это Эльмира Султанова, Зарема Мамаева, Лила Джалаева, Ибрагим Ханмурзаев, Абид Курбаналиев и Зайнудин Арсланханов. Еще 5 судей продолжат работу без ограничения срока. Это Тамина Гарунова, Амар Амирханов, Заира Усманова, Юлчи Вердиханов и Рашид Магомедов. Судья в отставке Мурат Алиев привлечен к работе на участке номер 96 Ленинского района Махачкалы сроком до 1 года. Ну и, друзья, накануне самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из армянского Гюмри в Москву, подал сигнал бедствия на высоте 7700 метров в небе над Дагестаном и благополучно приземлился в Махачкалинском аэропорту. Об этом пишет телеграм-канал «База». Как мы уточняли, там уже все нормально. Ну и, друзья, летний сезон в Дагестане только набирает обороты, но одной из самых обсуждаемых тем последних дней стали ограничения на продажу топлива на ряде заправочных станций в республике. Насколько я знаю, что две заправки на проспекте Насрудинова накануне объявили о том, что они прекращают свою деятельность. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, и я вижу, что у нас бензин по цене слитка скоро золотого будет. Тебе слово.
7: Некоторые частные АЗС ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива. По словам участников рынка, это сделано для того, чтобы не допустить ажиотажа, искусственного дефицита и спекуляций. При этом власти республики заявляют, что дефицита топлива в Дагестане нет, а ситуация находится под постоянным контролем. Но главный вопрос, который волнует многих – может ли это сказаться на туристическом сезоне? В последние годы Дагестан стал одним из самых популярных направлений внутреннего туризма. Только за лето республику посещают сотни тысяч гостей. Многие приезжают на собственных автомобилях. Для них свобода передвижения – это возможность за один отпуск увидеть Сулакский каньон, Гунип, Хунзах, Дербент, Карадахскую теснину и десятки других мест. Однако рост цен на топливо и ограничения на отдельных заправках могут повлиять на стоимость путешествий. Как говорит наш слушатель Диалога ФМ,
8: 20 июня выезжал из Махачкалы в сторону Москвы. И заправлялся газ 35 рублей, бензин 95 рублей 95. Уже при выезде из Дагестана в Калмыкии бензин стоил 95 около 82-85 рублей. А подъезжая к Волгограду, 73-74 рубля литр стоит. Газ 30 рублей, 29-30 рублей. Ну и дальше уже, следуя по пути до Москвы. Да, местами был дефицит. Из трех заправок одна была закрыта, но все равно был и бензин, и газ. И причем цены были значительно ниже, чем в регионах. Как бы центр вроде бы должен быть дороже, а на самом деле у нас намного дороже, чем там. А что касается подорожания, сейчас пойдет подорожание такси, хлебоперевозки. Ну, все зациклено у нас на бензине, на автотранспорте. И вот этот вот ажиотаж, он, мне кажется, больше идет на руку тем людям, которые торгуют бензином. Поэтому УФАС, конечно, нужно было бы поработать очень-очень активно в этом направлении.
7: Туроператоры, экскурсоводы, владельцы гостевых домов и перевозчики уже вынуждены учитывать дополнительные расходы. Если стоимость бензина продолжит расти, то подорожают трансферы, экскурсии, услуги такси и аренда автомобилей. А это значит, что и сам отдых для туристов станет дороже. Есть еще один фактор – психологический. Стоит появиться сообщением о лимитах на АЗС, как у людей возникает тревога. Никто не хочет отправляться в горы и переживать, хватит ли топлива до ближайшей заправки. Впрочем, представители туротрасли считают, что серьезного оттока туристов ожидать не стоит. Дагестан сегодня предлагает то, чего не купишь за деньги. Уникальную природу, Каспийское море, древний Дербент, национальную кухню и знаменитое кавказское гостеприимство. Но если ограничения затянутся, а цены продолжат расти, то часть путешественников может пересмотреть свои маршруты, сократить количество поездок по республике или вовсе выбрать более компактный формат отдыха. Как говорит наш слушатель Диалога ФМ,
9: просто для меня лично сегодня очень большая проблема заправиться. Просто даже элементарно то, что ты едешь очень далеко для того, чтобы заправиться, Вот, я не одна, да, еду. Вот таких вот 20 ездит машин, которые тоже так же пробки создают. Вот, в городе очень тяжело стало. Даже по пути, даже когда далеко по пути заправиться невозможно. Ну, скажу так, вот многие пишут в комментариях о том, что вот, заправки уберите из города и все такое. Я не считаю, потому что я живу здесь с рождения, очень давно, скажем так. А живу я давно, и поэтому я видела, как строились эти заправки, когда вокруг не было абсолютно никаких домов, и ничего такого не было. И потом стали дома появляться вокруг, объекты. Ну, заправку сложно перенести. Ну, насколько я знаю, все-таки у наших заправок есть этот... Не знаю, я не думаю, что у каких-то заправок сегодня есть такая... Это мы же не в этих 90-х годах, когда самозахватом занимались и так далее. Я думаю, что и документация в порядке. Я считаю, что просто зажимают бизнес, и все.
7: Экономисты напоминают, туризм – это не только гостиницы и рестораны. Это тысячи людей, которые работают в сфере перевозок, общепита, торговли, сувенирной продукции, экскурсионных услуг. И любые изменения на топливном рынке рано или поздно отражаются на всей отрасли. Пока же летний сезон продолжается, а власти заверяют, что оснований для паники нет. Но вопрос остается открытым. Станет ли топливный вопрос временной трудностью или серьезным испытанием для туристической отрасли Дагестана?
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков с ценами на бензин, которые, ну, в последнее время ощемляют весь наш Дагестан. Двадцать июня на календаре. Давайте заглянем, друзья, в календарь исторический и посмотрим, что же произошло в этот день. В 1868 году американец Кристофер Шоулс получил патент на пишущую машинку. Именно благодаря ему появились люди, которые до сих пор печатают одним пальцем, но очень быстро. В 1894 году был основан Международный олимпийский комитет. Так мир решил, что соревноваться лучше на стадионах, а не в комментариях под постами. В 1972 году президент США Ричард Никсон подписал закон о равных правах женщин в образовании. А мужчины в этот день, наверное, впервые поняли, что спорить с женщинами бесполезно еще на законодательном уровне. В 1893 году в мире появился первый мобильный телефон. Он весил почти килограмм, а его аккумулятор работал меньше, чем некоторые обещания «я сейчас быстро». В 1991 году была опубликована первая версия операционной системы Linux. Тогда никто не подозревал, что однажды половина интернета будет работать благодаря проекту, созданным студентом. А еще сегодня отмечается Международный олимпийский день, потому что если вы сегодня поднялись на 30 этаж пешком, не пользуясь лифтом, поздравляем, спортивная форма уже где-то рядом. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
18: Слушайте Диалог FM в интернете на online.dialogfm.ru.
19: Пожар накануне вспыхнул на станции техобслуживания на проспекте Петра Первого под мостом в Махачкале. Такая информация поступила в администрацию города. Как сообщили в мэрии со ссылкой на единый сервис, сообщили о том, что сначала загорелся автомобиль, после чего пламя перекинулось на здание. Им было охвачено 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали очаг, пострадавших нет. И я напомню, что в прошлом месяце подобное ЧП случилось на автосервисе в Каспийске. Ну и Марат Лугоев прокомментировал ситуацию с топливом в Дагестане. Это заместитель руководителя администрации главы и правительства Дагестана. В своих социальных сетях Марат Лугоев отметил, что топливный вопрос на оперативном контроле временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Также он отметил, что руководство Минэнерго Республики встретилось с заправщиками. Республика запросила федеральную помощь. В Министерстве энергетики и тарифов Республики Дагестан подготовлено и направлено официальное обращение в Министерство энергетики Российской Федерации с просьбой оказать содействие в регионе. Решение вопроса в отгрузке нефтепродуктов в регион, написал он в своем обращении. Кроблахкенский районный суд вынес приговор местному жителю по делу об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Я в свою очередь напомню, что в июле прошлого года 32-летний мужчина организовал на побережье Каспийского моря в районе поселка Зеленоморск платное катание отдыхающих на водном аттракционе «Банан», который буксировал гидроциклом. Он работал без необходимой лицензии, без разрешительных документов и договора страхования гражданской ответственности. Кроме того, к управлению гидроциклом был допущен несовершеннолетний, который не имел права управления маломерным судом. Но и ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. По предварительным данным, именно это стало причиной вынужденной посадки в аэропорту Махачкалы самолета, который следовал вчера из армянского Гумри в Москву. Об этом сообщает Западное управление Следственного комитета России. По факту происшествия организована расследственная проверка, устанавливаются причины и условия случившиеся. Я в свою очередь напомню, что накануне самолет авиакомпании «Победа», который летел в Москву, подал аварийный сигнал над нашей республикой. Борт приземлился на запасной аэродром в аэропорту Махачкалы. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После посадки специалисты авиакомпании «Победа» приступили к оценке технического состояния воздушного судна. Но Евростандарт утвердил новый ГОСТ, который устанавливает требования к качеству кожаных изделий, сумок, портфелей, чемоданов и папок. Об этом сообщает РИА Новости. Новый стандарт вступит в силу с 1 марта следующего года. Он вводит четкие параметры прочности для различных типов изделий. В частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не менее 30 ньютонов на сантиметр. Ну и рост потребительских цен в прошлом месяце стал самым минимальным с ноября 2022 года, об этом сообщает Центробанк. В регуляторе отметили, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составила 2%, а к маю упал до 1%. Уже два месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов. Медицинские организации Ингушетии не располагают информацией о якобы гибели волонтера из Дагестана, который участвовал в поиске утонувшего в реке 8-летнего мальчика. Никаких подобных случаев в республике Ингушетия зафиксировано не было. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Ингушетии. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии России накануне Александром Козловым. Основной темой стало исполнение поручений правительства России по стабилизации ситуации в сфере охраны окружающей среды. В Дагестане, я напомню, что продолжает строить мусоросортировочные комплексы и полигоны, что позволит увеличить объемы сортировки и перейти к современным стандартам. Наш премьер-министр отметил, что экология – повестка, приоритет для регионального правительства. Козлов подтвердил готовность Минприроды России оказывать поддержку нашей республики. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и главы группы Россети Андрей Рюмин в Москве обсудили развитие сетевого комплекса и подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Рамазанов поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения во время паводков. Рюмин сообщил, что в рамках программы повышения надежности выполнены работы на 20 объектах. Я напомню, что в 2026 году на юге Дагестана модернизируют две магистральные подстанции. Также напомню о том, что с 1 июля статус гарантированный гарантирующего поставщика электроэнергии переходит Ставрополь Энергосбыту. Дагэнерго сосредоточится на эксплуатации сетей и модернизации.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
19: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30. Так обещает гидрометцентр Дагестана. С вами Диалог ФМ. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Медицинские организации Ингушетии не располагают информацией о якобы гибели волонтера из Дагестана, который участвовал в поиске утонувшего в реке 8-летнего мальчика. Никаких подобных случаев в республике Ингушетия зафиксировано не было. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Ингушетии. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии России накануне Александром Козловым. Основной темой стало исполнение поручений правительства России по стабилизации ситуации в сфере охраны окружающей среды. В Дагестане, напомню, что продолжает строить мусоросортировочные комплексы и полигоны, что позволит увеличить объемы сортировки и перейти к современным стандартам. Наш премьер-министр отметил, что экология – повестка, приоритет для регионального правительства. Козлов подтвердил готовность Минприроды России оказывать поддержку нашей республики. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и главы группы Россети Андрей Рюмин в Москве обсудили развитие сетевого комплекса и подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Рамазанов поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения во время паводков. Рюмин сообщил, что в рамках программы повышения надежности выполнены работы на 20 объектах. Я напомню, что в 2026 году на юге Дагестана модернизируют две магистральные подстанции. Также напомню о том, что с 1 июля статус гарантированный гарантирующего поставщика электроэнергии переходит в Ставрополь-Энергосбыту. ДГЭнерго сосредоточится на эксплуатации сетей и модернизации. Ну а Федор Щукин обсудил переговоры о развитии завода «Дагдизель» с гендиректором. Как отметил временно исполняющий главы Дагестана, «Дагдизель» – завод является легендой отечественного машиностроения, чья почти вековая история неразрывно связана с безопасностью страны. Со стороны Дагестана заводу будет оказана вся необходимая поддержка, заявил Федор Щукин. В Дагестане 133 жителя, в том числе 40 детей, остаются в 5 пунктах временного размещения из-за последствий паводков. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. В республике продолжается ликвидация последствий паводков. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 218 человек. Ну а правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе государственных услуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам и доступу к госуслугам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабинета министров. Эксперимент будет проводиться на мощностях, которые подведомственными в Министерстве иностранных дел, хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов. Доступ к предоставлению госуслугам с 1 июля продлится до конца 2027 года за рубежом. В эксперименте, я напомню, что примут участие Фонд пенсионного и социального страхования России. Проверять готовность помещения за рубежом к участию в эксперименте и защищенность канала связи будет Федеральная служба безопасности. Это все новости к этому часу. Еще больше

исправит. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан, и это значит, где бы вы ни были, в Махачкале, в Дербенте, в Буйнакске, в Кизляре или даже высоко в горах, доброе утро звучит для вас. В ближайшее время вас ждут интересные события, события этого дня, хорошее настроение, немного юмора, потому что, ну, как известно, если день начался с улыбки, то даже этот вторник станет намного светлее и ярче. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Дагестанский фонд капитального ремонта ввел в эксплуатацию 14 новых лифтов в многоквартирных домах Кизилюрта и Махачкалы, в числе объектов дом номер 82 по улице Гагарина в Кизилюрте, где установили 3 подъемника. Работы выполнили в рамках краткосрочного плана капремонта на 2026 год. Несмотря на низкую собираемость взносов, всего лишь 50%, лифты смонтировали в срок. Оборудование, кстати, соответствует современным требованиям безопасности, энергоэффективности и доступности для маломобильных граждан. Об этом сообщает фонд капремонта в своем телеграм-канале. И Союз предпринимателей Дагестана накануне сообщил о критической ситуации на топливом рынке Дагестана. По данным организации, запасы топлива на ряде заправок подходят к концу. Оптовые цены достигли рекордных отметок на части АЗС и АГЗС, остаются закрытыми из-за судебных разбирательств. В организации отметили, что ранее предупреждали власти о возможных последствиях массового закрытия заправочных станций. Как подчеркнули в Союзе предпринимателей, речь идет уже не о бизнесе, речь идет о жизни республики. Топливо нужно всем. Водителям, больницам, школам, магазинам и коммунальщикам. Я напомню, что с 19 июня некоторые АЗС в Дагестане ввели лимиты на розничную продажу топлива не более 50 литров в одни руки. По словам владельцев заправок, меры приняты для исключительности спекуляций в борьбе с искусственным дефицитом. Жители Махачкалы сообщают о росте цен. АИ-95 уже

0: достигает 100 рублей, а ей 92, по данным, кстати, Союза предпринимателей, 85 рублей. Причиной закрытия ряда АЗС стали проверки, которые выявили нарушения пожарной и промышленной безопасности. После трагедии, я напомню, что на заправках в 2023 и в 2024 году власти Дагестана ужесточили требования к объектам топливной инфраструктуры, однако многие станции возобновили работу через суд. Союз предпринимателей предложил сейчас организовывать общественный контроль за добросовестными АЗС при условии возобновления их работы. Это, кстати, по мнению организации, позволит избежать дефицита в Дагестане на топливо, сдержать рост цен и снизить социальную напряженность. Я напомню, что Минэнерго Дагестана ранее заявляла об отсутствии дефицита топлива и ежедневном мониторинге ситуации. Друзья, действующий чемпион UFC в полусреднем весе дагестанец Ислам Махачев опроверг слухи о том, что его предстоящий бой с ирландцем Иоанном Гэри может стать для него последним. В интервью журналисту Адаму Зубайруеву на YouTube-канале Махачев заявил, что не планирует завершать карьеру. По его словам, он продолжит активно тренироваться с молодыми бойцами в зале, пока он чувствует, что не уступает им. Вот так вот он заявил Ислам Махачев. Кстати, Махачев также ответил на вопрос о желании дойти до отметки в 30 побед, сказал, что конкретного числа у него абсолютно нет. Ну и помощник президента Юрий Ушаков дал понять, что договоренности на Аляске постепенно теряют смысл. Ранее мировые агентства сообщали, что Дональд Трамп мог изменить свою позицию по Украине под воздействием европейцев на последнем саммите группы 7. Тем не менее, президент США несколько раз публично обещал вновь вернуться к украинской теме. Тему продолжит Дмитрий Дрезе, ему прямо сейчас слово.
1: Дональд Трамп, несмотря на обещание оперативно вернуться к делам украинским, по-прежнему вплотную занят Ираном. Причем так кажется, что в ближайшее время отвлечься от этого направления ему не удастся. Ситуация там выглядит еще более запутанной и труднопредсказуемой, чем даже во время так называемой «горячей фазы». Судя по тому, что на передний край переговоров отправлен вице-президент Джей Ди Венс, успех не выглядит очевидным. Ну, так нынче принято считать. В Кремле тем временем фактически укоряют главу Белого дома, что, мол, на фоне природы красот французского Эвиана не проявил стойкости, польстился на сладкие речи, позволил европейским недругам сманить себя на свою сторону. В результате есть риск смены диспозиции. Трамп вполне может усилить давление не на Киев, как это предполагал дух Анкориджа, а на Москву, дабы склонить ее к миру. Более того, велика вероятность, что если с Ираном совсем ничего не получится, то 47-й президент США предпочтет свести к минимуму программу под условным названием «Прекращение всех войн на планете Земля». И вернуться к внутренней повестке. То, к чему его активно призывают соратники из МАГА. Хотя утверждать на все 100%, конечно же, ничего нельзя, учитывая характер и поступки нынешнего лидера Америки. Как бы то ни было, можно смело констатировать, мирный процесс по Украине из паузы переходит в режим долгосрочного ожидания. Соответственно, военная составляющая остается, как и прежде, единственным движущим фактором. Уже нет смысла говорить о повышении ставок и переходе противостояния на новый уровень. Процесс этот настолько ускорился, что за ним невозможно уследить. Это самое повышение ставок происходит практически каждый день. Владимир Зеленский грозит официальному Минску, если Александр Лукашенко не прекратит работу ретрансляторов, что указывают путь российским дронам. Киев сам решит этот вопрос. Сложно сказать, насколько угроза выглядит серьезной. Однако нужно заметить, что заявление это сделано после саммита «семерки» в Ивиане, где Зеленский также присутствовал, и где европейские союзники якобы склонили Трампа на свою сторону. При том, что США пытались разыграть некую партию вокруг Беларуси, но похоже, что и с этим ничего особо не вышло, тогда как Зеленский занял агрессивную позицию в отношении Лукашенко. Ну и чтобы как-то разбавить негативный фон, можно в заключении напомнить о том, что Уиткоф и Кушнер, американские посредники, вроде бы собираются в ближайшее время в Москву. Опять же, уже сложно сказать, в какой по счету раз. Правда, сейчас они находятся в Швейцарии, где ведут непростые переговоры с Ираном. В принципе, недалеко, могут и заглянуть в гости. Тем более, что их по-прежнему ждут и готовы оказать радушный прием.
0: Туры в страны Ближнего Востока снова в продаже. Представители индустрии говорят, что отдых этим летом в регионе может стать одним из самых выгодных направлений лета. На фоне сокращения спроса из-за конфликта вокруг Ирана популярные отели персидских монархий дают 50% дисконты. Сказывается и фактор низкого сезона. В конце прошлой недели МИД и Минэкономразвитие отменили рекомендации не посещать Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Арабские Эмираты. Спешат ли россияне все-таки купить путевки, забронировать номера в опустевших отелях, тему продолжат мои коллеги.
2: Переговорный трек между Вашингтоном и Тегераном, вне зависимости от его результативности, ситуацию оживил. Но снятие внутрироссийских рекомендаций по поездкам – это зеленый свет для компаний, которые весной многие из арабских направлений вынуждены были поставить на паузу. Запросы появляются. А трудности с перелетами вполне решаемы, говорит генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин.
3: Массовый турист еще не знает. Конечно, народ соскучился, и да, действительно, цены сильно снизили. Отели порядка 50%. Это касается в том числе и люксовых. Почти все арабские компании рейсы восстановили. Летали до этого 3 раза в день, сейчас 1-2 раза в день. Я говорю конкретно про Emirates. Пока не было Air Arabia, у них самолеты маленькие, лететь в облет Ирана не хватает топлива. Аэрофлот также летает. S7 программа была свернута, переделывать ее они уже не будут. Ну, может быть, если где-то что-то высвободится, они поставят рейсы.
2: Отдых на двоих с вылетом из Москвы в конце июня в Шардже от 136 тысяч. В Дубае от 158 тысяч рублей. Все включено. Аджман 5 звезд около 190 тысяч. Фуджейра от 210. Абу-Даби первая линия от 200. Страны Ближнего Востока сейчас могут конкурировать по ценам с популярными массовыми направлениями. В первую очередь Турцией. Обращает внимание член управления Российского союза туриндустрии и генеральный директор Space Travel Артур Мурадян. По его словам, многие выбирают между июньской жарой и возможностью воспользоваться старыми депозитами. Полностью поток из России не восстановится.
4: Да, безусловно, сейчас Ближний Восток находится в низкой фазе своего сезона, но как раз за счет отсутствия массового турпотока из других стран цены на привлекательных позициях, а значит, не должны повыситься. При всем при этом надо понимать, что объем туристических поездок становится до 60-70%, не более. Самое главное, туркомпаниям теперь будет возможность скорее реализовать свои отложенные депозиты, чтобы рассчитаться с туристами.
2: Комфортный пляжный сезон в регионе длится с октября по май. Но для любителей шопинга на пару дней в кондиционированных моллах вариант неплохой. Можно ждать всплеска путешествий в третьи страны с остановками в ближневосточных хабах, допускает гендиректор оператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
5: Оман, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия. Ситуация подталкивала туристов к самостоятельному бронированию. Цены очень и очень демократичные. Катар, например, становится популярной для стоп-оверов, транзитников, которые летят в страны Азии, Африки, Австралазии, Латинская Америка даже очень хорошо соединяется через этот регион. Наконец, туристы смогут еще делать популярные стоп-оверы на 2-3 дня. Шопинг, небольшая передышка. Мы можем уже полноценно продавать наш высокий сезон, который буквально начинается где-то с середины сентября, как только заканчивается сезон Турции на Средиземном море.
2: Общее количество россиян, выехавших в прошлом году в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Кувейт, составило 2 миллиона 600 тысяч человек. Если проблемы с топливом не коснутся иностранных перевозчиков, шансы наверстать упущенные за весну есть. Только в Эмираты из России до начала боевых действий выполнялось 23 рейса в сутки.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30, так обещает гидрометцентр Дагестана. С вами Диалог ФМ. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и, друзья, доля населения за чертой бедности в Дагестане, по данным на прошлый год, составила 10%. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости. По этому показателю Дагестан занял 72-е место среди регионов России. За год население, которое живет за чертой бедности, в республике снизилось на 0,8 пунктов. Наименьшая доля бедных в России в Санкт-Петербурге, там 3%, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Чукотке и в Татарстане, там по 3%. Больше всего бедных, по мнению РИА Новости, в Карачаево-Черкесии, в Республике Тыва и в Республике Ингушетия. Ну и, друзья, Дагестан занял 57-е место в рейтинге регионов России по доходам населения, составленным РИА Новости. Согласно, кстати, этому исследованию, отношение медианных доходов в стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Дагестане составляет всего лишь 1%. Стоит отметить, что Дагестан оказался в рейтинге выше всех регионов Северного Кавказа. Второй показатель у Кабардино-Балкарии. Лидируют в рейтинге автономные округа. Это Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский, в аутсайдерах Карачаево-Черкесия, Республика Тыва и Ингушетия. Медианные доходы, я напомню, что это показатель, который условно делит всех жителей по материальному положению и полам у половины доходов выше этого показателя, у другой половины ниже. Я напомню, что гандбол в Дагестане не развивался более 10 лет, но теперь у этого вида спорта появился шанс на возрождение. В Махачкале прошел первый республиканский турнир среди мужских команд. Его организаторами выступили региональная федерация гандбола и факультет физической культуры и спорта ДГУ. Соревнования проходили в течение 2 дней. Первое место заняла команда спортклуб имени Асия Тилба. Второе и третье – физические, технические факультеты, факультет математики и компьютерных наук ДГУ, соответственно. Вице-президент федерации гандбола Абдулмаджид Амирбеков сообщил порталу Мир Мол, что в ближайшее время будут формироваться сборные по возрастам. Ну и, друзья, уголовное дело возбуждено после гибели мужчины в цеху по производству облицовочного камня в Дагестане. Я напомню, что следствие считает, что предприниматель осуществлял изготовление облицовочного камня в Махачкале и не обеспечил надлежащий контроль за использованием производственного оборудования. Местный житель, воспользовавшись свободным доступом к оборудованию, самостоятельно приступил к выполнению работ на станке. Его одежда попала в движущиеся механизмы, что привело к ухудшению и смерти мужчины. Дело возбуждено сейчас по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного комитета России. Согласно опросу «Суперджоп», среди экономически активного населения Махачкалы 39% респондентов считают отдых в России лучшим вариантом отпуска, тогда как 34% махачкалинцев отдали предпочтение зарубежным поездкам. При этом мужчины чаще голосуют за внутренний туризм, а женщины – за заграничные маршруты. В возрастной группе до 35 лет российский отдых поддержались 37% участников, а 33% – за рубеж. Среди зарубежных направлений у махачкалинцев лидирует Турция, далее следует Италия, Таиланд, и 5% набрали Египет, Китай, Греция и Япония. Внутри страны самым популярным местом стали Сочи и Адлер. По сравнению с опрошлым прошлого года заметны изменения в предпочтениях. Тогда большинство горожан выбирали отдых на любимом море в Каспийске. А поездки по России и отдых на природе тогда набирали только 9%. Кроме того, сравнение показывает и смещение в распределении форм отдыха. В 2025 году 15% планировали провести отпуск дома, 13% на даче. Либерализация на острове Свободы. Парламент Кубы принял исторический масштабный пакет экономических реформ, который уже окрестили перестройкой. Ну как там обстоят дела на острове Свободы, тему продолжат мои коллеги.
2: 18 июня Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила пакет из 176 предложений по либерализации экономики. Фактически запущена приватизация госпредприятий. К покупке их имущества и акций допустят всех, в том числе иностранных игроков. Бизнесу разрешили нанимать более 100 работников, предпринимателям владеть сразу несколькими компаниями. В туризме, например, открывается дорога к частному девелопменту. Коммерческие компании теперь смогут напрямую импортировать и экспортировать товары. Предполагается и поэтапная девальвация официального курса песо. Кубинский писатель Хосе Мануэль Приета говорит о реформах с осторожным оптимизмом.
3: Это невидимые реформы, если честно. Факт, что они под давлением, не означает, что их не нужно было делать. Я считаю, что их давно нужно было сделать, и они долго тянули. Поэтому отчасти оказались в такой ситуации. Но я думаю, что они убегают. Есть люди, которые говорят, что они только выигрывают время, что им главное продержаться до ноября, потому что будут выборы в Америке. Но я думаю, что на самом деле поняли, что дальше тянуть нельзя. Такой процесс по-хорошему, наверное, может 5 лет минимум замет. То есть нет капиталов, инфраструктура в очень плачевном состоянии.
2: Может быть, важнейший пункт для кубинцев – конец карточной системы. И что с этим делать на фоне минимум двузначной инфляции и топливной блокады – неясно, говорит собеседник Коммерсант ФМ, пожелавший остаться анонимным. Он работал в сфере гостеприимства на Кубе и уехал в Панаму в начале года, когда обострился кризис.
4: Даже когда были туристы, то все равно две страны не хватает. То, что они сейчас там напонимали, ну это такое. Гарантии нет, вы в Кубу ни один платеж в долларах не поведете. С другой стороны, они как-то выкручиваются.
2: Еще Конституция Кубы 2019 года узаконила частную собственность и малый бизнес и тут же закрепила Компартию как единственную высшую руководящую силу. Впрочем, к вопросу о смене режима. Да, это возможно, заявил Дональд Трамп на днях. Иран-то далеко, а Куба и Венесуэла к штатам близко, напомнил глава Белого дома. Хотя конкретного дедлайна на этот раз Трамп не поставил. «Куба следующая?» – переспросили журналисты у вице-президента Джей Ди Венса. «Если номенклатура примет разумные решения, США тоже наладят отношения с островом», – заявил Венс.
5: «По сути, на Кубе не работает вся система. Их экономика, вероятно, в худшем состоянии, чем экономика Ирана. А это в 90 милях от наших берегов. Каждый раз, когда возникает кризис, именно в нашу страну устремляются отчаявшиеся беженцы. Люди, которые не могут прокормить свои семьи. Мы хотим, чтобы народ Кубы был счастлив и успешен. На самом деле, мы сейчас ведем переговоры с кубинским правительством о том, как они могли бы изменить свои методы. Посмотрим».
2: США продолжают вводить санкции в отношении Кубы. И, например, после новых ограничений канадская Шеррит решила, что не может продолжать работу в совместном проекте по добыче никеля и кобальта в городе Моа. Пока это выглядит так, что Вашингтон обеспечивает себе вход в кубинскую экономику, считает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александра Арабаджан.
6: Остается открытым вопрос, будет ли Белому дому достаточно этих экономических уступок, которые, ну, очень серьезные, или же все-таки они будут добиваться изменения политической системы. Политическую власть никто отдавать не собирается. Другой вопрос, что, вероятно, можно попытаться достичь какого-то консенсуса именно с более молодым поколением кубинских руководителей. Но для кубинского населения основная проблема на данный момент – это удушающая блокада, в первую очередь, энергетики, и во вторую очередь то, что касается непосредственно товаров широкого потребления.
2: Даже в Гаване периодически продолжают вспыхивать протесты. «Сидим без света сутками, что обсуждать?» – так ответил один из собеседников Коммерсант ФМ, который занимается на Кубе туристическим бизнесом. В спасительную силу перестройки или, как уже шутят, «ла кагастройки» многие не верят.
1: Специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в Кизилюртовском районе в рамках системной работы по пересечению оборота нелегальной продукции провели выездную проверку в формате контрольной закупки в магазине детской одежды «Галарс», который принадлежит индивидуальному предпринимателю. В ходе мероприятия специалисты выявили нарушение требований обязательной маркировки. Так, на партии товаров отсутствовал двухмерный код формата «Data Matrix» системы «Честный знак». Отсутствие кода не позволяет подтвердить происхождение качества и безопасности продукции. В изъятии арест товара на сумму более 180 тысяч рублей попали 21 единица детской обуви. В отношении индивидуального предпринимателя сейчас составили протоколы об административных правонарушениях. Управление Роспотребнадзора напоминает всем нашим слушателям и предпринимателям, что обязательная маркировка предназначена для гарантии потребителям безопасной и сертифицированной продукции. Ну и с начала этого года свыше 100 тысяч жителей Дагестана воспользовались электронными сервисами отделения социального фонда на портале Госуслуги. На платформе доступно более 100 видов услуг фонда. Среди них назначение пенсии, выплату больничным, соцпособия, выплаты семьям и детьми и другим направлениям. В частности, наиболее популярностью у дагестанцев пользуются сервисы назначения выплаты пенсии. Также оформление единого пособия и распоряжение средствами маткапитала. Кроме того, на портале можно проверить данные электронной трудовой книжки и индивидуального лицевого счета, а еще подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений или получить справку о статусе предпенсионера. Так, граждане с инвалидностью и законно их представители могут в электронном форме подать заявление на обеспечение тех средствами реабилитации. Ну и, друзья, сегодня из-за отключения электроэнергии насосная станция «Кырхлар» – это в Дербенте – будет работать с ограничениями, поэтому в Дербенте сегодня ожидается перебои с подачей воды и электроэнергии. Перебои в подаче воды коснутся улицы Мамедбекова, Пашабекова, Курбанова, Дружина и прилегающие, а также улицы, а также Гейдара Алиева. После завершения работ система водоснабжения Дербента должна заполниться и стабилизироваться. Вода будет поступать поэтапно, об этом сообщает единый оператор в сфере водоотведения и водоснабжения. Ну и накануне Федор Щукин принял участие в патриотической акции «Ко дню памяти скорби», которая прошла в Махачкале. Руководитель региона возложил цветы к памятнику воину-освободителю на Аллее Героев и в парке имени Ленинского комсомола. Из горящих свечей волонтеры и участники акции выложили слово «Помним». К слову, на войну из Дагестана ушли защищать родину более 180 тысяч человек. Согласно официальной статистике, каждый второй не вернулся домой. В память о павших накануне был выставлен почетный караул, зажжены лампадные свечи и объявлена минута молчания. Ну и, друзья, в Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 утра на полдень. С такой инициативой в Минпросвещение обратился депутат Александр Аксененко. Об этом сообщает «Коммерсант». Парламентарий считает, что многим выпускникам приходится вставать 5-6 утра, особенно если до пункта проведения экзамена нужно долго добираться. В результате школьники могут прийти на ЕГЭ уже уставшими, и им будет сложнее сосредоточиться. Сейчас я напомню, что экзамены по всей стране начинаются в 10 утра. В Минпросвещение при этом сообщили, что обращение депутата пока к ним не поступало. Взрослым людям нужно делать прививки от кори и гриппа. Об этом пишет nefs.ru со ссылкой на вирусологов. По мнению врачей, кстати, если человек не заразился некоторыми инфекциями в детстве, то во взрослом возрасте они могут переноситься очень тяжело, вплоть до летального исхода. Именно поэтому невакцинированным людям в 30 лет нужно делать прививки. Что касается гриппа, то иммунитет, который вызывает вакцины, очень недолговечен. Нужно делать инъекции практически каждый год. Аферисты чаще подменяют номера телефонов, чтобы вызвать доверие у жертвы. Об этом пишет Russian Today. На экранах может высветиться контакт близкого человека, номер банка или ведомства, хотя на самом деле звонит злоумышленник. Так мошенники пытаются выманивать данные карты и код из СМС. Эксперты советуют не верить определителю номера. Если разговор зашел о деньгах, лучше положить трубку. В продуктовом ритейлере сегмент готовой еды остался одним из самых динамично развивающихся. Об этом заявил председатель ассоциации компании «Амникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Его процитировала ТАСС. По словам, на протяжении ближайшего года спрос в этом секторе готовой еды будет расти на 30%. Причину такой динамики Богданов видит в изменении потребительского поведения. Россияне все чаще предпочитают готовые решения, не хотят тратить время на приготовление еды. Россиян предупредили о возможных магнитных бурях. Вспышка солнечной активности сегодня-завтра в основном умеренная, однако, возможны вспышки высшего класса. Об этом сообщает ТАСС, и им рассказали ученые. Вспышки последнего класса считают самыми сильными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Родители выпускников 9 классов жалуются на давление со стороны школ. Учебное заведение пытается отправить детей в колледжи и в ПТУ. Причины звучат разные. Отсутствие мест в профильных классах, результаты ОГЭ и даже наличие оценки удовлетворительного. В аттестате об этом рассказали опрошенные «Коммерсант»-эксперты. Насколько законны такие действия, что делать родителям, тему продолжат мои коллеги.
7: Популярность колледжей и ПТУ после 9 класса растет, указывают на статистику. И во многом это связано со страхом перед ЕГЭ у детей и даже родителей. Ведь довольно много вузов принимают выпускников техникумов и колледжей без него. Но кроме того, школы вынуждают подписывать отказ перевода в 10 класс, жалуются родители. Для этого администрация использует и кнут, и пряник, говорит мама девятиклассника Мария.
8: Если ты им говоришь, я ухожу, и даже заявление пишешь в начале сентября, что ты уходишь и выбираешь два экзамена, тогда учителя идут навстречу, и тебе аттестат хороший делают. А если ты остаешься после 9 класса, тогда аттестат портит, чтобы ученик не попал в 10 класс. Школа тянется за рейтингом. У нас математическая вертикаль учится. А дети в простом классе учились, им все учителя говорили, вы не потянете, уходите. Во знание ноль.
7: Такие жалобы родителей были и раньше, но резкий всплеск подозрительно совпал с введением обновленных образовательных стандартов, говорят собеседники «Коммерсант-ФМ». По задумке, после 2023 года в школах должны были появиться профильные классы. В естественно-научную, математическую и IT-вертикаль отбирали не всех, только учеников, успешно сдавших вступительные тесты. Идея хорошая – углубленно готовить детей к ЕГЭ и вузам. Но на практике система разбилась о реальность, считает образовательный эксперт и автор проекта о поступлении Grand Exam Арсений Филин.
9: Появляются даже предположения, что у школы есть какие-то KPI по количеству учеников, которые которых они отправят в колледж. На уровне школы логика может быть гораздо проще. Каждый дополнительный десятиклассник — это дополнительная головная боль, дополнительная нагрузка. Нужно открывать вот эти профили, нужно искать преподавателей, нужно формировать группы. Идея профилирования школы, чтобы она постепенно готовила ребят к нужным предметам ЕГЭ и дальнейшей учебе в вузах, она просто столкнулась с реальностью. Школы, что у них просто ресурсов не хватает. Результаты ОГЭ тоже могут на всякие показатели эффективности повлиять. Если школьник плохо сдает ОГЭ, вряд ли школе это нужно. Некоторые школы, судя по всему, пытаются выкручиваться из ситуации, предлагая школьникам уходить в колледжи.
7: Причем выпускников манят бесплатным обучением, хотя бюджетных мест там катастрофически не хватает. Основную их часть занимают льготники, говорят эксперты. Есть и практика, когда школы искусственно создают профильные классы, чтобы под видом внутренних экзаменов избавиться от неудобных учеников. Иногда ссылаются на нехватку мест в учреждении, хотя в таком случае ребенку обязаны предоставить альтернативу по месту жительства. Абсолютное большинство отказов в приеме в 10 класс незаконны, говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Мария Харченко.
10: Кто-то говорит о среднем балле аттестата, кто-то говорит о итогах экзамена. Под предлогом «не берут детей, которые не подходят по их внутренним экзаменам», что тоже незаконно. Равенство получения среднего профессионального образования должно быть у всех. В этом году особо остро стоит проблема. К нам приходят массовые обращения родителей. Обязательно нужно взять из школы письменное объяснение причин и подать заявление на поступление в 10 класс.
7: В четверг глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что массовый спрос на высшее образование – это не есть хорошо, и что в большом количестве выпускников вузов нет необходимости с точки зрения рынка труда.
1: «23 июня на календаре. Давайте заглянем, друзья, в календарь исторически и посмотрим, что же произошло в этот день. В 1868 году американец Кристофер Шоулс получил патент на пишущую машинку. Именно благодаря ему появились люди, которые до сих пор печатают одним пальцем, но очень быстро. В 1894 году был основан Международный олимпийский комитет. Так мир решил, что соревноваться лучше на стадионах, а не в комментариях под постами. В 1972 году президент США Ричард Никсон подписал закон о равных правах женщин в образовании. А мужчины в этот день, наверное, впервые поняли, что спорить с женщинами бесполезно еще на законодательном уровне. В 1893 году в мире появился первый мобильный телефон. Он весил почти килограмм, а его аккумулятор работал меньше, чем некоторые обещания «я сейчас быстро». В 1991 году была опубликована первая версия операционной системы Linux. Тогда никто не подозревал, что однажды половина интернета будет работать благодаря проекту, созданным студентом. А еще сегодня отмечается Международный олимпийский день, потому что если вы сегодня поднялись на 30 этаж пешком, не пользуясь лифтом, поздравляем, спортивная форма уже где-то рядом. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Ну и, друзья, Федеральная антимонопольная служба России совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. В частности, платформа Авито уже скрыла объявление о торговле топливом. В это время на платформах Озон и Валберес также запрещена перепродажа топлива. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации. Об этом заявили ФАС. В пресс-службе напомнили, что антимонопольное ведомство постоянно проверяет экономическую обоснованность всех составляющих стоимости нефтепродуктов, транспортировки, хранения и сбыта. В случае выявления нарушений Федеральная антимонопольная служба принимает меры реагирования. Например, проведены внеплановые проверки крупных нефтерейдеров по признакам сговора на торгах. В Кремле также прокомментировали тему топлива. Пресс-секретарь президента накануне Дмитрий Песков сообщил, что правительство работает на теме цен на нефтепродукты, ведутся обсуждения, принимаются меры. Летом могут подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Об этом пишет Life.ru со слов эксперта. Ожидается снижение цен на молочную продукцию, поскольку летом животные больше гуляют по лугу. Поэтому у фермеров появляется больше бесплатного корма, и им приходится меньше тратить на их кормление. Кроме того, больше яиц появляется на рынке благодаря небольшим фермерам и частникам. Это тоже помогает ценам снижаться. Кроме того, более дешевым летом становится обычно хлеб и хлебобулочные изделия. Цены на нефть падают после того, как США и Иран договорились о дорожной карте, направленной на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. В начале торгов нефть марки Brent, я напомню, что упала на 2% до $78 за баррель. Ранее цены выросли после угроз США в адрес Ирана из-за поддержки Хизбаллы. Однако во время переговоров, прошедших в Швейцарии, Тегеран согласовал отмену пошлин на иранскую нефть, снятие блокады и разморозку активов. Детское ожирение становится угрозой для России и мира. Об этом РИА Новости заявил сердечно-сосудистый хирург Лео Бакария. Академик Российской академии наук подчеркнул, что основные принципы распространения этого заболевания – фастфуд и картошка фри, и гипоцинемия. Вместе с тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на минувшей неделе в интервью РИА Новости сообщила, что темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов России удалось преодолеть в результате того, что государство вложило значительные средства в организацию бесплатного питания. Ну и, друзья, спрос на вторичное жилье в России вырос почти на 20%. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Авито недвижимости и Роскадастра. По их подсчетам, кстати, с начала этого года на рынке готового жилья заключили почти 570 тысяч сделок. На вторичку сейчас действуют, сразу и напомню, что несколько факторов отмечают опрошенные коммерсанты-риэлторы. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
3: Доброе утро, Расим. Один из факторов увеличения спроса – это постепенное ужесточение условий выдачи семейной ипотеки. С февраля работает правило «одна семья, один льготный кредит», а с 1 июля ставка должна стать дифференцированной и будет зависеть от количества детей. Так, для заемщиков с одним ребенком она может вырасти с текущих 6 до 10-12%, рассказал глава Минстроя Ирек Файзулин. Напрямую купить вторичную квартиру по этой программе нельзя, но ужесточение правил на первичном рынке заставляет часть покупателей пересмотреть свои планы, отметил руководитель аналитического центра «Инкомнедвижимость» Дмитрий Таганов. В отдельных сегментах цены уже двинулись вверх. По данным агентства «Инкомнедвижимость», за май стоимость квадратного метра в пределах Старой Москвы выросла более чем на 5%. Сейчас это в среднем чуть больше 300 тысяч рублей. Из-за ужесточения условий семейной ипотеки и роста цен на вторичку, часть спроса может уйти в аренду, уверен руководитель проекта DataFlat Александр Пыпин. По его словам, ситуация на вторичном рынке сложная и для покупателей, и для продавцов. продавцов. Для первых, потому что они все больше конкурируют с застройщиками, у которых остаются объемы после ввода в строй. Для вторых, потому что продавцы неохотно расстаются с недвижимостью. Доступность ипотеки низкая, поэтому возможность у людей брать кредиты маленькая. Основной сегмент покупателей – это те, кто хочет улучшать жилищные условия, кто боится ухудшения экономической ситуации и поэтому отказался от покупки на первичном рынке. Ипотечные платежи станут существенно выше, чем платежи по аренде. Соответственно, увеличится спрос на рынке аренды со стороны таких семей. Между тем, доступность жилья по-прежнему остается одной из главных проблем. По расчетам издания ТЖ, чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке Москвы, нужно откладывать всю зарплату в течение 13 лет. При медианном доходе около 100 тысяч рублей, средняя цена такой квартиры достигает 15,5 миллионов рублей, что почти втрое выше среднего уровня по стране. Расим.
2: Спасибо большое, Рамазан. Это «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжаем. Ну и Союз предпринимателей Дагестана накануне сообщил о критической ситуации на топливном рынке Дагестана. По данным организации, запасы топлива на ряде заправок подходят к концу. Оптовые цены достигли рекордных отметок на части АЗС и АГЗС, остаются закрытыми из-за судебных разбирательств. В организации отметили, что ранее предупреждали власти о возможных последствиях массового закрытия заправочных станций. Как подчеркнули в Союзе предпринимателей, речь идет уже не о бизнесе, речь идет о жизни республики. Топливо нужно всем водителям, больницам, школам, магазинам и коммунальщикам. Я напомню, что с 19 июня некоторые АЗС в Дагестане ввели лимиты на розничную продажу топлива – не более 50 литров в одни руки. По словам владельцев заправок, меры приняты для исключительности спекуляций в борьбе с искусственным дефицитом. Жители Махачкалы сообщают о росте цен. АИ-95 уже достигает 100 рублей, АИ-92, по данным, кстати, Союза предпринимателей, 85 рублей. Причиной закрытия ряда АЗС стали проверки, которые выявили нарушения пожарной и промышленной безопасности. После трагедии, я напомню, что на заправках в 2023 и в 2024 году власти Дагестана ужесточили требования к объектам топливной инфраструктуры, однако многие станции возобновили работу через суд. Союз предпринимателей предложил сейчас организовывать общественный контроль за добросовестными АЗС при условии возобновления их работы. Это, кстати, по мнению организации, позволит избежать дефицита в Дагестане на топливо, сдержать рост цен и снизить социальную напряженность. Я напомню, что Минэнерго Дагестана ранее заявляла об отсутствии дефицита топлива и ежедневном мониторинге ситуации.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
2: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30, так обещает гидрометцентр Дагестана. С вами Диалог ФМ. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. А Минэнерго Дагестана обратилась в Минэнерго России с просьбой ускорить отгрузку топлива в Дагестан из-за его нехватки в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов. Жители Дагестана все чаще остаются без топлива. В центр управлением регионом массово поступают жалобы на перебои с бензином и дизелем. Власти признают, привычные графики поставок дают сбой, и ситуацию уже взял под личный контроль глава Дагестана. Как рассказал Исрафилов, вопрос обеспечения нефтепродуктами сейчас на особом счету. Республиканское министерство энергетики провело несколько встреч с участниками топливного рынка и представителями автозаправочных станций. Главная тема – как восстановить стабильные отгрузки горючего. На этих переговорах прозвучало, что объемы закупок изменились, а многие ранее оплаченные и законтрактированные партии топлива серьезно задерживаются. Ну и в продолжение темы, Союз предпринимателей Дагестана предлагает открыть АЗС, которые были закрыты за нарушения, чтобы избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, а также снизить социальную напряженность. В Союзе предлагают возобновить работу некоторых закрытых АЗС из-за нарушений. Я напомню, что накануне АЗС АСК объявила о том, что продавать топливо они будут только экстренным службам. И напомню, что вечером в воскресенье на некоторых АЗС в Дагестане скопились очереди, а отпуск бензина ограничили. 95-й на АЗС «Югнефтегаз» Каспийский продавали по 85 рублей. Это цена на воскресенье была. Я напомню, что накануне утром из более чем десятка АЗС по старой Каспийской трассе, которую связывают Махачкалу и Каспийск, работала только одна заправка. Причем часть из них ранее были закрыты за соблюдением техрегламента. На единственной рабочей АЗС «Астра» газ сейчас предлагают за цену 35 рублей за литр. Цены на бензин на табло не указаны. Ну и суд приговорил жителя Дагестана к 5 годам колонии общего режима за ТТП со смертельным исходом в Махачкале. В феврале инцидент произошел, там мужчина без прав гнал на скорости по улице Акушинского. Не справившись с управлением, он сбил двух женщин, которые переходили дорогу. Одна из пострадавших скончалась на месте ДТП, другой был причинен тяжкий вред здоровью. Суд также его лишил на 2,5 года права управлять транспортным средством, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Ну а детский отдых в Крыму накануне был приостановлен до 1 сентября. Бронирование и заезды в лагеря отменены. Ограничения объяснили необходимостью обеспечить общественную безопасность. Перестали принимать детей, в частности, в оздоровительном центре Евпатории «Алые паруса». Из Артека начался плановый вывоз воспитанников под контролем спецслужб. Ограничения касаются только гостиниц и пансионатов. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах России. Ситуацию сейчас курирует Минпросвещение. Там создан оперштаб. Об этом сообщили в региональном министерстве. Ну и Украина готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил полспред Республики в ООН Андрей Мельник, чьи слова приводит Украин-Информ. Он заявил, что протянутая рука Украины повисла в воздухе, и терпение Киева не безгранично. Если Совбез ООН продолжит зажимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, передает газета.ру. Ранее напомню, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине. Но в Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян. Повышенная ставка НДФЛ в 35% должна распространиться на тех, чей доход начинается с 500 миллионов рублей. Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину, об этом сообщает газета.ру. Парламентарии также отмечают, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на 16 миллиардов рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.

готовитесь к лету, уже откладывать никуда нельзя, друзья, уже некуда. В эфире «Утро» на Диалог FM, с вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто мчится по делам, кто стоит в пробке, кто делает вид, что никуда не опаздывает, кто пьет кофе и искренне верит, что именно эта чашка кофе сегодня прям все исправит. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан, и это значит, где бы вы ни были, в Махачкале, в Дербенте, в Буйнакске, в Кизляре или даже высоко в горах, доброе утро звучит для вас. В ближайшее время вас ждут интересные события, события этого дня, хорошее настроение, немного юмора, потому что, ну, как известно, если день начался с улыбки, то даже этот вторник станет намного светлее и ярче. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и владельцы АЗС объяснили рост цен нехваткой автомобильного топлива. Это в Дагестане. Я напомню, что за минувшие дни бензин марки АИ-95 на дагестанских заправках подорожал на 13 рублей. В настоящее время я напомню, что отпускная цена варьируется в пределах 105 рублей за литр. Опрошенные нами, Диалог ФМ, владельцы нескольких крупных АЗС объяснили данный рост нехваткой топлива и сложностями с логистикой. При этом, как мы отметили, некоторые из опрошенных участников рынка нефтепродуктов выразили свою обеспокоенность о том, что существует риск нехватки сжиженного газа на фоне резкого всплеска и спроса. Одновременно с этим эксперт Северокавказского федерального университета Виолетта Рощупкина также выступила с комментарием по ситуации с бензином в Дагестане и скачками цен на него. По ее словам, на это влияет сразу несколько ключевых факторов. Такой разрыв, как она говорит, закономерный результат влияния нескольких экономических факторов, это транспортных расходов на доставку топлива, налоговой политики, а также необходимости покрытия операционных издержек автозаправочного бизнеса. Как отметила эксперт, крупные нефтеперерабатывающие заводы в республике не удовлетворяют спрос потребителей. Бензин привозят из разных источников, как с местных нефтеперерабатывающих заводов, так и с других регионов России, а также через франчайзинговые соглашения с федеральными сетями. По ее словам, топливный рынок Дагестана практически полностью состоит из частных автозаправочных станций. Малое присутствие крупных федеральных сетей автозаправок приводит к большей волатильности цен, это изменение цен за короткий срок и меньшей прозрачности ценообразования. Проект из Дагестана, победитель федеральной премии в области недвижимости. Я напомню, что Urban Awards есть такой главная национальная премия страны в области недвижимости. За звание в лучших в этом году боролись около 300 знаковых объектов со всей страны, от Калининграда до Владивостока. По итогам тщательного отбора в нескольких этапов Сити на Ленина, это такой есть у нас жилищная компания, он обошел в крупных федеральных девелоперов и забрал высшие награды в номинациях «Лучший строящийся ЖК бизнес-класса в Северокавказском федеральном округе и Южном федеральном округе. На Дагестане отменили многомиллиардную закупку

0: закупку на реконструкцию внешней системы водоснабжения из Бирбаша. Согласно порталу, кстати, госзакупок, на данный проект планируется направить более 4 миллиардов рублей. В документации к закупке, как мы ознакомились с Диалог ФМ, там указано, что реализация проекта будет вестись в 3 этапа и должна завершена быть к 2029 году. Комиссия уже выбрала подрядчика работ, однако результаты определения победителя закупки были отменены из-за поступившей жалобы. Мы отметим, что система водоснабжения из Бирбаша затрагивает такие населенные пункты, как часть Каспийска, села Манаскент и поселка Улубий-Аул. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров и выпускница Республиканского центра образования имени Ханбалаева в Каспийске Гюльмира Халифатовна сдала на максимальные 100 баллов сразу 3 предмета. Это русский язык, профильную математику и физику. До этого девушка уже становилась, и напомню, что призером Олимпиад по истории обществознания и математики. Миноборнауки Дагестана назвали ее результат феноменальным, подчеркнув, что Гюльмира вписала свое имя в историю дагестанского образования. Ну и, друзья, накануне еще кадровые изменения. Нариман Нематуллаев назначен был общественным помощником председателя правительства Дагестана по вопросам агропромышленного комплекса, экологии и природопользования. Официальный документ о назначении подписал председатель правительства Магомед Рамазанов. Я напомню, что Нематуллаев возглавляет Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан. Он кандидат сельскохозяйственных наук и автор ряда социальных проектов, которые получили поддержку на республиканском и всероссийских конкурсах. В 14 лет он, кстати, начал свою трудовую деятельность. Нематуллаев трудится колхозником в СПК России Левашинского района. Ну и художник и ювелир Абдулла Каймарасов из Дагестана около полугода назад начал создавать кольца с миниатюрными копиями из местных картин. Об этом пишет телеграм-канал «Сапа Кавказ». В его коллекции есть уже «Звездная ночь» Ван Гога, «Девушка с жемчужной сережкой», а также «Девушка с зонтом» и «Маленьким принцем». Мастер работает через микроскоп и использует самые тонкие кисточки. Кольца он изготавливает из серебра, а рисунки наносит акриловыми красками. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Дагестане на прошлой неделе по 21 июня к административной ответственности за пользованием телефоном за рулем были привлечены более 3000 водителей. Об этом сообщает нам госавтоинспекция Дагестана. Кроме того, 789 водителей привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу на дорогах республики. Как мы ранее сообщали, что за предыдущие 7 дней по 14 июня в Дагестане за указанные нарушения к ответственности были привлечены более 3000 также водителей соответственно. Друзья, с начала года компенсацию на покупку газового оборудования получили более 230 льготников и участников специальной военной операции в Дагестане. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Эти деньги можно направить на приобретение газовой плиты, котла, счетчика, а также на внутреннюю подводку газовой трубы в границах домовладения. С начала реализации этой программы до газификации такие субсидии получили в республике около 2000 человек. Для получения выплаты необходимо подать заявление через органы социальной защиты. Ну и, друзья, с 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила подтверждения разрешительной документации в строительстве. Информация о разрешении на строительство, вводе объектов и эксплуатацию будет собрана в единых федеральных реестрах стройкомплекс Российской Федерации. Бумажные копии документов перестанут быть достаточным подтверждением, в частности, при участии в закупках. Соответствующее постановление утвердило, я напомню, что правительство России, мы об этом говорили здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ, новые реестры будут вестись в электронном виде. Каждой записи присвоит уникальный номер, которую нельзя будет изменить и использовать повторно. Записи будут иметь статусы «действуют» и «архивные». Их удаление абсолютно не допускается. При подаче заявки на тендер данные будут сверяться с реестром в режиме реального времени. Любое расхождение может привести к автоматическому отклонению заявки. Правила не распространяются на разрешения, связанные с государственной охраной, обороной, безопасностью и разведывательностью данными. Новая система призвана повысить прозрачность строительной отрасли за счет открытого доступа к проверке статусов объектов.
1: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
0: Ну, друзья, в связи с участившими случаями отключения мобильного интернета в России операторы зафиксировали рост маркетинговой активности через СМС-сообщения. По данным операторов, в апреле она выросла более чем на 30% год-году. При этом представители рекламного рынка не считают, что этот канал будет драйвером отрасли, а рост, скорее всего, называют ситуативным. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, тебе слово.
2: Расим, доброе утро. Вследствие учащения случаев отключения мобильного интернета в Москве и регионах, рекламодатели стали чаще закупать промо-рассылки в СМС. Это следует из данных опрошенных коммерсантов операторов связи. Так, представитель Мегафона рассказал, что наибольший всплеск активности пришелся на апрель. Объем рекламных СМС-сообщений за этот период вырос на 37% год-году, а рекламные бюджеты при этом выросли в среднем на 20%. Наиболее активно наращивают объемы компании из сфер розничной торговли, финансового сектора, а также производители одежды и обуви. Представитель МТС также сообщил, что наиболее заметный рост СМС-активности пришелся на апрель. Количество запущенных кампаний за период выросло на 35% год-году, а общий объем отправленных сообщений увеличился почти на 37%. Среднее число рекламных кампаний на одного клиента платформы выросло наполовину. Больше всего СМС-рассылок в апреле было зафиксировано в Москве и Центральном регионе. Число кампаний здесь выросло на 24% год-году. А в целом с января по апрель самую выраженную динамику показал северо-западный регион, где число компаний увеличилось на 71%. Рост в этих регионах объясняется высокой концентрацией бизнеса, чувствительного к перебоям в работе рекламных каналов, требующих доступ в интернет, рассказал представитель МТС. Наибольший рост рассылок был зафиксирован в таких бизнесах, как медицинские клиники, концертные площадки и перевозки. Представитель Билайна абсолютных значений не привел, но отметил, что в компании видит рост спроса на СМС-рассылки в целом по всему кварталу. Стабильный рост пришелся на май, однако и в июне положительная динамика продолжается. В Т2 отказались от комментариев. В то же время участники рекламного рынка повышенного спроса на продвижение в СМС-рассылках не наблюдают. Рост интереса к СМС в этом году связан прежде всего не с повышением эффективности канала, а с желанием бизнеса диверсифицировать коммуникации на фоне периодических ограничений мобильного интернета. Так считает управляющий директор по цифровому развитию ГК «Игроник» Александр Солонин. Говорить о возвращении СМС как полноценного рекламного канала было бы преждевременно. Для большинства брендов это скорее резервный инструмент, а его рост ситуативен, добавил Солонин. Даже если сегмент продолжит расти до конца года двухзначными темпами, его доля от общего рекламного рынка останется незначительной, заключил Солонин. Расим.
0: Спасибо большое, Рамазан. Это утро на Диалог ФМ. Мы продолжаем. За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30, так обещает гидрометцентр Дагестана. С вами Диалог ФМ. Вы слушаете утро на Диалог ФМ. Это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса кикуни сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
21: Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более 1,5 года. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки Regal Moto, Moto Land и Vogue. Первые 2 из них российские, но сборка китайская. Vogue полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM в студии Расим Загиров. И в Дагестане наградят победителей и призеров инженерной олимпиады «Звезда». 25 июля в 11 утра в эко-туркомплексе «Главрыба» на площадке «Аварал Парк» состоится церемония награждения победителей и призеров многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда». По итогам этого учебного года звание победителей и призеров завоевали, я напомню, что 424 дагестанских школьника и 59 победителей первой степени, 162 призера второй степени, 203 призера третьей степени. Это, кстати, стало самым абсолютным рекордом для нашей республики и обеспечило республике четвертое место в стране по числу участников отборочного тура. Успехи отделения Дагестана были отмечены председателем Союза машиностроителей России, генеральным директором госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым на юбилейном съезде Союза с участием президента России Владимира Путина. Ну и, друзья, с начала года более 230 жителей Дагестана получили по 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования. Выплаты, я напомню, что предназначены для льготников и участников специальной военной операции в рамках догазификации. Деньги можно потратить на покупку газовой плиты, котла, счетчика, а также на внутреннюю подводку газовой трубы в границах домовладения. Чтобы получить выплаты, нужно подать заявление через органы соцзащиты в соответствии с постановлением Республики Дагестан номер 69 и номер 95. Ну и, друзья, в Ингушетии накануне нашли тело утонувшего 8-летнего Хизри Дервичева. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. На заключительном этапе спасатели решили сделать основной акцент на раскопках прибрежной территории и очистке иловых отложений. Также на прибрежной территории дополнительно задействовали кинологов. На поиски ушли, я напомню, что 8 дней. К ним подключились более 2000 человек. Помимо спасателей, ребенка искали сотни волонтеров и добровольцев из Чеченской республики, а также нашего Дагестана. Я напомню, что 15 июня Хизира унесло сильным течением реки Исунджа, когда он купался со своими друзьями в окрестностях села и необорудованном для этих целей месте. Друзья, продолжаем. В Инсыкульском районе на 43-м километре автодороги Буйнакс-Гимри-Черкота произошел обвал скальных пород в связи с происшествием. Закрыт участок дороги временный поселок Ахульга. Движение транспорта организовано в объезд через Араканскую площадку Инсыкуль-Сагринский мост. Это через село Ашильта. На месте ведутся работы по расчистке. Задействована сейчас техника. О сроках открытия движения будет сообщено Дагестан-Автодором. Ну и, друзья, по проспекту Насрудинова в Махачкале временно приостановили свою деятельность заправка АЗС «Астра» и АЗС «Плюс». Об этом сообщает телеграм-канал «Что там у дагестанцев». Ну и, друзья, бензин по цене премиума. В некоторых городах Дагестана стоимость топлива на данный момент на АЗС достигла рекордных отметок АИ-95. По сообщениям корреспондента Диалог ФМ, стоит 120 рублей за литр, АИ-92 – 110 рублей за литр. Автомобилисты уже называют такие цены одним из самых высоких за последнее время. Власти Российской Федерации отказались от полного запрета иностранных нейросетей. Как пишет «Известия», IT-системы уже используют такие технологии и смогут работать на них как минимум до 2032 года. Это следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте. Ограничения затронут только крупные ИИ-модели в сфере государственного управления на объектах критической инфраструктуры. Как сообщило изданию вице-премьер России Дмитрий Григоренко, частный бизнес сохранит право самостоятельно выбирать технологические решения. Кроме того, из документа исключили требования обучать отечественные большие языковые модели исключительно на российских данных. Россияне стали реже обновлять гардероб, а фэшн-рынок теряет клиентов и закрывает офлайн-точки. В первом квартале выручка локальных марок выросла лишь на 7%, но исключительно за счет повышения цен, говорится в исследовании Data Insight. Как смену поведения считывают ритейлеры и сколько теряют москвичи на одежду, тему продолжит моя коллега.
2: В этом году на российский рынок не вышло ни одного зарубежного бренда, хотя анонсы были от китайских, турецких марок и игроков из стран СНГ. Все они отложили планы по экспансии. Только этот пункт подсвечивает серьезные проблемы фэшн-ритейла. При высоких затратах выручка снижается, клиенты меньше покупают одежду и обувь, а цены растут от 10 до 40% год к году, в зависимости от бренда. Но уже понятно, что выживут не все, считает сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости экспертов ритейла Павел Люлин.
3: Год начался под флагом переосмысления стратегии и оптимизации сетей. Большая часть фэшн-ритейла занимается этим. Глория, Мелан, Золо, Спортмастер занимаются не от хорошей жизни, просто продаж такого активного нет. Люди перетекают в онлайн. Избранные игроки фэшн-сегмента чувствуют себя более-менее. Лайн, например, отдельные бренды. Мелан Фэшн, Хендерсон. Не думаю, что закроются торговые сети. Людям все равно нужно одеваться. Без офлайна невозможно отстраивать бренд. Магазины будут, но они будут уменьшаться в размерах и в количестве. Некоторые слабые сети, думаю, что закроются.
2: Потребители недовольны высоким ценником локальных марок. Те, кто решил сдержать прайс, перейдя на бюджетные ткани, в итоге не выиграли, а вообще растеряли клиентов, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Маржинальность упала практически у всех, отмечает президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич.
4: С изменением налогообложения в первую очередь отреагировали производства. Порядка 40% российских производств. Большой самый удар пришелся на юг России по закрытиям. Многие перенесли свои производства ближе к центру, к Москве, в Московской области. Здесь повышается очень сильно стоимость услуг. Рынок ищет другие ниши. Пришел покупатель, его стало приходить гораздо меньше. Задача продать больше. Идет расширение ассортимента на торговой точке. Прикассовая зона, Глория взяла косметику, Соколов, ювелирка выпускает БАДы. Таким образом повышается чек покупателя.
2: Тренд на осознанное потребление фэшн-игроки упаковали в капсулы и лимитированные коллекции. Клиенты отказались от импульсивных покупок, но стали чаще приходить за готовым гардеробом, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
5: У нас рост опережает темпы роста рынка. С этого достигаем не сокращение ассортимента, а расширение аксессуаров, кожи, галантерею, добавить сумки мы активно планируем развивать, обувь. Поэтому это позволит еще лучше формировать готовые решения, больше поводов прийти на сайт магазин. Определенная лимитированность выпуска тоже является элементом позиционирования. В осенне-зимнем сезоне средний чек выше, но сейчас он составляет порядка 18 тысяч рублей.
2: В премиальном сегменте средний чек покупки в Москве 160 тысяч рублей. Это летом, зимой 230, если учитывать только покупателей мужчин. Они более избирательны и консервативны, чем дамы, замечает директор модного дома «Раскини» Сергей Викулин.
6: Расходы в среднем на гардероб считаем по сезону. Для этого вполне достаточно там в районе 1 000 000 рублей. Если мы говорим про премиальную, тем более люксовую мужскую одежду, таких производств в России – практически нет. Максимум, что ты можешь достичь от такого более-менее устойчивого среднего уровня. В Пскове есть хорошая фабрика там, в Нижнем Новгороде. Вероятность выйти новому бренду достаточно низкая. Порог входа с каждым годом в этот бизнес выше и выше. 3 миллиона евро. Риски, конечно, несоизмеримы. Но и с прибыль, там, если раньше мы до 30-40% в год могли зарабатывать, то сейчас, дай бог, там, если 10% в конце года сделаешь.
2: По данным аналитиков Чек-Индекс, тренд на уменьшение потребления продолжится, особенно в офлайне, так что в торговых центрах снова начнется ротация арендаторов.
0: Диалог кафе. Пробки на дорогах.
1: Ну и давайте заглянем, что у нас творится здесь на дорожной карте в Махачкале. Сейчас обстановка в городе оценивается 2 балла. Друзья, небольшие затруднения под мостом 1000 мелочей на проспекте Имама Шамиля в сторону центра. Затруднения в обе стороны, друзья. У нас на кольце Кавказ это проспект Насрудинова, Хаджи Булача и проспект Петра Первого. Вот такая вот ситуация на дорогах сейчас в Махачкале.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог ФМ.
1: Ну и, друзья, по проспекту Насрудинова в Махачкале временно приостановили свою деятельность заправка АЗС «Астра» и АЗС «Плюс». Об этом сообщает телеграм-канал «Что там у дагестанцев». Ну и, друзья, сотрудниками госавтоинспекции Дагестана за прошлую неделю отстранили от управления транспортным средством более 82 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в госавтоинспекции нам Диалог ФМ. Против 9 нарушителей, которые повторно попались на вождение в нетрезвом виде, возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что за предыдущие 7 дней по 14 июня в Дагестане были наказаны 95 водителей с признаками алкогольного опьянения. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И Народное собрание Дагестана на 57-й сессии назначило 12 мировых судей. Кандидатов представил временно исполняющий полномочия председателя Верховного суда Александр Гудимов. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана. Впервые на трехлетний срок назначены 6 судей. Это Эльмира Султанова, Зарема Мамаева, Лила Джалаева, Ибрагим Ханмурзаев, Абид Курбаналиев и Зайнудин Арсланханов. Еще 5 судей продолжат работу без ограничения срока. Это Тамина Гарунова, Амар Амирханов, Заира Усманова, Юлчи Вердиханов и Рашид Магомедов. Судья в отставке Мурат Алиев привлечен к работе на участке номер 96 Ленинского района Махачкалы сроком до 1 года. Ну и, друзья, накануне самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из армянского Гюмри в Москву, подал сигнал бедствия на высоте 7700 метров в небе над Дагестаном и благополучно приземлился в Махачкалинском аэропорту. Об этом пишет телеграм-канал «База». Как мы уточняли, там уже все нормально. Ну и, друзья, летний сезон в Дагестане только набирает обороты, но одной из самых обсуждаемых тем последних дней стали ограничения на продажу топлива на ряде заправочных станций в республике. Насколько я знаю, что две заправки на проспекте Насрудинова накануне объявили о том, что они прекращают свою деятельность. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, и я вижу, что у нас бензин по цене слитка скоро золотого будет. Тебе слово.
7: Некоторые частные АЗС ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива. По словам участников рынка, это сделано для того, чтобы не допустить ажиотажа, искусственного дефицита и спекуляций. При этом власти республики заявляют, что дефицита топлива в Дагестане нет, а ситуация находится под постоянным контролем. Но главный вопрос, который волнует многих, может ли это сказаться на туристическом сезоне? В последние годы Дагестан стал одним из самых популярных направлений внутреннего туризма. Только за лето республику посещают сотни тысяч гостей. Многие приезжают на собственных автомобилях. Для них свобода передвижения – это возможность за один отпуск увидеть Сулакский каньон, Гунип, Хунзах, Дербент, Карадахскую теснину и десятки других мест. Однако рост цен на топливо и ограничения на отдельных заправках могут повлиять на стоимость путешествий. Как говорит наш слушатель Диалога ФМ,
8: 20 июня выезжал из Махачкалы в сторону Москвы. И заправлялся газ 35 рублей, бензин 95 рублей 95. Уже при выезде из Дагестана в Калмыкии бензин стоил 95 около 82-85 рублей. А подъезжая к Волгограду, 73-74 рубля литр стоит. Газ 30 рублей, 29-30 рублей. Ну и дальше уже, следуя по пути вот, до Москвы. Да, местами был дефицит. Из трех заправок одна была закрыта, но все равно был и бензин, и газ. И причем цены были значительно ниже, чем в регионах. Как бы в центр вроде бы должно быть дороже, а на самом деле у нас намного дороже, чем там. А что касается подорожания, сейчас пойдет подорожание такси, хлебоперевозки. Ну, все зациклено у нас на бензине, на автотранспорте. И вот этот вот ажиотаж, он, мне кажется, больше идет на руку тем людям, которые торгуют бензином. Поэтому УФАС, конечно, нужно было бы поработать очень-очень активно в этом направлении.
7: Туроператоры, экскурсоводы, владельцы гостевых домов и перевозчики уже вынуждены учитывать дополнительные расходы. Если стоимость бензина продолжит расти, то подорожают трансферы, экскурсии, услуги такси и аренда автомобилей. А это значит, что и сам отдых для туристов станет дороже. Есть еще один фактор – психологический. Стоит появиться сообщением о лимитах на АЗС, как у людей возникает тревога. Никто не хочет отправляться в горы и переживать, хватит ли топлива до ближайшей заправки. Впрочем, представители туротрасли считают, что серьезного оттока туристов ожидать не стоит. Дагестан сегодня предлагает то, чего не купишь за деньги. Уникальную природу, Каспийское море, древний Дербент, национальную кухню и знаменитое кавказское гостеприимство. Но если ограничения затянутся, а цены продолжат расти, то часть путешественников может пересмотреть свои маршруты, сократить количество поездок по республике или вовсе выбрать более компактный формат отдыха. Как говорит наш слушатель Диалога ФМ,
9: просто для меня лично сегодня очень большая проблема заправиться. Просто даже элементарно то, что ты едешь очень далеко для того, чтобы заправиться, Вот, я не одна, да, еду, вот таких вот 20 едет машин, которые тоже так же пробки создают, вот, в городе. Очень тяжело стало, даже по пути, даже когда далеко по пути заправиться невозможно. Ну, скажу так, вот многие пишут в комментариях о том, что вот, заправки уберите из города и все такое. Я не считаю, потому что я живу здесь с рождения, очень давно, скажем так. А живу я давно, и поэтому я видела, как строились эти заправки, когда вокруг не было абсолютно никаких домов и ничего такого не было. И потом стали дома появляться вокруг, объекты. Ну, заправку сложно перенести. Ну, насколько я знаю, все-таки у наших заправок есть этот... Не знаю, я не думаю, что у каких-то заправок сегодня есть такая... Это мы же не в этих 90-х годах. Когда самозахватом занимались и так далее. Я думаю, что и документация в порядке. Я считаю, что просто зажимают бизнес, и все.
7: Экономисты напоминают, туризм – это не только гостиницы и рестораны. Это тысячи людей, которые работают в сфере перевозок, общепита, торговли, сувенирной продукции, экскурсионных услуг. И любые изменения на топливном рынке рано или поздно отражаются на всей отрасли. Пока же летний сезон продолжается, а власти заверяют, что оснований для паники нет. Но вопрос остается открытым. Станет ли топливный вопрос временной трудностью или серьезным испытанием для туристической отрасли Дагестана?
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков с ценами на бензин, которые, ну, в последнее время ощемляют весь наш Дагестан. Двадцать июня на календаре. Давайте заглянем, друзья, в календарь исторический и посмотрим, что же произошло в этот день. В 1868 году американец Кристофер Шоулс получил патент на пишущую машинку. Именно благодаря ему появились люди, которые до сих пор печатают одним пальцем, но очень быстро. В 1894 году был основан Международный олимпийский комитет. Так мир решил, что соревноваться лучше на стадионах, а не в комментариях под постами. В 1972 году президент США Ричард Никсон подписал закон о равных правах женщин в образовании. А мужчины в этот день, наверное, впервые поняли, что спорить с женщинами бесполезно еще на законодательном уровне. В 1893 году в мире появился первый мобильный телефон. Он весил почти килограмм, а его аккумулятор работал меньше, чем некоторые обещания «я сейчас быстро». В 1991 году была опубликована первая версия операционной системы Linux. Тогда никто не подозревал, что однажды половина интернета будет работать благодаря проекту, созданным студентом. А еще сегодня отмечается Международный олимпийский день, потому что если вы сегодня поднялись на 30 этаж пешком, не пользуясь лифтом, поздравляем, спортивная форма уже где-то рядом. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Пожар накануне вспыхнул на станции техобслуживания на проспекте Петра Первого под мостом в Махачкале. Такая информация поступила в администрацию города. Как сообщили в мэрии со ссылкой на единый сервис, сообщили о том, что сначала загорелся автомобиль, после чего пламя перекинулось на здание. Им было охвачено 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали очаг, пострадавших нет. И я напомню, что в прошлом месяце подобное ЧП случилось на автосервисе в Каспийске. Ну и Марат Лугоев прокомментировал ситуацию с топливом в Дагестане. Это заместитель руководителя администрации главы и правительства Дагестана. В своих социальных сетях Марат Лугоев отметил, что топливный вопрос на оперативном контроле временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Также он отметил, что руководство Минэнерго Республики встретилось с заправщиками. Республика запросила федеральную помощь. В Министерстве энергетики и тарифов Республики Дагестан подготовлено и направлено официальное обращение в Министерство энергетики Российской Федерации с просьбой оказать содействие в регионе. Решение вопроса в отгрузке нефтепродуктов в регион, написал он в своем обращении. Кабардино-Балкарский районный суд вынес приговор местному жителю по делу об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Я, в свою очередь, напомню, что в июле прошлого года 32-летний мужчина организовал на побережье Каспийского моря в районе поселка Зеленоморск платное катание отдыхающих на водном аттракционе «Банан», который буксировал гидроциклом. Он работал без необходимой лицензии, без разрешительных документов и договора страхования гражданской ответственности. Кроме того, к управлению гидроциклом был допущен несовершеннолетний, который не имел права управления маломерным судом. Но и ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. По предварительным данным, именно это стало причиной вынужденной посадки в аэропорту Махачкалы самолета, который следовал вчера из армянского Гумри в Москву. Об этом сообщает Западное управление Следственного комитета России. По факту происшествия организована расследственная проверка, устанавливаются причины и условия случившиеся. Я в свою очередь напомню, что накануне самолет авиакомпании «Победа», который летел в Москву, подал аварийный сигнал над нашей республикой. Борт приземлился на запасной аэродром в аэропорту Махачкалы. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После посадки специалисты авиакомпании «Победа» приступили к оценке технического состояния воздушного судна. Ну и Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который устанавливает требования к качеству кожаных изделий, сумок, портфелей, чемоданов и папок. Об этом сообщает РИА Новости. Новый стандарт вступит в силу с 1 марта следующего года. Он вводит четкие параметры прочности для различных типов изделий. В частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не менее 30 ньютонов на сантиметр. Ну и рост потребительских цен в прошлом месяце стал самым минимальным с ноября 2022 года, об этом сообщает Центробанк. В регуляторе отметили, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составила 2%, а к маю упал до 1%. Уже два месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов. Медицинские организации Ингушетии не располагают информацией о якобы гибели волонтера из Дагестана, который участвовал в поиске утонувшего в реке 8-летнего мальчика. Никаких подобных случаев в республике Ингушетия зафиксировано не было. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Ингушетии. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии России накануне Александром Козловым. Основной темой стало исполнение поручений правительства России по стабилизации ситуации в сфере охраны окружающей среды. В Дагестане, я напомню, что продолжают строить мусоросортировочные комплексы и полигоны, что позволит увеличить объемы сортировки и перейти к современным стандартам. Наш премьер-министр отметил, что экология – повестка, приоритет для регионального правительства. Козлов подтвердил готовность Минприроды России оказывать поддержку нашей республики. Ну и продолжение темы. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и главы группы Россети Андрей Рюмин в Москве обсудили развитие сетевого комплекса и подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Рамазанов поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения во время паводков. Рюмин сообщил, что в рамках программы повышения надежности выполнены работы на 20 объектах. Я напомню, что в 2026 году на юге Дагестана модернизируют две магистральные подстанции. Также напомню о том, что с 1 июля статус гарантированный гарантирующего поставщика электроэнергии переходит Ставрополь Энергосбыту. ДГЭнерго сосредоточится на эксплуатации сетей и модернизации.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: За окном сейчас в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 30, так обещает гидрометцентр Дагестана. С вами Диалог ФМ. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Медицинские организации Ингушетии не располагают информацией о якобы гибели волонтера из Дагестана, который участвовал в поиске утонувшего в реке 8-летнего мальчика. Никаких подобных случаев в республике Ингушетия зафиксировано не было. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Ингушетии. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии России накануне Александром Козловым. Основной темой стало исполнение поручений правительства России по стабилизации ситуации в сфере охраны окружающей среды. В Дагестане, я напомню, что продолжает строить мусоросортировочные комплексы и полигоны, что позволит увеличить объемы сортировки и перейти к современным стандартам. Наш премьер-министр отметил, что экология – повестка, приоритет для регионального правительства. Козлов подтвердил готовность Минприроды России оказывать поддержку нашей республики. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и главы группы Россети Андрей Рюмин в Москве обсудили развитие сетевого комплекса и подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Рамазанов поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения во время паводков. Рюмин сообщил, что в рамках программы повышения надежности выполнены работы на 20 объектах. Я напомню, что в 2026 году на юге Дагестана модернизируют две магистральные подстанции. Также напомню о том, что с 1 июля статус гарантированный поставщика электроэнергии переходит в Ставрополь Энергосбыту. ДГЭнерго сосредоточится на эксплуатации сетей и модернизации. Ну а Федор Щукин обсудил переговоры о развитии завода «Дагдизель» с гендиректором, как отметил временно исполняющий главы Дагестана. «Дагдизель» – завод является легендой отечественного машиностроения, чья почти вековая история неразрывно связана с безопасностью страны. Со стороны Дагестана заводу будет оказана вся необходимая поддержка, заявил Федор Щукин. В Дагестане 133 жителя, в том числе 40 детей, остаются в 5 пунктах временного размещения из-за последствий паводков. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. В республике продолжается ликвидация последствий паводков. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 218 человек. Ну а правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе государственных услуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам и доступу к госуслугам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабинета министров. Эксперимент будет проводиться на мощностях, которые подведомственными в Министерстве иностранных дел, хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов. Доступ к предоставлению госуслугам с 1 июля продлится до конца 2027 года за рубежом. В эксперименте, я напомню, что примут участие Фонд пенсионного и социального страхования России. Проверять готовность помещения за рубежом к участию в эксперименте и защищенность канала связи будет Федеральная служба безопасности. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси отличился дублем в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии и принес сборной Аргентины победу 2-0. Как и в первом матче против Алжира, Месси мог оформить хэт-трик, но в самом начале матча аргентинец не смог реализовать пенальти, не попав в створ ворот. Благодаря этим голам 38-летний нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клоза. После двух туров аргентинцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Сборная Кабо-Верде сотворила еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу после неожиданной ничьей с европейским грандом сборной Испании. Африканцы добились того же результата в матче с Уругваем – 2-2. Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Краснодара Кевин Ленини, забивший первый гол для Кабо-Верде в истории чемпионатов мира. Уругвайцы ответили двумя голами под занавес первого тайма. Во второй половине встречи вышедший на замену нападающий Гента Элио Варелла восстановил равновесие и принес своей команде второе очко. После двух туров в группе H лидирует Испания, а Уругвай и Кабо-Верде имеют по 2 балла. Саудовская Аравия замыкает таблицу, и именно с ней Кабо-Верде проведет заключительный матч на групповом этапе. Клуб НХЛ Флорида Пантерс выменял у Оттавы Сенаторс олимпийского чемпиона и капитана канадцев Брэди Ткачука. В обмен на 26-летнего нападающего Сенаторс получили некоторые привилегии на драфтах лиги, в том числе 2 выбора в первом раунде предстоящего драфта. Годовая зарплата хоккеиста в новой команде более 8 миллионов долларов, однако уже через сезон он станет неограниченно свободным агентом. Во Флориде Ткачук впервые в истории воссоединился со своим братом Мэтью, вместе с которым они выиграли золото последней Олимпиады в составе сборной США. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Кудрявцев за долгие годы работы воспитал целую плеяду выдающихся фигуристов. Среди его воспитанников олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер игр 2002 года Илья Авербух, а также первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Кроме того, он работал с первой советской фигуристкой, выигравшей олимпийскую медаль в женском одиночном катании Кирой Ивановой и первым советским чемпионом мира Сергеем Волковым. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. Старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабира Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За минувшие выходные на автозаправочных станциях в Дагестане стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 10-13 рублей. Сейчас цена на данный вид топлива колеблется в диапазоне от 95 до 105 рублей за литр. Владельцы нескольких крупных сетей АЗС, опрошенные телеграм-каналом «Экономика Дагестана», связали повышение с дефицитом топлива и проблемами в логистике. Некоторые участники рынка нефтепродуктов выразили тревогу по поводу возможного дефицита жиженного газа из-за резкого увеличения спроса на него. Эксперт Северокавказского федерального университета Виолетта Ращупкина также прокомментировала ситуацию с бензином в Дагестане и скачками цен. По ее мнению, на это влияют несколько ключевых факторов. Существенное повышение розничных цен на бензин в регионе объясняется тем, что они намного превышают биржевые. Данный разрыв обусловлен несколькими экономическими факторами – транспортными расходами на доставку топлива, налоговой политикой и необходимостью покрытия операционных затрат автозаправочного бизнеса. Как отметила эксперт, крупные нефтеперерабатывающие предприятия республики не могут полностью удовлетворить спрос потребителей. Бензин поступает из разных источников, как с местных НПЗ, так и из других регионов, а также через франчайзинговые соглашения с федеральными сетями. По словам Ращупкиной, топливный рынок Дагестана представлен в основном частными автозаправочными станциями. Ограниченное присутствие крупных федеральных сетей приводит к большей волатильности цен и меньшей прозрачности ценообразования.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 23 июня 1845 года в России был принят манифест, заметно изменивший правила получения дворянства за заслуги. Если раньше потомственное дворянство можно было обрести, дослужившись до 8 класса по табеле о рангах, то теперь планка поднялась. Заветный статус становился доступен лишь с чина не ниже 5 класса. Это решение отразило важный поворот. Государство стремилось укрепить элиту, сделать дворянство более закрытым и значимым. За этим шагом не просто бюрократическая правка, а целая философия эпохи. Ценность статуса росла вместе с высотой планки. Чтобы войти в ряды потомственного дворянства, теперь требовалось больше лет службы, больше выдержки, больше весомых достижений. Можно представить, как в тот период менялись надежды и расчеты людей, связавших жизнь с государственной службой. Для одних новая норма стала отрезвляющим рубежом, мечтой, которая вдруг оказалась за заметно дальше, а для других – мощным стимулом, если уж идти по этому пути, то всерьез, ставя перед собой по-настоящему большие цепи. Чиновник или военный теперь словно проходил дополнительную проверку на прочность, готов ли он годами доказывать свою преданность делу, чтобы заслужить то, что ему недавно давалось чуть легче. Интересно и то, как этот шаг вписался в общий вектор развития страны XIX века в России. Время поисков баланса между традициями и переменами, между открытостью возможностей и необходимостью сохранять устойчивость государственных устоев. Поднимая планку до дворянства, власть одновременно задавала и новый стандарт служения. Не просто формальное продвижение по ступеням карьеры, а подлинная ощутимая польза для страны. История напоминает, порой именно границы и условия раскрывают подлинную цену признания. И за каждой такой датой судьбы людей, чья жизнь измерялась не только званиями, но и тем, сколько сил они вложили, чтобы их заслужить. А еще непростые решения тех, кто определял правила игры, пытаясь угадать, что лучше послужит будущему государству. Пусть эта страница прошлого станет для нас поводом задуматься, а что для нас сегодня значит заслужить свое место и какие ориентиры мы выбираем, выстраивая путь к важным целям.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Бумажные свидетельства органов ЗАГС перестанут быть обязательными и будут выдаваться только по желанию граждан. Об этом сообщила российская газета со ссылкой на Министерство юстиции. О планах по переходу к цифровой модели предоставления услуг рассказали на заседании региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое прошло в Бангкоке. В 2018 году в России создали единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, объединившие существовавшие региональные электронные базы. Полный переход от бумажных архивов к централизованному цифровому ресурсу завершился в 2020 году. Руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова рассказала Арти, что зачисление зарплаты в ночное время не является нарушением. По ее словам, поступление денег на счет работника зависит от многих факторов, от особенностей работы банка, типа перевода, от даты и времени отправки средств работодателям. Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день, добавила юрист. И в завершении выпуска: геологи обнаружили в канадском руднике Кит Крик в провинции Онтарио воду, которая могла быть изолирована в земной коре около 2 миллиардов лет. Об этом сообщает издание Space Daily со ссылкой на исследование Университета Торонто. По словам исследователей, жидкость оказалась чрезвычайно соленой, и концентрация солей примерно в 10 раз выше, чем в морской воде. Особенный интерес ученых вызвал тот факт, что в этой древней воде присутствовали микробные сообщества. Ученые считают, что микроорганизмы смогли выжить в полной темноте благодаря химическим реакциям между водой и окружающими минералами без участия солнечного света. Исследователи называют находку уникальным капсульным фрагментом ранней истории Земли. Она может помочь лучше понять, как развивалась жизнь в глубинных экосистемах планеты и в каких условиях микроорганизмы способны существовать миллиарды лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Согласно этикету, цветы в горшках можно дарить только в том случае, если виновник торжества попросил об этом или указал в списке подарков.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 июня 1855 года в Астрахани родилась Лидия Петровна Цыраская. Человек, чье имя навсегда вписано в звездные карты. Большую часть жизни Цыраская преподавала французский язык, и казалось, ее путь далек от астрономии. Но судьба распорядилась иначе. Рядом с мужем, известным астрономом Витальдом Цыраским, Лидия открыла для себя небо, и оно ответило ей тысячами мерцающих тайн. С конца 19 века Лидия Петровна погрузилась в кропотливую, почти медитативную работу. Она сравнивала фотопластинки звездного неба, выискивала малейшие перемены в блеске далеких светил. Это требовало невероятного терпения – часами всматриваться в снимки, ловить едва заметные колебания света. И результат превзошел все ожидания. За годы исследования Цыраская открыла 219 переменных звезд. Для эпохи, когда женщина в науке была редкостью, это был настоящий подвиг точности и настойчивости. Каждая из этих звезд не просто точка в каталоге. Переменные звезды стали для астрономии ключом к пониманию устройства Вселенной. Они помогают измерять расстояние до галактик, раскрывать законы жизни и смерти светил. И в том, что эти ключи оказались в руках ученых, есть немалая заслуга Лидии Цыраской. Ее история напоминает нам, великое не всегда заявляет о себе громко. Порой оно рождается в тишине, в умении день за днем всматриваться в неизвестное и однажды разглядеть там то, чего раньше никто не видел. Так пусть же ее пример вдохновляет нас не бояться идти туда, где еще не ступала нога человека. Будь то бескрайние просторы космоса или собственные, пока не раскрытые возможности. Ее история напоминает нам, великое не всегда заявляет о себе громко. Порой оно рождается в тишине, в упорном труде, в умении день за днем всматриваться в неизвестное и однажды разглядеть там то, чего раньше никто не видел.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
0: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
4: Цитаты, высказывания, афоризмы.
5: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований, времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесса становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно, он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями – именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона — это не целостное «я», это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем – успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера – начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе. Наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. Это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста. Свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент, шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
4: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Минэнерго Дагестана обратилась в Минэнерго России с просьбой ускорить отгрузку топлива в Дагестан из-за его нехватки в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов. Жители Дагестана все чаще остаются без топлива. В центр управлением регионом массово поступают жалобы на перебои с бензином и дизелем. Власти признают, привычные графики поставок дают сбой, и ситуацию уже взял под личный контроль глава Дагестана. Как рассказал Исрафилов, вопрос обеспечения нефтепродуктами сейчас на особом счету. Республиканское министерство энергетики провело несколько встреч с участниками топливного рынка и представителями автозаправочных станций. Главная тема – как восстановить стабильные отгрузки горючего. На этих переговорах прозвучало, что объемы закупок изменились, а многие ранее оплаченные и законтрактированные партии топлива серьезно задерживаются. Ну и в продолжение темы, Союз предпринимателей Дагестана предлагает открыть АЗС, которые были закрыты за нарушения. Чтобы избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, а также снизить социальную напряженность. В Союзе предлагает возобновить работу некоторых закрытых АЗС из-за нарушений. Я напомню, что накануне АЗС АСК объявила о том, что продавать топливо они будут только экстренным службам. И напомню, что вечером в воскресенье на некоторых АЗС в Дагестане скопились очереди, а отпуск бензина ограничили. 95-й на АЗС «Югнефтегаз» Каспийский продавали по 85 рублей. Это цена на воскресенье была. Я напомню, что накануне утром из более чем десятка АЗС по старой Каспийской трассе, которую связывают Махачкалу и Каспийск, работала только одна заправка. Причем часть из них ранее были закрыты за соблюдением техрегламента. На единственной рабочей АЗС «Астра» газ сейчас предлагают за цену 35 рублей за литр. Цены на бензин на табло не указаны. Ну и суд приговорил жителя Дагестана к 5 годам колонии общего режима за ТТП со смертельным исходом в Махачкале. В феврале инцидент произошел, там мужчина без прав гнал на скорости по улице Акушинского. Не справившись с управлением, он сбил двух женщин, которые переходили дорогу. Одна из пострадавших скончалась на месте ДТП, другой был причинен тяжкий вред здоровью. Суд также его лишил на 2,5 года права управлять транспортным средством, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Ну а детский отдых в Крыму накануне был приостановлен до 1 сентября. Бронирование заезды в лагеря отменены. Ограничения объяснили необходимостью обеспечить общественную безопасность. Перестали принимать детей, в частности, в оздоровительном центре Евпатории «Алые паруса». Из Артека начался плановый вывоз воспитанников под контролем спецслужб. Ограничения касаются только гостиниц и пансионатов. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах России. Ситуацию сейчас курирует Минпросвещение. Там создан оперштаб. Об этом сообщили в региональном министерстве. Ну и Украина готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил полспред Республики в ООН Андрей Мельник, чьи слова приводит Украин-Информ. Он заявил, что протянутая рука Украины повисла в воздухе, и терпение Киева не безгранично. Если Совбез ООН продолжит зажимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, передает газета.ру. Ранее напомню, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине. Но в Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян. Повышенная ставка НДФЛ в 35% должна распространиться на тех, чей доход начинается с 500 миллионов рублей. Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину, об этом сообщает газета.ру. Парламентарий также отмечает, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на 16 миллиардов рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3000 до 15000 йен. А многократная 6 до 30 тысяч – это более 180 долларов. Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствии с практикой других стран, пишет издание Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам – визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения, заявили в АТОР. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно, консульский сбор не взимается.
2: Деньги дороги, как память.
1: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% общероссийский. Российские – 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске – 39 тысяч рублей.
2: Копейка рубль бережет.
1: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108, подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, на семью из 4 человек – 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Хунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из кумуха Джамалуддин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лаксов удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
20: ВБ-банк запустил полностью онлайн-оформление потребительских кредитов. От подачи заявки до ее одобрения проходит всего несколько минут, об этом сообщил представитель компании. Максимальная сумма кредита составляет 500 тысяч рублей на срок от 24 до 60 месяцев. Процентная ставка остается фиксированной на весь период действия договора. Деньги поступают на счет клиента после оформления всех необходимых документов и завершения периода охлаждения. После этого клиенты могут использовать средства по своему усмотрению, включая переводы, снятие наличных в банкоматах и оплату покупок на маркетплейсе. Основатель Wildberries и глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким ранее заявляла, что компания выбрала ВТБ своим стратегическим партнером, назвав его самым надежным банком в стране. Она отметила, что РВБ планирует интегрировать в банковские решения ВТБ свои технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы. По ее словам, партнерство должно стать началом новой эры финансовых услуг и укрепить цифровой платформенный суверенитет России.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь. Но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября. Об этом сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова в беседе с РИА Новости. Чаще всего в этот период клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, во врагах или канавах, а также кладбищах с обильной растительностью, рассказала специалист. Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожными нужно быть людям в возрасте от 40 до 60 лет. В 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения. Летний сезон зачастую оказывается одним из самых лучших периодов для успешного поиска работы. В это время уже традиционно происходит снижение конкуренции среди соискателей. Об этом газете «Известия» рассказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. Однако она отметила, что сам процесс найма, который летом может занимать много времени, не останавливается. Причиной этому становится сезон отпусков, который на рабочем месте могут отсутствовать как рекрутеры, так и руководители, принимающие участие в согласовании кадров. При этом главным преимуществом летнего поиска работы является снижение конкуренции. По оценке специалиста, количество резюме снижается примерно с 500 до 200, благодаря чему шансы кандидатов быть замеченными возрастают. Другим плюсом становится адаптация на новом месте уже к началу осеннего делового сезона. И в завершении выпуска формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салиха Васият Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 23 июня 1998 года в Питтсбурге произошло событие, которое многие поначалу воспринимали как сюжет из научной фантастики. Врачи медицинского центра Питтсбургского университета впервые в мире провели пересадку человеку искусственно выращенных клеток коры головного мозга. Пациенткой стала 62-летняя Альма Серазини, бывшая медсестра. После инсульта женщина потеряла речь, ее правая сторона тела была парализована, и казалось, что эти утраты необратимы. Но наука сделала шаг туда, где раньше была лишь надежда. В мозг пациентки через крошечные отверстия ввели 2 миллиона специально подготовленных нервных клеток. Уже на следующий день Альма смогла отправиться домой. До этого медицина в основном училась помогать людям жить с последствиями инсульта через реабилитацию, адаптацию и терпение. А эта операция обозначила иной путь. Не просто смириться с утратой, а попытаться вернуть утраченное. Это был переход от ограничения повреждений к настоящему восстановлению функции мозга. Конечно, это был лишь первый осторожный шаг, начало долгого пути исследований, проверок и поисков. Но в нем уже звучала огромная вера в то, что даже самые сложные раны можно исцелить. И в этом особый смысл той даты. Наука не просто ищет ответы, она возвращает людям будущее. И пусть эта история станет для нас напоминанием, за каждым великим открытием стоит не только формулы и лаборатории, но и люди, врачи, ученые, пациенты, чья смелость и вера в лучшее меняют мир. Ведь именно так, шаг за шагом, невозможное становится возможным.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хихкогорт лерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихкогорт лерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учуза кванида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учуза кванида тамбук унариб. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Принц был умен, образован и горд. Друзей у него не было, ведь он не дружил с теми, кто был ниже по происхождению. Королева боялась, что гордость помешает сыну. Король же, наоборот, считал, что гордость украшает его. Однажды принц со свитой отправился на рыцарский турнир. По дороге на них напала банда разбойников. Никто не уцелел, кроме принца, который сражался как лев. Его связали, приковали в пещере железной цепью и почти не кормили. Выжил он лишь благодаря одному бродяге, тоже пленнику, который тайком приносил ему еду. Однажды ночью бродяга прошептал ему на ухо: «Я вижу, что ты благородный юноша, и хочу тебе рассказать о своем плане». Высокомерный принц пробормотал сквозь зубы: «Я не разговариваю с бродягами». Вскоре армия короля разгромила разбойников и спасла принца. «Сын, мы узнали о тебе от бедняка, который от них сбежал. Он хотел бежать вместе с тобой, но ты отказался с ним говорить», — поведал отец. «Разговаривать с бедняками ниже моего достоинства», — ответил принц. «Глупость и гордость растут на одном дереве», — вздохнув, заметила королева. «На вершине гордости не держится вода мудрости», — согласился с ней король.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мужество. Без него нельзя жить полноценной жизнью. Все стоящее в жизни можно получить только после хотя бы одного момента смелости. И если вы не готовы рисковать, вы потеряете шанс. Если у вас нет мужества противостоять своим вызовам, вы никогда не преодолеете свои проблемы и останетесь лишь тенью человека, которым могли бы быть. Требуется мужество, чтобы быть самим собой в мире, который ожидает, что вы будете такими, как все. Требуется мужество, чтобы идти за своими мечтами, когда большинство людей ищут безопасности и комфорта. Требуется мужество, чтобы встать, когда жизнь сбивает вас с ног. Требуется мужество, чтобы продолжать идти, когда ваша жизнь разваливается. Требуется мужество, чтобы двигаться дальше после того, как ваша душа была раздавлена. Требуется мужество, чтобы верить, что все получится, даже когда нет никаких признаков, что это случится. Вы должны иметь веру. Требуется мужество, чтобы уметь сказать самому себе: «Я буду продолжать». Вы должны копать глубоко и найти это мужество. Вы должны продолжать идти. И все обязательно наладится. Если у вас нет мужества встать в тот момент, когда это имеет значение, этот момент пройдет мимо вас. Если вы съеживаетесь или бежите от проблем своей жизни, вы никогда не проживете свою жизнь до ее максимального потенциала. Все стоящее в жизни можно получить только после минуты мужества. Требуется мужество, чтобы быть честным в мире, полном лжи и обмана. Требуется мужество, чтобы отстаивать то, что правильно, особенно когда это означает, что вы потеряете некоторых друзей или придете к финансовым трудностям. Требуется мужество, чтобы думать самостоятельно в этот век пропаганды, когда все хотят сказать вам, что, по их мнению, лучше для вас. У вас есть собственный разум. Будьте достаточно смелы, чтобы использовать его. Нельсон Мандела однажды сказал: «Я узнал, что мужество – это не отсутствие страха, а триумф над ним. Храбрый человек – это не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает этот страх». И это действительно так. Чтобы жить большой жизнью, нужно мужество. Пусть мужество никогда не покидает вас, друзья. Живите честно и смело.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Гирей Хаиров назначен временно исполняющим министра юстиции Дагестана. Указ об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что ранее он работал заместителем начальника управления судебного департамента в Республике Дагестан, начальником отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов. Является заслуженным юристом Республики Дагестан. Ну и Минэнерго Дагестана разъяснила ситуацию с резким ростом цен на топливо и его нехваткой в республике. Я напомню, что в Дагестане действует 739 СЗС, практически все они принадлежат частным предпринимателям. Собственники производителей горюче-смазочных материалов, то есть бензина, дизеля, масел и смазок, в Дагестане нет. СЗС закупает топливо на бирже, оно доставляется железнодорожным и автомобильным транспортом в нашу республику. В настоящее время фиксирует рост розничных цен и перебои с поставками, об этом нам сообщает Минэнерго. Ключевым проблемам в министерстве отнесли и тот факт, что заводы-изготовители не отгружают ранее оплаченное топливо. Таким образом, перебои в работе заводов, сезонный рост спроса, задержки от грузов и необходимость закупки топлива по завышенным ценам привели к тому, что АЗС в Дагестане ограничили продажу топлива и повысили цены. Я напомню, что власти республики обратились в Минэнерго России с просьбой урегулировать этот вопрос отгрузки топлива заводами. В Хунзахском районе выявлена незаконная добыча полезных ископаемых. По данным технического отчета, причиненный недрам ущерб оценивается в более 400 тысяч рублей. Так, например, в прошлом месяце текущего года специалисты Управления государственного геологического надзора Минприроды Дагестана совместно с сотрудниками УБЭП МВД по Республике Дагестан зафиксировали факты самовольной добычи ископаемых в русле реки Аварская Кайсу на территории Хунзахского района. Ведомство подчеркивает, что самовольное пользование недрами влечет уголовную ответственность. В селе Дургиле стартовал проект по санитарной очистке и благоустройству. В планах создания 30 современных контейнерных площадок с централизованным вывозом мусора региональным оператором. На первом этапе обустроено 10 площадок, на каждую установят евроконтейнеры объемом 8 кубометров для крупных объемов отходов. Это не просто замена баков, а комплексное обновление инфраструктуры. Госдуме предложили выплачивать родителям 100 бальников ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Письмо с таким предложением депутаты направили заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко. При этом выплату предлагают предоставлять за каждый экзамен, сданный по 100 баллов. Об этом сообщает ТАСС. Парламентарии уверены, что такой высокий результат на ЕГЭ – результат не только высокого уровня подготовки школьника, но и многолетней поддержки со стороны семьи. Но и наши граждане считают Маргариту и Наташу Ростову самыми красивыми героями литературы. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, которое определяет красоту героини, 54% респондентов назвали ум. На втором месте – обаяние, а на третьем – искренность. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Во второй половине от поражения Кабо-Верде спасла ошибка вратаря уругвайской сборной, обладателя Кубка Италии в составе Лацио Фернандо Муслера. В одном из эпизодов он неудачно вышел из ворот, а оплошностью воспользовался вышедший на замену нападающий Элио Варелла, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Теперь в группе H Уругвай и Кабо-Верде делят второе место с одинаковым количеством очков, но в заключительном туре уругвайцам предстоит сыграть с Испанией, а африканской команде с аутсайдером таблицы Саудовской Аравии.
1: Попутного ветра. Ветра.
0: Сборная Египта одержала свою первую за 92 года победу на чемпионате мира. Фараоны обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1. Новозеландцы повели уже на 15-й минуте, но во втором тайме Египет перевернул игру, забив 3 безответных гола. Не обошлось и без забитого мяча в исполнении главной звезды команды Мохамеда Салаха. Это его 68-й гол за сборную. После двух туров у африканской команды 4 очка, она возглавляет группу G. В последнем туре для выхода в плей-офф египтянам достаточно сыграть в ничью с Ираном.
1: Против течения.
0: Национальная команда Германии, которая досрочно вышла в плей-офф, лишилась своего основного защитника Ника Шлоттербека. 26-летний футболист Боруссии, забивший в первом туре Кюрасао и отыгравший оба матча, выбыл до конца чемпионата мира. У Шлоттербека диагностирован разрыв медиальной связки колена. Травму Ника получил на 13-й минуте матча с Кот-д'Ивуаром, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим. Это были некоторые итоги 12-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме по описанию

0: званию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 23 июня 1961 года в силу вступил договор об Антарктиде, документ, который по-настоящему определил свое время. В разгар холодной войны, когда мир балансировал на грани самых страшных конфликтов, страны смогли сделать важный шаг навстречу здравому смыслу. Они договорились, что ледяной континент не станет ничьей вотчиной. Антарктида не будет поделена на зоны влияния, а ее территории и прилегающие воды станут зоной, свободной от ядерного вооружения. Это решение звучит почти как утопия, и тем ценнее оно на фоне тревожной реальности трех лет. Вместо того, чтобы превращать самый отдаленный уголок планеты в арену соперничества, государства выбрали иной путь – путь науки, сотрудничества и мира. Антарктида стала уникальной лабораторией под открытым небом, где ученые разных стран могут вместе изучать климат, льды и тайны Земли, не отвлекаясь на политические споры. За этим договором не просто строчки на бумаге, а вера в то, что даже в самые напряженные времена можно найти точки соприкосновения. Он напоминает нам, что границы на карте не обязательно должны становиться линиями разлома, а самые суровые земли планеты могут объединять людей ради знаний и сохранения мира. История Антарктиды учит простой, но важной мысли. Порой самое ценное, что мы можем оставить следующим поколениям, это не завоеванные территории, а сохраненный мир и важность вместе искать ответы на большие вопросы. Пусть этот пример вдохновляет нас и сегодня находить общие решения там, где, казалось бы, возможны лишь разногласия.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: За первые 5 месяцев этого года использование интернета сократилось на 4%. Об этом пишет «Коммерсант». Наибольшее падение произошло с апреля по май. Тогда время, проводимое в сети, уменьшилось с 256 до 243 минут в день. Параллельно снизилось и время просмотра традиционного телевидения на 5%. Особенно заметное сокращение охвата наблюдается среди пользователей мессенджеров. По информации от ГК «Родная речь», с января по май дневной охват WhatsApp уменьшился на 43%, до 25,5 миллионов пользователей, а у Telegram на 49%, до 40 миллионов. Все это связывают с ограничениями. В конце прошлого года Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp, а в феврале замедлил работу Telegram. В настоящее время оба сервиса недоступны в России без использования VPN. В таких условиях растет популярность нацмессенджера Max. Его дневной охват увеличился на 36,5%, до 68 миллионов пользователей. А в июне число зарегистрированных пользователей превысило 125 миллионов при ежедневной аудитории около 87 миллионов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о введении минимальных гарантий по оплате труда медицинских работников, согласно которому полная зарплатная ставка врачей с высшим медицинским образованием должна составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, для среднего и младшего медицинского персонала предлагается установить минимальный уровень оплаты не ниже 2,5 МРОТ. Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, законопроект направлен на обеспечение достойного уровня заработной платы для медработников и закрепление понятных минимальных гарантий в сфере оплаты труда. В Газнаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук. По его словам, специалисты Газнака проводят эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Трачук пояснил, что при оформлении биометрического паспорта информация на странице с персональными данными наносится с помощью лазера, который активирует специальные материалы, находящиеся внутри защитной пленки. Глава Госзнака отметил, что специалисты изучают возможность применения подобных технологий в композитных материалах. По его словам, проведенные испытания уже показали перспективные результаты. И в завершении выпуска: каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой гибкой занятости и приложением для знакомств «Мамба». 22% мужчин признались, что им приходилось искать дополнительный заработок из-за расходов на романтические отношения. Еще половина респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать больше именно из-за связанных с этим трат. При этом большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидание по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что де-факто в России разворачивается банковский кризис, поскольку доля проблемных активов, то бишь кредитов, с которыми проблемы, достигла критической точки более 10% от всего совокупного кредитного портфеля. Правда, эксперты считают, что банки все же могут справиться с этой проблемой. Однако тщательно муссируемые четвертый год подряд версии о замораживании или конфискации вкладов, информация о кризисе – новая подпитка. С другой стороны, процентные ставки по банковским вкладам сейчас вряд ли существенно понизятся, поэтому доходность депозитов по-прежнему остается привлекательной. Тем более, что Центробанк на своем заседании 19 июня понизил ключевую ставку всего на 0,25% до 14,25%. Это решение для российского рынка оказалось неожиданным. Накануне эксперты предполагали снижение либо на 0,5%, либо на 1%, а кто-то даже больше. Тем более, что на Петербургском форуме капитаны отечественной экономики вновь жаловались на высокую ставку, которая не дает развиваться. Более того, президент России Владимир Путин, отметив, что борьба с инфляцией дает результаты, сказал, что, цитирую, «мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки». После этого долго обсуждали неприсутствие Эльвиры Набиуллиной на ПМФ и на конференции Науфор. Гадали, что это за больничный такой. Но вот Набиуллина вышла с больничного, развеяла все слухи и сообщила, что потеряла голос. При этом характер она не потеряла и, вопреки всем, снизила ставку даже не на привычные 0,5%, а всего лишь на 0,25%. Можно сказать, продемонстрировала, что умеет настоять на своем, даже перед первым лицом государства. В этом контексте такое гомеопатическое снижение выглядит даже вызовом. С другой стороны, никто же не может сказать, что ЦБ не продолжает снижение ставки.
2: Она все-таки упала, честное слово. Она упала, ты видел?
1: В эти же дни в Центробанке заявили, что надо окончательно выдавить с российского рынка оставшиеся карты Visa и MasterCard. Но против резко выступили многие банкиры, прежде всего Сбербанк. Сбербанки сказали, что такое решение не соответствует интересам банков и их клиентов, и предложили рубить хвост постепенно, уменьшая кэшбэки по иноплеменным картам. Замену этих карт на российскую МИР планируется продлить до 2030 года. В качестве утешения из-за высокой ключевой ставки и недоступности кредитов Центробанк объявил, что открывает специальную информационную платформу, на которой будет делать серию подкастов для малого и среднего бизнеса «Деньги для дела». С учетом нынешних кредитных условий и сворачивания программ государственной поддержки, девизом этого сериала может стать что-то вроде «Денег нет, но вы смотрите». В Министерстве финансов тем временем планируют ввести специальные комиссии, по сути косвенный налог, на инвестиции россиян в криптовалюты. Законопроект за сей счет уже внесен в Госдуму. Закон, дающий возможность вкладываться в криптовалюты, принят. Крупные финансовые организации уже готовятся предоставить россиянам такой доступ. Дело за малым – регламентировать, обложить комиссией, установить правила и все такое обычное. И это логично, потому что просто взять и разрешить
3: – это же не наш метод.
1: Тем временем россияне массово уходят не в крипту, а в примитивные наличные. По оценкам экспертов, сейчас уже каждую третью покупку или оплату услуг физические лица делают кэшем. По оценке аналитиков Сбербанка, к концу года объем наличных на руках у жителей России может превысить 20 триллионов рублей. Как сказал финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, это очень тревожный момент. В ответ россияне могут возразить, а других тревожных моментов вы не заметили? Ну, например, сбоев интернета, из-за которых платеж элементарно может не пройти. Усиление мониторинга затратами россиян, блокировок счетов во имя борьбы с мошенниками. И, наконец, вышеупомянутых разговоров о банковском кризисе. Так что момент действительно тревожный. И трудно упрекать россиян, что они не хотят загодя расслабиться и получать удовольствие. Кроме того, как справедливо отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, цитирую, «большая часть людей даже в бытовом плане сталкивалась с простой просьбой на рынке или тренера в спортзале об оплате наличными, а за плату наличными дают скидку до 10%. На фоне такой выгоды любой кэшбэк отдыхает». Первый зампред Центробанка Алексей Заботкин констатирует схожие причины ухода в наличные. Остается предположить, что если снятие наличных со счетов или контроль за покупками, равно как и интернет-сбои, будут ужесточаться, то это только усилит желание россиян пользоваться старыми добрыми банкнотами и монетами. Тут ведь как?
4: Все побежали. И я побежал.
1: Помимо ограничений в российской экономической повестке, появилась новая тема, и она набирает обороты. Принципиальная борьба со всякого рода ограничениями и ущемлениями. С такими знаменами выступила новая политическая сила – партия «Единая Россия». В «Единой России» заявили, что необходимо снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу, А в практике применения всевозможных ограничивающих законов случается много перегибов. Кроме того, единороссы предлагают не штрафовать людей и бизнесы за мелкие нарушения всевозможных правил, если это нарушение допущено впервые. Конечно, некоторые радикальные фракции в Думе еще смелее предлагают поблажки. Например, депутаты от партии «Новые люди» предложили совсем якобинское решение – не штрафовать россиян за самовольный ремонт дорог. Потому что ремонтируют лишенцы, ямы засыпают, асфальтоукладчиков нанимают частным образом, а это государственная вотчина. Как заявила эксперт Народного фронта Катерина Соловьева, цитирую, «Если законопроект будет принят, люди начнут делать весь ремонт самостоятельно, что нарушает принцип регулирования отношений между обществом и властью». Конец цитаты. Тут россияне, полагаю, осознают, что лучше свалиться в яму на дороге, чем нарушить принцип регулирования отношений. И это правильно, потому что из ямы выбраться можно, а вот из отношений с государством затруднительно. В «Единой России» призвали перестать прессовать самозанятых и не менять условия их работы как минимум до конца 2028 года. В правительстве ранее говорили, что и так не собираются нарушать свое обещание ничего не менять в статусе самозанятых до конца десятилетнего эксперимента. Но лишний раз защитить самозанятых тоже не помешает. Особенно если сначала напасть, а потом защитить. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев вообще предложил продлить эксперимент с самозанятыми до 2035 года. Но это, конечно, уже радикализм. В «Единой России» предлагают защищать все-таки в соответствии с ранее установленными правилами. То есть до 2028 года.
5: По квитанции корова рыжая одна.
6: Да.
5: Брали мы ее одну по квитанции. Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.
1: Несколько ранее в «Единой России» написали законопроект, отменяющий дальнейшее снижение планки НДС для малого бизнеса. Правда, перед этим сначала Владимир Путин сказал об этом, а потом Министерство финансов подтвердило. Но, опять же, почему бы не броситься на помощь малому бизнесу после того, как нападение на него отменили? Помимо борьбы за защиту самозанятых от возможного нарушения государством своего обещания и борьбы за защиту малого бизнеса от налогового прессинга, в «Единой России» потребовали разобраться с ограничениями при приеме в старшие классы школы. Потому что в некоторых школах, как заявили единороссы, самовольно ставят препоны при переходе школьников в 10 класс. Ранее, правда, единороссы призывали способствовать тому, чтобы школьники шли на заводы, но теперь ратуют за облегчение доступа к высшему образованию. Кроме того, в «Единой России» заявили, что партия не причастна к ограничениям в интернете. Депутат Госдумы Сергей Боярский сказал, цитирую, «Единая Россия по факту к тем запретам, которые сейчас на слуху, впрямую к инициативам не имеет никакого отношения. Это наши политические конкуренты выворачивают все. Знаете, как тень на плетень называется?» Конец цитаты. Он напомнил, что законы по регулированию интернета принимались при участии депутатов из разных партий. Проблема в том, что ранее партии «Новые люди», «Справедливая Россия» и КПРФ тоже выступали против избыточных ограничений в интернете. И тогда возникает вопрос, а кто же принимал большинством голосов всевозможные ограничительные законы? Впрочем, это история давняя, а сейчас партия четко объяснила свое отношение к интернет-диктату. Так или иначе, но набирающая обороты принципиальная борьба «Единой России» против запретов и ограничений дала свои политические результаты. После снижения рейтинга этой партии до 27% в апреле, в июне, согласно свежим данным ВСИОМ, он вырос до 35%. К тому же качество этих оценок явно теперь стало выше. В мае ВСИОМ сменил методику расчета политических рейтингов. И это внушает надежду, что на сентябрьских выборах в парламент «Единая Россия» наберет большинство голосов и продолжит бороться за права и свободы россиян.
7: Как же это уж само собой, да?
1: Цензурные ограничения начали влиять вслед за книжной и на отрасль кинематографии. Как сообщает «Коммерсант», в российских онлайн-кинотеатрах начали вырезать некоторые сцены и предупреждать об этом специальными титрами. То есть имеются в виду эпизоды, где герои фильмов ведут себя безнравственно и покушаются на пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Согласно исследованию компании «Спектр», это вызывает недовольство зрителей и приводит к тому, что многие отписываются от легальных онлайн-кинотеатров и начинают искать в сети пиратские копии. Но здесь проблема может быть решена также при помощи партии «Единая Россия». Недавно «Единая Россия» заявила, что считает неоправданными и чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений. Как сказал член Генерального совета партии, заместитель генерального директора ВГТРК, Евгений Поддубный, партийцы против откровенно глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке. Правда, тут, перефразируя Сталина, можно возразить, другой цензуры у нас для вас нет, но это не точно. Так что придется подождать, когда будут устаканены границы ограничений как в книжном деле, так и в кинематографе. По словам одного из экспертов, директора департамента новых технологий одной компании, Дмитрия Колесова, оценивать влияние ограничений в кинематографе пока рано. Надо смотреть в перспективе как минимум 5-6 лет. Правда, если так долго смотреть, то может случиться конфуз.
6: А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
8: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
9: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха, Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. них, и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий министр энергетики и тарифов Дагестана Денислам Иманмурзаев провел совещание по ситуации с топливом, обеспечением и розничными ценами на АЗС в Дагестане. Я напомню, что в республике зафиксирован рост цен и перебои с поставками из-за отказа заводов отгружать ранее оплаченное топливо. Региональное министерство обратилось в Минэнерго России с просьбой урегулировать отгрузку топлива. Владельцы АЗС в Дагестане вынуждены ввести ограничения. Бензин АИ-92 и АИ-95 отпускается не более 20 литров в одни руки. В регионе действует. Я напомню, что 739 АЗС все принадлежат частным предпринимателям, собственных производителей ГСМ в Дагестане нет. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с председателем правительства Дагестана Магомедом Армазановым. Министр рассмотрел жилые дома, которые получили критические повреждения, а также объекты, обеспечивающие инфраструктуры, котельные, трансформаторные подстанции, насосные станции и очистные сооружения. По итогам выезда были даны поручения по ускорению обследования технического состояния построек и оперативной подготовке сметной документации. Отдельным блоком обсуждались вопросы переселения граждан из зон, подтвержденных повторному затоплению, а именно вопросом по предоставлению жилья в безопасных районах. Важнейшим направлением взаимодействия остается восстановление социальной инфраструктуры. Ну а на побережье Черного и Каспийского моря стали замечать змеи, об этом пишет газета.ру. Рептилии, в частности, видели на пляжах в Сочи, Севастополе, в Дербенте и в Махачкале. Биологи отмечают, что одна из главных причин переезда водяных змей – увеличение солености Азовского и Черных морей за последние десятилетия, а также Каспийского моря. Это меняет распределение рыбы и кормовой базы. Водяные ужи в Каспийском море, например, могут активно перемещаться вдоль побережья и через район, через реку Волга. На рост популяции водяных змей на Каспийском море повлияла также теплая погода, так как рептилии относятся к хладнокровным животным и зависят от температуры окружающей среды. Помимо прочего, на увеличение количества змей на побережье Черного моря повлияли сильные осадки и паводки в Краснодарском крае, после которых змей вынесло из дельты Кубани, лиманов и устьев небольших рек. На рост популяции в Каспийском море повлияло крупнейшее наводнение в Дагестане, которое произошло этой весной. Ну и улица Пушкина в Махачкале будет перекрыта на сутки. На участке от улицы Магомеда Яракского до улицы Ливаневского движение автомобиля будет прекращено с 26 июня с 23.00 до 23.00 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи. Ну и к новостям культуры. В Витебском областном краеведческом музее открылась выставка Национального музея Дагестана имени Тахаугоди «Мой Дагестан». Экспозиция объединяет предметы быта, фотографии, живописные и графические работы, которые раскрывают богатую этническую картину республики и ее живые традиции. Для гостей в Витебске провели мастер-классы. Научный сотрудник Ганадинского музея Патимат Юсупова украшала кашемированные шали шелковой вышивкой и бахромой. Всего представлено около 300 подлинных самобытных артефактов. Ну и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину, передает РИА Новости. По задумке парламентариев, стоимости территории действия абонемента могут определять сами регионы или муниципалитеты с учетом транспортной ситуации. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования.

Воги. Первые две из них российские, но сборка китайская. Воги полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 июня 1845 года в России был принят манифест, заметно изменивший правила получения дворянства за заслуги. Если раньше потомственное дворянство можно было обрести, дослужившись до 8 класса по табеле о рангах, то теперь планка поднялась. Заветный статус становился доступен лишь с чина не ниже 5 класса. Это решение отразило важный поворот. Государство стремилось укрепить элиту, сделать дворянство более закрытым и значимым. За этим шагом не просто бюрократическая правка, а целая философия эпохи. Ценность статуса росла вместе с высотой планки. Чтобы войти в ряды потомственного дворянства, теперь требовалось больше лет службы, больше выдержки, больше весомых достижений. Можно представить, как в тот период менялись надежды и расчеты людей, связавших жизнь с государственной службой. Для одних новая норма стала отрезвляющим рубежом, мечтой, которая вдруг оказалась за заметно дальше, а для других – мощным стимулом, если уж идти по этому пути, то всерьез, ставя перед собой по-настоящему большие цепи. Чиновник или военный теперь словно проходил дополнительную проверку на прочность, готов ли он годами доказывать свою преданность делу, чтобы заслужить то, что ему недавно давалось чуть легче. Интересно и то, как этот шаг вписался в общий вектор развития страны XIX века в России. Время поисков баланса между традициями и переменами, между открытостью возможностей и необходимостью сохранять устойчивость государственных устоев. Поднимая планку до дворянства, власть одновременно задавала и новый стандарт служения. Не просто формальное продвижение по ступеням карьеры, а подлинная ощутимая польза для страны. История напоминает, порой именно границы и условия раскрывают подлинную цену признания. И за каждой такой датой судьбы людей, чья жизнь измерялась не

0: только званиями, но и тем, сколько сил они вложили, чтобы их заслужить. А еще непростые решения тех, кто определял правила игры, пытаясь угадать, что лучше послужит будущему государству. Пусть эта страница прошлого станет для нас поводом задуматься, а что для нас сегодня значит заслужить свое место и какие ориентиры мы выбираем, выстраивая путь к важным целям.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Филитзах – покинутое село в Дагестане. Аул расположен в восточной части Ахтынского района на западном склоне Шалбуздагского хребта, в верховьях ущелья Маглахчая. До районного центра Ахты – 20 километров. Близ села находится урочища Нисинпел, Кикинкел и Курускул. С начала XVI века по 1839 год Филитзах входил в Докуспоринское вольное общество. В 1939 году село было присоединено к Российской империи. Вместе с селами Балуджа и Ялджух образовал Ялджухское сельское общество. В 1892 году 15 семей переселилось в Турцию и образовало самостоятельный хутор Дагестан-Кю под Стамбулом. Почти 30 лет спустя Филитзах был включен в состав новообразованного Ахтынского района. Известно, что в 1953 году жители этого аула были переселены в село Советское Магарамкентского района. В 1869 году в селе проживало 270 человек, из них 147 мужчин и 123 женщины. Село состояло из 33 домов. В Южном Филитзахе проживало 153 человека, 78 мужчин и 75 женщин. Дворов было 21.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. «Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация», — сказал глава комитета. При досрочном погашении ипотеки сокращение срока кредита обычно дает вдвое большую экономию, чем уменьшение ежемесячного платежа. Об этом газете «Ру» рассказал сооснователь и совладелец девелоперской группы Антон Винер. По его словам, досрочное погашение остается одним из главных способов снизить переплату по ипотеке. Однако итоговая выгода зависит от срока кредита, структуры платежей и выбранной стратегии, предупредил он. Специалист пояснил, что наибольший эффект досрочные взносы дают в первой половине срока. В этот период значительная часть ежемесячного платежа идет на проценты, а не на погашение основного долга. Поэтому чем раньше заемщик уменьшает тело кредита, тем меньше процентов он заплатит банку, уточнил Минер. И в завершении выпуска: ГОСТ на проверку прочности каблуков в женской обуви заработает в России со 2 ноября 2026 года. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта. Во время испытания прочности каблука обувь закрепляют в специальной машине, которая фиксирует нос неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. В стандарте указывается, что такая нагрузка в 2-3 раза выше той, которая происходит при ходьбе. На следующем этапе силу увеличивают до 400 ньютонов. Далее нагрузку снимают и проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. 57-летний житель Сергокалинского района погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, 23 июня 2026 года примерно в 8:35 на 410-м километре федеральной автодороги Астрахань-Махачкала в Абаюртовском районе 57-летний житель Сергокалинского района, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мэн» под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров в возрасте 28 и 32 лет доставлены в медицинское учреждение. В Махачкале осужден к 5 годам лишения свободы виновник смертельного дорожного транспортного происшествия. Советским районным судом города Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по пункту В части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права управлять транспортным средством на 2 года и 6 месяцев. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не стоит дарить цветы в горшках. Согласно этикету, это грубое нарушение, ведь вы дарите ответственность, заботу и головную боль при частых командировках.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 июня 1855 года в Астрахани родилась Лидия Петровна Тераская. Человек, чье имя навсегда вписано в звездные карты. Большую часть жизни Тераская преподавала французский язык, и казалось, ее путь далек от астрономии. Но судьба распорядилась иначе. Рядом с мужем, известным астрономом Витальдом Тераским, Лидия открыла для себя небо, и оно ответило ей тысячами мерцающих тайн. С конца XIX века Лидия Петровна погрузилась в кропотливую, почти медитативную работу. Она сравнивала фотопластинки звездного неба, выискивала малейшие перемены в блеске далеких светил. Это требовало невероятного терпения – часами всматриваться в снимки, ловить едва заметные колебания света. И результат превзошел все ожидания. За годы исследования Тераская открыла 219 переменных звезд. Для эпохи, когда женщина в науке была редкостью, это был настоящий подвиг точности и настойчивости. Каждая из этих звезд не просто точка в каталоге. Переменные звезды стали для астрономии ключом к пониманию устройства Вселенной. Они помогают измерять расстояние до галактик, раскрывать законы жизни и смерти светил. И в том, что эти ключи оказались в руках ученых, есть немалая заслуга Лидии Тераской. Ее история напоминает нам, великое не всегда заявляет о себе громко. Порой оно рождается в тишине, в умении день за днем всматриваться в неизвестное и однажды разглядеть там то, чего раньше никто не видел. Так пусть же ее пример вдохновляет нас не бояться идти туда, где еще не ступала нога человека. Будь то бескрайние просторы космоса или собственные, пока не раскрытые возможности. Ее история напоминает нам, великое не всегда заявляет о себе громко. Порой оно рождается в тишине, в упорном труде, в умении день за днем всматриваться в неизвестное и однажды разглядеть там то, чего раньше никто не видел.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3000 до 15000 йен. А многократная с 6 до 30 тысяч. Это более 180 долларов. Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствии с практикой других стран, пишет издание Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам, визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения, заявили в АТОР. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно. Консульский сбор не взимается.
6: Деньги дороги, как память.
5: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% общероссийский. Российские – 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске – 39 тысяч рублей.
6: Копейка рубль бережет.
5: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108, подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, на семью из 4 человек – 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы обращаете внимание на успешных людей, то довольно легко заметить несколько закономерных вещей. Они ведь не все ученые-ракетчики. На самом деле, некоторые из них даже не заканчивали колледж. Они не боятся потерпеть неудачу. На самом деле, они любят неудачи, так как это способ добиться успеха быстрее. Наконец, все они имеют отличные привычки. И одной из таких привычек является создание выигрышной утренней рутины. Как сказал известный мотивационный оратор и писатель Брайан Трейси, успешные люди – это просто те, у кого успешные привычки. И он прав. Особенно, когда речь заходит о победе утром. Один из способов сделать это известен как «час силы». Есть несколько различных версий, но все они имеют много общего. Приведу несколько примеров. «Час силы» Джека Кенфилда. Джек Кенфилд, автор серии «Куриный суп для души» и «Принципы успеха», любит свой «час силы». Его версия включает в себя 20 минут физических упражнений, 20 минут медитации и 20 минут чтения или просмотра чего-то позитивного и вдохновляющего. Это помогает ему начать утро с благодарности, движения и вдохновения. Одна общая вещь среди ультрауспешных людей – это избегать телефона в течение первого часа дня. Дайте себе цифровую детоксикацию. Кроме того, сколько раз просмотр телефона утром на самом деле сделал ваш день лучше? На самом деле это просто отвлечение, при котором легко попасть в водоворот социальных сетей. Поэтому направьте свой фокус внимания на то, что сможет реально сделать ваш день лучше. Час силы Тони Робинса. Тони Робинс является еще одним большим сторонником утренних процедур и имеет несколько различных ритуалов. В зависимости от количества времени, которое у вас есть в наличии. Не у всех всегда есть полные 60 минут каждый день. В этом случае важно иметь различные 15- и 30-минутные версии, вместо того, чтобы делать все сразу. Вот как выглядит 15-минутный ритуал Тони Робинса. Двигайтесь и дышите 5 минут. Как говорит Тони, движение создает эмоции. Используйте какое-нибудь диафрагмальное дыхание или короткую серию упражнений, чтобы пробудить свою нервную систему, как только вы проснетесь. Упражнение на благодарность 5 минут. Практически на каждом семинаре Тони Робинс говорит про важность благодарности. В этом упражнении сосредоточьтесь на трех вещах, за которые вы благодарны в своей жизни. Заклинание 5 минут. Заклинание – это форма утверждений, в которой вы используете свое тело и дыхание больше, чем просто чтение положительных утверждений. Тони говорил в нескольких интервью, что он обычно выкрикивал заклинания на максимальной громкости, когда ехал в своей машине. Он сказал, что они помогли перестроить его подсознание и помогли ему достичь большего. Если вы готовы начать свой час силы, то вот несколько простых ритуалов, которые вы можете добавить к своей рутине. Записывать благодарности или выражать благодарности вслух. Ведение журнала ваших целей и планов на будущее. Физические упражнения, йога, растяжка или быстрая прогулка. Смотреть или читать что-то вдохновляющее или поднимающее настроение. Приготовление здорового завтрака и приготовление здорового обеда. Помните, что вы всегда можете изменить условия вашего часа. Но получайте удовольствие от этого. И знайте, что это чрезвычайно эффективный метод, который поможет вам создать мощный и позитивный день. Начинай свой день с победы над собой. И тогда все остальные дела будут тебе по плечу.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Гирей Хаиров назначен временно исполняющим министра юстиции Дагестана. Указ об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что ранее он работал заместителем начальника управления судебного департамента в Республике Дагестан, начальником отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов. Является заслуженным юристом Республики Дагестан. Ну и Минэнерго Дагестана разъяснила ситуацию с резким ростом цен на топливо и его нехваткой в республике. Я напомню, что в Дагестане действует 739 СЗС, практически все они принадлежат частным предпринимателям. Собственники производителей горюче-смазочных материалов, то есть бензина, дизеля, масел и смазок, в Дагестане нет. СЗС закупает топливо на бирже, оно доставляется железнодорожным и автомобильным транспортом в нашу республику. В настоящее время фиксируют рост розничных цен и перебои с поставками, об этом нам сообщает Минэнерго. Ключевым проблемам в министерстве отнесли и тот факт, что заводы-изготовители не отгружают ранее оплаченное топливо. Таким образом, перебои в работе заводов, сезоны рост спроса, задержки от грузов и необходимость закупки топлива по завышенным ценам привели к тому, что АЗС в Дагестане ограничили продажу топлива и повысили цены. Я напомню, что власти республики обратились в Минэнерго России с просьбой урегулировать этот вопрос отгрузки топлива заводами. В Хунзахском районе выявлена незаконная добыча полезных ископаемых. По данным технического отчета, причиненный недрам ущерб оценивается в более 400 тысяч рублей. Так, например, в прошлом месяце текущего года специалисты управления Государственного геологического надзора Минприроды Дагестана совместно с сотрудниками УБЭП МВД по Республике Дагестан зафиксировали факты самовольной добычи ископаемых в русле реки Аварская Кайсу на территории Хунзахского района. Ведомство подчеркивает, что самовольное пользование недрами влечет уголовную ответственность. В селе Дургеле стартовал проект по санитарной очистке и благоустройству. В планах создания 30 современных контейнерных площадок с централизованным вывозом мусора региональным оператором. На первом этапе обустроено 10 площадок, на каждую установят евроконтейнеры объемом 8 кубометров для крупных объемов отходов. Это не просто замена баков, а комплексное обновление инфраструктуры. В Госдуме предложили выплачивать родителям 100 бальников ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Письмо с таким предложением депутаты направили заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко. При этом выплату предлагают предоставлять за каждый экзамен, сданный по 100 баллов. Об этом сообщает ТАСС. Парламентарии уверены, что такой высокий результат на ЕГЭ – результат не только высокого уровня подготовки школьника, но и многолетней поддержки со стороны семьи. Но и наши граждане считают Маргариту и Наташу Ростову самыми красивыми героями литературы. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, которое определяет красоту героини, 54% респондентов назвали ум. На втором месте – обаяние, а на третьем – искренность. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси отличился дублем в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии и принес сборной Аргентины победу 2-0. Как и в первом матче против Алжира, Месси мог оформить хэт-трик, но в самом начале матча аргентинец не смог реализовать пенальти, не попав в створ ворот. Благодаря этим голам 38-летний нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клоза. После двух туров аргентинцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Сборная Кабо-Верде сотворила еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу после неожиданной ничьи с европейским грандом сборной Испании. Африканцы добились того же результата в матче с Уругваем – 2-2. Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Краснодара Кевин Ленини, забивший первый гол для Кабо-Верде в истории чемпионатов мира. Уругвайцы ответили двумя голами под занавес первого тайма. Во второй половине встречи вышедший на замену нападающий Гента Элио Варелла восстановил равновесие и принес своей команде второе очко. После двух туров в группе H лидирует Испания, а Уругвай и Кабо-Верде имеют по 2 балла. Саудовская Аравия замыкает таблицу, и именно с ней Кабо-Верде проведет заключительный матч на групповом этапе. Клуб НХЛ Флорида Пантерс выменял у Оттавы Сенаторс олимпийского чемпиона и капитана канадцев Брэди Ткачука. В обмен на 26-летнего нападающего Сенаторс получили некоторые привилегии на драфтах лиги, в том числе 2 выбора в первом раунде предстоящего драфта. Годовая зарплата хоккеиста в новой команде более 8 миллионов долларов, однако уже через сезон он станет неограниченно свободным агентом. Во Флориде Ткачук впервые в истории воссоединился со своим братом Мэтью, вместе с которым они выиграли золото последней Олимпиады в составе сборной США. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Кудрявцев за долгие годы работы воспитал целую плеяду выдающихся фигуристов. Среди его воспитанников олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер игр 2002 года Илья Авербух, а также первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Кроме того, он работал с первой советской фигуристкой, выигравшей олимпийскую медаль в женском одиночном катании Кирой Ивановой и первым советским чемпионом мира Сергеем Волковым. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: ВБ-банк запустил полностью онлайн-оформление потребительских кредитов. От подачи заявки до ее одобрения проходит всего несколько минут, об этом сообщил представитель компании. Максимальная сумма кредита составляет 500 тысяч рублей на срок от 24 до 60 месяцев. Процентная ставка остается фиксированной на весь период действия договора. Деньги поступают на счет клиента после оформления всех необходимых документов и завершения периода охлаждения. После этого клиенты могут использовать средства по своему усмотрению, включая переводы, снятие наличных в банкоматах и оплату покупок на маркетплейсе. Основатель Wildberries и глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким ранее заявляла, что компания выбрала ВТБ своим стратегическим партнером, назвав его самым надежным банком в стране. Она отметила, что РВБ планирует интегрировать в банковские решения ВТБ свои технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы. По ее словам, партнерство должно стать началом новой эры финансовых услуг и укрепить цифровой платформенный суверенитет России.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 23 июня 1998 года в Питтсбурге произошло событие, которое многие поначалу воспринимали как сюжет из научной фантастики. Врачи медицинского центра Питтсбургского университета впервые в мире провели пересадку человеку искусственно выращенных клеток коры головного мозга. Пациенткой стала 62-летняя Альма Серазини, бывшая медсестра. После инсульта женщина потеряла речь, ее правая сторона тела была парализована, и казалось, что эти утраты необратимы. Но наука сделала шаг туда, где раньше была лишь надежда. В мозг пациентки через крошечные отверстия ввели 2 миллиона специально подготовленных нервных клеток. Уже на следующий день Альма смогла отправиться домой. До этого медицина в основном училась помогать людям жить с последствиями инсульта через реабилитацию, адаптацию и терпение. А эта операция обозначила иной путь. Не просто смириться с утратой, а попытаться вернуть утраченное. Это был переход от ограничения повреждений к настоящему восстановлению функций мозга. Конечно, это был лишь первый осторожный шаг, начало долгого пути исследований, проверок и поисков. Но в нем уже звучала огромная вера в то, что даже самые сложные раны можно исцелить. И в этом особый смысл той даты. Наука не просто ищет ответы, она возвращает людям будущее. И пусть эта история станет для нас напоминанием, за каждым великим открытием стоит не только формулы и лаборатории, но и люди, врачи, ученые, пациенты, чья смелость и вера в лучшее меняют мир. Ведь именно так, шаг за шагом, невозможное становится возможным.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь, работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация, сказал глава комитета. Пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь. Но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября. Об этом сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова в беседе с РИА Новости. Чаще всего в этот период клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, во оврагах или канавах, а также кладбищах с обильной растительностью, рассказала специалист. Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожными нужно быть людям в возрасте от 40 до 60 лет. В 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения. И в завершении выпуска: формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван траль пачахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван траль пачахри. Алим чухун нияр. Инсан хун захмэтсар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чухун нияр. Инсан хун захмэтсар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Я как психолог за экологичный поэтапный рост. То есть ко мне, когда приходят, спрашивают, сколько будет, я говорю, не знаю, но вам нужно расти поэтапно и экологично, да, чтобы это было безопасно для вашей психики, то есть чтобы не было отката и вы не ушли куда-то там совсем.
4: То есть увеличение идет просто за счет постепенного роста, x2,
3: да,
4: и все.
3: Да,
4: окей.
3: То же самое x10 можно сделать, да, поставить себе срок, допустим, не за месяц, а за полгода, например,
4: да,
3: или за 3 месяца. И каждый месяц поэтапно расти, так, чтобы психика была готова. Сделал шаг, сделал результат, зафиксировал.
4: А как, да, зафиксировал? Что имеется в виду зафиксировал?
3: Именно в моменте, да, научился справляться с этими деньгами. То есть научился правильно распределять, финансировать что-то, допустим, ну, инвестировать и так далее. То есть если сумма дискомфортна, тревога появляется, страх, значит, ты еще не готов расширять свою емкость. И здесь нужно работать как раз с этими паттернами, да, сценариями, программами, уже прослеживать вот то, что мы сегодня обсуждаем.
4: Понял. То есть, по сути, убирать вначале то, что мешает,
3: да,
4: давать пространство для... То есть, это и есть увеличение емкости за счет того, что ты убираешь,
3: да,
4: то, что мешает.
3: Именно, именно.
4: И уже только это дает большой рост.
3: Да.
4: Супер.
3: Да.
4: Теперь переходим дальше. Я, может, забегаю, но мне интересно самому. Теперь мы идем в сторону добавления тех мыслей и осознаний, которые увеличивают эту емкость, или как?
3: Теперь нужно проследить, да, вот эти вот сценарии, допустим, как их проследить. Теперь уже можно вот практику дать, да, ребятам.
4: О.
3: Допустим, первое, что нужно сделать, написать. Ты можешь сейчас подумать, Арман,
4: да,
3: большие деньги. С чем у тебя ассоциируется? Вот 5 ассоциаций. Большие деньги. Первое, что приходит, негативное.
4: Негативная?
3: Негативная.
4: Опасность.
3: Да.
4: Опасность.
3: Опасность.
4: Заберут.
3: Что значит опасность?
4: Заберут.
3: Заберут.
4: Да.
3: У кого забирали деньги?
4: У моего дедушки, прадедушки.
3: Ну вот.
4: Раскулачивали,
3: да,
4: его.
3: Да. Это еще один, да, момент, когда закладывается сценарий, это родовой как раз-таки, но он более глубинный, его не проследить, его нужно уже с экспертом прослеживать.
4: Да, да,
3: да. То есть, когда мы отрабатываем, психика, она многоуровневая, когда мы отрабатываем верхние слои детства, там родительские сценарии и так далее, там уже дальше родовые идут сценарии.
4: Окей.
3: И вот видишь, у тебя сейчас родовой, так как ты работал,
4: да,
3: над собой, ты проходил практики, да, с психологом и так далее, у тебя сейчас родовой вышел. Вот. А тут нужно уже отработать, то есть отсепарироваться от этой программы. Когда мы осознаем, у нас появляется выбор. То есть у нашего мозга появляется выбор, что оказывается можно по-другому, не обязательно, чтобы отобрали, да. И успешный человек на самом деле это тот человек, который знает, чего он хочет. Наша психика, она постоянно фокусируется на негативе, то есть на том опыте, который у нас есть, чтобы нас защитить. Когда мы фокус переносим на то, что я хочу, а что я хочу вместо этого, да, тогда у нас выбор появляется.
4: Я хочу, наоборот, безопасность.
3: А в слове «безопасность» уже есть слово «опасность».
4: Да,
3: то есть мозг, твой мозг, мышление, видишь, оно бессознательно, ты даже это проговариваешь,
4: да,
3: оно сфокусировано на опасности. Подбери слово…
4: Комфорт.
3: Комфорт.
4: Да.
3: Комфорт. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь комфорт?
4: Комфорт, почему-то картинки такие, отель, лобби, такое спокойствие, я сижу,
3: эмоции
4: расслабленно.
3: Какие?
4: Гармония на душе.
3: Гармония,
4: такая,
3: отлично.
4: Да.
3: Поэтому, что здесь можно сделать, техника какая, практика, каждый может выявить свои сценарии и программы. То есть, большие деньги-опасность, Что еще было?
4: Опасность, это про страх, про негативные, да, моменты?
3: Да, негативные.
4: Опасность, риски.
3: Риски. Да. Что значит риски?
4: Риски – это значит, что может всякое произойти. Типа,
3: всякое –
4: может кто-то
3: что?
4: Кинуть, может кто-то там что-то плохое сделать. Ну, то есть вот такие вещи.
3: Да. А что может плохое произойти?
4: Украсть, обмануть, вот эта история.
3: У кого-то крали, обманывали в детстве?
4: Ну, я видел в детстве, как наш дом воровали, ну, квартиру воровали.
3: Вот.
4: Да. Когда заработали деньги большие, папа, вот. О, прикольно.
3: У тебя есть сценарий, если да, я заработаю большие деньги, меня то есть обкрадут. Ты уже зарабатываешь, почему, вот еще причина, почему я распределяю, у меня могут их украсть, да, меня могут ограбить там и так далее.
4: Офигеть.
3: Поэтому что мы делаем, да, прописываем ассоциации негативные и прослеживаем, откуда эта установка, вот как я задаю вопрос, откуда она? Она из детства.
4: Делаем то же самое прямо сейчас, да. Супер полезно.
3: А далее прослеживаем, как она повлияла на мою жизнь. В твоем случае, с твоим потенциалом, Арман, ты себя ограничил этими установками, да? Ты бессознательно делал все возможное, чтобы избавляться от этих, от этих денег. Да,
4: да. Согласен.
3: Далее, следующее, что бы я хотел взамен вместо этого? Тут, чтобы создать, сформулировать позитивную установку, позитивный сценарий, во-первых, частицы не должно быть, слово безопасность, то есть там уже опасность есть.
4: Да.
3: И это слово, то есть нету правильных, неправильных установок, есть ваше или не ваше, оно должно быть вам комфортно.
4: Вот у меня слово возникло «везение».
3: То есть вот, сформулирую, мои это, большие деньги.
4: Мои большие деньги еще приумножаются просто потому, что мне везет.
3: Что ты чувствуешь, когда ты это проговоришь?
4: Относительно тех старых убеждений это нереально. То есть
3: твой мозг не верит.
4: Да, это нереально.
3: Тогда
4: да,
3: это неправильная установка, надо ее поменять. Это не твоя установка.
4: А, окей.
3: Да. Давай подберем другие
4: так,
3: слова.
4: Так, если у меня до этого был риск, да, то сейчас что у меня может быть?
3: Вместо риска чего бы ты хотел? Давай твой фокус перенесем на то, что я хочу.
4: Так, риск.
3: Для чего тебе нужны деньги?
4: Чтобы проживать разный интересный опыт в жизни.
3: Хорошо, тогда сформулирую мои большие деньги.
4: Помогают мне проживать разный интересный опыт.
3: Что ты чувствуешь?
4: Вот это правда.
3: Идет энергия.
4: Это идет энергия,
3: всё,
4: да.
3: Это твое, значит.
4: Все, да. Все, согласен. Угу.
3: И дальше каждую установку можно вот так вот поменять, но при этом пропустить через себя.
4: А я думал, как антоним нужен, грубо говоря, противоположный.
3: Нет, нет, то есть... это должно быть твое слово, потому что за каждым словом, Арман, за каждой мыслью стоит целая история, травма. То есть у тебя может наоборот
4: уникальный
3: откат случиться. Да, это уникально.
4: Все, все, все.
3: Индивидуально.
4: Просто вы, короче, можете свой старый вот негативную установку поменять на новую, и она не обязательно должна быть противоположной,
3: да.
4: Она может быть любой, и самый главный критерий – это у вас поднимается энергия, да?
3: Да, супер. Это пропустить через себя, если мозг не верит, сомнения, тревога – это не ваше. Допустим, установка, аффирмация «я магнит для денег», да. Она не рабочая, она не работает.
4: Ага.
3: То есть, если у человека там куча сценариев негативных, и он говорит «я магнит для денег», у него все включится, все защиты включатся. И будет полный откат, он будет избавляться от денег. Может быть, он и притянет кучу денег, но он также от них избавится. Поэтому здесь все очень индивидуально, надо пропускать через себя.
4: Окей, супер. Так, теперь у нас какой этап следующий? Или на этом все? Именно с точки зрения вот перепрошивки.
3: Далее,
4: идет.
3: Да, далее, то есть это как перепрограммирование мозга. Эти установки, они у вас работали десятки лет. Вот сколько тебе лет, столько они и работали. Поэтому, чтобы поменять и внедрить новые установки,
4: так.
3: Нужно время. На курсах, книгах говорят 21 день, 2-3 месяца, неправда. Так не работают, да, установки, так нейронные связи не закладываются, не закрепляются. Полгода в среднем.
4: Полгода.
3: Полгода. То есть эти установки выписать, проверить, подходят ли они мне. Допустим, те же заметки в телефоне или голосовым, если вы аудиал, да, голосовым записать себе и периодически слушать. Периодически возвращать свой фокус к этим установкам, напоминать себе новые, для того, чтобы их внедрить и закрепить.
4: А еще мне кажется, как будто нужно прожить опыт, который связан именно с вашей новой установкой. К примеру, допустим, я как говорил, комфорт. Заработать деньги и там повести себя в спа, где комфортно.
3: Да.
4: И прям вот взять и зафиксировать. Я заработал деньги и попал в комфорт.
3: Это вообще супер. Допустим, если человек привык к эмоциональным качелям, то есть он получил деньги на карту и тут же раздает, то в этом случае нужно уже сознательно поменять свое поведение. Да, это уже когнитивно-поведенческая терапия. То есть, допустим, сутки эти деньги не раздавать и просто пережить новый опыт.
4: И сказать,
3: ощутить новые эмоции.
4: Я не раскидывал деньги, да. Я выжил, это было безопасно.
3: Да.
4: Супер, новый опыт.
3: Да.
4: Классно, классно.
3: То есть мозг, он получает новые эмоции, новый опыт, и он понимает, it's okay, то есть все нормально, жить можно, и у него появляется выбор.
4: Теперь у меня такая мысль. Если мы по вот этому списку прошлись, мы прошлись по нему,
3: да.
4: У меня теперь есть новые мысли, вопросы. Какие... Вот есть книги, да, там вот я говорил уже в первом подкасте «Счастливый карман полный денег», допустим, классная книга.
3: Угу.
4: Мне она очень понравилась, там было много классных новых мыслей, которые мне прям вошли, и это на меня повлияло. Вот какие есть у вас такие топ, там, не знаю, 5-7 инсайтов касательно денег? Вот мысли эти реально работают. Вот ты их берешь себе в голову, засовываешь, и это реально влияет. Что вот такое есть?
3: Ну, во-первых, успех – это про состояние. То есть нужно создавать это состояние. Недостаточно, да, чтобы вы действовали, там, что-то меняли, финансовые инструменты использовали, когда внутри у вас состояние выживания, то есть вы выживаете. Это состояние, к которому мозг привык. Нужно постараться создать другое состояние, состояние стабильности, то, что вы хотите взамен вместо этого. Это
4: прикольно.
3: Первое состояние. Да.
4: Вот можно я тут добавлю?
3: Да.
4: А вот, может быть, я не знаю, наверное, это вряд ли связано, но прикольно звучит. Говорят же, состояние того миллиардера вот столько-то. Состояние его
3: именно, да,
4: на миллиарды
3: классно,
4: долларов.
3: Да.
4: Прикольно.
3: Да,
4: может
3: да.
4: быть, это тоже как-то
3: именно.
4: Связано.
3: А далее, что еще? То есть успешный человек, да, это тот, который четко знает, чего он хочет. Деньги приходят на цели. Большие деньги приходят на большие цели. Если у тебя нет больших целей, конкретных, для чего тебе нужны деньги, денег не будет. Они будут приходить на твои потребности, чтобы закрыть, да, твои базовые потребности. Допустим, ты хочешь 10 миллионов, а твои базовые потребности 2 миллиона. Ты будешь получать 2, закрывать. Зачем тебе эти 8 миллионов, например, нужны? То есть обязательно нужно расписать, я хочу такую-то сумму, для чего она мне нужна. Следующий момент – писать. Чем отличается миллиардер от миллионера? Миллиардер все записывает. Нужно обязательно записывать. Допустим, если с точки зрения веры, да, то Всевышний в первую очередь создал калям, письменную трость. И он записал всю нашу историю от первого человека Адама до последнего. То есть и мы, когда все расписываем, да, то мозг все это видит, фиксирует, это обязательно реализовывается в жизни. И цель – это мечта, упакована в даты, сроки, в цифры.
4: Ой, классная мысль.
3: Да, обязательно.
4: Можно я тут добавлю? Да. У меня есть блокнот, и я постоянно каждый день в него, ну, практически каждый день, бывает иногда там исчезаю, ну, буквально на пару дней. Я каждый день пишу про свои цели и именно что я хочу. И
3: супер.
4: Там часто бывают именно какие-то даже материальные моменты. И я заметил, что 90% по итогу реализовалось.
3: Именно, Арман, с вероятностью более чем 90% эти цели реализовываются. А вообще классно, если цели писать каждый день. Это техника Брайана Трейси, да?
4: Вот,
3: то
4: вот,
3: есть
4: вот.
3: Каждый день 10 целей и не подглядывать, что я вчера написала, допустим. Сегодня я пишу 10, завтра могу какие-то еще. А потом те цели, которые повторяются, это твои истинные цели. И они реализовываются.
4: Супер.
3: Все, что я расписала,
4: забирайте.
3: У меня в жизни реализовалось.
4: Классно. Все, забирайте себе эту практику,
3: да.
4: Заведите тетрадку, блокнот там, не знаю, но не в заметках, именно вот рукой написать, да? Мне кажется, в этом
3: даже
4: не кайф.
3: Даже в заметках. Вообще классно, конечно, рукой писать,
4: да.
3: Но если нет возможности, вы в самолете, вы где-то еще, да, не теряйте время, пишите
4: супер.
3: В заметках.
4: Классно.
3: Это тоже
4: классно.
3: Работает.
4: Отлично. Так, что еще?
3: Постоянно, да, анализировать свое состояние, например, через полгода опять же провести эту практику, большие деньги тире, потому что мы же растем поэтапно, там уже другой этап, другой уровень, и что там выйдет? Там что-то другое вообще выйдет.
4: Прикольно.
3: Этого
4: прикольно.
3: Не будет.
4: Можно я от себя добавлю? Я бы еще добавил насмотренность. То есть все-таки важно именно находиться в пространстве с людьми, у кого есть примерно что-то, что вы хотите, или та денежная цель или состояние денежное, которое вы хотите. Потому что мне это очень сильно помогло.
3: Да.
4: Я вот был на одном мастер-майнде вот у Михаила Дашкиева, mm-hmm. и там ребята, ну, очень хорошо зарабатывают, кратно больше, чем я. И я просто с ними в течение 6 дней находился рядом, общался, смотрел, как они думают, как они общаются, что они кушают, что они говорят, как они стоят, как они сидят. И все уже верно. Только от этого появились новые поведения, новые мысли, да. новые осознания. Тоже
3: все
4: факт.
3: Верно, Арман. Очень важно окружение, но важно не только окружение, а то, чем ты себя окружаешь. Это тоже важно. Где ты находишься, что видят твои глаза, что ты читаешь, что ты смотришь. Даже соцсети, на кого ты подписан. Допустим, у меня, на кого я подписываюсь, они появляются в моей жизни. Я на вас с Кариной недавно подписалась, и вы появились в моей жизни, да?
4: Да.
3: То есть вот это очень важно, если правильно научиться ставить цели, свою энергию направлять, именно фокус на то, что я хочу, оно быстро появляется в жизни. И еще фокус, очень важный момент, да, на то, что я хочу. То есть что я могу порекомендовать, это вообще классная практика. Наш мозг, он сфокусирован на негативе постоянно. Угу. А что будет, там, чтобы мы выжили?
4: Да.
3: Когда какая-то мысль появилась негативно, проследите ее. За этой мыслью всегда стоит какая-то история. Паттерн, сценарий, травма. То есть эта мысль просто так не появилась. Проследите ее и поменяйте ее. А что бы я хотел взамен? Таким образом можно буквально поменять свое мышление. Потом это уже войдет в привычку, в практику. И таким образом вы будете вытеснять, то есть мы не можем удалить эти паттерны, ну никак, но мы можем их заменить.
4: Вот, по-моему, вы сами говорили мне, что у нас базово именно негативное мышление,
3: да,
4: только
3: да.
4: из-за того, что, чтобы мы выжили.
3: Да.
4: Условно, наши предки там, нужно было там от саблезубого тигра, да, там
3: да.
4: убегать, и поэтому они негативно мысли думали там условно, угу. сейчас из леса выбежит, надо убегать. И поэтому позитивное мышление, которое сейчас модно, все про него угу. говорят, оно как бы неестественно, по сути, да?
3: Потому что именно визуальный мозг – это мозг, который отвечает за будущее, программирование, структурирование. Это сам молодой мозг, он позже появился. Первый мозг – это рептильный мозг, мозг выживания, и он у нас сразу реагирует, да, в первую очередь, чтобы мы выжили. А поэтому, если прослеживать, да, эти сценарии, как бы, они уже не актуальны, это ложные убеждения, они работали, когда ты был ребенком, сейчас ты уже взрослый мужчина, другие возможности, другое время, они тебя загоняют в эти рамки. Проследил, поменял, а что я хочу взамен? Тут же, в моменте, и тут же, вот прочувствуешь, да, у тебя сразу другая энергия придет,
4: да,
3: пойдет, другое
4: правда.
3: Состояние. А потом эта мысль, она у тебя закрепится, эта Супер. Картинка закрепится.
4: А можно такой вопрос? То есть, по сути, позитивному мышлению нам всем придется научиться.
3: Именно, то этому есть, надо учиться.
4: Это не то,
3: каждый
4: что...
3: день.
4: То есть ни у кого базово его прям нет такого, нет. что вот все такие ходят и целый день там.
3: Абсолютно, мы все выживаем, то есть нам всем нужно выживать. Кто-то менее позитивно, кто-то более тревожно, да, есть этот момент, но тем не менее над ним нужно работать. То есть прям прослеживать и менять эти установки буквально.
4: То есть люди, кто хронически ходит в негативе, по сути просто и не научились в должной мере перестраиваться на что-то позитивное. Не научились
3: да,
4: позитивно мыслить.
3: Абсолютно. То есть, и обрати внимание, те, кто ходят в негативе, они увеличивают, приумножают этот негатив в своей жизни. То есть, если твой фокус на негативе, этого будет больше в твоей жизни. Если ты его перенесешь, я не про розовые очки,
4: да.
3: на самом деле.
4: Не,
3: да?
4: не, я понял.
3: Я именно про мышление, как его поменять. Тогда больше в твоей жизни появится позитивного. Того, чего ты хочешь. По сути, мы получаем все, что мы хотим. Просто наше мышление, оно таким образом заложено, что мы именно фокусируемся на бессознательных травмах и на опыте, который у нас был. И еще хотела добавить, что самые свои важные решения мы принимаем в детстве. Вот эти программы и сценарии, на самом деле, это наши подсознательное намерение. То есть, если, допустим, человек хочет, он поставил цель, да, вот это важный момент, он поставил цель, он хочет машину, но при этом у него есть программа, что машина – это авария, машина – это расходы бессознательно, то он не получит эту машину, потому что его цель не совпадает с его намерением.
4: Прикольно. Я сейчас даже сразу подтверждение тоже дам, такое интересное, я сейчас увидел. я в детстве очень сильно переживал из-за того, что мой папа очень, ну, взрослый. Mm-hmm. Он 51-го года у меня. И мне, когда я был очень маленький, мне говорили: «Твой дедушка». И я всегда mm-hmm. плакал из-за этого. И я mm-hmm. прям помню, там, с 4 до 6 лет примерно каждый день вот Богу молился, плакал просто и просил, чтобы он у меня дольше жил, увидел моих внуков там и так далее. И прикольно, что я когда начал зарабатывать машины, квартиры первые, я брал именно папе, ну, то есть вот для них, да, для родителей, но с намерением подсознательно папе жизнь как бы продлить. И когда он мне еще каждый раз потом говорил, что благодаря этому я чувствую, что моя жизнь как будто вот продлилась.
3: Классно.
4: И я тогда прям испытывал нереальный кайф, и я теперь понимаю, почему это произошло.
3: Потому что это намерение, которое у тебя заложилось в детстве. Это решение ты принял в детстве.
4: Да.
3: И на самом деле все наши решения, все наши ситуации в жизни, да, это результат тех намерений, заложенных в детстве, тех решений, которые мы приняли именно в детстве. Но мы их не помним. Они на бессознательном уровне. Например, я в детстве всегда мечтала помогать людям. Да? И когда в ходе терапии и работы над собой я осознала, я хотела помогать финансово, деньгами. То есть, будучи ребенком, хотя мы сами где-то нуждались, я видела нуждающегося человека и думала, я бы хотела ему помочь. В результате, я экономист вообще, у меня первое образование — международная экономика, на английском языке я училась. В результате судьба так сложилась, что я стала коучем финансовым, психологом, и мои клиенты, отрабатывая их травму, психосоматику, начали расти в финансах. Это намерение, которое у меня заложилось, да, решение, которое я приняла в детстве. И оно есть у всех, но мы не помним, оно вытеснуто на бессознательном уровне.
4: Я вот сейчас осознаю, что у меня еще одно озарение, что то, что я пытаюсь постоянно дать пользу, информацию какую-то, передать ее, это у меня очень сильно в детстве было часто, что я там переживал из-за того, что не мог на некоторые вопросы ответы найти. Вот. Я их искал, искал, искал, mm-hmm. и я все время нуждался в информации. Mm-hmm. Я сейчас понимаю, что, возможно, я вот таким образом компенсирую вот эту историю,
3: да,
4: тоже.
3: На самом деле наши травмы делают нас теми, кем мы являемся. То есть они делают нас сильнее, где-то они начинают нам мешать, тут нужно уже отрабатывать, отпускать, да, где-то они, наоборот, дают мотивацию. Поэтому в твоем случае, да, это стала мотивация, где я хочу там папе помочь, я хочу миру пользу принести и так далее. И это и есть бессознательное намерение, это и есть наши программы и сценарии, которые мы транслируем миру. Потому что мир — это зеркало. А зеркало не каких-то мыслей, да, вот часто мы слышим выражение «мир — это зеркало». Так вот, мир, он отражает наши внутренние программы и сценарии, получается, наши бессознательные намерения, которые мы не прослеживаем.
4: Все, я думаю, вот это был просто финал.
3: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий министр энергетики и тарифов Дагестана Денислам Иманмурзаев провел совещание по ситуации с топливом, обеспечением и розничными ценами на АЗС в Дагестане. Я напомню, что в республике зафиксирован рост цен и перебои с поставками из-за отказа заводов отгружать ранее оплаченное топливо. Региональное министерство обратилось в Минэнерго России с просьбой урегулировать отгрузку топлива. Владельцы АЗС в Дагестане вынуждены ввести ограничения. Бензин АИ-92 и АИ-95 отпускается не более 20 литров в одни руки. В регионе действует. Я напомню, что 739 АЗС все принадлежат частным предпринимателям, собственных производителей ГСМ в Дагестане нет. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с председателем правительства Дагестана Магомедом Армазановым. Министр рассмотрел жилые дома, которые получили критические повреждения, а также объекты, обеспечивающие инфраструктуры, котельные, трансформаторные подстанции, насосные станции и очистные сооружения. По итогам выезда были даны поручения по ускорению обследования технического состояния построек и оперативной подготовке сметной документации. Отдельным блоком обсуждались вопросы переселения граждан из зон, подтвержденных повторному затоплению, а именно вопросом по предоставлению жилья в безопасных районах. Важнейшим направлением взаимодействия остается восстановление социальной инфраструктуры. Ну а на побережье Черного и Каспийского моря стали замечать змеи, об этом пишет газета.ру. Рептилии, в частности, видели на пляжах в Сочи, Севастополе, в Дербенте и в Махачкале. Биологи отмечают, что одна из главных причин переезда водяных змей – увеличение солености Азовского и Черных морей за последние десятилетия, а также Каспийского моря. Это меняет распределение рыбы и кормовой базы. Водяные ужи в Каспийском море, например, могут активно перемещаться вдоль побережья и через район, через реку Волга. На рост популяции водяных змей на Каспийском море повлияла также теплая погода, так как рептилии относятся к хладнокровным животным и зависят от температуры окружающей среды. Помимо прочего, на увеличение количества змей на побережье Черного моря повлияли сильные осадки и паводки в Краснодарском крае, после которых змей вынесло из дельты Кубани, лиманов и устьев небольших рек. На рост популяции в Каспийском море повлияло крупнейшее наводнение в Дагестане, которое произошло этой весной. Ну и улица Пушкина в Махачкале будет перекрыта на сутки. На участке от улицы Магомеда Яракского до улицы Ливаневского движение автомобиля будет прекращено с 26 июня с 23.00 до 23.00 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи. Ну и к новостям культуры. В Витебском областном краеведческом музее открылась выставка Национального музея Дагестана имени Тахаугоди «Мой Дагестан». Экспозиция объединяет предметы быта, фотографии, живописные и графические работы, которые раскрывают богатую этническую картину республики и ее живые традиции. Для гостей в Витебске провели мастер-классы. Научный сотрудник Ганадинского музея Патимат Юсупова украшала кашемированные шали шелковой вышивкой и бахромой. Всего представлено около 300 подлинных самобытных артефактов. Ну и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину, передает РИА Новости. По задумке парламентариев, стоимости территории действия абонемента могут определять сами регионы или муниципалитеты с учетом транспортной ситуации. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Среди победителей общероссийского конкурса «Эстафета вузовской науки 2025» была работа кандидата химических наук Абай Максумовой из Дагестанского госуниверситета. Это проект получения нано-пленок с антибактериальным покрытием. Изобретением заинтересовались врачи. Хирурги решили проверить, можно ли нанести нано-пленки на полипропиленовые грыжевые сетки, которые имплантируют в организм при операциях. Опыт оказался удачным. Сетка сохранила свои механические качества, улучшила антибактериальные свойства и оказалась совместима с живыми организмами. Эксперименты показали, что нано-покрытие безвредно для организма и позволяет избежать инфекционных осложнений после операции. Сейчас Абай Максумова вместе с коллегами разрабатывает технологию получения новых хирургических шовных материалов с антибактериальным покрытием. Другой ученый университета, руководитель лаборатории Smart Materials Фарид Аруджев, участвует в разработке умных материалов, способных из механической энергии получать электрическую. Такие материалы, в том числе пьезогенераторы, могут применяться в разных сферах, в том числе и в медицине, отслеживая в реальном времени различные параметры организма, к примеру, сердечный ритм и давление. Благодаря этому люди с хроническими заболеваниями смогут вовремя отреагировать на различные нештатные ситуации.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 23 июня 1961 года в силу вступил договор об Антарктиде. Документ, который по-настоящему определил свое время. В разгар холодной войны, когда мир балансировал на грани самых страшных конфликтов, страны смогли сделать важный шаг навстречу здравому смыслу. Они договорились, что ледяной континент не станет ничьей вотчиной. Антарктида не будет поделена на зоны влияния, а ее территории и прилегающие воды станут зоной, свободной от ядерного вооружения. Это решение звучит почти как утопия, и тем ценнее оно на фоне тревожной реальности 3 лет. Вместо того, чтобы превращать самый отдаленный уголок планеты в арену соперничества, государства выбрали иной путь – путь науки, сотрудничества и мира. Антарктида стала уникальной лабораторией под открытым небом, где ученые разных стран могут вместе изучать климат, льды и тайны Земли, не отвлекаясь на политические споры. За этим договором не просто строчки на бумаге, а вера в то, что даже в самые напряженные времена можно найти точки соприкосновения. Он напоминает нам, что границы на карте не обязательно должны становиться линиями разлома, а самые суровые земли планеты могут объединять людей ради знаний и сохранения мира. История Антарктиды учит простой, но важной мысли. Порой самое ценное, что мы можем оставить следующим поколениям, это не завоеванные территории, а сохраненный мир и важность вместе искать ответы на большие вопросы. Пусть этот пример вдохновляет нас и сегодня находить общие решения там, где, казалось бы, возможны лишь разногласия.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: За первые 5 месяцев этого года использование интернета сократилось на 4%. Об этом пишет «Коммерсант». Наибольшее падение произошло с апреля по май. Тогда время, проводимое в сети, уменьшилось с 256 до 243 минут в день. Параллельно снизилось и время просмотра традиционного телевидения на 5%. Особенно заметное сокращение охвата наблюдается среди пользователей мессенджеров. По информации от ГК «Родная речь», с января по май дневной охват WhatsApp уменьшился на 43%, до 25,5 миллионов пользователей, а у Telegram на 49%, до 40 миллионов. Все это связывают с ограничениями. В конце прошлого года Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp, а в феврале замедлил работу Telegram. В настоящее время оба сервиса недоступны в России без использования VPN. В таких условиях растет популярность нацмессенджера Max. Его дневной охват увеличился на 36,5%, до 68 миллионов пользователей. А в июне число зарегистрированных пользователей превысило 125 миллионов при ежедневной аудитории около 87 миллионов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Бумажные свидетельства органов ЗАГС перестанут быть обязательными и будут выдаваться только по желанию граждан. Об этом сообщила российская газета со ссылкой на Министерство юстиции. О планах по переходу к цифровой модели предоставления услуг рассказали на заседании региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое прошло в Бангкоке. В 2018 году в России создали единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, объединившие существовавшие региональные электронные базы. Полный переход от бумажных архивов к централизованному цифровому ресурсу завершился в 2020 году. Руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова рассказала RT, что зачисление зарплаты в ночное время не является нарушением. По ее словам, поступление денег на счет работника зависит от многих факторов, от особенностей работы банка, типа перевода, от даты и времени отправки средств работодателям. Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день, добавила юрист. И в завершении выпуска. Геологи обнаружили в канадском руднике Кит Крик в провинции Онтарио воду, которая могла быть изолирована в земной коре около 2 миллиардов лет. Об этом сообщает издание Space Daily со ссылкой на исследование Университета Торонто. По словам исследователей, жидкость оказалась чрезвычайно соленой, и концентрация солей примерно в 10 раз выше, чем в морской воде. Особенный интерес ученых вызвал тот факт, что в этой древней воде присутствовали микробные сообщества. Ученые считают, что микроорганизмы смогли выжить в полной темноте благодаря химическим реакциям между водой и окружающими минералами без участия солнечного света. Исследователи называют находку уникальным капсульным фрагментом ранней истории Земли. Она может помочь лучше понять, как развивалась жизнь в глубинных экосистемах планеты и в каких условиях микроорганизмы способны существовать миллиарды лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что де-факто в России разворачивается банковский кризис, поскольку доля проблемных активов, то бишь кредитов, с которыми проблемы, достигла критической точки более 10% от всего совокупного кредитного портфеля. Правда, эксперты считают, что банки все же могут справиться с этой проблемой. Однако тщательно муссируемые четвертый год подряд версии о замораживании или конфискации вкладов, информация о кризисе – новая подпитка. С другой стороны, процентные ставки по банковским вкладам сейчас вряд ли существенно понизятся, поэтому доходность депозитов по-прежнему остается привлекательной. Тем более, что Центробанк на своем заседании 19 июня понизил ключевую ставку всего на 0,25% до 14,25%. Это решение для российского рынка оказалось неожиданным. Накануне эксперты предполагали снижение либо на 0,5%, либо на 1%, а кто-то даже больше. Тем более, что на Петербургском форуме капитаны отечественной экономики вновь жаловались на высокую ставку, которая не дает развиваться. Более того, президент России Владимир Путин, отметив, что борьба с инфляцией дает результаты, сказал, что, цитирую, «мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки». После этого долго обсуждали неприсутствие Эльвиры Набиуллиной на ПМФ и на конференции Науфор. Гадали, что это за больничный такой. Но вот Набиуллина вышла с больничного, развеяла все слухи и сообщила, что потеряла голос. При этом характер она не потеряла и, вопреки всем, снизила ставку даже не на привычные 0,5%, а всего лишь на 1/4. Можно сказать, продемонстрировала, что умеет настоять на своем, даже перед первым лицом государства. В этом контексте такое гомеопатическое снижение выглядит даже вызовом. С другой стороны, никто же не может сказать, что ЦБ не продолжает снижение ставки.
2: Она все-таки упала, честное слово. Она упала, ты видел?
1: В эти же дни в Центробанке заявили, что надо окончательно выдавить с российского рынка оставшиеся карты Visa и MasterCard. Но против резко выступили многие банкиры, прежде всего Сбербанк. Сбербанки сказали, что такое решение не соответствует интересам банков и их клиентов, и предложили рубить хвост постепенно, уменьшая кэшбэки по иноплеменным картам. Замену этих карт на российскую Мир планируется продлить до 2030 года. В качестве утешения из-за высокой ключевой ставки и недоступности кредитов Центробанк объявил, что открывает специальную информационную платформу, на которой будет делать серию подкастов для малого и среднего бизнеса «Деньги для дела». С учетом нынешних кредитных условий и сворачивания программ государственной поддержки, девизом этого сериала может стать что-то вроде «Денег нет, но вы смотрите». В Министерстве финансов тем временем планируют ввести специальные комиссии, по сути косвенный налог, на инвестиции россиян в криптовалюты. Законопроект за сей счет уже внесен в Госдуму. Закон, дающий возможность вкладываться в криптовалюты, принят. Крупные финансовые организации уже готовятся предоставить россиянам такой доступ. Дело за малым – регламентировать, обложить комиссией, установить правила и все такое обычное. И это логично, потому что просто взять и разрешить
2: – это же не наш метод.
1: Тем временем россияне массово уходят не в крипту, а в примитивные наличные. По оценкам экспертов, сейчас уже каждую третью покупку или оплату услуг физические лица делают кэшем. По оценке аналитиков Сбербанка, к концу года объем наличных на руках у жителей России может превысить 20 триллионов рублей. Как сказал финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, это очень тревожный момент. В ответ россияне могут возразить, а других тревожных моментов вы не заметили? Ну, например, сбоев интернета, из-за которых платеж элементарно может не пройти. Усиление мониторинга затратами россиян, блокировок счетов во имя борьбы с мошенниками. И, наконец, вышеупомянутых разговоров о банковском кризисе. Так что момент действительно тревожный. И трудно упрекать россиян, что они не хотят загодя расслабиться и получать удовольствие. Кроме того, как справедливо отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, цитирую, «большая часть людей даже в бытовом плане сталкивалась с простой просьбой на рынке или тренера в спортзале об оплате наличными, а за плату наличными дают скидку до 10%. На фоне такой выгоды любой кэшбэк отдыхает». Первый зампред Центробанка Алексей Заботкин констатирует схожие причины ухода в наличные. Остается предположить, что если снятие наличных со счетов или контроль за покупками, равно как и интернет-сбои, будут ужесточаться, то это только усилит желание россиян пользоваться старыми добрыми банкнотами и монетами. Тут ведь как?
3: Все побежали. И я побежал.
1: Помимо ограничений в российской экономической повестке, появилась новая тема, и она набирает обороты. Принципиальная борьба со всякого рода ограничениями и ущемлениями. С такими знаменами выступила новая политическая сила – партия «Единая Россия». В «Единой России» заявили, что необходимо снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу, А в практике применения всевозможных ограничивающих законов случается много перегибов. Кроме того, единороссы предлагают не штрафовать людей и бизнесы за мелкие нарушения всевозможных правил, если это нарушение допущено впервые. Конечно, некоторые радикальные фракции в Думе еще смелее предлагают поблажки. Например, депутаты от партии «Новые люди» предложили совсем якобинское решение – не штрафовать россиян за самовольный ремонт дорог. Потому что ремонтируют лишенцы, ямы засыпают, асфальтоукладчиков нанимают частным образом, а это государственная вотчина. Как заявила эксперт Народного фронта Катерина Соловьева, цитирую, «если законопроект будет принят, люди начнут делать весь ремонт самостоятельно, что нарушает принцип регулирования отношений между обществом и властью». Конец цитаты. Тут россияне, полагаю, осознают, что лучше свалиться в яму на дороге, чем нарушить принцип регулирования отношений. И это правильно, потому что из ямы выбраться можно, а вот из отношений с государством затруднительно. В «Единой России» призвали перестать прессовать самозанятых и не менять условия их работы как минимум до конца 2028 года. В правительстве ранее говорили, что и так не собираются нарушать свое обещание ничего не менять в статусе самозанятых до конца десятилетнего эксперимента. Но лишний раз защитить самозанятых тоже не помешает. Особенно если сначала напасть, а потом защитить. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев вообще предложил продлить эксперимент с самозанятыми до 2035 года. Но это, конечно, уже радикализм. В «Единой России» предлагают защищать все-таки в соответствии с ранее установленными правилами. То есть до 2028 года.
4: По квитанции корову рыжий одна.
5: Да.
4: Брали мы ее одну по квитанции. Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.
1: Несколько ранее в «Единой России» написали законопроект, отменяющий дальнейшее снижение планки НДС для малого бизнеса. Правда, перед этим сначала Владимир Путин сказал об этом, а потом Министерство финансов подтвердило. Но, опять же, почему бы не броситься на помощь малому бизнесу после того, как нападение на него отменили? Помимо борьбы за защиту самозанятых от возможного нарушения государством своего обещания и борьбы за защиту малого бизнеса от налогового прессинга, в «Единой России» потребовали разобраться с ограничениями при приеме в старшие классы школы. Потому что в некоторых школах, как заявили единороссы, самовольно ставят препоны при переходе школьников в 10 класс. Ранее, правда, единороссы призывали способствовать тому, чтобы школьники шли на заводы, но теперь ратуют за облегчение доступа к высшему образованию. Кроме того, в «Единой России» заявили, что партия не причастна к ограничениям в интернете. Депутат Госдумы Сергей Боярский сказал, цитирую, «Единая Россия по факту к тем запретам, которые сейчас на слуху, впрямую к инициативам не имеет никакого отношения. Это наши политические конкуренты выворачивают все. Знаете, как тень на плетень называется?» Конец цитаты. Он напомнил, что законы по регулированию интернета принимались при участии депутатов из разных партий. Проблема в том, что ранее партии «Новые люди», «Справедливая Россия» и КПРФ тоже выступали против избыточных ограничений в интернете. И тогда возникает вопрос, а кто же принимал большинством голосов всевозможные ограничительные законы? Впрочем, это история давняя, а сейчас партия четко объяснила свое отношение к интернет-диктату. Так или иначе, но набирающие обороты принципиальная борьба «Единой России» против запретов и ограничений дала свои политические результаты. После снижения рейтинга этой партии до 27% в апреле, в июне, согласно свежим данным ВСИОМ, он вырос до 35%. К тому же качество этих оценок явно теперь стало выше. В мае ВСИОМ сменил методику расчета политических рейтингов. И это внушает надежду, что на сентябрьских выборах в парламент «Единая Россия» наберет большинство голосов и продолжит бороться за права и свободы россиян.
6: Как же, это уж само собой, да!
1: Цензурные ограничения начали влиять вслед за книжной и на отрасль кинематографии. Как сообщает «Коммерсант», в российских онлайн-кинотеатрах начали вырезать некоторые сцены и предупреждать об этом специальными титрами. То есть имеются в виду эпизоды, где герои фильмов ведут себя безнравственно и покушаются на пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Согласно исследованию компании «Спектр», это вызывает недовольство зрителей и приводит к тому, что многие отписываются от легальных онлайн-кинотеатров и начинают искать в сети пиратские копии. Но здесь проблема может быть решена также при помощи партии «Единая Россия». Недавно «Единая Россия» заявила, что считает неоправданными и чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений. Как сказал член Генерального совета партии, заместитель генерального директора ВГТРК, Евгений Поддубный, партийцы против откровенно глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке. Правда, тут, перефразируя Сталина, можно возразить, другой цензуры у нас для вас нет, но это не точно. Так что придется подождать, когда будут устаканены границы ограничений как в книжном деле, так и в кинематографе. По словам одного из экспертов, директора департамента новых технологий одной компании, Дмитрия Колесова, оценивать влияние ограничений в кинематографе пока рано. Надо смотреть в перспективе как минимум 5-6 лет. Правда, если так долго смотреть, то может случиться конфуз.
5: А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
7: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
8: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
9: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
10: Лучший сок душистых яблок.
11: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
12: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
13: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
14: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
15: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
16: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
17: Персик слаще из нектаров.
18: Абрикос еще вкусней.
19: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
20: Слива с яблоком вкусней.
21: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
22: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
23: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 июня 1894 года в Париже на первом Олимпийском конгрессе по инициативе французского общественного деятеля Пьера де Кубертена был учрежден Международный олимпийский комитет. Идея возрождения Олимпийских игр зрела давно, в том числе на фоне археологических открытий в Олимпии. Пьер де Кубертен активно продвигал эту концепцию. Еще 25 июня 1892 года он выступил в Сорбонне с докладом «Возрождение олимпизма», где впервые публично озвучил план. В июне 1894 года состоялся первый Олимпийский конгресс. В нем участвовали делегаты спортивных обществ ряда стран, в том числе России, Бельгии, Великобритании и Ирландии, Греции, Испании, Италии, США, Франции и Швеции. 23 июня участники приняли две судьбоносные резолюции. Первая – это возрождение Олимпийских игр с регулярностью раз в 4 года и об учреждении Международного олимпийского комитета как управляющего органа олимпийского движения. Пьер де Кубертен стал генеральным секретарем Международного олимпийского комитета, а первым президентом организации избрали Деметриуса Викелоса, греческого писателя и общественного деятеля. Это решение было связано с тем, что первые игры современности планировались провести в Греции. Конгресс также утвердил место и сроки первых современных Олимпийских игр – Афины, 1896 год. После успеха игр 1896 года Кубертен сменил Викелоса на посту президента Международного олимпийского комитета. Штаб-квартира с 1915 года располагается в Лозанне, Швейцария. А правовой основой деятельности комитета служит Олимпийская хартия. Таким образом, 1894 год и Париж стали отправной точкой современного олимпийского движения. Инициатива Кубертена получила организационное оформление в виде Международного олимпийского комитета. А уже через 2 года мир увидел первые Олимпийские игры нового времени.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить? Но такой подход не поможет. Вместо этого, ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент, просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос: что можно сделать сейчас? И как решить проблему? Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем. Научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше вам будут платить. Тем больше будет у вас власти, и тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности. Почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр. И помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан вспоминает жертв теракта. 2 года назад боевики совершили серию нападений в нашей республике. В этот день в Дагестане произошла серия терактов. Боевики напали на храм и синагогу в Дербенте, храм и пост ДПС в Махачкале. В ходе атак погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и протоиерей Николай Котыльников. Десятки человек получили ранения. Стоит отметить, что местные жители активно помогали полицейским, указывали направление движения боевиков, пытались спрятать у себя в домах. Один из прохожих взял в руки автомат убитого полицейского и продолжил отстреливаться. 5 нападавших были впоследствии ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. Позже следствие выяснило, что преступную группу, организованную для совершения теракта в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомед Омаров. Ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже в Дербенте. Его госпитализировали. Трагедия произошла, я напомню, что накануне в доме на улице Махачкалинской. Следственные органы проводят процессуальную проверку. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета. Следователи в очередной раз напоминают о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра взрослых. Кроме того, для предотвращения подобных случаев необходимо использовать специально блокирующие устройства и ограничители открывания окон. 9 сел в 2 горных районах Дагестана остались без транспортного сообщения из-за перекрытия дорог. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Поднявшийся уровень воды в реке Джурмут размыл участок на 43-м километре дороги Тлярата-Камилух. Без транспортного сообщения осталось село Камилух, это Тляратинского района Дагестана. В Чародинском районе поднявшийся уровень воды в реке Рессор размыл участок на 27-м километре дороги Цури-Парчип. Без транспортного сообщения 8 сел. Это Шалип, Алчинип, Арчип, Кесерип, Хилип, Лик, Хитап, Калип и Купатель. В субботу 27 июня в столице Дагестана отметят День молодежи. Посетители ждут мастер-классы, киберспорт, спортивные турниры, фудкорты, выставка авто. Завершится праздник концертной программой с участием известных артистов Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Начало в 15:00 на площадке перед Аварским театром на Родовском бульваре. По распоряжению президента России в Москве пройдет ежегодный всероссийский кремлевский выпускной 12-часовой праздник. Соберет лучших выпускников 9 и 11 классов со всей страны. От Дагестана в делегацию включены 96 ребят и 5 сопровождающих. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Масштабная программа развернется на нескольких знаковых площадках. В Александровском саду, Государственном кремлевском дворце, а также на Красной площади и в Гостином дворе. Но в Дагестане сегодня более 2000 выпускников, 11-классников и прошлых лет проходит единый государственный экзамен в резервный день основного периода. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Для проведения аттестации в Дагестане открыто 11 технологических пунктов на базе общеобразовательных организаций. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Аргентины обыграла Австрию 2-0, и оба мяча, конечно же, на счету Лионеля Месси. Больше в составе действующих чемпионов пока никто не забивает. Аргентинцы набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. При этом 38-летний Месси мог забить и больше, но начало у нападающего не задалось. Он не реализовал пенальти, уже третий для себя на мундиалях. Это антирекорд турнира. Зато капитан аргентинской сборной установил и рекорд. Теперь он лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. В прошедшем матче Месси обогнал по этому показателю Мирослава Клозе.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Кабо-Верде продолжает свою сказку на чемпионате мира. Дебютант турнира, который неделю назад отобрал очки у Испании, добился ничьей 2-2 с Уругваем. На перерыв уругвайцы уходили с преимуществом в один мяч, а во второй половине от поражения Кабо-Верде спасла ошибка вратаря уругвайской сборной, обладателя Кубка Италии в составе Лацио Фернандо Муслера. В одном из эпизодов он неудачно вышел из ворот, а оплошностью воспользовался вышедший на замену нападающий Элио Варелла, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Теперь в группе H Уругвай и Кабо-Верде делят второе место с одинаковым количеством очков, но в заключительном туре уругвайцам предстоит сыграть с Испанией, а африканской команде с аутсайдером таблицы Саудовской Аравии.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Сборная Египта одержала свою первую за 92 года победу на чемпионате мира. Фараоны обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1. Новозеландцы повели уже на 15-й минуте, но во втором тайме Египет перевернул игру, забив 3 безответных гола. Не обошлось и без забитого мяча в исполнении главной звезды команды Мохамеда Салаха. Это его 68-й гол за сборную. После двух туров у африканской команды 4 очка она возглавляет группу G. В последнем туре для выхода в плей-офф египтянам достаточно сыграть в ничью с Ираном.
0: Против течения.
1: Национальная команда Германии, которая досрочно вышла в плей-офф, лишилась своего основного защитника Ника Шлоттербека. 26-летний футболист Боруссии, забивший в первом туре Кюрасао и отыгравший оба матча, выбыл до конца чемпионата мира. У Шлоттербека диагностирован разрыв медиальной связки колена. Травму Ника получил на 13-й минуте матча с Кот-д'Ивуаром, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим. Это были некоторые итоги 12-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 23 июня 1998 года в Питтсбурге произошло событие, которое многие поначалу воспринимали как сюжет из научной фантастики. Врачи медицинского центра Питтсбургского университета впервые в мире провели пересадку человеку искусственно выращенных клеток коры головного мозга. Пациенткой стала 62-летняя Альма Серазини, бывшая медсестра. После инсульта женщина потеряла речь, ее правая сторона тела была парализована, и казалось, что эти утраты необратимы. Но наука сделала шаг туда, где раньше была лишь надежда. В мозг пациентки через крошечные отверстия ввели 2 миллиона специально подготовленных нервных клеток. Уже на следующий день Альма смогла отправиться домой. До этого медицина в основном училась помогать людям жить с последствиями инсульта через реабилитацию, адаптацию и терпение. А эта операция обозначила иной путь. Не просто смириться с утратой, а попытаться вернуть утраченное. Это был переход от ограничения повреждений к настоящему восстановлению функций мозга. Конечно, это был лишь первый осторожный шаг, начало долгого пути исследований, проверок и поисков. Но в нем уже звучала огромная вера в то, что даже самые сложные раны можно исцелить. И в этом особый смысл той даты. Наука не просто ищет ответы, она возвращает людям будущее. И пусть эта история станет для нас напоминанием, за каждым великим открытием стоит не только формулы и лаборатории, но и люди, врачи, ученые, пациенты, чья смелость и вера в лучшее меняют мир. Ведь именно так, шаг за шагом, невозможное становится возможным.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За минувшие выходные на автозаправочных станциях в Дагестане стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 10-13 рублей. Сейчас цена на данный вид топлива колеблется в диапазоне от 95 до 105 рублей за литр. Владельцы нескольких крупных сетей АЗС, опрошенные телеграм-каналом «Экономика Дагестана», связали повышение с дефицитом топлива и проблемами в логистике. Некоторые участники рынка нефтепродуктов выразили тревогу по поводу возможного дефицита жиженного газа из-за резкого увеличения спроса на него. Эксперт Северокавказского федерального университета Виолетта Ращупкина также прокомментировала ситуацию с бензином в Дагестане и скачками цен. По ее мнению, на это влияют несколько ключевых факторов. Существенное повышение розничных цен на бензин в регионе объясняется тем, что они намного превышают биржевые. Данный разрыв обусловлен несколькими экономическими факторами – транспортными расходами на доставку топлива, налоговой политикой и необходимостью покрытия операционных затрат автозаправочного бизнеса. Как отметила эксперт, крупные нефтеперерабатывающие предприятия республики не могут полностью удовлетворить спрос потребителей. Бензин поступает из разных источников, как с местных НПЗ, так и из других регионов, а также через франчайзинговые соглашения с федеральными сетями. По словам Ращупкиной, топливный рынок Дагестана представлен в основном частными автозаправочными станциями. Ограниченное присутствие крупных федеральных сетей приводит к большей волатильности цен и меньшей прозрачности ценообразования.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь. Но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября. Об этом сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова в беседе с РИА Новости. Чаще всего в этот период клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, во врагах или канавах, а также кладбищах с обильной растительностью, рассказала специалист. Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожными нужно быть людям в возрасте от 40 до 60 лет. В 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения. Летний сезон зачастую оказывается одним из самых лучших периодов для успешного поиска работы. В это время уже традиционно происходит снижение конкуренции среди соискателей. Об этом газете «Известия» рассказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. Однако она отметила, что сам процесс найма, который летом может занимать много времени, не останавливается. Причиной этому становится сезон отпусков, который на рабочем месте могут отсутствовать как рекрутеры, так и руководители, принимающие участие в согласовании кадров. При этом главным преимуществом летнего поиска работы является снижение конкуренции. По оценке специалиста, количество резюме снижается примерно с 500 до 200, благодаря чему шансы кандидатов быть замеченными возрастают. Другим плюсом становится адаптация на новом месте уже к началу осеннего делового сезона. И в завершении выпуска формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. 57-летний житель Сергокалинского района погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, 23 июня 2026 года, примерно в 8:35 на 410-м километре федеральной автодороги Астрахань-Махачкала в Бабаюртовском районе, 57-летний житель Сергокалинского района, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем МЭН под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров в возрасте 28 и 32 лет доставлены в медицинское учреждение. В Махачкале осужден к 5 годам лишения свободы виновник смертельного дорожно-транспортного происшествия. Советским районным судом города Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по пункту В части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права управлять транспортным средством на 2 года и 6 месяцев. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Про экономику на Диалог ФМ.
3: Переплата, несколько квартир. Вот так, к сожалению, сейчас выглядит ситуация с ипотекой в нашей стране. Цена вопроса – десятки миллионов рублей из вашего личного кармана. И с одной стороны, куда деваться, да, жить-то где-то надо. И логичным вариантом кажется затянуть пояса, отказывать себе во всем и гасить кредит досрочно, бросая на это каждую свободную копеечку. Но что, если досрочно гасить невыгодно? И как такое возможно? В интернете, конечно, тысячи советчиков. Одни кричат: «Долг – это кабала, закрывайте его немедленно», а другие уверяют: «В России выгодно жить в долг, платите как можно дольше, инфляция сожрет ваши ежемесячные платежи, ну а сами лучше вообще депозит себе заведите и лишнее туда закидывайте». Именно поэтому, друзья, сегодня мы решили досконально разобраться в этом вопросе. Что все-таки выгоднее – растягивать вашу ипотеку на как можно больший срок или же ускоренно ее гасить? Мы обязательно разберемся, есть ли тут вообще однозначный ответ или это все индивидуально. Давайте сразу скажу, наверное, это все же очевидно, но нужно проговорить. Нет единого шаблона под каждую ситуацию. Вы не услышите от меня что-то вроде «делай так 3 раза в день, и к тебе вернется жена, ипотека закроется» и так далее. Естественно, такого быть не может, да, и все, кто выдают вам такие шаблонные рецепты, ну, они не совсем с вами честны. Говорить, что стратегия гасить досрочно любой ценой – это так же глупо, как и говорить, что никогда не плати больше обязательного платежа, да все ситуативно. Зависит, как вы понимаете, от конкретных цифр в вашем договоре и текущей ситуации в экономике. Давайте введем такую базовую систему координат. Нам с вами нужно четко разграничить понятие, что такое высокая ставка именно в вашем случае и что такое низкая ставка в текущих реалиях. Экономика мыслит отношениями, так что давайте мы договоримся. Если процентная ставка по вашей ипотеке выше, чем доходность по безрисковым инструментам, например, по банковским вкладам или государственным облигациям, да, ОФЗ, то в таком случае ваша ставка высокая. Если ниже, у вас дешевые, почти что бесплатные деньги. Давайте зафиксируем эту мысль, потому что вот именно от нее мы будем строить наши дальнейшие расчеты. Итак, например, у вас есть семейная ипотека под 6%. Она у нас самая распространенная, поэтому вот на ее примере мы с вами и будем считать. Так вот, если у вас именно такой случай, и при этом у вас периодически чешутся руки побольше закинуть, чтобы снизить ежемесячный платеж и срок погашения, я вам предлагаю сильно не торопиться и внимательно послушать, что я сейчас скажу. Как вы думаете, зачем растягивать дешевую ипотеку на максимально долгий срок? Ну вот представьте, что у вас появились свободные, там, не знаю, 1 миллион рублей. Прямо в самый первый день, как вы взяли ипотеку. Откуда это уже другой вопрос, конечно, к этому в конце еще вернемся. Но пока представим, что вы, допустим, вступили в наследство. И у вас появляется выбор – внести их в счет досрочного погашения ипотеки со ставкой 6% годовых или использовать их как-то альтернативно. На первый взгляд погасить звучит разумно. Вы погасите ипотеку быстрее или с меньшей переплатой. Да, почему бы как бы и нет. А альтернатива, как вы поняли, это закинуть куда-то под процент. Сегодня крупнейшие банки предлагают доходность по накопительным счетам и депозитам в районе 11-15% годовых. Государственные облигации ОФЗ также дают 14% за счет текущей купонной доходности, при этом с минимальными рисками. Поэтому я предлагаю сейчас нам с вами это на пальцах вот взять и сравнить. Итак, у вас ипотека под 6%. Вы взяли 15 миллионов на 30 лет. Вы вкидываете лишний лямчик на снижение срока, дабы побыстрее избавиться от этого жизненного обременения. И в итоге вы сократили срок почти на 5 лет. Солидно, но очень даже. Сэкономили вы порядка 4 миллионов рублей по сравнению, как если бы платили все 30 лет нужную сумму. Хорошее вложение, срок меньше, экономия значительная. Но если же в этой стратегии добавить промежуточное решение в виде закидывания этого миллиона рублей в облигации с 14% купонной доходности, то вы поступите грамотнее. И важные условия. Все купоны, которые вы получите, я предлагаю вам закидывать как раз в ипотеку, также на снижение срока. И тогда получится, что вы в таком раскладе закрываете ипотеку еще на 2 года быстрее. Итоговая экономия составляет почти что 7 лет. Итого у вас на руках 1 миллион рублей, которые вы закидывали в облигации, плюс сэкономленные 7,5 миллионов рублей, как раз которые вы должны были еще выплатить за вот эти последние 7 лет. Я думаю, что тут очевидно, что этот вариант, ну, как бы сильно лучше. И сразу скажу, да, ОФЗшки на 30 лет не существует, это и так понятно, но мы сейчас пытаемся с вами просто смоделировать и понять, насколько выйдет эффективнее, если заинвестировать. Ну, понятное дело, да, что мы вносим допущение из серии, что купоны приходят каждый месяц, облигации у нас будет до конца ипотеки и так далее. То есть мы же не можем с вами в будущее заглянуть и посмотреть, под какой же там процент мы сможем переложить наш миллион после погашения облигации. Да? Давайте будем проще, да, мы просто прикидываем и рассуждаем. Я просто должна была это сказать, а то чувствую, любители точнейших прогнозов меня съедят в комментариях. Идем дальше. Если же выбирать и закинуть миллион на уменьшение ежемесячного платежа, то он сократится примерно на 6 тысяч рублей. С 90 тысяч рублей до 84. В год это получается 72 тысячи рублей. Ну и по аналогии, если мы закинем этот же миллион в ОФЗшке, ну, например, 26254 с текущим купоном чуть выше 14%, мы получим порядка 123 тысяч рублей уже за вычетом НДФЛ. И при этом в конце у нас также остается 1 миллион рублей. К тому моменту, конечно, это, наверное, будут небольшие деньги, но явно лучше, чем ноль. Ну, в общем, я думаю, и здесь наглядно, что выгоднее. Ну а теперь, друзья, давайте мы рассмотрим диаметральный вариант, когда ставка у нас сильно выше, чем доходности. Ну, например, ипотека у нас под какие-нибудь 18%. При закидывании 1 миллиона рублей на снижение платежа он снизится с 250 тысяч рублей до 233 тысяч рублей. То есть почти 17 тысяч рублей ежемесячной экономии. В год это почти 201 тысяча рублей. И вот тут уже понятно, что чисто математически выгодно именно сюда свою котлету, так сказать, пулять. Каждый рубль, внесенный досрочно в такую ипотеку, эквивалентен тому, что вы проинвестировали этот рубль под гарантированные 18% годовых без каких-либо налогов и рисков. И в этом случае понятно, что все свободные ресурсы лучше бы в ипотеку закидывать. И вот тут хочется еще добавить про инфляцию. Я довольно часто слышу, что инфляция у нас огромная, и она в любом случае сожрет любой долг. В каком-то смысле да, но важно, чтобы ваши личные доходы росли быстрее, ну или хотя бы на уровне инфляции. Ну там, допустим, да, вы востребованный специалист в какой-то конкретной дефицитной нише, там, не знаю, IT-инженер, или ваш бизнес, да, динамично развивается. Ваш доход ежегодно индексируется, и в этом случае стратегия платить по графику и не торопиться, она действительно работает, даже если ставка средняя. Сегодня ваш платеж по ипотеке составляет какие-нибудь 50 тысяч рублей при доходе 150 тысяч рублей, и это ощутимая треть бюджета, да, 5 лет проходит, из-за инфляции цены на все выросли, но и ваша зарплата за счет индексации и карьерного роста поднялась, например, до 300 тысяч рублей. Ну а платеж по ипотеке остался прежним, да, те же фиксированные 50 тысяч. И теперь как раз-таки это всего лишь 16% от вашего дохода, и эта сумма для вас, очевидно, менее чувствительная, да. Для вас этот долг действительно становится легким и незаметным. Но если ваши доходы просто стабильны, вы работаете в секторе, где зарплаты годами не пересматривались, или ваш доход жестко зафиксирован, ну тогда вы понимаете, да, ситуация в корне другая. Да, ваши платежи съедает инфляция ровно так же, как и вашу зарплату. Мне лично почему нравится очень история с погашением ипотеки в соответствии с графиком платежей, но при этом накапливая свободные деньги. Потому что по итогу у нас в конце концов погашенная ипотека и капитал еще на руках свободный одновременно имеется в наличии. Кто-то скажет, что по сути оно там может быть то на то и должно выходить. Ну, типа, если там загасили на десяток лет раньше, то вот есть время сформировать капитал. Да, если вы робот или суперкомпьютер, то у вас, вероятно, все получится. Но мы люди, и мы частенько отходим от траектории, да, как это бывает. Ну что в итоге? В итоге можно и не накопить. Ну, как обычно это бывает, да? Время у меня еще есть, но тут пока деньги нужны, там деньги нужны и так далее. И, кстати, вот давайте как раз мы и поговорим о вещах, которые не укладываются в сухие формулы, но определяют наше финансовое благополучие. Вот задайте, пожалуйста, себе вопрос. Если я не буду направлять вот эти условные 20 тысяч рублей в месяц на досрочное погашение ипотеки, где они в итоге окажутся? И вот тут у нас есть два абсолютно разных сценария. Вариант первый. Вы финансово дисциплинированы, вы эти деньги не тратите. Вместо досрочного погашения вы открываете брокерский счет или высокодоходный депозит и методичненько каждый месяц туда эту сумму переводите. Тут ноль вопросов и претензий, да, все как надо. Вам как раз тоже подходит вариант с накоплением капитала и погашением ипотеки за счет процентов. Конечно же, если у вас ипотека по низкой ставке. Но есть второй вариант. Что делает большинство людей, когда они решают не гасить ипотеку досрочно? Они себе говорят: «О, у меня тут вот осталось 15 тысяч, ну, пожалуй, обновим телефон, это же сейчас очень нужно. Или давай съездим на выходные куда-нибудь отдохнуть, или просто пару раз закажем доставку еды». Да, я думаю, что вы сами напишите в комментариях, какие еще есть варианты безболезненно и быстро слить приличную сумму денег, есть в наших крупных городах с развитыми сервисами. Да, эти деньги незаметно сквозь пальцы уходят на текущие потребности. Да, и кажется, что там эта тысяча решит? Тут 1000, там 2, в итоге набегает приличная сумма. Если вы ощущаете, что вот это вы, то вам, вот я про вас говорю, вам особенно нужно уделить внимание дисциплине. Ну а досрочное погашение может все-таки для вас стать лучшим вариантом, чтобы финансовое положение упрочить. Знаете, что-то вот по типу такой как бы консервации своих же денег от самих себя. Да, вы не сможете потратить их на очередную чашку кофе, зато вы гарантированно сократите свой долг и уменьшите будущее обязательство перед банком. Ну и последнее, что скажу в пользу долгосрочного погашения, это безусловное отсутствие подушки безопасности. Вообще, в принципе, жить без такой подушки – это большой риск. Жизнь каждый день нам преподносит какие-то сюрпризы, да, кого-то сокращают на работе, кого-то скашивают болячки. Всегда может что-то там выскочить из резких трат из серии «собаку вылечить». А, между прочим, животных сейчас, ой, как дорого лечить. Я знаю, как владелец. Элементарно, там, поход к стоматологу, да, с гигиенической чисткой и лечением пары зубов – это уже кругленькая сумма. Поэтому резерв должен быть всегда. Да, тут никого не удивлю, но я должна это проговорить. Да, подушка на полгода, год вашей стандартной жизни. Так что пока вы эту подушечку не сформируете, даже не думайте гасить досрочно или инвестировать. Подушка превыше всего. Ну а теперь к вопросу, где же все-таки найти весомую долю денег. Ну, допустим, вы все взвесили и приняли решение, будете гасить свой кредит досрочно. Я решила набросать то, чем может воспользоваться, ну, практически любой гражданин нашей страны и получить хорошую сумму плюс некоторые лайфхаки. Ну, понятное дело, прожженных в хорошем значении слова куркулей я этими советами не удивлю, но в рамках повторения why not? Во-первых, сокращать ли срок кредита или сумму ежемесячного платежа? Мы все-таки склоняемся ко второму варианту, но вносить надо первоначальный взнос, который вы изначально платили. То есть, если у вас первый платеж был 50 тысяч, затем вы его сократили до 40 тысяч, вы все равно должны закидывать те же 50 тысяч рублей. Что это дает? Ну, в этом случае вы точно так же снижаете срок ипотеки, как это было при снижении срока, но при этом у вас еще и снижается ежемесячная сумма. Это уменьшает вашу обязательную нагрузку на будущее. Ну, вот, например, да, вы там лишились на время активного заработка, но так как вы ранее снижали платеж, Теперь вам надо не 100 тысяч платить, а какие-то 50. И это уже там, более вероятно, да, при таком раскладе вытянуть пару месяцев, пока вы новую работу ищете. Ну и психологически, как будто бы легче, когда вы видите, как ваш платеж падает. Лайфхак номер два. Обязательно пользуйтесь всеми программами, которые предоставляет государство. Элементарно, налоговые вычеты. У меня есть много друзей, которые просто в тупую не хотят в этом разбираться и поэтому не пользуются этим, вот просто говори, не говори, но ни в какую. Если вы платите НДФЛ 13%, то за покупку квартиры вы можете вернуть до 260 тысяч, за проценты еще до 390 тысяч. Если вы находитесь в браке, то получите вдвое больше, до 1 миллиона 300 тысяч. Не поддавайтесь соблазну там, поездки в отпуск или новый ремонт. Понимаю, что хочется, но первым делом надо максимально эффективно загасить ипотеку. И также не забываем про мат-капитал. На первого ребенка выдадут 737 тысяч, на второго еще почти 237 тысяч. Также обязательно мониторьте возможность рефинансирования. Если вы брали ипотеку под какие-нибудь там сумасшедшие 30%, то определенно время искать банк с более выгодным предложением. Ну, в общем, друзья, ипотека – это не приговор. Тут нужен холодный, взвешенный подход. Ипотека – это то, чем можно и нужно грамотно управлять. Если у вас дешевая субсидированная ставка, не спешите расставаться с деньгами. Да, лучше их куда-нибудь забросьте, пусть они работают на вас и приносят вам чистый процентный доход. Если же вы выплачиваете дорогую рыночную ипотеку под высокий процент, гасите ее всеми силами, сокращайте платеж, используйте налоговые вычеты и рефинансируйтесь. Берегите себя, своих родных и свои деньги. И заставляйте свои деньги работать на себя.
2: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сита джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Самая главная ошибка – неструктурирование своих расходов. Например, сколько бы ни было денег, я первым делом покрываю свои гигиенические потребности. И если что-то остается, тогда я вкладываю деньги там, в образование или что-то, или в резервы. Вот это самая большая ошибка. То есть, таким образом, ты финансируешь то, что сейчас, и совершенно не финансируешь то, что завтра, и вообще не финансируешь то, что «а может быть». Поэтому очень важно в этот момент, почувствовав что-то знакомое, может быть, кто-то наверняка уже много раз сталкивался с похожей ситуацией, когда он говорит, нет резервов, и что-то я очень тактически действую, но как бы не, все время как белка в колесе, со мной не происходит чего-то желаемого. Вот это все симптомы, когда надо просто сказать стоп, просто стоп, взять листок бумаги и написать, что я позволяю себе не больше 50, например, единиц потратить на еду, кровь, шмотки. Все. Например, 30 единиц у меня будет зарезервирован для образования, развития и развлечений. Да? И 20% будет это создание непредвиденных резервов. Дальше у меня поступает, например, 100 тысяч рублей. Все, у меня есть 50 тысяч рублей на еду, кров и т.д. И что мне делать, если у меня еда, кров занимает больше 50 тысяч рублей? Надо ужаться. Надо переехать в квартирку поменьше и так далее. Надо вложиться в этот бюджет. Либо что делать? Либо расширить доходы. Недофинансированность вот этих двух тем, непредвиденные расходы и средства на развитие, вот это, я бы так сказал, ошибка. Ну, структура – это, скорее всего, способность увидеть, что у тебя недофинансированы вот эти вот статьи расходов. Подробно показываю, что на эти 100 тысяч влияет вот эта сумма. Вот если ты вкладываешь деньги в личностное развитие, в образование и так далее, твои 100 тысяч могут превратиться в 200. Если ты ничего не вкладываешь, твои 100 тысяч, ну, они будут в лучшем случае оставаться там 100 тысяч или как бы может слишком медленно расти. Очень опасно оставаться в такой ситуации. Опасно не инвестировать в развитие. Есть очень простое правило жизни. Если даже у тебя сейчас все хорошо, дела идут на лад и так далее, и ты не развиваешься и не откладываешь деньги на резерв, то придет некое событие, черный лебедь, неважно, как оно называется, в какой момент дела у тебя все разрушатся, да, и у тебя все будет очень плохо, а ты не успеешь среагировать, потому что ты не подготовлен, и резервов у тебя нет, и ты сгоришь, умрешь и так далее. Очень обидно.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с заместителем министра и строительства и ЖКХ Российской Федерации Александром Ломакиным. Во встрече также участвовал вице-премьер Республики Валентин Клок. Так стороны обсудили реализацию ключевых объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Республики и Махачкалинско-Каспийской агломерации. Я напомню, что ранее аналогичное рабочее совещание прошло с участием министра строительства Российской Федерации Иры Файзуллиным. Тогда было подтверждено требование сохранять высокие темпы реализации и обеспечивать постоянный контроль за ходом работ. Федор Щукин принял участие в онлайн-совещании по вопросам безопасности в единый день голосования. Мероприятие провел полпред президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Основной темой мероприятия стали вопросы, которые касаются обеспечения общественной безопасности в ходе подготовки и проведения единого дня голосования. Я в свою очередь напомню о том, что в субъектах Северокавказского федерального округа, а также в других округах, в том числе в Дагестане, пройдут выборные кампании федерального, регионального и муниципальных уровней. В частности, прямым голосованием будет избран глава Чеченской Республики, а в Дагестане, Карачаево, Черкесии, Северной Осетии, Алании избрание руководителей регионов состоится через голосование в региональных парламентах. О проводимой в Дагестане работе доложил временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Я напомню, что предыдущие выборы глав республики состоялись у нас в 2021 году. Ну и министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев обсудил вопрос восстановления школ после паводков с руководителями подведомственных организаций. Срок до 30 августа предстоит провести благоустройство территории в Новоцетлинской среднеобразовательной школе, а также Гумбетовской, Бутушской и Бабаюртовских школах. За срыв сроков или халатность руководители теперь понесут персональную ответственность, об этом пообещал временно исполняющий министр образования. Как мы ранее сообщали, что на восстановление объектов образования в Дагестане, я напомню, что федеральное правительство выделило более 2 миллиардов рублей. Но в Махачкале сегодня произошло возгорание кровли 4-этажного здания общежития Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова. Об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Сигнал поступил на пульт дежурного в 14:29. По прибытии установлено, что горит кровля здания по улице Шмеля 56 на площади 10 квадратных метров. К тушению привлечены были 4 единицы техники, оперативная группа МЧС России. В 14:50 пожар был локализован, а в 14:57 открытое горение полностью ликвидировано. Пострадавших, по данным МЧС, нет. Владимир Путин заявил, что действия украинской стороны ставят под сомнение возможность переговоров на высшем уровне. Он напомнил, что Владимир Зеленский ранее просил о личной встрече. Однако спустя 3 дня Украина нанесла удар по колледжу в Старобельске. Путин заявил, что в таких условиях сложно говорить о предпосылках для диалога. По его словам, Киев регулярно заявляет о готовности к встрече, но при этом продолжает наносить удары. Ну а россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальная полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Я напомню, что ранее стилисты назвали самую трендовую обувь лета. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 июня 1894 года в Париже на первом Олимпийском конгрессе по инициативе французского общественного деятеля Пьера де Кубертена был учрежден Международный олимпийский комитет. Идея возрождения Олимпийских игр зрела давно, в том числе на фоне археологических открытий в Олимпии. Пьер де Кубертен активно продвигал эту концепцию. Еще 25 июня 1892 года он выступил в Сорбонне с докладом «Возрождение олимпизма», где впервые публично озвучил план. В июне 1894 года состоялся первый Олимпийский конгресс. В нем участвовали делегаты спортивных обществ ряда стран, в том числе России, Бельгии, Великобритании и Ирландии, Греции, Испании, Италии, США, Франции и Швеции. 23 июня участники приняли две судьбоносные резолюции. Первая – это возрождение Олимпийских игр с регулярностью раз в 4 года и об учреждении Международного олимпийского комитета как управляющего органа олимпийского движения. Пьер де Кубертен стал генеральным секретарем Международного олимпийского комитета, а первым президентом организации избрали Деметриуса Викелоса, греческого писателя и общественного деятеля. Это решение было связано с тем, что первые игры современности планировались провести в Греции. Конгресс также утвердил место и сроки первых современных Олимпийских игр – Афины, 1896 год. После успеха игр 1896 года Кубертен сменил Викелоса на посту президента Международного олимпийского комитета. Штаб-квартира – 1915 года располагается в Лозанне, Швейцария. А правовой основой деятельности комитета служит Олимпийская хартия. Таким образом, 1894 год и Париж стали отправной точкой современного олимпийского движения. Инициатива Кубертена получила организационное оформление в виде Международного олимпийского комитета. А уже через 2 года мир увидел первые Олимпийские игры нового времени.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь, и когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан, но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчий чол клонив холив. Герой умирает в седле. Бахерчий чол клонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный. Что меня она возьмет?
15: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров.
17: Абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната
19: всех насыщеннее вкусней.
20: Слива с яблоком вкусней.
21: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
22: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все любого вкуса кикуни. Сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о введении минимальных гарантий по оплате труда медицинских работников, согласно которому полная зарплатная ставка врачей с высшим медицинским образованием должна составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, для среднего и младшего медицинского персонала предлагается установить минимальный уровень оплаты не ниже 2,5 МРОТ. Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, законопроект направлен на обеспечение достойного уровня заработной платы для медработников и закрепление понятных минимальных гарантий в сфере оплаты труда. В Газнаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук. По его словам, специалисты Газнака проводят эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Трачук пояснил, что при оформлении биометрического паспорта информация на странице с персональными данными наносится с помощью лазера, который активирует специальные материалы, находящиеся внутри защитной пленки. Глава Знака отметил, что специалисты изучают возможность применения подобных технологий в композитных материалах. По его словам, проведенные испытания уже показали перспективные результаты. И в завершении выпуска: каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой гибкой занятости и приложением для знакомств «Мамба». 22% мужчин признались, что им приходилось искать дополнительный заработок из-за расходов на романтические отношения. Еще половина респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать больше именно из-за связанных с этим трат. При этом большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидание по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 23 июня 1855 года в Астрахани родилась Лидия Петровна Цыраская. Человек, чье имя навсегда вписано в звездные карты. Большую часть жизни Цыраская преподавала французский язык, и казалось, ее путь далек от астрономии. Но судьба распорядилась иначе. Рядом с мужем, известным астрономом Витальдом Цыраским, Лидия открыла для себя небо, и оно ответило ей тысячами мерцающих тайн. С конца 19 века Лидия Петровна погрузилась в кропотливую, почти медитативную работу. Она сравнивала фотопластинки звездного неба, выискивала малейшие перемены в блеске далеких светил. Это требовало невероятного терпения – часами всматриваться в снимки, ловить едва заметные колебания света. И результат превзошел все ожидания. За годы исследования Цыраская открыла 219 переменных звезд. Для эпохи, когда женщина в науке была редкостью, это был настоящий подвиг точности и настойчивости. Каждая из этих звезд не просто точка в каталоге. Переменные звезды стали для астрономии ключом к пониманию устройства Вселенной. Они помогают измерять расстояние до галактик, раскрывать законы жизни и смерти светил. И в том, что эти ключи оказались в руках ученых, есть немалая заслуга Лидии Цыраской. Ее история напоминает нам: великое не всегда заявляет о себе громко. Порой оно рождается в тишине, в умении день за днем всматриваться в неизвестное и однажды разглядеть там то, чего раньше никто не видел. Так пусть же ее пример вдохновляет нас не бояться идти туда, где еще не ступала нога человека. Будь что бескрайние просторы космоса или собственные пока не раскрытые возможности. Ее история напоминает нам, великое не всегда заявляет о себе громко. Порой оно рождается в тишине, в упорном труде, в умении день за днем всматриваться в неизвестное и однажды разглядеть там то, чего раньше никто не видел.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: ВБ-банк запустил полностью онлайн-оформление потребительских кредитов. От подачи заявки до ее одобрения проходит всего несколько минут, об этом сообщил представитель компании. Максимальная сумма кредита составляет 500 тысяч рублей на срок от 24 до 60 месяцев. Процентная ставка остается фиксированной на весь период действия договора. Деньги поступают на счет клиента после оформления всех необходимых документов и завершения периода охлаждения. После этого клиенты могут использовать средства по своему усмотрению, включая переводы, снятие наличных в банкоматах и оплату покупок на маркетплейсе. Основатель Wildberries и глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким ранее заявляла, что компания выбрала ВТБ своим стратегическим партнером, назвав его самым надежным банком в стране. Она отметила, что РВБ планирует интегрировать в банковские решения ВТБ свои технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы. По ее словам, партнерство должно стать началом новой эры финансовых услуг и укрепить цифровой платформенный суверенитет России.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
4: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Паш Пасусов, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизни и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь мнения окружающих, я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня, тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ситуация на топливном рынке в Дагестане, которая сейчас беспокоит каждого жителя республики, находится под личным контролем председателя правительства республики. Федор Щукин подчеркнул, что власти не ждут, пока проблема дефицита и цен решится сама собой, тем более, что с ней сейчас столкнулись многие регионы страны. Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство республики уже направило официальное обращение в правительство России, находится на постоянной связи с федеральным центром. Главная цель – добиться стабильных, гарантированных и прогнозируемых объемов поставок топлива в Дагестан. Комментируя резкий рост цен на АЗС, Щукин отметил, что подорожание вызвано рядом объективных причин, а сам бизнес в Дагестане самостоятельно формирует стоимость на заправках. Однако к работе уже активно привлекает федеральную антимонопольную службу. Особое внимание будет уделено спекулянтам, которые пытаются заработать на жизненно важном для всех ресурсе. Любое необоснованное повышение цен будет жестоко пресекаться, так как спекуляция на топливе в непростой период – это прямой удар по тем же согражданам. Отдельный руководитель правительства остановился на массовых проверках АЗС в республике, заявив, что главным приоритетом там всегда будет безопасность людей, а не экономика одной заправки или чей-то бизнес. Субсидия в размере более 34 миллионов рублей предоставлена в Дагестану из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана. Эти деньги получат промышленные предприятия в качестве льготных кредитов на производство приоритетной продукции. Я напомню, что в прошлом году фонд уже получил 280 миллионов рублей по госпрограмме на дополнительные 75 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Я напомню, что с 2020 года фонд профинансировал 38 промышленных проектов на общую сумму 1 миллиард рублей. Но россияне могут воспользоваться отсрочкой от платежей по ипотеке на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей. О принятии нового закона сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Согласно закону, новая мера будет распространяться в том числе на ипотечные договора, заключенные до принятия закона. Ранее семьи с детьми могли претендовать на кредитные каникулы максимум на 6 месяцев и только при соблюдении ряда условий. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%, а второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Мавзолей Султан Шейх Эмира в Рутульском районе официально поставлен на государственный кадастровый учет. В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об объекте культурного наследия федерального значения. Речь идет о древнем мемориальном сооружении, возведенной над могилой почитаемого суфийского шейха в селе Мишлеш. В 1974 году памятник включили в реестр охраняемых объектов, а в 2025 году ДАК наследия утвердила точные границы территории комплекса и режим его использования. Ну а Путин дал правительству и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Ну а Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 23 июня 1845 года в России был принят манифест, заметно изменивший правила получения дворянства за заслуги. Если раньше потомственное дворянство можно было обрести, дослужившись до 8 класса по табеле о рангах, то теперь планка поднялась. Заветный статус становился доступен лишь с чина не ниже 5 класса. Это решение отразило важный поворот. Государство стремилось укрепить элиту, сделать дворянство более закрытым и значимым. За этим шагом не просто бюрократическая правка, а целая философия эпохи. Ценность статуса росла вместе с высотой планки. Чтобы войти в ряды потомственного дворянства, теперь требовалось больше лет службы, больше выдержки, больше весомых достижений. Можно представить, как в тот период менялись надежды и расчеты людей, связавших жизнь с государственной службой. Для одних новая норма стала отрезвляющей.

0: возможности и необходимостью сохранять устойчивость государственных устоев. Поднимая планку до дворянства, власть одновременно задавала и новый стандарт служения, не просто формальное продвижение по ступеням карьеры, а подлинная ощутимая польза для страны. История напоминает порой именно границы и условия раскрывают подлинную цену признания. И за каждой такой датой судьбы людей, чья жизнь измерялась не только званиями, но и тем, сколько сил они вложили, чтобы их заслужить. А еще непростые решения тех, кто определял правила игры, пытаясь угадать, что лучше послужит будущему государству. Пусть эта страница прошлого станет для нас поводом задуматься, а что для нас сегодня значит заслужить свое место и какие ориентиры мы выбираем, выстраивая путь к важным целям.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: За первые 5 месяцев этого года использование интернета сократилось на 4%. Об этом пишет «Коммерсант». Наибольшее падение произошло с апреля по май. Тогда время, проводимое в сети, уменьшилось с 256 до 243 минут в день. Параллельно снизилось и время просмотра традиционного телевидения на 5%. Особенно заметное сокращение охвата наблюдается среди пользователей мессенджеров. По информации от ГК «Родная речь», с января по май дневной охват WhatsApp уменьшился на 43%, до 25,5 миллионов пользователей, а у Telegram на 49%, до 40 миллионов. Все это связывают с ограничениями. В конце прошлого года Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp, а в феврале замедлил работу Telegram. В настоящее время оба сервиса недоступны в России без использования VPN. В таких условиях растет популярность нацмессенджера Max. Его дневной охват увеличился на 36,5%, до 68 миллионов пользователей. А в июне число зарегистрированных пользователей превысило 125 миллионов при ежедневной аудитории около 87 миллионов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. «Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация», — сказал глава комитета. При досрочном погашении ипотеки сокращение срока кредита обычно дает вдвое большую экономию, чем уменьшение ежемесячного платежа. Об этом газете «Ру» рассказал сооснователь и совладелец девелоперской группы Антон Винер. По его словам, досрочное погашение остается одним из главных способов снизить переплату по ипотеке. Однако итоговая выгода зависит от срока кредита, структуры платежей и выбранной стратегии, предупредил он. Специалист пояснил, что наибольший эффект досрочные взносы дают в первой половине срока. В этот период значительная часть ежемесячного платежа идет на проценты, а не на погашение основного долга. Поэтому чем раньше заемщик уменьшает тело кредита, тем меньше процентов он заплатит банку, уточнил Минер. И в завершении выпуска: ГОСТ на проверку прочности каблуков в женской обуви заработает в России со 2 ноября 2026 года. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта. Во время испытания прочности каблука обувь закрепляют в специальной машине, которая фиксирует нос неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. В стандарте указывается, что такая нагрузка в 2-3 раза выше той, которая происходит при ходьбе. На следующем этапе силу увеличивают до 400 ньютонов. Далее нагрузку снимают и проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку. Не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
0: Диалог FM. Это «Этикет».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что де-факто в России разворачивается банковский кризис, поскольку доля проблемных активов, то бишь кредитов, с которыми проблемы, достигла критической точки более 10% от всего совокупного кредитного портфеля. Правда, эксперты считают, что банки все же могут справиться с этой проблемой. Однако тщательно муссируемые четвертый год подряд версии о замораживании или конфискации вкладов, информация о кризисе – новая подпитка. С другой стороны, процентные ставки по банковским вкладам сейчас вряд ли существенно понизятся, поэтому доходность депозитов по-прежнему остается привлекательной. Тем более, что Центробанк на своем заседании 19 июня понизил ключевую ставку всего на 0,25% до 14,25%. Это решение для российского рынка оказалось неожиданным. Накануне эксперты предполагали снижение либо на 0,5%, либо на 1%, а кто-то даже больше. Тем более, что на Петербургском форуме капитаны отечественной экономики вновь жаловались на высокую ставку, которая не дает развиваться. Более того, президент России Владимир Путин, отметив, что борьба с инфляцией дает результаты, сказал, что, цитирую, «мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки». После этого долго обсуждали неприсутствие Эльвиры Набиуллиной на ПМФ и на конференции Науфор. Гадали, что это за больничный такой. Но вот Набиуллина вышла с больничного, развеяла все слухи и сообщила, что потеряла голос. При этом характер она не потеряла и, вопреки всем, снизила ставку даже не на привычные 0,5%, а всего лишь на 0,25%. Можно сказать, продемонстрировала, что умеет настоять на своем, даже перед первым лицом государства. В этом контексте такое гомеопатическое снижение выглядит даже вызовом. С другой стороны, никто же не может сказать, что ЦБ не продолжает снижение ставки.
2: Она все-таки упала, честное слово. Она упала, ты видел?
1: В эти же дни в Центробанке заявили, что надо окончательно выдавить с российского рынка оставшиеся карты Visa и MasterCard. Но против резко выступили многие банкиры, прежде всего Сбербанк. Сбербанки сказали, что такое решение не соответствует интересам банков и их клиентов, и предложили рубить хвост постепенно, уменьшая кэшбэки по иноплеменным картам. Замену этих карт на российскую МИР планируется продлить до 2030 года. В качестве утешения из-за высокой ключевой ставки и недоступности кредитов Центробанк объявил, что открывает специальную информационную платформу, на которой будет делать серию подкастов для малого и среднего бизнеса «Деньги для дела». С учетом нынешних кредитных условий и сворачивания программ государственной поддержки, девизом этого сериала может стать что-то вроде «денег нет, но вы смотрите». В Министерстве финансов тем временем планируют ввести специальные комиссии, по сути косвенный налог, на инвестиции россиян в криптовалюты. Законопроект за сей счет уже внесен в Госдуму. Закон, дающий возможность вкладываться в криптовалюты, принят. Крупные финансовые организации уже готовятся предоставить россиянам такой доступ. Дело за малым – регламентировать, обложить комиссией, установить правила и все такое обычное. И это логично, потому что просто взять и разрешить
3: – это же не наш метод.
1: Тем временем россияне массово уходят не в крипту, а в примитивные наличные. По оценкам экспертов, сейчас уже каждую третью покупку или оплату услуг физические лица делают кэшем. По оценке аналитиков Сбербанка, к концу года объем наличных на руках у жителей России может превысить 20 триллионов рублей. Как сказал финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, это очень тревожный момент. В ответ россияне могут возразить, а других тревожных моментов вы не заметили? Ну, например, сбоев интернета, из-за которых платеж элементарно может не пройти. Усиление мониторинга затратами россиян, блокировок счетов во имя борьбы с мошенниками. И, наконец, вышеупомянутых разговоров о банковском кризисе. Так что момент действительно тревожный. И трудно упрекать россиян, что они не хотят загодя расслабиться и получать удовольствие. Кроме того, как справедливо отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, цитирую, «большая часть людей даже в бытовом плане сталкивалась с простой просьбой на рынке или тренера в спортзале об оплате наличными, а за плату наличными дают скидку до 10%. На фоне такой выгоды любой кэшбэк отдыхает». Первый зампред Центробанка Алексей Заботкин констатирует схожие причины ухода в наличные. Остается предположить, что если снятие наличных со счетов или контроль за покупками, равно как и интернет-сбои, будут ужесточаться, то это только усилит желание россиян пользоваться старыми добрыми банкнотами и монетами. Тут ведь как?
4: Все побежали. И я побежал.
1: Помимо ограничений в российской экономической повестке, появилась новая тема, и она набирает обороты. Принципиальная борьба со всякого рода ограничениями и ущемлениями. С такими знаменами выступила новая политическая сила – партия «Единая Россия». В «Единой России» заявили, что необходимо снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу, А в практике применения всевозможных ограничивающих законов случается много перегибов. Кроме того, единороссы предлагают не штрафовать людей и бизнесы за мелкие нарушения всевозможных правил, если это нарушение допущено впервые. Конечно, некоторые радикальные фракции в Думе еще смелее предлагают поблажки. Например, депутаты от партии «Новые люди» предложили совсем якобинское решение – не штрафовать россиян за самовольный ремонт дорог. Потому что ремонтируют лишенцы, ямы засыпают, асфальтоукладчиков нанимают частным образом, а это государственная вотчина. Как заявила эксперт Народного фронта Катерина Соловьева, цитирую, «если законопроект будет принят, люди начнут делать весь ремонт самостоятельно, что нарушает принцип регулирования отношений между обществом и властью». Конец цитаты. Тут россияне, полагаю, осознают, что лучше свалиться в яму на дороге, чем нарушить принцип регулирования отношений. И это правильно, потому что из ямы выбраться можно, а вот из отношений с государством затруднительно. В «Единой России» призвали перестать прессовать самозанятых и не менять условия их работы как минимум до конца 2028 года. В правительстве ранее говорили, что и так не собираются нарушать свое обещание ничего не менять в статусе самозанятых до конца десятилетнего эксперимента. Но лишний раз защитить самозанятых тоже не помешает, особенно если сначала напасть, а потом защитить. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев вообще предложил продлить эксперимент с самозанятыми до 2035 года. Но это, конечно, уже радикализм. В «Единой России» предлагают защищать все-таки в соответствии с ранее установленными правилами, то есть до 2028 года.
3: По квитанции корова рыжая одна.
5: Да.
3: Брали мы ее одну по квитанции. Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.
1: Несколько ранее в «Единой России» написали законопроект, отменяющий дальнейшее снижение планки НДС для малого бизнеса. Правда, перед этим сначала Владимир Путин сказал об этом, а потом Министерство финансов подтвердило. Но, опять же, почему бы не броситься на помощь малому бизнесу после того, как нападение на него отменили? Помимо борьбы за защиту самозанятых от возможного нарушения государством своего обещания и борьбы за защиту малого бизнеса от налогового прессинга, в «Единой России» потребовали разобраться с ограничениями при приеме в старшие классы школы. Потому что в некоторых школах, как заявили единороссы, самовольно ставят препоны при переходе школьников в 10 класс. Ранее, правда, единороссы призывали способствовать тому, чтобы школьники шли на заводы, но теперь ратуют за облегчение доступа к высшему образованию. Кроме того, в «Единой России» заявили, что партия не причастна к ограничениям в интернете. Депутат Госдумы Сергей Боярский сказал, цитирую, «Единая Россия по факту к тем запретам, которые сейчас на слуху, впрямую к инициативам не имеет никакого отношения. Это наши политические конкуренты выворачивают все. Знаете, как тень на плетень называется?» Конец цитаты. Он напомнил, что законы по регулированию интернета принимались при участии депутатов из разных партий. Проблема в том, что ранее партии «Новые люди», «Справедливая Россия» и КПРФ тоже выступали против избыточных ограничений в интернете. И тогда возникает вопрос, а кто же принимал большинством голосов всевозможные ограничительные законы? Впрочем, это история давняя. А сейчас партия четко объяснила свое отношение к интернет-диктату. Так или иначе, но набирающие обороты принципиальная борьба «Единой России» против запретов и ограничений дала свои политические результаты. После снижения рейтинга этой партии до 27% в апреле, в июне, согласно свежим данным ВСИОМ, он вырос до 35%. К тому же качество этих оценок явно теперь стало выше. В мае ВСИОМ сменил методику расчета политических рейтингов. И это внушает надежду, что на сентябрьских выборах в парламент «Единая Россия» наберет большинство голосов и продолжит бороться за права и свободы россиян.
6: Как же, это уж само собой, да!
1: Цензурные ограничения начали влиять вслед за книжной и на отрасль кинематографии. Как сообщает «Коммерсант», в российских онлайн-кинотеатрах начали вырезать некоторые сцены и предупреждать об этом специальными титрами. То есть имеются в виду эпизоды, где герои фильмов ведут себя безнравственно и покушаются на пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Согласно исследованию компании «Спектр», это вызывает недовольство зрителей и приводит к тому, что многие отписываются от легальных онлайн-кинотеатров и начинают искать в сети пиратские копии. Но здесь проблема может быть решена также при помощи партии «Единая Россия». Недавно «Единая Россия» заявила, что считает неоправданными и чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений. Как сказал член Генерального совета партии, заместитель генерального директора ВГТРК, Евгений Поддубный, партийцы против откровенно глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке. Правда, тут, перефразируя Сталина, можно возразить, другой цензуры у нас для вас нет, но это не точно. Так что придется подождать, когда будут устаканены границы ограничений как в книжном деле, так и в кинематографе. По словам одного из экспертов, директора департамента новых технологий одной компании, Дмитрия Колесова, оценивать влияние ограничений в кинематографе пока рано. Надо смотреть в перспективе как минимум 5-6 лет. Правда, если так долго смотреть, то может случиться конфуз.
5: А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
7: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3000 до 15 тысяч йен. А многократная с 6 до 30 тысяч, это более 180 долларов. Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствии с практикой других стран, пишет издание Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам, визовое нововведение Японии не имеет к ним никакого отношения, заявили в АТОРА. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно, консульский сбор не взимается.
2: Деньги дороги, как память.
1: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% общероссийский. Российские – 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске – 39 тысяч рублей.
2: Копейка рубль бережет.
1: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108, подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, на семью из 4 человек – 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
4: Приветствую вас, друзья! Недавно я наткнулся на занимательное интервью Стива Джобса, в котором он рассказывал о достоинствах нового гаджета Apple. Однако, когда речь зашла о том, как его дети используют новинку, он сказал удивительную вещь. «Мы не разрешаем нашим детям пользоваться современными технологиями, так что они даже не держали iPad в руках». Сперва меня это поразило, почему он запрещает близким пользоваться своими чудесными изобретениями. Но оказалось, что Стив Джобс такой не один. Например, у детей Билла Гейтса есть всего пара часов на использование благ современного мира, а до 14 лет отец вообще не разрешал им прикасаться к гаджетам. И чем дальше я копал, тем больше поражался. Многие лидеры техноиндустрии жестко ограничивают себя и своих детей от новинок Силиконовой долины. Встает логичный вопрос. Что они такого знают, чего не знаем мы? Что ж, в 2014 году ученые обнаружили, что частое использование современных технологий приводит к уменьшению плотности серого вещества в мозге. Это, согласно уже другим исследователям, значительно ухудшает память и способность к обучению. Но это только вершина айсберга. Еще частое использование смартфона приводит к дисбалансу целого ряда нейромедиаторов в мозге, в частности гамма-аминомасляной кислоты, что делает вас апатичным, раздражительным и предрасположенным к психозу. Возможно, вы скажете, что все это мелочи, подумаешь, какие-то нейромедиаторы. К сожалению, нет, не мелочи. Это буквально вопрос жизни и смерти. Масштабное исследование 2017 года, проведенное на полумиллионе американских подростков, выяснило, что дети, проводящие наибольшее количество времени в экране, имеют значительно больший риск суицида. Особенно это относится к молодым девушкам. Добавьте еще к этому, что зависимость от смартфонов – это уже практически доказанный факт, и примерная картина будет ясна. Наше тело не знает, как реагировать на современные технологии. Мы радикально изменяем взаимодействие с людьми и окружающим миром. 100 лет назад у нас даже не было электричества, а теперь половина из нас не может заснуть без смартфона. Мы на себе проводим очень сомнительный эксперимент, результаты которого, возможно, вскроются только через пару поколений. И, по-моему, очень безответственно в такой ситуации игнорировать ученых, которые уже сейчас заявляют, что простое наличие у вас смартфона значительно снижает ваши познавательные способности, при этом повышая риск депрессии. В свете всего вышеизложенного, неудивительно, почему основатель Фейсбука Шон Паркер в одном из интервью сказал: «Один только Бог знает, что социальные сети делают с мозгами детей». Но поймите правильно, я вовсе не призываю вас выбросить свой смартфон и отовсюду удалиться. Однако стоит знать меру. Например, у меня есть четкие правила. Во-первых, 2 часа социальных сетей в день, при том, что это по сути моя работа. Во-вторых, онлайн для меня существует только в моей комнате. Кухня, туалет и спальня служат по назначению. Интернету и современным технологиям там не место. Это правило очень легко осуществить, достаточно просто избавиться от смартфона. В-третьих, у меня всегда есть четкий план, что я делаю за компьютером и в онлайне. У моего мозга нет выбора, я все делаю по расписанию. Последние 20 лет заботливые корпорации только и думают, что о нашем удобстве. Вот только забывают сказать, чем для нас оборачивается их забота. В условиях такой агрессивной опеки только мы отвечаем за наше будущее. Чести и удачи!
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан вспоминает жертв теракта. 2 года назад боевики совершили серию нападений в нашей республике. В этот день в Дагестане произошла серия терактов. Боевики напали на храм и синагогу в Дербенте, храмы ПУС ДПС в Махачкале. В ходе атак погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и протоиерей Николай Котыльников. Десятки человек получили ранения. Стоит отметить, что местные жители активно помогали полицейским, указывали направление движения боевиков, пытались спрятать у себя в домах. Один из прохожих взял в руки автомат убитого полицейского и продолжил отстреливаться. 5 нападавших были впоследствии ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. Позже следствие выяснило, что преступную группу, организованную для совершения теракта в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомед Омаров. Ну и ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже в Дербенте. Его госпитализировали. Трагедия произошла, я напомню, что накануне в доме на улице Махачкалинской. Следственные органы проводят процессуальную проверку. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета. Следователи в очередной раз напоминают о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра взрослых. Кроме того, для предотвращения подобных случаев необходимо использовать специально блокирующие устройства и ограничители открывания окон. Ну и 9 сел в 2 горных районах Дагестана остались без транспортного сообщения из-за перекрытия дорог. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Поднявшийся уровень воды в реке Джурмут размыл участок на 43-м километре дороги Клярата-Камилух. Без транспортного сообщения осталось село Камилух, это Кляратинского района Дагестана. В Чародинском районе поднявшийся уровень воды в реке Рессор размыл участок на 27-м километре дороги Цури-Парчип. Без транспортного сообщения 8 сел, это Шалип, Алчинип, Арчип, Кесерип, Хили, Хитап, Калип и Купатель. В субботу 27 июня в столице Дагестана отметят День молодежи. Посетителей ждут мастер-классы, киберспорт, спортивные турниры, фудкорты, выставка авто. Завершится праздник концертной программой с участием известных артистов Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Начало в 15:00 на площадке перед Аварским театром на Родопском бульваре. По распоряжению президента России в Москве пройдет ежегодный всероссийский кремлевский выпускной 12-часовой праздник. Соберет лучших выпускников 9 и 11 классов со всей страны. От Дагестана в делегацию включены 96 ребят и 5 сопровождающих. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Масштабная программа развернется на нескольких знаковых площадках. В Александровском саду, Государственном кремлевском дворце, а также на Красной площади и в Гостином дворе. Но в Дагестане сегодня более 2000 выпускников, 11-классников и прошлых лет проходит единый государственный экзамен в резервный день основного периода. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Для проведения аттестации в Дагестане открыто 11 технологических пунктов на базе общеобразовательных организаций. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 июня 1894 года в Париже на Первом Олимпийском конгрессе

0: Франции и Швеции. 23 июня участники приняли две судьбоносные резолюции. Первая – это возрождение Олимпийских игр с регулярностью раз в 4 года и об учреждении Международного олимпийского комитета как управляющего органа олимпийского движения. Пьер де Кубертен стал генеральным секретарем Международного олимпийского комитета, а первым президентом организации избрали Деметриуса Викелоса, греческого писателя и общественного деятеля. Это решение было связано с тем, что первые игры современности планировались провести в Греции. Конгресс также утвердил место и сроки первых современных Олимпийских игр – Афины, 1896 год. После успеха игр 1896 года Кубертен сменил Викелоса на посту президента Международного олимпийского комитета. Штаб-квартира – 1915 года располагается в Лозанне, Швейцария, а правовой основой деятельности комитета служит Олимпийская хартия. Таким образом, 1894 год и Париж стали отправной точкой современного олимпийского движения. Инициатива Кубертена получила организационное оформление в виде Международного олимпийского комитета, а уже через 2 года мир увидел первые Олимпийские игры нового времени.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Первый богач города устроил праздник в честь рождения сына. Были приглашены все знатные горожане. Только матери богача не было на празднике. Она жила далеко в деревне и, видимо, не смогла приехать. По поводу знаменательного события на центральной площади города поставили столы и приготовили угощение для всех желающих. В разгар праздника в ворота богача постучала старая женщина, покрытая покрывалом. «Все нищие угощаются на центральной площади. Иди туда», – велел слуга нищенке. «Мне не нужно угощение. Разреши только одну минуту на младенца посмотреть», – попросила старая женщина. А потом добавила: «Я тоже мать, и у меня тоже когда-то родился сын. Теперь я уже давно живу одна и много лет не видела своего сына». Слуга спросил хозяина, как ему быть. Богач выглянул в окно и увидел плохо одетую женщину, покрытую старым покрывалом. «Ты же видишь, это нищенка, гони ее прочь!» – сердито приказал он слуге. «У каждого нищего есть своя мать, но я не могу всем им разрешить смотреть на моего сына!» Заплакала старая женщина и грустно сказала слуге: «Передай хозяину, что я желаю своему сыну и внуку здоровья и счастья. А еще скажи, кто свою мать уважает, чужую не обругает». Когда слуга передал слова старой женщины, богач понял, что это его мать к нему приходила. Выскочил он из дома, но ее уже нигде не было видно.
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 23 июня 1998 года в Питтсбурге произошло событие, которое многие поначалу воспринимали как сюжет из научной фантастики. Врачи медицинского центра Питтсбургского университета впервые в мире провели пересадку человеку искусственно выращенных клеток коры головного мозга. Пациенткой стала 62-летняя Альма Серразини, бывшая медсестра. После инсульта женщина потеряла речь, ее правая сторона тела была парализована. И казалось, что эти утраты необратимы. Но наука сделала шаг туда, где раньше была лишь надежда. В мозг пациентки через крошечные отверстия ввели 2 миллиона специально подготовленных нервных клеток. Уже на следующий день Альма смогла отправиться домой. До этого медицина в основном училась помогать людям жить с последствиями инсульта через реабилитацию, адаптацию и терпение. А эта операция обозначила иной путь. Не просто смириться с утратой, а попытаться вернуть утраченное. Это был переход от ограничения повреждений к настоящему восстановлению функций мозга. Конечно, это был лишь первый осторожный шаг, начало долгого пути исследований, проверок и поисков. Но в нем уже звучала огромная вера в то, что даже самые сложные раны можно исцелить. И в этом особый смысл той даты. Наука не просто ищет ответы. Она возвращает людям будущее. И пусть эта история станет для нас напоминанием, за каждым великим открытием стоит не только формулы и лаборатории, но и люди, врачи, ученые, пациенты, чья смелость и вера в лучшее меняют мир. Ведь именно так, шаг за шагом, невозможное становится возможным.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Разные мысли.
1: Каждая черта личности или особенность поведения возникает не случайно, а как полезная адаптация. Но выходя из-под контроля, любое качество становится вредным для человека и окружающих. Полностью избавиться от привычки мышления, скорее всего, невозможно, но вполне реально научиться ее отслеживать и контролировать. Корни многих ограничивающих убеждений лежат в объективно незначительных событиях детства. Стоит вернуться к ним и переоценить со взрослой точки зрения. Исследуя вредные привычки мышления, полезно выразить беспокоящую вас мысль в крайней, даже абсурдной форме. Выявление истинных ценностей и подоплеки желаний – важный инструмент в работе с неудовлетворенностью, прокрастинацией, стремлением во всем доходить до предела. И в профессиональной, и в личной жизни стоит время от времени собирать мнение о себе у окружающих. Несовпадение их взглядов с нашим представлением о себе помогает выявить слепые зоны, где мы себя не понимаем. Скажите «да» фантазии. Многие эффективные техники основаны на воображении идеального будущего. Пишите письма из нирваны. Придумывайте альтернативные версии себя из параллельных вселенных. И рисуйте карты своих целей сокровищ. Бывает, что даже с помощью специалиста человеку не удается примирить свои черты поведения с окружением. Более продуктивным может быть командный коучинг. Но если он недоступен, решение – кардинальная смена среды. Чтобы привычная черта поведения или мышления не стала проблемой, нужно найти баланс между ней и ее противоположностью – агрессивным и пассивным стилем общения, мотивацией от противного и направленной на цель, ориентацией на чужое мнение и на самооценку. У любой личностной особенности есть своя цена. Например, циников трудно разочаровать, но и радость их редко бывает яркой. Понимая, какую цену мы платим, мы можем поддерживать баланс мышления.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. «Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация», — сказал глава комитета. Пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь. Но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября. Об этом сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова в беседе с РИА Новости. Чаще всего в этот период клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, во врагах или канавах, а также кладбищах с обильной растительностью, рассказала специалист. Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожными нужно быть людям в возрасте от 40 до 60 лет. В 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения. И в завершении выпуска: формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Ребят, так получилось, что несколько дней назад я впервые в своей жизни оказался в Шерегеше, одном из лучших горнолыжных курортов России. И был очень приятно удивлен. И вот по мотивам своей поездки, по горячим следам, я делаю выпуск с новосибирским предпринимателем Вадимом Кулубековым, который, собственно говоря, собственник курорта «Сектор Е» в Шерегеше. И мы постараемся разобрать на этом примере, как вообще устроен горнолыжный курорт, как он работает как бизнес. Вадим, привет.
3: Привет, Миша.
2: Вадим Кулубеков – предприниматель, который развивает Шерегеш и вообще российский туризм. И с помощью Вадима мы поговорим о том, как сделать так, чтобы все больше и больше россиян приезжало на наши горнолыжные курорты. Расскажи, пожалуйста, что вообще сейчас, какие основные тренды происходят с российским туризмом?
3: Ну, как ты понимаешь, с пандемией, с текущими ситуацией, геополитической, так скажем, да, для нас многие границы закрыты. И, конечно же, туристы российские выбирают, начали смотреть внутрь страны. На самом деле, я еще до пандемии начал на себе это испытывать, когда занимался триатлоном и ездил по разным странам, у меня такой был спортивный туризм. В какой-то момент меня переключило, я подумал, я не знаю свою страну. И мне захотелось участвовать в разных соревнованиях внутри страны. Я бегал Байкал, Хакасия там, и разные другие локации. И в какой-то момент вот этот тренд начал набирать обороты. Не только как вот это ощущение, может быть, я его как-то предвосхитил. Много гостей я сейчас вижу в Шерегеше, которые для себя его открывают. Центральная Россия для себя открыла Шерегеш. И мы видим все больше и больше гостей с этих регионов, с Москвы, Питера, там, Дальнего Востока. Российский туризм очень активно развивается, и государство этому очень сильно помогает. Вот. Если говорить про, там, допустим, те же самые программы поддержки государства, то сейчас есть субсидированная ставка. Например, да, вот буквально мы участвовали в конкурсе на строительство гостиницы 120 номеров, ну там такие условия от 120 номеров или от 5000 квадратных метров. И сейчас ставка субсидируется практически в 3 раза от текущей ставки.
2: Ну, то есть вместо банковской ставки, там условно сейчас, допустим, 19 годовых,
3: да.
2: Мы можем претендовать на примерно 6-7%.
3: 7-8% сейчас, то есть такая программа.
2: А сколько, кстати, всего государство дает субсидии на вот отрасль туризма?
3: Порядка 400 миллиардов.
2: 400 миллиардов?
3: Да.
2: А как это примерно, вот если это перевести, не знаю, в цифры, как увеличивается номерной фонд? Там?
3: Ну, у государства стоит задача, я сейчас точные цифры не назову, но есть задача там какими-то просто семимильными шагами наращивать номерной фонд, потому что даже была создана специальная корпорация «Туризм РФ», которая занимается развитием туризма, да, ей было бы выделено 250 миллиардов на то, чтобы она входила в капиталы проектов и софинансировало развитие каких-либо территорий. То есть они могут там софинансировать либо какой-то конкретный объект, допустим, мы хотим построить гостиницу, или могут заходить на полную вообще территорию, как вот, допустим, там Белокуриха или там Алтай, как бы, да, там, или какие-то еще территории большие, и там проекты могут быть там на несколько десятков миллиардов рублей.
2: Я все-таки возвращаюсь к вопросу, какие основные тренды развития туристической отрасли в России. То есть мы поняли, что первый тренд – это люди все больше и больше ездят по России, правильно? То есть вот перераспределение от внешнего туризма к внутреннему.
3: Да.
2: Какие-то есть вот цифры, что, не знаю, там...
3: Ну, давайте я тебе скажу, да, вот на примере, да, у меня был опыт, я когда-то 2 года, у меня был такой интересный опыт, я решил нырнуть из предпринимательства в корпоративную среду, чтобы вообще изучить, что это такое, да. И у меня был опыт с 21 по 23 год в АФК-системе, и как раз-таки я занимался...
2: Это ты удачно нырнул.
3: Да, да, и у меня как раз было направление туризма, по большому счету. И вот, допустим, на примере Горно-Алтайского аэропорта. В 2017 году пассажиропоток был 50 тысяч человек, по прошлому году под 400 тысяч человек.
2: То есть выросло в 8 раз.
3: Да.
2: Но при этом, вот еще раз, такой вот буст, такое развитие российского туризма, оно происходит по каким факторам? То есть, первое, это там меньше ездят люди за границу. Угу. Наверное, в целом, можно сказать, растет благосостояние, правильно?
3: И, ну, инфляция разгоняет.
2: Да, инфляция. И третье, наверное, появляется просто больше возможностей, правильно? То есть в целом, я так понимаю, что от бюджета семьи российские люди стали тратить больше денег на отдых просто в рамках вот бюджета семьи.
3: Да, вот, знаешь, мое наблюдение. Ну, вот давай так вот. Кинотеатры ушли, допустим, да, там что-то, там всякие разные развлечения ушли, людям надо как-то...
2: Ну, не ушли, они на выручку сейчас не жалуются.
3: Но, тем не менее, ну, допустим, ну, там, появилось в российское кино, там, раньше, я, допустим, в кинотеатр уже не помню, когда я последний раз ходил, то есть там были когда премьеры, там, мировые, да, я туда ходил, я просто по своим наблюдениям. Соответственно, у тебя, ну, так, не так много остается каких-то способов развлекаться, так скажем, да, это первое. Момент второй, как мне кажется, что все равно, знаешь, происходит какой-то этот слом определенный сознание, как бы вот эволюция произошла, как мы когда-то мыслили принципами там евроремонта. И вот мы когда-то, наверное, принципами вот этого, вот Европа, вот там еще какие-то страны, и в какой-то момент какой-то разворот произошел, мы в какой-то момент почувствовали вот эту вот, патриотизм, наверное, где-то взыграл в нас, и мы начали смотреть внутрь страны и понять, что, ну, у нас есть классные, красивые места. Я вот вчера просто даже своему сотруднику показывал фотографию плато Татарана. Я говорю, ты знаешь, что это такое? Она говорит, нет, не первый раз слышу. Я показываю, говорит, это вообще вау, это просто какие-то нереальные каньоны, а где это находится, да? То есть мы не знаем свою страну. Я когда-то просто был в Республике Алтай, вот, ну, там, я так как там работаю, у меня там 20 лет уже с этим связано, жизни, и тут же поехал в Татарстан, там, по командировке. Я понимаю, что я нахожусь в одной стране, но фактически это разные культуры, хотя там и там существует тюркский язык, как бы, да, но вот эта атмосфера, она вообще другая, абсолютно, люди по-другому говорят, это ощущение другое.
2: Наше интервью, которое в каком-то смысле на это меня вдохновила поездка в Шерегеш, когда я для себя вот очередной раз убедился, как важно, когда российские предприниматели инвестируют, и очень много зависит именно вот от предпринимателя, который развивает что-то, что-то делает, вот это вот труд, работа, и получается классно.
3: Да, согласен с тобой.
2: Можешь нам вот в целом еще давай раз картинку, да, вот,
3: да, да, есть курорт. Канатные дороги, да, вот, да, смотри, канатные дороги, они делают примерно там 50-55% выручки, да.
2: Это сколько, какая у тебя общая выручка?
3: Ну вот смотри, общая выручка в этом сезоне.
2: Там, в сезоне 23-24.
3: Да, в сезоне 23-24 начинается у нас в середине ноября, заканчивается середина апреля.
2: Это, кстати, плюс Шерегеша, что да, самый длинный сезон.
3: Да, для нас, как для меня, как для предпринимателя, это супер важно, потому что, ну, мы можем денег больше зарабатывать в этот период. Получается, вот в этом сезоне 540 миллионов у нас по всем объектам. Это немного, честно скажу. Но вот сравнивая сейчас перед нашей встречей, я решил перепроверить, как раз вышла новая отчетность за 23 год по Красной Поляне и по Розе Хутор. Они делают 11 миллиардов каждый, примерно, плюс-минус.
2: И Роза Хутор, и, соответственно, Горки Город.
3: И Горки Город, да. Соответственно, у нас... Мы очень сильно растем. Я просто тебе приведу пример, что в первый сезон, когда я зашел, у нас выручка была 70 миллионов. Сейчас это 540. Это не потому, что инфляция, а потому, что мы действительно много сделали для того, чтобы вырасти. Мы относительно прошлого года, в прошлом году выручка была 300 миллионов, в этом году 540 уже. Да? То есть мы выросли почти на 80%.
2: Давай еще раз. У тебя бизнес состоит из канатной дороги.
3: Канатная дорога.
2: Рестораны.
3: Рестораны, отели, сервисы. Ну, там, инструктора, прокаты, рекламные. Какой-то бюджет на этом есть тоже доход, да, и там арендаторы, коммерческая какая-то сдача.
2: Ну и примерно вот в целевой модели, как может выручка по этим сегментам делиться?
3: Ну вот смотри, еще раз, то есть канатные дороги составляют больше 50%, порядка 15% сейчас у меня рестораны и отели, порядка там 5%, по 5% сервисы, ну там аренда, всякие такие мелочи, какие-то еще доходы там, типа парковки, аренды, рекламы и так далее. Но пока этот канат на дороге лидирует.
2: Давай про портрет потребителя поговорим. Угу. Как выглядит в среднем потребитель, который проезжает в Шерегеш?
3: А вот его нельзя сказать, средний какой он, да, потому что, ну, скажем так, наверное, большинство это все-таки люди 30-45, вот так, это как бы основа наша, на которую мы ориентируемся, потому что она уже платежеспособная аудитория, там есть уже как бы семейная аудитория, которая нам в большей степени интересна, потому что мы тоже как бы по секторам отличаемся. У нас, допустим, ну так как я все-таки такого про здоровый образ жизни, да, у нас больше так как бы движухи, спорта, активности и все такого, да, там меньше алкоголя, больше там драйва какого-то. Там другая сторона горы, может там больше какие-то дискотеки, ночные клубы и все такое. Поэтому у нас все равно как бы немножко аудитория разделяется, даже внутри Шерегеша. И, там, допустим, мой формат проживания – это там, отдельно стоящие дома в лесу, такая зимняя сказка, да, там, такой как бы, релакс и там, комфорт, и ты можешь ну, как бы, просто вот, кайфовать. Да, спокойно такой, то есть получить такую как бы рефлексию какую-то, да, там поехать в природу, подышать горами и все такое. Вот, там другая сторона будет другая. Поэтому у нас вот даже здесь между секторами делится. Если брать портрет нашего основного потребителя, все-таки это семья, мы на нее ориентируемся. Но я на горе постоянно наблюдаю, есть и там пожилая аудитория, которая там может сигать там на лыжах, там вот ко мне сейчас приезжали там, по 60 лет там, мужики, которые катаются на лыжах там, как бы всю жизнь.
4: Какой, кстати, процент людей из Москвы, например, проезжает из центральной России? Какой процент людей из Сибири?
3: Ну вот смотри, это тоже внутри сезона. У нас вот, на самом деле, у нас, когда мы говорим про сезонность нашего курорта, она не только там зима-лето, да, она еще и внутри самого сезона, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, вообще разная аудитория. Потому что, допустим, Шерегеш – это всегда начало зимнего сезона для любого горнолыжника. Потому что, допустим, Сочи открывается там, под Новый год, а, соответственно, ноябрь-декабрь – это то время, когда упоротые лыжники или сноубордисты, которые соскучились уже за лето там, по снегу, им уже жара надоела, они хотят в горы, вот они мчат к нам. И это, допустим, Москва и там, Центральная Россия преобладает ноябрь-декабрь месяц, то есть все прям поголовно-то едут. Потом, когда открывается Сочи, под Новый год они уезжают. И в течение...
4: Зато больше появляется в Сибири.
3: Да, появляется больше в Сибири, но появляется другой как бы клиент из Центральной России еще. То есть он менее профессиональный, может быть, да, но который тоже хочет как бы, какое-то такое там, путешествие в Сибирь там, осуществить. Потому что тем более сейчас до Сочи летели 4 часа с учетом всех этих облетов.
4: И в Новокузнецк мы летели 4 часа.
3: Да, и до Новокузнецка летели 4 часа. Единственное, что там будет вот этот временной лаг, как бы, да, 4 часа. Но в этом есть уже определенный свой как бы, флер. Да, ты как бы отрываешься немножко от вот этого московского времени, да, когда ты не в одном часовом поясе, можешь немножко отдохнуть. То есть чуть раньше начать, чуть позже закончить. Там, ну, какие-то такие моменты. Я люблю, когда есть смещение по времени.
4: Сколько стоит отдохнуть на Шерегеше? Вот какой вот представь себе, например, давай на примере Москвы. Вот слетать на 4 дня в Шерегеш. Сколько такой вот так в среднем обойдется поездка?
3: Ну вот сложно сказать, потому что как у нас нету 5-звездочных отелей, например, да?
4: Давай по вилке, то есть можно найти вот самое дешевое вот за столько-то.
3: Тебе пример приведу, да. Начиная с того, что Шерегеш развивался автобусными турами, потому что логистически, ну вот, больше 50% раньше приезжал с Новосибирска. Был автобус, ты вечером садишься, утром ты там, и этот автобус с двумя ночами, там уже даже с оборудованием, с каким-то скипасом, мог стоить там 8-10 тысяч рублей. Вот ты на два дня приехал, и тебя вот как бы all inclusive, да, в своем предложении. Это одна история, как бы самый там cheap price, так скажем, да. Там, ну, верхние, можно какой угодно себе праздник устроить, да, ну, допустим, в наших домах там самая большая цена там 40 тысяч в сутки. Может быть, да, это в праздничные дни. Там, в среднем там, это 15-20 тысяч рублей. Если там в будние дни, там, не в праздничные дни. Там, да. Поэтому,
4: это дешевле, чем на Красной Поляне.
3: Явно дешевле. 100% дешевле.
4: Курорт, в среднем курорт дешевле, правильно?
3: 100% дешевле, даже скипас просто по примеру скипаса.
4: Рестораны дешевле.
3: Конечно. Смотри, там. По примеру скипаса, допустим, в Поляне, вот я же сейчас сегодня тоже загуглил проверить, в Розе Хутор, сейчас уже как не сезон, да, самый низкий сезон, 4300 рублей стоит скипас. У нас...
4: Дневной.
3: У нас на нашем секторе стоит 2500, а если ты берешь по всем секторам, это 3200. То есть мы на самом деле, за счет того, что у нас конкуренция присутствует внутри как бы, курорта, у нас за счет этого цена достаточно низкая на скипас. И то каждый год мы чуть-чуть приподнимаем, потому что ну, инфляция, доллар, там, все оборудование приходится там, дороже тащить и так далее, так далее.
4: Давай попробуем... такие немножко разобрать Шерегеш как бизнес с точки зрения уникальных каких-то торговых предложений. Да? Вот какой будет УТП основной Шерегеша? Снег?
3: Да, ты прав, это снег. Потому что Шерегеш уникален тем, что это единственный курорт в России и один из немногих в мире, который работает на естественном снеге. То есть на курорте, когда я первый раз вообще меня пригласили на горнолыжную конференцию, и они пытались мне продать идею, что, почему я должен туда приехать. Они говорят, приезжай, у нас там будет тест снежных пушек, мы там будем рассказывать, как сделать снижение. И думаю, мне вообще не интересно, как бы, ну, эта выставка, потому что у нас этого нет. Как раз-таки Шерегеш, вот это уникальное предложение, ранний сезон, много снега, нет лавин, что очень безопасно. Допустим, в том же самом в Кировске, там, в Хибинах, там, да, там тоже есть фрирайд, но там есть лавины.
4: То есть второе слово на флаге Шерегеша будет фрирайд, правильно?
3: Ну, 100%. Фрирайд. Да, конечно, фрирайд.
4: Стоимость, правильно?
3: Стоимость,
4: дешевле. Да.
3: Ну,
4: что
3: как
4: еще?
3: Ты, как ты сказал, это вот эта душевность, сибирская душевность, она там присутствует.
4: Некая уникальная атмосфера.
3: Да, атмосфера, безусловно.
4: Вообще, что самое сложное в твоем бизнесе?
3: О, ну, смотри, здесь, видишь, это очень материальная история, да, очень большая территория, и контролировать нужно много моментов. Ты работаешь с техникой, потому что там канатная дорога — это особо опасный производственный объект. Он там надзирается Ростехнадзором. Мы ходим под уголовным кодексом вообще там во многих местах, да, оказание некачественных услуг потребителю, прямо оно там на каждом шагу. Вот человек въехал в дерево, следственный комитет, там ребенку облили супом в ресторане руки, там, не знаю, горячим, все, сразу прокуратура и полиция. То есть очень много таких факторов, которые, ну, просто могут в любой момент поставить под вопрос твое существование на самом деле. То есть у нас есть все надзорные органы, которые только можешь себе представить. Мне, с одной стороны, это хорошо, на самом деле, чтобы проверить себя еще, насколько мы, ну, в соответствии со стандартами находимся. Но, тем не менее, как бы лишние эти проверки, постоянно вот эти моменты, они все равно тебя отвлекают. Вот. Конечно, мы вот с точки зрения, что самое тяжелое, ну вот в этом году было тяжело, там у нас были ситуации с канатной дорогой, когда просто мороз там, да, и фактор там определенно все в одном месте сложилось, у нас там глюканула электроника, при этом не запустился аварийный двигатель сразу, там люди час находятся в канатной дороге, на улице минус 25, да, и все, и тут начинается ситуация, что мы стоим перед выбором, либо нам сейчас производить эвакуацию, мы... Ну, у нас есть своя спасательная служба, у нас есть свои регламенты, что делать, если вот все канатная дорога встала. Да, и мы должны из там 40 кабин 100 человек эвакуировать, то есть должен спасатель залезть на опору, на определенный там, как бы, зацепиться, по канату вниз спуститься, зайти в эту кабину, разомкнуть эти двери, понимаешь, и начать людей спускать вниз. А высота там до 25 метров может быть там. То есть, как бы, вот это, наверное, всегда такой фактор, как бы ты на иголках находишься. У меня супруга, она ведет все социальные сети 6 лет, и у нее сейчас вот уже какой-то обратный отчет начался, когда закончится сезон, потому что она каждое утро в 8:30 дает там сообщение о том, что, как, она там со всеми гостями общается, то есть это такой у нас семейный, понимаешь, бизнес. Психологически как бы тяжело, потому что много гостей, и это же как бы просто, они как бы разбегаются все в разные стороны, понимаешь, у нас на курорте на момент находится там 5000 человек, и ты просто не знаешь, куда вот эта шальная пуля полетит там. Я каждый день смотрю отчеты спасателей, как бы, кто как обратился. Вот вчера был курьезный случай, что вчера был карнавальный день, и у нас есть символ хоккейной команды «Сибирь», такой снеговик. Вот. И спасатели его спасали, заштопали ему костюм, он у него порвался где-то на склоне. Ну, даже вот такие бывают ситуации.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с заместителем министра и строительства и ЖКХ Российской Федерации Александром Ломакиным. Во встрече также участвовал вице-премьер Республики Валентин Клок. Так стороны обсудили реализацию ключевых объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Республики и Махачкалинско-Каспийской агломерации. Я напомню, что ранее аналогичное рабочее совещание прошло с участием министра строительства Российской Федерации Иры Файзулиным. Тогда было подтверждено требование сохранять высокие темпы реализации и обеспечивать постоянный контроль за ходом работ. Федор Щукин принял участие в онлайн-совещании по вопросам безопасности в единый день голосования. Мероприятие провел полпред президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Основной темой мероприятия стали вопросы, которые касаются обеспечения общественной безопасности в ходе подготовки и проведения единого дня голосования. Я в свою очередь напомню о том, что в субъектах Северокавказского федерального округа, а также в других округах, в том числе в Дагестане, пройдут выборные кампании федерального, регионального и муниципальных уровней. В частности, прямым голосованием будет избран глава Чеченской Республики, а в Дагестане, Карачаево, Черкесия, Северная Осетия, Алания избрание руководителей регионов состоится через голосование в региональных парламентах. О проводимой в Дагестане работе доложил временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Я напомню, что предыдущие выборы глав республики состоялись у нас в 2021 году. Ну и министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев обсудил вопрос восстановления школ после паводков с руководителями подведомственных организаций. Срок до 30 августа предстоит провести благоустройство территории в Новоцетлинской среднеобразовательной школе, а также Гумбетовской, Бутушской и Бабаюртовских школах. За срыв сроков или халатность руководители теперь понесут персональную ответственность, об этом пообещал временно исполняющий министр образования. Как мы ранее сообщали, что на восстановление объектов образования в Дагестане, я напомню, что федеральное правительство выделило более 2 миллиардов рублей. Но в Махачкале сегодня произошло возгорание кровли 4-этажного здания общежития Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова. Об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Сигнал поступил на пульт дежурного в 14:29. По прибытии установлено, что горит кровля здания по улице Шамиля 56 на площади 10 квадратных метров. К тушению привлечены были 4 единицы техники, оперативная группа МЧС России. В 14:50 пожар был локализован, а в 14:57 открытое горение полностью ликвидировано. Пострадавших, по данным МЧС, нет. Владимир Путин заявил, что действия украинской стороны ставят под сомнение возможность переговоров на высшем уровне. Он напомнил, что Владимир Зеленский ранее просил о личной встрече. Однако спустя 3 дня Украина нанесла удар по колледжу в Старобельске. Путин заявил, что в таких условиях сложно говорить о предпосылках для диалога. По его словам, Киев регулярно заявляет о готовности к встрече, но при этом продолжает наносить удары. Ну а россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальная полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Я напомню, что ранее стилисты назвали самую трендовую обувь лета. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси отличился дублем в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии и принес сборной Аргентины победу 2-0. Как и в первом матче против Алжира, Месси мог оформить хет-трик, но в самом начале матча аргентинец не смог реализовать пенальти, не попав в створ ворот. Благодаря этим голам 38-летний нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клоза. После двух туров аргентинцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Сборная Кабо-Верде сотворила еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу после неожиданной ничьи с европейским грандом сборной Испании. Африканцы добились того же результата в матче с Уругваем – 2-2. Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Краснодара Кевин Ленини, забивший первый гол для Кабо-Верде в истории чемпионатов мира. Уругвайцы ответили двумя голами под занавес первого тайма. Во второй половине встречи вышедший на замену нападающий Гента Элио Варелла восстановил равновесие и принес своей команде второе очко. После двух туров в группе H лидирует Испания, а Уругвай и Кабо-Верде имеют по 2 балла. Саудовская Аравия замыкает таблицу, и именно с ней Кабо-Верде проведет заключительный матч на групповом этапе. Клуб НХЛ Флорида Пантерс выменял у Оттавы Сенаторс олимпийского чемпиона и капитана канадцев Брэди Ткачука. В обмен на 26-летнего нападающего Сенаторс получили некоторые привилегии на драфтах лиги, в том числе 2 выбора в первом раунде предстоящего драфта. Годовая зарплата хоккеиста в новой команде более 8 миллионов долларов, однако уже через сезон он станет неограниченно свободным агентом. Во Флориде Ткачук впервые в истории воссоединился со своим братом Мэтью, вместе с которым они выиграли золото последней Олимпиады в составе сборной США. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Кудрявцев за долгие годы работы воспитал целую плеяду выдающихся фигуристов. Среди его воспитанников олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер игр 2002 года Илья Авербух, а также первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Кроме того, он работал с первой советской фигуристкой, выигравшей олимпийскую медаль в женском одиночном катании Кирой Ивановой и первым советским чемпионом мира Сергеем Волковым. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 23 июня 1961 года в силу вступил договор об Антарктиде. Документ, который по-настоящему определил свое время. В разгар холодной войны, когда мир балансировал на грани самых страшных конфликтов, страны смогли сделать важный шаг навстречу здравому смыслу. Они договорились, что ледяной континент не станет ничьей вотчиной. Антарктида не будет поделена на зоны влияния, а ее территории и прилегающие воды станут зоной, свободной от ядерного вооружения. Это решение звучит почти как утопия, и тем ценнее оно на фоне тревожной реальности трех лет. Вместо того, чтобы превращать самый отдаленный уголок планеты в арену соперничества, государства выбрали иной путь – путь науки, сотрудничества и мира. Антарктида стала уникальной лабораторией под открытым небом, где ученые разных стран могут вместе изучать климат, льды и тайны Земли, не отвлекаясь на политические споры. За этим договором не просто строчки на бумаге, а вера в то, что даже в самые напряженные времена можно найти точки соприкосновения. Он напоминает нам, что границы на карте не обязательно должны становиться линиями разлома, а самые суровые земли планеты могут объединять людей ради знаний и сохранения мира. История Антарктиды учит простой, но важной мысли. Порой самое ценное, что мы можем оставить следующим поколениям, это не завоеванные территории, а сохраненный мир и важность вместе искать ответы на большие вопросы. Пусть этот пример вдохновляет нас и сегодня находить общие решения там, где, казалось бы, возможны лишь разногласия.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Боду Шефера называют лучшим финансовым консультантом в Европе. Но его путь к успеху был очень тернист. Сбежав в 16 лет с Германии в США, он жил жизнью рядового гражданина. Но его ошибочные поступки и жизненные принципы привели к тому, что он стал полным банкротом, задолжав кредиторам 75 тысяч марок. Из этого трудного положения Боду Шефер нашел необычный выход, проведя аналогию со спортом и вспомнив, что даже у самых знаменитых спортсменов всегда есть тренеры. Он решил, что ему тоже нужен финансовый тренер. Каждому из нас нужен человек, который способен взять нас за руку и повести вперед, постоянно активно помогая нам, рассказывал Бода. Посещая бизнес-лекции одного американского нефтяного магната, Шеферу удалось набраться достаточного количества финансовых знаний, дабы расплатиться с долгами. Более того, Бодо, шагая путем избавления от долгов, старался выводить и использовать собственные денежные стратегии. Не всегда получалось, но методом проб и ошибок он смог не только избавиться от долгов, но и заработать капитал размером в 100 миллионов долларов. Я много чего перепробовал. Экономия, инвестиции. Предпринимал самые непопулярные шаги, записывая, что принесло результат, а что лишь ухудшало положение, рассказывал Шефер. Стоит подчеркнуть, что из самых действенных методов Боду Шеферу удалось разработать стратегию, которая гарантированно сделает вас богаче. Либо вы планируете свою жизнь, либо за вас это делают другие. Люди знают много финансовых правил, но правильно ли они их выполняют? Спрашивает Шефер. Бода считает именно этот вопрос важным в формировании своего богатства. Ведь достижение больших денег – это поэтапный процесс. Ваш путь должен начинаться с реальной позиции, в которой вы находитесь сейчас. Если есть долги, первым делом стоит избавиться от них. Маленькая зарплата. Думайте, каким способом увеличить доход или уменьшайте расход, утверждает Бода. Все дело в том, что, по мнению Шефера, люди подходят неправильно к этапам достижения богатства. Как итог, нужные действия не приносят видимого эффекта, и люди перестают верить, что разбогатеть возможно. Некоторые люди экономят без плана, они просто экономят. Это определенно хорошо. Но какова цель? До каких пор вы будете экономить? Какие инструменты использовать? Что делать в случае форс-мажора? Все это нужно специально рассчитать и сохранить. Высокий доход не делает вас богатым. Деньги, которые вы откладываете, делают вас богатым. Поэтому важно начать откладывать часть дохода и как можно раньше инвестировать. Шефер советует строить карьеру на хобби, чтобы не быть машиной для денег на всю жизнь. У всех разные жизненные ситуации. Если у человека есть возможность устроиться на высокооплачиваемую работу, то это необходимо сделать, даже если ей не до хобби. А параллельно уже можно заниматься любимым делом, что в будущем будет приносить доход. Хочешь получать больше? Начни стоить дороже. Если мы говорим о миллионе как о реальной цели, стоит понимать, что просто так он не появится, утверждает Шефер. Конечно, не все мы любим или вообще хотим работать, но в этом плане Шефер реалист. Он считает, что условия работы и зарплата могут быть достойными, когда на труд человека есть спрос. Более быстрый путь к финансовой независимости можно пройти, став более ценным на рынке труда. Рынок труда – это отношения, в которых вы продаете свои навыки начальству за определенную зарплату. Чтобы иметь более быстрый денежный поток, вам нужно зарабатывать больше. Поэтому лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, в свое личное и профессиональное развитие. Постарайтесь развивать больше навыков, которые будут отличать вас от других на рынке труда. Цель – стать незаменимым специалистом, которому будут готовы платить хорошую зарплату. В век интернета это стало очень доступно. Теперь можно повысить свою ценность из любой точки мира, пройдя огромное количество курсов и тренингов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам, спасаясь от королевского гнева. Только один старый слуга не боялся властителя в такие моменты, доброй улыбкой успокаивая его ярость. Но однажды гнев короля так ослепил его разум, что, услышав шаги старого слуги за спиной, он злобно закричал: «Как осмелился этот раб меня беспокоить, бросить его в подземную тюрьму!» Стража тут же увела слугу и бросила в яму, где сидели страшные преступники, прикованные цепями к стене. Они давно потеряли человеческий облик и были похожи на чудовищ. На следующий день король вспомнил о своем несправедливом приказе и с горечью признался королеве: «Я по глупости потерял лучшего слугу. Разбойники, наверное, убили его. Прикажи поднять его тело и достойно похоронить». Королева передала приказ, но к ее изумлению охранники ответили: «Ваш слуга жив и невредим. Он ухаживает за разбойниками, омывает их язвы и что-то им рассказывает». Слугу подняли наверх, и король с изумлением спросил его: «Как тебе удалось сохранить присутствие духа среди разбойников? Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король», — с улыбкой ответил слуга.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: ВБ-банк запустил полностью онлайн оформление потребительских кредитов. От подачи заявки и до ее одобрения проходит всего несколько минут, об этом сообщил представитель компании. Максимальная сумма кредита составляет 500 тысяч рублей на срок от 24 до 60 месяцев. Процентная ставка остается фиксированной на весь период действия договора. Деньги поступают на счет клиента после оформления всех необходимых документов и завершения периода охлаждения. После этого клиенты могут использовать средства по своему усмотрению, включая переводы, снятие наличных в банкоматах и оплату покупок на маркетплейсе. Основатель Wildberries и глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким ранее заявляла, что компания выбрала ВТБ своим стратегическим партнером, назвав его самым надежным банком в стране. Она отметила, что РВБ планирует интегрировать в банковские решения ВТБ свои технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы. По ее словам, партнерство должно стать началом новой эры финансовых услуг и укрепить цифровой платформенный суверенитет России.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ел көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ел көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Гиламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Гиламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақыллыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақыллыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Бархан-Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники – 2-3 километра. Площадь – около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка «Сарыкум» означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году Бархан-Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу – Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Помните латинскую поговорку «Memento mori»? «Помни о смерти». Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет. Это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Мне когда говорят: «Алексей, а какая страна тебе нравится больше всего? Какой город? Где тебе нравится больше всего?» Удивляются, когда я отвечаю: «Мне всегда нравится больше всего там, где я нахожусь сейчас». Какой смысл говорить о Венеции, когда ты находишься в Барселоне? Получи удовольствие от Барселоны, если ты там. Когда приедешь в Венецию, люби Венецию, а то ты там в Венеции будешь мечтать о Флориде. Живи здесь сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, ну, плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит, потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, и другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят и говорят: «Слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок. Давай». Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону. Когда-то Рерихи сказали. Любовь — это не когда смотрят друг на друга. Любовь — это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. Делают компьютерный класс. Только у первого цель — это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ситуация на топливном рынке в Дагестане, которая сейчас беспокоит каждого жителя республики, находится под личным контролем председателя правительства республики. Федор Щукин подчеркнул, что власти не ждут, пока проблема дефицита и цен решится само собой, тем более, что с ней сейчас столкнулись многие регионы страны. Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство республики уже направило официальное обращение в правительство России и находится на постоянной связи с федеральным центром. Главная цель – добиться стабильных, гарантированных и прогнозируемых объемов поставок топлива в Дагестан. Комментируя резкий рост цен на АЗС, Щукин отметил, что подорожание вызвано рядом объективных причин, а сам бизнес в Дагестане самостоятельно формирует стоимость на заправках. Однако к работе уже активно привлекает федеральную антимонопольную службу. Особое внимание будет уделено спекулянтам, которые пытаются заработать на жизненно важном для всех ресурсе. Любое необоснованное повышение цен будет жестоко пресекаться, так как спекуляция на топливе в непростой период – это прямой удар по тем же согражданам. Отдельный руководитель правительства остановился на массовых проверках АЗС в республике, заявив, что главным приоритетом там всегда будет безопасность людей, а не экономика одной заправки или чей-то бизнес. Субсидия в размере более 34 миллионов рублей предоставлена в Дагестану из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана. Эти деньги получат промышленные предприятия в качестве льготных кредитов на производство приоритетной продукции. Я напомню, что в прошлом году фонд уже получил 280 миллионов рублей по госпрограмме на дополнительные 75 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Я напомню, что с 2020 года фонд профинансировал 38 промышленных проектов на общую сумму 1 миллиард рублей. Но россияне могут воспользоваться отсрочкой от платежей по ипотеке на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей. О принятии нового закона сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Согласно закону, новая мера будет распространяться в том числе на ипотечные договора, заключенные до принятия закона. Ранее семьи с детьми могли претендовать на кредитные каникулы максимум на 6 месяцев и только при соблюдении ряда условий. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%, а второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Мавзолей султан-шейха Эмира в Рутульском районе официально поставлен на государственный кадастровый учет. В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об объекте культурного наследия федерального значения. Речь идет о древнем мемориальном сооружении, возведенной над могилой почитаемого суфийского шейха в селе Мишлеш. В 1974 году памятник включили в реестр охраняемых объектов, а в 2025 году ДАК наследия утвердила точные границы территории комплекса и режим его использования. Ну а Путин дал правительству и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Ну, Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00. Публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, добрый день. Я очень рад вас приветствовать. Сегодня у нас проходит третий день нашего инвестбуткемпа, где мы проводим обучение, и не просто обучение, но и даем очень много практики всем нашим учащимся. И традиционно на каждый инвестиционный буткемп мы приглашаем именитых спикеров, которые известны в мире, особенно в русскоязычном пространстве. Это люди, которые доказали своими результатами, что они могут достигать успеха, что их методы работают. Мой друг Александр Герчик – это человек, который известен на постсоветском пространстве, в русскоязычном сегменте, известен своими книгами, видео. Вся его деятельность посвящена трейдингу на бирже. Это человек, который с простого таксиста в Нью-Йорке поднялся до биржевого трейдера. Итак, я не буду спойлерить, передаю слово Александру вам. Расскажите немного о себе.
2: Наверное, насколько простая история, настолько история для, наверное, для фильма. Это чисто американская мечта. Я, как все советские дети, занимался профессиональным спортом. Я КМС по самбо. В 91-м году отслужил армию. И в 93-м уехал в Америку. $37 в кармане был. Сегодня я, кстати, вспоминал, мне было на самом деле $40. Я купил пачку сигарет, я тогда курил. И $37 я приехал в Америку. Работал везде, от посудомойщика, вот в прямом смысле слова. И

0: Конкурсное место приблизительно 500 человек в медицинский институт. А в 98 году я пришел в фирму, 99 у меня первый уже был положительный год, я заработал 195 тысяч долларов, это я себе говорю, чистый заработок мне. В 2000 году я был номер один в фирме, стал через год, я заработал 2 миллиона себе, в фирме заработал 6 миллионов. 2000-2001, 2002-2003 я был номер один дейтрейдер на Уолл-стрит. Так как тогда, по сути дела, ну, многие любят так говорить красивые такие слова, так как, по сути дела, Уолл-стрит – это одно из немногих мест, где действительно там рождался дейтрейдинг, многие любят говорить такие красивые слова, и звучит это очень красиво, это номер один трейдер в мире. Ну, конечно, по мировым рейтингам я не знаю, но то, что я в Америке был там один из лучших, да, некоторые годы номер один – это да. Те статистические данные, которые были у меня, я не думаю, что на сегодняшний день может повторить хотя бы один трейдер вообще в индустрии. За 4 года трейдинга у меня было всего 9 убыточных дней. Всего. Все это было документально подтверждено. В 2006 году про меня, я был один из участников фильма Wall Street Warriors, снимали HBO, перевели на 15 языков. Это вообще самое скучное, я не люблю сниматься в кино и не люблю бизнес. Бизнес чисто бизнес, ну как управленец. Я очень неплохой управленец, но не люблю. Вот там, тебе нравится это, да, ты любишь, а я не люблю. После трейдинга, когда ты один, ты сам с собой, и у тебя нет никаких потусторонних вещей, которые могут у тебя что-то отнять. Санэпидемстанция, там, полиция, еще кто-то пришел, да, политика. Здесь ничего нет. Да. Ты вне политики, у тебя экран, два экрана, ты сидишь, делаешь свое дело. И в 2006 году я все всегда пропускаю через свою шкуру. Так, может, не очень красиво говорить, но по-другому не скажешь. Да, я всегда пытаюсь ощутить себя в обуви другого человека. И в 2006 году я открыл проб-компанию, то есть торговый центр, где люди торговали на мои собственные деньги. Я прочитал в книжке в одной, книжка 80-х годов была, где один из крутых трейдеров Ричард Деннис вот так вот нанял просто людей с улицы и сказал, что любого можно научить трейдингу, если он будет торговать по правилам.
1: Это эксперимент с черепашками, по-моему.
0: Абсолютно верно. Да. Это Ричард Деннис.
1: Это, кстати, я рекомендую. Классная.
0: Книжка очень хорошая. Куртис Фейс написал. Книга «Сам трейдер» — это Ричард Деннис. Черепашки за 2 года заработали 200 миллионов долларов. В 80-х годах это как 20 миллиардов сейчас. Да, да. И я решил повторить то же самое. Я решил, вот, ну вот, если я крутой, в чем заключается моя крутость, кроме заработка денег? То есть деньги я всегда умел в трейдинге зарабатывать. Я подумал, а смогу ли я научить людей? Первое, учил я бесплатно. Я сам набирал людей. Я провел 750 персональных интервью. 750. Мы сидели с моим партнером тогда. У меня партнер был доктор биологических наук Сергей Федорович, выпускник Нью-Йоркского университета. Мы сидели в соседних комнатах и делали, как все любят, плохой полицейский, хороший полицейский. И мы провели 750 персональных интервью, отобрали первую группу в 30 человек. За несколько лет, в 2008 году, уже за 2 года в трейдинге, мы заработали больше 10 миллионов.
1: Ничего себе.
0: Мы платили, мы были лучшие, кто платил, мы платили 50% от заработка своим людям, а все расходы брали на себя. И потом чисто случайно, то есть я к этому времени уже заработал там больше 10 миллионов в трейдинге своих персональных, ко мне подошел один из моих студентов, и говорит, шеф, я по сегодняшний день все шеф называю, может нравится всем там. И подходит и говорит, вот как вас называют, я вчера слышал, да, шеф, босс. Ну, это нормально, то есть человек должен понимать, что есть кто-то лучше, сильнее, чем он, которому он подчиняется, и он тянется к нему. То есть это не такое плохое слово. Я, например, всегда своего бывшего босса называл хозяин. И когда мне кто-то там типа сделал замечание, ну хозяин, он же там вам дает там кость или еще что-то. Я говорю, он был хозяин компании. Босс – это хозяин, значит, он мой хозяин. Я работал в компании. Мне предложили прочитать курс в одном из банков. Ну что я сказал, ребят, я не профессиональный коуч, я не умею это делать.
1: Это курс по трейдингу был?
0: Да, для банковских сотрудников. Потому что тогда российские банки пытались строить вот эти дески, так называемые, для управления. Я прочитал курс, и потом вот так вот пошло-поехало. Но я упустил маленькую одну возможность. В 2003 году, когда я ушел от своего босса, потому что он меня кинул на деньги, как часто бывает в индустрии, и другая брокерская компания, Hall Brothers, предложили мне партнерство. Я уже был умнее, я уже пошел, контракт у меня был, я был управляющий партнер, не управляющий директор, а управляющий партнер. И мне сказали, там, если ты компанию поднимаешь там, в течение 5 лет, потому что компания была практически банкрот. Я вчера ребятам рассказывал, и это было

0: на антикризисное управление. У меня была большая группа трейдеров, которые пошли со мной. Угу. Мы были такие вот костяк. И фирма у нас была 144 в S&P. Одна из самых быстрорастущих компаний. Дошли мы приблизительно где-то до оборотки там, 250 миллионов. И в 2010 году мне просто до такой степени это стало скучно, но я не люблю корпоративную среду. Во-первых, это надо там ездить в Манхэттен. Я живу в спальном районе. Угу. Каждый раз ты ездишь в Манхэттен, и это скучно, и ты тратишь 3 часа времени. В общем, в 2010-2011 году я пришел к своим партнерам и сказал: ребят, вот я вот сделал то-то, то-то, то-то, выкупайте меня и все. Угу. Потом я 4 года отработал в Финаме, а потом я решил, что все равно я больше всего люблю трейдинг, и остался в трейдинге, и периодически 3-4 раза в год я делаю курсы.
1: Угу. Вот интересный для меня такой момент. Вот вы провели собеседование с 750 человек.
0: Да, да? Лично.
1: Лично. А вот есть какие-то паттерны, характеристики людей, какие-то фиксированные, которые показывают, что да, этот прирожденный трейдер?
0: Когда-то, опять же, вернусь к Ричарду Дэвису, потому что я не вижу ничего плохого давать ссылки на людей, которые не то что именитые, но один из самых крутых трейдеров. Мне всегда говорят один вопрос, говорят: какое самое запоминающееся событие в вашей жизни? Uh-huh. Мое самое запоминающееся событие в жизни было, когда я отказал Стивен Коэн. Это лучший трейдер в мире был, 20 миллиардов долларов. И я отказал Стивен Коэн в 2006 году.
1: Отказал?
0: Отказал, да. Он мне предложил к нему работать, я отказал. И мы сейчас вместе летели с Рэй Далио в самолете на соседних сиденьях. Я говорю: ну ты знаешь, я там в 2006 году там Стивен Коэн отказал. Он говорит: он, наверное, года 3 с тобой не разговаривал. Я говорю: он со мной не разговаривал, наверное, на лет 10. И потом, чисто случайно, мы где-то пересеклись еще на одном мероприятии. Так вот, Ричард Дэвис сказал две вещи. Надо быть работоспособным и адекватным. Работоспособность заключается в том, что человек тратит время на то, что он адекватно воспринимает. То есть адекватность для меня – это ты человеку вот говоришь что-то, то-то, то-то, он тебе отвечает с адекватной точки зрения. Mm-hmm. Да, например, вот у меня прокололось колесо, как бы его починить? Его надо снять, и ты какие-то делаешь адекватные действия. Mm-hmm. Когда я делал персональные, естественно, я пытался уводить человека от одного вопроса и приводить его к другим, чтобы сохранялась вот на протяжении всего времени адекватность. Угу. Дальше мы стали делать людям, мы играли в игры. Угу. Была такая игра, мы давали всем, можете посмотреть, это одна из самых распространенных игр, называется SET. Угу. Чем хороша эта игра, запатентована в Америке? Значит, это вот такие карточки с номерочками, так как каждый трейдер это визуалист, 80% людей визуалы, то мы давали вот такие вот карточки, на которых были нарисованы знаки. Правила давались всем одинаковые. Ровно 15 минут ознакомиться с правилами. Угу. И тут ты начинаешь понимать, что кто-то начинает выделяться. Что мы делали? 15 минут на ознакомление, потом игра. Рассаживали по столам людей, и каждые две игры ротировали стол. Ротация была. Угу. Мы со стороны сидели, смотрели. Я всегда понимаю, как устроен трейдер, потому что у меня уже к этому времени был колоссальный опыт управления и трейдинга. Я подходил и пульс проверял, и ладошки смотрел, чтобы у людей мокрые не были. То есть помимо того, что мы отсекли определенных людей, ну совсем глупых, uh-huh. совсем глупых людей, мы начали, естественно, проверять, как себя ведет этот человек в той или иной среде. Uh-huh. И вот тогда мы начали понимать одну вещь, что в первую очередь ты должен быть стрессоустойчивым. Вот, например, ты сидишь, да, и раз, вот, например, вдруг человек встает и начинает скакивать. И ты понимаешь, что когда он будет сидеть и что-то будет с деньгами происходить, будет то же самое. Uh-huh. Когда график будет идти, у него пульс будет там совсем другой. Я там научился у них пульс, как доктор определять, да, вот здесь, здесь, uh-huh. ладошки мокрые. Но я не делал никаких выводов, потому что я понимал, что эти люди, представляешь, это студенты простого Тульского государственного университета. Uh-huh. Простой Тульский государственный университет. Вот они попали. И тут приехали дядьки красивые в костюмах в Америке. Мне тогда было 15 лет назад, 35 лет, в шикарной форме, крепенькие, в костюме. Приехали, и они, естественно, все растерялись. Угу. И, естественно, я сказал: давай не будем делать никакие выводы своему партнеру. Потому что мы ходили, у нас был такой листочек, и мы ставили крестики. Угу. Когда у нас были интервью, мы делали 2 интервью, как всегда, как хороший полицейский, плохой. У меня такой красивый офис, угу. цветочки. Я такой на расслабоне. А в соседней комнате Сергей Федорович. 200 метров огромная комната. Посреди стол стоит, как на допросе. Угу. Темнота закрыта. Мы делали всегда интервью вечером. Потому что человек усталый, и его гораздо легче разговорить. Я очень много книг читал. мне нужен был психологический портрет, потому что то, что было написано в книжке, было одно,
1: да,
0: но
1: да.
0: Я же рисковал своими собственными деньгами. Во все бизнесы, в которые я иду, я всегда рискую своими деньгами. Всегда. Mm-hmm. Если со мной идет кто-то в бизнес, и человек не рискует своими деньгами, я в бизнес с ним не иду.
1: Mm-hmm.
0: И вот представляешь, вот это 200 метров огромный зал, посреди просто стол, на столе лампа, вот как на допросе.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: На тебя эта лампа, ты там не видишь, кто тебе начинает задавать вопрос. И мы потом либо там по телефону, либо там ставим там плюсы, минусы и все остальное. Если сходились, сразу этот человек сразу попадал на вторичный экзамен.
1: Угу.
0: Если не сходились, то этот человек сразу попадал дальше. Мы должны были сесть и с ним вдвоем поговорить.
1: Угу.
0: Вот это было два. То есть они играли в эти карты сет. И ты знаешь, нам это очень сильно помогло. Мы не ошиблись с этой игрой, потому что мы выделили очень сильных людей, лидеры. То есть mm-hmm. ты сразу видишь, когда человек вот начинает... Лидерские качества как проявляются? Только когда человек попадает в среду.
1: Mm-hmm.
0: Ты никогда не знаешь, как человек отреагирует. Вот когда мне люди говорят, вот я знаю, я говорю, ты никогда не знаешь.
1: Yeah.
0: Например, когда мне было 16 лет, я спас человека. Если бы мне сказали до того времени, что я спасу человека, я бы не знал, что я мог спасти человека.
1: Yeah.
0: Потому что я не знал, как я себя поведу. Да? Когда ты в драке, ты не знаешь, как ты себя поведешь.
1: Да.
0: Ты можешь там, ну, пытаться понять себя, но ты не можешь знать, пока ты не попадаешь в среду. Вот мне надо было их максимально загнать в ту среду,
1: угу.
0: которой они никогда не были, и создать им условия, чтобы видеть. Дальше я смотрел, кто входит в раж.
1: А вот смотри, такой момент, пока на этом моменте остановимся. Игра, она что выявляет? Внимательность? Память? Она,
0: внимательность раз.
1: Память?
0: Скорость два. Память 3, визуальное приспособление 4, агрессивность.
1: Да?
0: Агрессивность.
1: Угу.
0: Самое важное – принятие решения.
1: Угу.
0: Почему? Вот эти все 5 перечисленных факторов. Например, у каждого карточки есть.
1: Угу.
0: Если ты сказал сет, и у тебя не сошлись карты, все, ты сразу откидываешь назад, ты проиграл.
1: Угу.
0: То есть ты должен очень быстро... Эта игра на очень... Вот можешь своим ребятам сделать, они получат колоссальное удовольствие.
1: Угу.
0: Это самая играемая игра в Америке. Самая простая, ее можно заказать. Она везде есть, она по патентам продается, называется сет. Да, мы все эти вещи придумывали сами.
1: Кстати, вот для зрителей моего канала скажу, у меня есть один знакомый, Алексей Литвинов, он на работу себе людей берет через игру. И он говорит, Марго Анатольевич, удивительный феномен, мне один человек очень говорит, понравился, я хотел его на работу взять. А потом, когда мы играли, я увидел, что в игре он пытается...
0: Проявился, конечно, проявился по-другому.
1: Так как у него цель была выиграть, у всех была цель выиграть.
0: Он шел любой ценой.
1: Он расслабился и не заметил, что он хитрит. А я, говорит, со стороны смотрю, я понял, что я, говорит, на руководителя отдела продаж хотел его брать. Я понял, что этого человека я не возьму.
0: Это не сотрудник органов, это не человек, который умеет себя вести и побить, например, этот вот...
1: Да,
0: как
1: да.
0: Это называется?
1: Игра – классный инструмент для проявления скрытых характеристик человека.
0: Очень.
1: Потому что на собеседовании или в резюме люди могут 3 короба сочинить.
0: 90% резюме я вообще никогда не смотрел.
1: Угу.
0: Я брался... Знаешь, как я вообще всех шокировал? Я 5 лет управлял деском в Финаме. И мы были номер один компания.
1: Uh-huh.
0: Я просто, человек приходил, вот вы знаете, вот резюме. Я говорю, вот резюме беру, переворачиваю, говорю, рассказывай.
1: Uh-huh.
0: Он говорит, что вам рассказать? Я суммарно провел где-то, наверное, 1200 интервью в своей жизни. Он говорит, что рассказывать? Я же просто рассказываю все, что ты хочешь, чтобы я знал о тебе.
1: Uh-huh.
0: И все. И плакали люди у меня на интервью, и там бывает такое, вот там и родители плохо, и все. Когда мы брали людей на работу, я задавал всем один очень важный вопрос. Но ты не забывай, когда я задавал эти вопросы, я уже проработал в Америке 10 лет, я задавал простой вопрос. Представь себе, ты заработал первые деньги, твои mm-hmm. действия. Что ты будешь с ними делать? Он говорит, вы знаете, вот как сейчас помню, Илья Данилов, он говорит, у меня мама в МЧС работает. Я вот хочу маме купить дачный участок. Все, я больше с человеком больше не разговаривал, я сказал, все. Даже если ты все игры проиграешь, я тебя возьму. Объясню почему. Потому что когда у человека, который у тебя работает, есть душа, и ты знаешь, это единственное, в чем я не ошибся. Всех сотрудников, которых я взял базированно на душевных параметрах, они по сегодняшний день со мной дружат.
1: Угу.
0: И если бы я позвал их на работу к себе, они все на занимаемых должностях очень высоких. И я понял одну вещь, что вот если человек действительно, ты можешь до него достучаться. Если угу. человек закрытый, то ты приходишь и говоришь, Илюх, ты херней страдаешь. Ну нельзя так.
1: Uh-huh.
0: И он говорит, да, шеф, я понимаю. Ты выводишь его в кабинет, ты же понимаешь, я тебе могу сейчас как пацана вот так вот, но я не хочу с тобой разговаривать. Я не, мне не, не цель опустить тебя. И всех, вот, кто у меня был с душой, и Денис Зарицкий, и Илюша Данилов, и там Синегубовский, и Вова Павлов, и Зайцев, я всех своих ребят по фамилиям помню, и Бариан, всех. И я вот ни в одном не ошибся. Они им было по 17 лет. Они у меня еще все на таких должностях, даже не, не могу сказать должность. И вот после того, как они начали играть в игру...
1: То есть, если у человека есть душа, то с ним можно работать.
0: И можно договориться.
1: Можно договориться, можно как-то влиять. Это, а что такое душа? Это душа – это общие ценности, которые вы разделяете. Как Уоррен Баффет хорошо сказал, вы никогда не заработаете хороших денег с плохим человеком. Вот вам подтверждение.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Про экономику на «Диалог ФМ».
3: Добрый день. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что де-факто в России разворачивается банковский кризис, поскольку доля проблемных активов, то бишь кредитов, с которыми проблемы, достигла критической точки более 10% от всего совокупного кредитного портфеля. Правда, эксперты считают, что банки все же могут справиться с этой проблемой. Однако тщательно муссируемые четвертый год подряд версии о замораживании или конфискации вкладов, информация о кризисе – новая подпитка. С другой стороны, процентные ставки по банковским вкладам сейчас вряд ли существенно понизятся, поэтому доходность депозитов по-прежнему остается привлекательной. Тем более, что Центробанк на своем заседании 19 июня понизил ключевую ставку всего на 0,25%, до 14,25%. Это решение для российского рынка оказалось неожиданным. Накануне эксперты предполагали снижение либо на 0,5%, либо на 1%, а кто-то даже больше. Тем более, что на Петербургском форуме капитаны отечественной экономики вновь жаловались на высокую ставку, которая не дает развиваться. Более того, президент России Владимир Путин, отметив, что борьба с инфляцией дает результаты, сказал, что, цитирую, «мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки». После этого долго обсуждали неприсутствие Эльвиры Набиуллиной на ПМФ и на конференции Науфор. Гадали, что это за больничный такой. Но вот Набиуллина вышла с больничного, развеяла все слухи и сообщила, что потеряла голос. При этом характер она не потеряла и, вопреки всем, снизила ставку даже не на привычные 0,5%, а всего лишь на 1/4. Можно сказать, продемонстрировала, что умеет настоять на своем, даже перед первым лицом государства. В этом контексте такое гомеопатическое снижение выглядит даже вызовом. С другой стороны, никто же не может сказать, что ЦБ не продолжает снижение ставки.
4: Она все-таки упала, честное слово. Она упала, ты видел?
3: В эти же дни в Центробанке заявили, что надо окончательно выдавить с российского рынка оставшиеся карты Visa и MasterCard. Но против резко выступили многие банкиры, прежде всего Сбербанк. Сбербанки сказали, что такое решение не соответствует интересам банков и их клиентов, и предложили рубить хвост постепенно, уменьшая кэшбэки по иноплеменным картам. Замену этих карт на российскую МИР планируется продлить до 2030 года. В качестве утешения из-за высокой ключевой ставки и недоступности кредитов Центробанк объявил, что открывает специальную информационную платформу, на которой будет делать серию подкастов для малого и среднего бизнеса «Деньги для дела». С учетом нынешних кредитных условий и сворачивания программ государственной поддержки, девизом этого сериала может стать что-то вроде «Денег нет, но вы смотрите». В Министерстве финансов тем временем планируют ввести специальные комиссии, по сути косвенный налог, на инвестиции россиян в криптовалюты. Законопроект за сей счет уже внесен в Госдуму. Закон, дающий возможность вкладываться в криптовалюты, принят. Крупные финансовые организации уже готовятся предоставить россиянам такой доступ. Дело за малым – регламентировать, обложить комиссией, установить правила и все такое обычное. И это логично, потому что просто взять и разрешить
4: – это же не наш метод.
3: Тем временем россияне массово уходят не в крипту, а в примитивные наличные. По оценкам экспертов, сейчас уже каждую третью покупку или оплату услуг физические лица делают кэшем. По оценке аналитиков Сбербанка, к концу года объем наличных на руках у жителей России может превысить 20 триллионов рублей. Как сказал финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, это очень тревожный момент. В ответ россияне могут возразить, а других тревожных моментов вы не заметили? Ну, например, сбоев интернета, из-за которых платеж элементарно может не пройти. Усиление мониторинга затратами россиян, блокировок счетов во имя борьбы с мошенниками. И, наконец, вышеупомянутых разговоров о банковском кризисе. Так что момент действительно тревожный. И трудно упрекать россиян, что они не хотят загодя расслабиться и получать удовольствие. Кроме того, как справедливо отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, цитирую, «большая часть людей даже в бытовом плане сталкивалась с простой просьбой на рынке или тренера в спортзале об оплате наличными, а за плату наличными дают скидку до 10%. На фоне такой выгоды любой кэшбэк отдыхает». Первый зампред Центробанка Алексей Заботкин констатирует схожие причины ухода в наличные. Остается предположить, что если снятие наличных со счетов или контроль за покупками, равно как и интернет-сбои, будут ужесточаться, то это только усилит желание россиян пользоваться старыми добрыми банкнотами и монетами. Тут ведь как?
5: Все побежали. И я побежал.
3: Помимо ограничений в российской экономической повестке, появилась новая тема, и она набирает обороты. Принципиальная борьба со всякого рода ограничениями и ущемлениями. С такими знаменами выступила новая политическая сила – партия «Единая Россия». В «Единой России» заявили, что необходимо снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу. А в практике применения всевозможных ограничивающих законов случается много перегибов. Кроме того, единороссы предлагают не штрафовать людей и бизнесы за мелкие нарушения всевозможных правил, если это нарушение допущено впервые. Конечно, некоторые радикальные фракции в Думе еще смелее предлагают поблажки. Например, депутаты от партии «Новые люди» предложили совсем якобинское решение – не штрафовать россиян за самовольный ремонт дорог. Потому что ремонтируют лишенцы, ямы засыпают, асфальтоукладчиков нанимают частным образом, а это государственная вотчина. Как заявила эксперт Народного фронта Катерина Соловьева, цитирую, «если законопроект будет принят, люди начнут делать весь ремонт самостоятельно, что нарушает принцип регулирования отношений между обществом и властью». Конец цитаты. Тут россияне, полагаю, осознают, что лучше свалиться в яму на дороге, чем нарушить принцип регулирования отношений. И это правильно, потому что из ямы выбраться можно, а вот из отношений с государством затруднительно. В «Единой России» призвали перестать прессовать самозанятых и не менять условия их работы как минимум до конца 2028 года. В правительстве ранее говорили, что и так не собираются нарушать свое обещание ничего не менять в статусе самозанятых до конца десятилетнего эксперимента. Но лишний раз защитить самозанятых тоже не помешает. Особенно если сначала напасть, а потом защитить. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев вообще предложил продлить эксперимент с самозанятыми до 2035 года. Но это, конечно, уже радикализм. В «Единой России» предлагают защищать все-таки в соответствии с ранее установленными правилами. То есть до 2028 года.
6: По квитанции корову рыжая одна.
7: Да.
6: Брали мы ее одну по квитанции. Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.
3: Несколько ранее в «Единой России» написали законопроект, отменяющий дальнейшее снижение планки НДС для малого бизнеса. Правда, перед этим сначала Владимир Путин сказал об этом, а потом Министерство финансов подтвердило. Но, опять же, почему бы не броситься на помощь малому бизнесу после того, как нападение на него отменили? Помимо борьбы за защиту самозанятых от возможного нарушения государством своего обещания и борьбы за защиту малого бизнеса от налогового прессинга, в «Единой России» потребовали разобраться с ограничениями при приеме в старшие классы школы. Потому что в некоторых школах, как заявили единороссы, самовольно ставят препоны при переходе школьников в 10 класс. Ранее, правда, единороссы призывали способствовать тому, чтобы школьники шли на заводы, но теперь ратуют за облегчение доступа к высшему образованию. Кроме того, в «Единой России» заявили, что партия не причастна к ограничениям в интернете. Депутат Госдумы Сергей Боярский сказал, цитирую, «Единая Россия по факту к тем запретам, которые сейчас на слуху, впрямую к инициативам не имеет никакого отношения. Это наши политические конкуренты выворачивают все. Знаете, как тень на плетень называется?» Конец цитаты. Он напомнил, что законы по регулированию интернета принимались при участии депутатов из разных партий. Проблема в том, что ранее партии «Новые люди», «Справедливая Россия» и КПРФ тоже выступали против избыточных ограничений в интернете. И тогда возникает вопрос, а кто же принимал большинством голосов всевозможные ограничительные законы? Впрочем, это история давняя, а сейчас партия четко объяснила свое отношение к интернет-диктату. Так или иначе, но набирающие обороты принципиальная борьба «Единой России» против запретов и ограничений дала свои политические результаты. После снижения рейтинга этой партии до 27% в апреле, в июне, согласно свежим данным ВСИОМ, он вырос до 35%. К тому же качество этих оценок явно теперь стало выше. В мае ВСИОМ сменил методику расчета политических рейтингов. И это внушает надежду, что на сентябрьских выборах в парламент «Единая Россия» наберет большинство голосов и продолжит бороться за права и свободы россиян.
7: Как же, это уж само собой, да!
3: Цензурные ограничения начали влиять вслед за книжной и на отрасль кинематографии. Как сообщает «Коммерсант», в российских онлайн-кинотеатрах начали вырезать некоторые сцены и предупреждать об этом специальными титрами. То есть имеются в виду эпизоды, где герои фильмов ведут себя безнравственно и покушаются на пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Согласно исследованию компании «Спектр», это вызывает недовольство зрителей и приводит к тому, что многие отписываются от легальных онлайн-кинотеатров и начинают искать в сети пиратские копии. Но здесь проблема может быть решена также при помощи партии «Единая Россия». Недавно «Единая Россия» заявила, что считает неоправданными и чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений. Как сказал член Генерального совета партии, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный, партийцы против откровенно глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке. Правда, тут, перефразируя Сталина, можно возразить, другой цензуры у нас для вас нет, но это не точно. Так что придется подождать, когда будут устаканены границы ограничений как в книжном деле, так и в кинематографе. По словам одного из экспертов, директора департамента новых технологий одной компании, Дмитрия Колесова, оценивать влияние ограничений в кинематографе пока рано. Надо смотреть в перспективе как минимум 5-6 лет. Правда, если так долго смотреть, то может случиться конфуз.
8: А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?
2: Про экономику на Диалог FM.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 июня 1855 года в Астрахани родилась Лидия Петровна Цераская. Человек, чье имя навсегда вписано в звездные карты. Большую часть жизни Цераская преподавала французский язык, и казалось, ее путь далек от астрономии. Но судьба распорядилась иначе. Рядом с мужем, известным астрономом Витальдом Цераским, Лидия открыла для себя небо, и оно ответило ей тысячами мерцающих тайн. С конца XIX века Лидия Петровна погрузилась в кропотливую, почти медитативную работу. Она сравнивала фотопластинки звездного неба, выискивала малейшие перемены в блеске далеких светил. Это требовало невероятного терпения – часами всматриваться в снимки, ловить едва заметные колебания света. И результат превзошел все ожидания. За годы исследования Цераская открыла 219 переменных звезд. Для эпохи, когда женщина в науке была редкостью, это был настоящий подвиг точности и настойчивости. Каждая из этих звезд не просто точка в каталоге. Переменные звезды стали для астрономии ключом к пониманию устройства Вселенной. Они помогают измерять расстояние до галактик, раскрывать законы жизни и смерти светил. И в том, что эти ключи оказались в руках ученых, есть немалая заслуга Лидии Цераской. Ее история напоминает нам, великое не всегда заявляет о себе громко. Порой оно рождается в тишине, в умении день за днем всматриваться в неизвестное и однажды разглядеть там то, чего раньше никто не видел. Так пусть же ее пример вдохновляет нас не бояться идти туда, где еще не ступала нога человека. Будь то бескрайние просторы космоса или собственные, пока не раскрытые возможности. Ее история напоминает нам, великое не всегда заявляет о себе громко. Порой оно рождается в тишине, в упорном труде, в умении день за днем всматриваться в неизвестное и однажды разглядеть там то, чего раньше никто не видел.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эмоциональный интеллект. Звучит странно. Мы не привыкли выделять разные виды интеллекта, а говорим просто – он умен. Однако это излишнее обобщение. Мы видим, что человек умен в какой-то сфере, но не замечаем, что он разрушил свою семью. Так насколько он действительно умен? Или кто-то богат, но при этом скуп и нелюдим? Или обладает властью, но не обладает мудростью, из-за чего становится тираном? Разные виды интеллекта нужны для решения разных задач. Но есть универсальный интеллект, который гарантирует гармонию и приводит жизнь к балансу. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение за чьей-то агрессией увидеть страх или даже просьбу о помощи. Это способность за жаждой власти увидеть комплексы и неуверенность. Иными словами, эмоциональный интеллект – это когда ты смотришь в корень, в истинную причину эмоций – чужих и собственных. Он позволяет нам противостоять своим эмоциональным импульсам. Ты как бы можешь посмотреть на себя со стороны и спросить, уверен ли я, что мне стоит злиться? Или что стоит за моей жаждой власти? Эмоционально осознанный человек как бы выстраивает стену между собой и эмоцией, которую он собрался пережить. Эмоциональный интеллект позволяет разуму вмешиваться в стихийные процессы. Раньше нам говорили, что IQ – это лучший показатель интеллекта, а значит и успешности в жизни. Но ученые доказали ложность этой теории. Теперь место IQ занял эмоциональный интеллект. Например, выяснилось, что он в 4 раза более точно предсказывает успех в жизни. Более того, эмоционально развитые люди зарабатывают на четверть больше денег, чем другие. Они лучше управляют подчиненными, им легче вести переговоры, у них лучше дисциплина и психическое здоровье. Однако среди молодых людей показатель эмоционального интеллекта стремительно падает, тогда как IQ растет. Мы как бы становимся умнее, но все меньше можем управлять своим умом. Иными словами, мы все больше похожи на умных животных. Мы как бы разогнали свои мозги, но не знаем, как поворачивать и тормозить. Рано или поздно это приводит к аварии. Но есть и хорошая новость. Эмоциональный интеллект – это не врожденный талант. Ему можно научиться. Нужно лишь совершать простые ежедневные действия. Первая техника называется «Я-послание». Мы привыкли отделять себя от своих эмоций и говорим «Ты меня напрягаешь». Вместо «я напрягаюсь, когда ты делаешь это». Чувствуете разницу? Во втором варианте мы признаем и анализируем источник эмоций. Например, когда муж поздно возвращается домой, его жена закатывает истерику. Но вовсе не потому, что она злится. На самом деле она очень любит своего мужа и сильно за него беспокоится. Однако у нее не получается по-другому выразить свою любовь. Не хватает эмоционального интеллекта. Она кричит «Ах ты такой сякой, опять пропустил ужин!» И это звучит так, словно она думает только о себе. Ей бы стоило сказать по-другому, например, «Когда ты опаздываешь, я очень за тебя беспокоюсь и не могу найти себе места. Прошу, не опаздывай, это делает мне больно». Согласитесь, если бы мы почаще задумывались над тем, что именно мы чувствуем, наша жизнь стала бы проще. Во-вторых, напрашивайтесь на критику. Мы не любим негативную обратную связь, она ведь обычно вся такая необъективная. Да и вообще, кто дал право меня оскорблять? И пускай на себя сначала посмотрит. Типично, правда? Все потому, что критика оголяет те наши косяки, которые мы прячем от самих себя. Слушайте неприятную критику и старайтесь понять, почему она вас задевает. Это откроет необъятный новый мир запрятанных неосознанных эмоций. В-третьих, сделайте паузу. Предположим, кто-то набрасывается на вас с претензиями. Мы автоматически либо начинаем оправдываться, либо включаем агрессию. Но важно сломать этот порочный круг, притормозить, сделать пару вдохов и выдохов, почувствовать эмоции, которые уже подступают к горлу, и спросить себя, нужно ли их испытывать или это просто пережитки прошлого. Мы как бы останавливаем привычный ход вещей и выбираем, как лучше отреагировать. Постарайтесь умом вмешаться в стихию эмоций. Чем чаще мы вот так себя останавливаем, тем лучше мы понимаем себя и других. Эмоциональный интеллект – это путь к свободе. Сейчас мы находимся в корпоративных лапах тех, кто понимает наши эмоции лучше нас самих. Они используют свои знания в рекламе, заставляя нас покупать вредные продукты. Они играют нашими эмоциями, добиваясь своих целей. Поэтому мы должны научиться чувствовать окружающих. Сейчас мы используем слова, но должны понимать друг друга с полуслова, и тогда, возможно, нам будет намного проще жить. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ситуация на топливном рынке в Дагестане, которая сейчас беспокоит каждого жителя республики, находится под личным контролем председателя правительства республики. Федор Щукин подчеркнул, что власти не ждут, пока проблема дефицита и цен решится сама собой, тем более, что с ней сейчас столкнулись многие регионы страны. Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство республики уже направило официальное обращение в правительство России и находится на постоянной связи с федеральным центром. Главная цель – добиться стабильных, гарантированных и прогнозируемых объемов поставок топлива в Дагестан. Комментируя резкий рост цен на АЗС, Щукин отметил, что подорожание вызвано рядом объективных причин, а сам бизнес в Дагестане самостоятельно формирует стоимость на заправках. Однако к работе уже активно привлекает Федеральную антимонопольную службу. Особое внимание будет уделено спекулянтам, которые пытаются заработать на жизненно важном для всех ресурсе. Любое необоснованное повышение цен будет жестоко пресекаться, так как спекуляция на топливе в непростой период – это прямой удар по тем же согражданам. Отдельный руководитель правительства остановился на массовых проверках АЗС в республике, заявив, что главным приоритетом там всегда будет безопасность людей, а не экономика одной заправки или чей-то бизнес. Субсидия в размере более 34 миллионов рублей предоставлена в Дагестане из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана. Эти деньги получат промышленные предприятия в качестве льготных кредитов на производство приоритетной продукции. Я напомню, что в прошлом году фонд уже получил 280 миллионов рублей по госпрограмме на дополнительные 75 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Я напомню, что с 2020 года фонд профинансировал 38 промышленных проектов на общую сумму 1 миллиард рублей. Но россияне могут воспользоваться отсрочкой от платежей по ипотеке на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей. О принятии нового закона сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Согласно закону, новая мера будет распространяться в том числе на ипотечные договора, заключенные до принятия закона. Ранее семьи с детьми могли претендовать на кредитные каникулы максимум на 6 месяцев и только при соблюдении ряда условий. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%, а второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Мавзолей Султан Шейх Эмира в Рутульском районе официально поставлен на государственный кадастровый учет. В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об объекте культурного наследия федерального значения. Речь идет о древнем мемориальном сооружении, возведенной над могилой почитаемого суфийского шейха в селе Мишлеш. В 1974 году памятник включили в реестр охраняемых объектов, а в 2025 году ДАК наследия утвердила точные границы территории комплекса и режим его использования. Ну а Путин дал правительству и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Ну а Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Аргентины обыграла Австрию 2-0, и оба мяча, конечно же, на счету Лионеля Месси. Больше в составе действующих чемпионов пока никто не забивает. Аргентинцы набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. При этом 38-летний Месси мог забить и больше, но начало у нападающего не задалось. Он не реализовал пенальти, уже третий для себя на мундиалях. Это антирекорд турнира. Зато капитан аргентинской сборной установил и рекорд. Теперь он лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. В прошедшем матче Месси обогнал по этому показателю Мирослава Клозе.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Кабо-Верде продолжает свою сказку на чемпионате мира. Дебютант турнира, который неделю назад отобрал очки у Испании, добился ничьей 2-2 с Уругваем. На перерыв уругвайцы уходили с преимуществом в один мяч, а во второй половине от поражения Кабо-Верде спасла ошибка вратаря уругвайской сборной, обладателя Кубка Италии в составе Лацио Фернандо Муслера. В одном из эпизодов он неудачно вышел из ворот, а оплошностью воспользовался вышедший на замену нападающий Элио Варелла, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Теперь в группе H Уругвай и Кабо-Верде делят второе место с одинаковым количеством очков, но в заключительном туре уругвайцам предстоит сыграть с Испанией, а африканской команде с аутсайдером таблицы Саудовской Аравии.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Египта одержала свою первую за 92 года победу на чемпионате мира. Фараоны обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1. Новозеландцы повели уже на 15-й минуте, но во втором тайме Египет перевернул игру, забив 3 безответных гола. Не обошлось и без забитого мяча в исполнении главной звезды команды Мохамеда Салаха. Это его 68-й гол за сборную. После двух туров у африканской команды 4 очка она возглавляет группу G. В последнем туре для выхода в плей-офф египтянам достаточно сыграть в ничью с Ираном.
0: Против течения.
1: Национальная команда Германии, которая досрочно вышла в плей-офф, лишилась своего основного защитника Ника Шлоттербека. 26-летний футболист Боруссии, забивший в первом туре Кюрасао и отыгравший оба матча, выбыл до конца чемпионата мира. У Шлоттербека диагностирован разрыв медиальной связки колена. Травму Ника получил на 13-й минуте матча с Кот-д'Ивуаром, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим. Это были некоторые итоги 12-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Создай свое счастье. Притча о том, что все реально, когда ты знаешь, чего на самом деле хочешь. Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой красивый дом, красавица-жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел».
2: «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта.

0: что-то в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это!» «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», — заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», — ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты, по-настоящему чисты вот эти», – сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день трудились и честно сделали всю работу».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Савур етер муратха, савурсуз галыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Савур етер муратха, савурсуз галыр уятха. Көп ашасаң татывы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татывы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Йокну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йокну керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 июня 1894 года в Париже на первом Олимпийском конгрессе по инициативе французского общественного деятеля Пьера де Кубертена был учрежден Международный олимпийский комитет. Идея возрождения Олимпийских игр зрела давно, в том числе на фоне археологических открытий в Олимпии. Пьер де Кубертен активно продвигал эту концепцию. Еще 25 июня 1892 года он выступил в Сорбонне с докладом «Возрождение олимпизма», где впервые публично озвучил план. В июне 1894 года состоялся первый Олимпийский конгресс. В нем участвовали делегаты спортивных обществ ряда стран, в том числе России, Бельгии, Великобритании и Ирландии, Греции, Испании, Италии, США, Франции и Швеции. 23 июня участники приняли две судьбоносные резолюции. Первая – это возрождение Олимпийских игр с регулярностью раз в 4 года и об учреждении Международного олимпийского комитета как управляющего органа олимпийского движения. Пьер де Кубертен стал генеральным секретарем Международного олимпийского комитета, а первым президентом организации избрали Деметриуса Викелоса, греческого писателя и общественного деятеля. Это решение было связано с тем, что первые игры современности планировались провести в Греции. Конгресс также утвердил место и сроки первых современных Олимпийских игр – Афины, 1896 год. После успеха игр 1896 года Кубертен сменил Викелоса на посту президента Международного олимпийского комитета. Штаб-квартира с 1915 года располагается в Лозанне, Швейцария. А правовой основой деятельности комитета служит Олимпийская хартия. Таким образом, 1894 год и Париж стали отправной точкой современного олимпийского движения. Инициатива Кубертена получила организационное оформление в виде Международного олимпийского комитета. А уже через 2 года мир увидел первые Олимпийские игры нового времени.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря. Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ну, сперва надо определиться, что такое средний класс. Ну, примерно следующим образом, как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый. Или там захотел поехать, значит, на курорт куда-то отдыхать, взял билет и улетел. Все, вот как бы, ну, не думаешь. Вот, если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там на куртку, там, откладываешь там на какую-то там покупку типа телефона там несколько месяцев, ну, ты явно не средний класс пока еще. Кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк, и им дадут кредит, ипотеку дадут, но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну, вот локдаун — это когда вот всех вот людей, да, в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут вот разберись. Вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун — это когда ты взял кредит и потом каждый месяц, значит, должен отчехлять банку, да. Это вот финансовый локдаун, да. Поэтому, если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну, вот я тебе не завидую, ты точно не станешь средним классом. Если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20% от твоих доходов. Цель 10%, да, но вот не более 20. Если больше 20% твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Есть три очень мощных шага. Если сделать все три, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению к среднему классу. Значит, первое – постоянно расширять свои компетенции. Работодатель видит людей с большим компетенциями, с большей ответственностью, кто может, кому можно поручить это, и расширяет зарплату. Второе – связи. Ну, связи — это не в смысле найти родственника, который устроит куда-то на теплое местечко, там, кумовство какое-то, нет. Связи — это имеется в виду другие люди, новые люди, у которых можно как раз-таки подсмотреть и заимствовать те самые компетенции, чтобы за меньшее количество фрикций или действий достигать тот же результат, да? Поэтому связи с людьми, у которых есть другие приемы, да, и другие подходы, как выполнить ту же работу эффективнее. Ну и третье — быть быстрым и мобильным. Дело в том, что, ну, вот как бы скорость и мобильность — черта, ну, которая сильно решает. Даже если ты, ну, имеешь компетенции и повышаешь компетенции, но постоянно пропускаешь возможности, которые вот на горизонте показалось, а ты туда не устремился и не забрал его, ну, тогда грош цена твоим там этим компетенциям. Вот поэтому у меня для вас две новости. Одна ужасная, плохая. В России катастрофически низкое число людей, которые мобильны и быстры. Большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, даже если я побегу туда, но я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да. Это ужасная новость для России, экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные. Очень низкая. Я же сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. И вот еще что. Если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас. Нет, оно проявилось сейчас, но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, расширял связи, был мобильным, пробовал то, все, и поэтому вот оно случилось. Да, очень часто так люди думают, о, рванул, ему просто повезло. Ну да. Знаете, кому везет? Тем, кто быстрее, точнее, да, расширяет связи и компетенции. Им чаще везет, это правда. Это статистика. Я часто говорю о том, что следует размещать резервы, ну, хранить резервы, да, и первый миллион, 1 400 000 обязательно, чтобы был в кэше, ну, то есть в деньгах, ну, на депозите банковском. Дальше, если у тебя резервов больше, чем 1 400 000, следует размещать деньги на более высокодоходных инструментах, но не во всякие там пирамиды, бинарные опционы, криптовалюты и прочие вот эти вот, ну, игровые там схематозы, да. Нет, какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. Вот. А лучше купить на бирже индексы, индексные, ну, бумаги на, ну, на индекс, например, Московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая. Чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть, и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после 1 400 000 резервов.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.
3: Диалог FM. Все время по делу.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Представители Союза предлагают варианты решения топливного кризиса в Республике Дагестан. За неделю цены на бензин взлетели аж на 30%. Некоторые АЗС отпускают определенное количество топлива, а кое-где вообще перестали продавать бензин, растет также цена и на суженный газ. Чтобы избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, а также снизить социальную напряженность, в Союзе предлагают возобновить работу АЗС, которые перестали работать. Союз предпринимателей Дагестана может организовать общественный контроль за добросовестными АЗС, если дадут им возможность возобновить работу. Об этом заявляют предприниматели. Эта мера может помочь обеспечить бесперебойную работу транспорта, коммунальных служб и медучреждений. Я напомню, что АЗС АСКО уже объявила о том, что продавать топливо будут только экстренным службам. Я напомню, что еще на прошлой неделе на некоторых АЗС в Дагестане скопились очереди, а отпуск бензина ограничили. 95-й бензин на АЗС «Югнефтегаз» в Каспийске продавали по 85 рублей за литр, но не более 20 литров за бак. Цена актуальна была неделю назад. Я напомню, что совсем недавно на старой трассе Каспийской на АЗС, который связывает Махачкалу и Каспийск, работала только одна заправка. Причем часть из них ранее были закрыты за соблюдением техрегламента.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.
2: Завистники – это те люди, с которыми я не хотел бы общаться, не хотел бы иметь ничего общего, и общение с которыми я всячески стараюсь избегать. Это то качество, которое мне сильно не нравится в людях. И знаете, в основе зависти лежит не созидание, а разрушение. Завистники – они это те люди, которые не хотят, чтобы у меня было, как у них. Они больше хотят, чтобы у других перестало это быть. Они больше желают разрушения у других и появления у себя. Поэтому изначально мне не нравится намерение и посыл завистников. Завистники – это ужасные люди, с которыми лучше не общаться. И вы знаете, вообще зависть – это крайне плохое чувство. Если вы ловите себя или в себе такое чувство, постарайтесь его максимально искоренить. Понятно, может быть, даже с помощью психологов понять причину, откуда она появилась, и постарайтесь это ускоренить. Это качество сильно тормозит ваше развитие и не позволяет вам достигать ваших целей. А если у вас этого качества нет, то я вам очень сильно рекомендую избегать таких людей и исключить из своей жизни завистников.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магатов Зайнудин. Он держался до конца, но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухулпату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

будете в Рутуле, не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Люди не понимают, от чего нужно отказаться, чтобы стать великим. На какие жертвы ты должен пойти, чтобы стать великим? Какие обещания ты должен дать себе, чтобы стать великим? Величие – это не мыслительный процесс. Величие – это стиль жизни. Это то, как ты живешь. Это то, ради чего ты каждый день встаешь и дышишь. Хотеть быть амбициозным и хотеть быть успешным – недостаточно. Это просто желание. Если ты чувствуешь, что тебе есть что дать этому миру, если ты чувствуешь, что твой особый талант стоит развивать, стоит заботиться о нем, тогда нет ничего, чего ты не мог бы достичь. Если вы хотите захватить остров, сожгите лодки. Потому что если нет пути назад, происходят удивительные вещи. Ясность – это сила. Чем яснее вы понимаете, чего именно вы хотите, тем больше ваш мозг будет генерировать способы, как этого достичь. Не останавливайся. Сосредоточься на одной идее. Одной. Сделай это своим приоритетом и придерживайся его, несмотря ни на что. Твой разум скажет: «Хорошо, мы разберемся с этим», потому что он не собирается останавливаться. Я не знаю ни одного успешного человека, который не проводил бы инвентаризацию каждого комментария, который кто-либо когда-то давал им. Каждый раз, когда кто-то сомневается в них, они злятся. И когда они злятся, они выходят и делают продуктивные вещи. Они не зацикливаются. Они не сидят дома и не плачут, попивая свое пиво. Они ходят в спортзал. Они составляют свой бизнес-план. Они делают все, что, черт возьми, нужно, чтобы поражать людей своим прогрессом. Речь идет о том, чтобы принять то, что люди говорят, что ты не можешь сделать, и продолжать двигаться вперед, доказывая себе обратное. Мало тех, кто будет видеть твои усилия. Почти все видят только результаты. Не сдавайся. Не будь таким, как все остальные. Не сдавайся. Не соглашайся на меньшее, потому что это сложно. Стань сильнее. Стань лучше. Стань быстрее. Стань умнее. Стань более продуктивным. Будь готов работать над этим. Будь готов преодолевать свой страх, сомнения и беспокойство. Как только вы узнаете, где вы должны быть, вам нужно бежать. Бежать означает вкладывать в это больше сил. Это означает больше усилий. Это означает больше энергии. Ракета тратит 80% топлива на старте, в первые минуты полета. И потом ей хватает 20%, чтобы, находясь на орбите, просто летать вокруг Земли месяцами, а может и годами. То же самое происходит в любом деле. На старте мы тратим максимум. Большую часть своих сил, умений, своей энергии и энтузиазма мы вкладываем, поднимаясь по первым ступеням. И только после пожинаем плоды своего труда. Вначале вы будете тратить больше энергии, потому что судьба стоит дорого. Вы не можете войти в великую судьбу с посредственными усилиями. Ты должен ударить по этой штуке со всей своей мощью, всем своим напряжением и всей своей силой. Так что если вы хотите больших результатов, вкладывайте в это необходимую работу. Успехов и развития вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
1: Притчи народов мира.

0: Разные мысли.
1: Наше истинное «я» — наш лучший коуч. Пусть именно оно приходит на помощь в трудных ситуациях. Каковы ваши ценности? От чего вы никогда не откажетесь? Не позволяйте эго вставать на вашем пути. Не допускайте мышления жертвы. Не копите обиды на родственников. Прощение — лучшая тактика. Идеальных отношений не бывает. Мы просто принимаем другого человека таким, каков он есть, потому что это вполне соответствует нашим ценностям. Воспитывайте детей не с помощью приказов, а с помощью переговоров. Вместо того, чтобы постоянно ругать их за что-то плохое, почаще поощряйте за хорошее. Заведите вдохновляющий утренний ритуал. Нам нужны только те, кто обращается к лучшему в нас. Подумайте о том, кто играет такую роль в каждой из 7 сфер вашей жизни. Цель связана с конкретными действиями. Измерима. Не должна быть вне вашего контроля. Опирается на продуманную тактику. Делится на шаги, выполнение которых подчиняется графику и отслеживается назначенным вами контролером. На что уходит ваше время? Изучите свое расписание на завтра. Запланируйте время на то, что давно мечтали сделать, но откладывали. Хотя бы полчаса.
0: Разные мысли.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Привет, друзья! Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов.
2: Привет. Спасибо большое.
1: Был в России, переехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал?
2: Здесь классно. Да. Здесь в два раза больше солнечных дней, чем в Москве. Меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье. Mm-hmm. И где-то, вот, наверное, лет за пять мне так надоело ездить по полтора часа на работу, что я аж в Алмату переехал.
1: Ты уехал в Казахстан, конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать? Вот?
2: Не бывает каких-то низкоконкурентных рынках с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда, и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятным. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть.
1: Твоя первая работа, что у тебя там получилось, как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это детское, можно сказать, вот эту вот занятость вообще? Как она возникает?
2: Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Где-то планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, ну, то есть мне очень хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне небесплатным, когда он только начинал появляться. И мне вот родители как-то были не готовы, ну, как минимум, какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни.
1: Угу. Когда это было? Сколько? Возраста?
2: Слушай, мне 13-14 лет.
1: А когда ты первые акции, так сказать, купил?
2: Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет. Mm. Я пришел на собеседование представительства небольшой американской инвестиционной компании.
1: Как так? Я не пойму. 15... Ну, что это за...
2: Что, я опубликовал? Ну, вот там...
1: Ты резюме опубликовал, там Джон... сколько возраст написал?
2: Да, слушай, ну, в целом, я не помню.
1: Ты не писал возраст?
2: Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал, но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. Я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ.
1: Понятно. Ну, нормально.
2: Тесты были несложные, тесты были не на знание фондового рынка, тесты были скорее на IQ. Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Но он, наоборот, сказал, что, о, слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Ну, собственно, вот как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которая присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет.
1: Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводят в примеры следующие, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, мол, вызовов много, вот случается. Как ты к этому вообще относишься?
2: Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, да? Наверное, если быть честным. Мне, во-первых, но для меня это такое, знаешь, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить.
3: Не, ну никак не странно, у меня так же было.
1: Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода. Сдают деньги, ну, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию.
2: Ну, можно даже без жуликов. Можно даже без жуликов лишиться денег, в общем, совершенно законными способами.
1: Как? Кому надо отдать деньги?
2: Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Знаешь, есть такая отличная поговорка: все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Причем, когда ты повышаешь постоянно риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, для того, чтобы... Вот у тебя, не знаю, есть 10 тысяч долларов?
1: Весь
2: твой капитал. И ты вот, имея 10 тысяч долларов, всего своего капитала, ты пытаешься, там, не знаю, придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но, очевидно, это... Есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно вот купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%.
1: А потом так же приземлиться.
2: А потом точно так же приземлиться. На 20% упасть на другой день.
1: Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого. Одного из основателей Финика. Ну, это Финики, это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, ну, не знаю, это даже не оплошности, а такие, ну, глупости, что ли. Что толкает людей на это?
2: Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. Вот, к сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 там, с чем-то процентов годовых, а вот ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог... уже никогда в своей жизни больше не работать. Вот люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, вот банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Но вот не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять.
1: Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он был, он же умнее, да, прозорливее, он бы сам бы отнес Финика, наверное, деньги. Я все-таки хотел бы, чтобы ты это, ну, рассказал признаки, ну, вот этих, знаешь, пирамид, там, ну, давай так, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время тем, кто новые заходит, да, ну, а потом куда-то исчезает.
2: Ред, ну, хотя бы начните с лицензии соответствующего регулятора. В России посмотрите, есть ли у компании там лицензия Банка России. А если вы подписываете договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
1: Ну, то есть взять какие-то рейтинги, да, и...
2: Посмотрите, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще, какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает. Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то, опять же, надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензия, и тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондам, которыми она управляет.
1: Кто повлиял максимально на то, как ты сложился?
2: Слушай, ну, мамс, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама – кандидат медицинских наук. Наверное, она вот безусловно, многому тоже меня научила. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и в там, ведении переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, со своим отцом. Он пропал без вести, когда мне было там 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло.
1: Что там было с отцом? Что ты помнишь? И повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера?
2: Ну, судя по каким-то вот отрывкам с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот самое яркое воспоминание, мы с ним в Астрахани, летом был у бабушки в Астрахани. Он приехал на 2 или 3 дня. Мы с ним ходили в детский мир. Это был как раз, ну, какой-то 90-й год, наверное, вот там были относительно пустые полки уже. Он купил мне примерно весь детский мир. Ну, то есть вот мы ходили...
3: Это я, как?
2: Ну, все, что в нем продавалось. То есть вот этих вот слоников, вот эту вот лошадку, там, вот этот пистолет, вот этот автомат. Это было для меня самого очень большим потрясением, потому что, ну, безусловно, как, там, если моя мама, она как-то очень аккуратно рассчитывала там все деньги, то тут был прям этот праздник такой. Вот прям вот все забираем вот отсюда и вот дотуда. Вот мое какое-то такие самые яркие воспоминания.
3: А что произошло потом с отцом?
2: Слушай, ну он без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. Ну, то есть, видимо, там, может, какая-то из авантюр там не увенчалась успехом. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. То есть, они, в принципе, не жили вместе. Он постоянно улетал, постоянно уезжал куда-то. И в какой-то момент просто вот там не приехал.
1: 3 самых важных совета для начинающих инвесторов.
2: Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите им отчасти. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберите терпение. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. А будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете.
1: Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
2: Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого в...
1: Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший...
2: Мне портфель там составить?
1: Да. Раз, два, три.
2: Сейчас мне надо будет задать им вопросы, потому
1: Давай,
2: что...
1: Давай, задай мне, я их представить.
2: Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это?
1: Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится. Но я расстроюсь. Очень сильно, да.
2: Ну, то есть, это не часть твоей подушки безопасности. Окей.
1: Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности.
2: Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег там, на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться?
1: Понятен вопрос. Так, горизонт, давай так, 5 лет. То есть это
2: большой горизонт.
1: Заложил, и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю, и хочу, чтобы было 3 раза больше. Ну, если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше.
2: Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует,
1: да?
2: Которых 300 тысяч...
1: Я вот догадывался, что...
2: Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, у которых есть там 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, они никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
1: Ну, человеку, он молодой, ну такой, 28 лет.
2: Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. Процентов 40 вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий.
1: Ну, в общем, это индекс. Как бы,
2: да, это ETF на индекс, да, какой-то там NASDAQ или еще уж. Процентов 20-25 этих денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO. Рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там десятки уже компаний, как раз которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи.
1: Если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже, ну, зрелые бизнесы, они, ну, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO, при IPO, ну...
2: Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла. Прошли, ну, да. В подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже 80%. Mm-hmm. Знаешь, я 20% еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций, еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, ну, не знаю, там 6, 12, 18 месяцев. Уже там 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, ну, читая аналитику, которую присылает брокер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России фиксируется рост спроса на наличные средства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. По словам главы Центробанка, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику, поскольку общий объем денежной массы не меняется при снятии со счета наличных денег. Соответственно, покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной. Доля наличных расчетов, я напомню, что весной выросла, до 30%. Об этом сообщали в платформе ОФД. Чаще всего наличный расчет используется в южных регионах. В нашем Дагестане здесь происходит 36% покупок, в Ингушетии 32%, в Северной Осетии, Алания 30%, в Кабардино-Балкарии и в Адыгее по 27%. В Москве этот показатель наличного расчета составляет всего лишь 10%.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь — это не просто вещь. Это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца. Ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что, когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобно, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается. И это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни, что действительно имеет ценность, и что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это. Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Мы продолжаем цикл наших подкастов, где мы с топовыми предпринимателями разбираем какие-то уникальные бизнесы. И сегодня у нас как раз именно такая история, потому что мы будем говорить о проекте, который нашумел, который уже сумел о себе громко в маркетинговом поле заявить, а именно о Рокетбанке. И поэтому мы пригласили сегодня к себе руководителей Рокетбанка Антона Захарова и Роберта Собирянова.
2: Да, Михаил, привет.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо, ребят, за приглашение.
1: Спасибо большое, что пришли. Ну, давайте сразу к делу. Откуда вообще появилась история перезапустить Рокетбанк 5 лет спустя?
2: Знаешь, мы пришли в ту точку, когда все говорят, что финтех в России самый сильный финтех, что мир не дотягивает, что на этом рынке ничего не придумать, не переизобрести. Так как мы пропагандируем с Робертом такую продуктовую культуру в компаниях, мы пошли общаться с аудиторией. Вообще, что происходит, нравятся ли им банки, те, которые они пользуются, что они ценят, что любят, что не любят. Пообщавшись с ними, кстати, там более 6 тысяч пользователей прошло через наши исследования, мы выявили, что 80% людей ненавидят банки.
1: Это такой вот результат касдева.
2: Да, то есть банки не вызывают никаких эмоций и чувств. Это просто какой-то сервис, в который ты заходишь, просто переводить деньги. Ты не понимаешь, что за бренд, что он, какую философию, какие ценности, принципы он несет в массы, что он продвигает, какая миссия, никто не знает. Просто заходит, никаких эмоций, чувств, либо просто отвращение, потому что постоянные проблемы. Анализировали определенную аудиторию, это там современная молодежь, там 25-35, эти люди все являются бывшими клиентами Рокетбанка. Тот Рокетбанк, который был там больше 5 лет назад, привлек к себе внимание нестандартным маркетингом, взглядом на продукт. Они там первые придумали, что можно внутри банка переводить по номеру телефона, еще не было СБП. Они придумали какие-то классные фичи, и тогда они были молодыми ребятами, может кто-то говорит, хипстерами. Сейчас они подросли, это такая платящая аудитория, которая ценит хорошие сервисы. Мы поняли, что они готовы к каким-то изменениям,

0: к новому взгляду на маркетинг, на продукт, и решили перезапустить Rocket, забрать все лучшее, за что любили тот Rocket Bank, усилить его на сегодняшний лад и сделать лучший продукт на рынке в России на сегодняшний день.
1: Вот смотри, сейчас все-таки ландшафт банковского ритейла такой, что есть большая четверка: Сбер, ВТБ, Тинькофф, Альфа. Да? И Тинькофф, наверное, который 10 лет назад был такой очень модный, да, банк, сейчас все-таки, ну, наверное, я так понимаю, все стали уже друг друга копировать, и очень сложно что-то новое придумать. Вот за счет чего в продукте вы видите дифференциацию от банков-лидеров на сегодняшний день?
0: На самом деле тоже наши исследования показали, то есть это все не пустословие или какие-то выдумки. Люди говорят, все банки похоже. Банковское приложение, если открыть там 5 банковских приложений и обесцветить их, ты можешь не узнать, что это за банк, потому что в целом одинаковые интерфейсы. С точки зрения позиционирования продуктов в рынок все банки соревнуются ставками, грейс-периодами, у меня там больше процентная ставка, у меня меньше, никакого четкого позиционирования нету. И мы поняли, что мы соберем такую команду дизрапторов, это люди, кто могут смотреть на разные вещи под другим углом, на банковские продукты, на позиционирование. Наверное, этим мы будем выделяться. Те спецпроекты, которые мы будем делать, то есть мы не будем соревноваться с большими гигантами в закупке рекламы и говорить «открой счет бесплатно», то есть мы будем продвигать наш бренд, будем делать бунтарский маркетинг и нестандартно смотреть на продукты, которые уже есть на рынке, где-то их переосмыслять и давать пользователю.
1: Знаешь, я уже оценил ваш бунтарский маркетинг, видел огромный на кинотеатре «Октябрь» такая огромная наружка, там что на ней написано?
0: Да, не дотянули до «Октября», то есть это такое у нас достаточно мощная, я считаю, лучшая команда на рынке креативщиков, которые смотрят на все под другим углом, и да, у нас есть такой ситуативный маркетинг, мы в разных точках города, такой некий слоган, то, что вот есть кинотеатр «Октябрь», мы говорим, не дотянули до «Октября», Rocket Bank перезапустился. Где-то на большом билборде на перекрестке напишем, вот это поворот, Rocket Bank перезапустился. Или там на «Известия» холл напишем, вот это новости, Rocket Bank перезапустился. То есть мы такие ситуативный маркетинг попадаем точечно в головы людям.
1: Я видел еще яркие креативы, там кто-нибудь видел наших бывших клиентов, и как этот номер телефона, такой листочек, как объявление, да, как раньше там номера телефонов отрывали, там был сайт Рокета. Как, кстати, бывшие клиенты начали уже активно подавать заявки Рокета в новый Рокет?
0: Да, слушай, это наша стратегия запуска. Такой мы запустили партизанский маркетинг, и наша, наверное, главная цель – это напомнить бывшим клиентам Рокета и фанатам Рокета, что мы возвращаемся. Вот, и таким нестандартным путем, точками контакта, наверное, это уже многие оценили на рынке и разбирают наш кейс там по частям, по всему городу Москва и город Питер, в самых таких скоплениях людей и там нашей аудитории расклеили объявления, где на объявлениях были реально бывшие клиенты Рокетбанка.
1: Их лица. То есть вы их попросили подписать разрешение использовать?
0: Да, мы встретились да, с ними, говорим, ребята, они очень вдохновились тем, что Rocket перезапускается, и хотели быть частью этого маркетинга, да, мы их разместили на этих объявлениях, и они гордятся, их друзья гордятся, и в целом Rocket, мы хотели передать, что мы делаем человечный бренд, и по-настоящему мы не стесняемся показать команду, показать наших клиентов и сделать с ним какие-то коллаборации. Также, наверное, из яркого маркетингового хода мы разместились на газете «Метро» на лицевой стороне и тоже написали, кто видел бывших клиентов «Рокета». И это, наверное, разлетелось там по всем пабликам, как люди сидят, читают газету, а там просто во всю газету написано, кто-нибудь видел бывших клиентов.
1: Сколько, кстати, на пике у «Рокета» было клиентов?
0: Я думаю, что где-то 1,5-2 миллиона пользователей.
1: А какая ваша амбиция, скажем, на горизонте 5 лет уже у существующего Rocket Bank, сколько вы видите будет клиентов?
0: Ну, мы хотим привлечь 5 миллионов пользователей.
1: Активных, правильно?
0: Вообще просто 5 миллионов пользователей. И в целом наша модель хорошо бы себя чувствовать, если там 50% эта аудитория будет активна.
1: Супер. Вот давай немножко поговорим про продукт, потому что, ну, все-таки, когда ты говоришь кого-то дисраптить, я всегда представляю себя клиентом какого-нибудь банка, да, пусть, предположим, назовем это Т-банк. Вот что должно произойти, за счет чего я должен выкинуть свою карточку и немедленно заказать карточку Rocket Bank?
0: Ну, во-первых, карта Rocket, мне кажется, сейчас самая красивая на рынке. Мы сделали 4 дизайна. Черный, лиловый, оранжевый. И в целом все наши карты прозрачные. Да, вот, кстати, наша прозрачная карта. Вон можно увидеть мой палец. Почему мы сделали их прозрачными? Потому что, наверное, философия нового Rocket лежит честность и открытость перед клиентами, перед командой. В целом мы делаем такой проект «Банк для людей». Это наши сотрудники и наши клиенты. Поэтому наша философия говорит о том, что мы прозрачные, открытые. У нас нету звездочек в договорах, нету мелкого шрифта. Да, мы максимально открыты. Мы готовы рассказывать о своих факапах. И вместе с пользователями делать лучший проект в России. Во всех продуктах, там, кредитных или некредитных, мы максимально будем открыты с пользователями и давать вот честность в рынок, что банки можно делать по-честному.
1: И когда заказываешь карточку, как-то к тебе приезжает все то же самое, как онлайн-опыт, правильно? Никаких офисов к тебе приезжает?
0: Да, никаких курьер. Офисов. Да, в целом, наверное, когда многие зрители читали книжку там, «Точки контакта», это все отражается в пользовательском опыте. К нашим клиентам приезжает классный менеджер, не просто курьер, который не знает ничего о продукте, это человек, который живет Рокетом, вдохновлен Рокетом, и он доносит до пользователя вот эту философию, атмосферу и может рассказать классно про продукт. Вот он привозит на встречу welcome pack.
1: То есть, если я закажу сейчас в онлайне карту Rocket, ко мне приедет такой замечательный welcome pack, да?
0: Да. Да, вот наш welcome pack. Нестандартная упаковка для банковской карты. Мы вдохновлялись различными фэшн блогерами, вообще фэшн-брендами, которые привозят свои продукты в вакуумированной упаковке. Вот. Что в этом welcome-паке? Можем вместе, кстати, с тобой открыть.
1: Если мне понравилось, я заберу содержимое.
0: В нашем welcome-паке 4 карты. Карта Rocket, как я уже показывал, прозрачная. Зеркальце, на котором написано «Мы открыли банк, а ты выглядишь супер». Карта пахучка. Что там только не отлепляется. Кто-то сильно завакуумировал. Карта пахучка, на которой написано «Мы открыли банк, и он пахнет чем-то новым». Кстати, очень модный запах свободы и моря. Вот. И четвертая карта – это мультитул. Тоже очень полезная карта на каждый случай жизни какой-то.
1: О, слушай, вот это классная штука, это мне очень нравится.
0: Да, в чем мы вдохновлялись, когда создавали этот welcome pack? Вообще наш бренд про удовольствие. Мы хотели показать, что у тебя в кошельке должны быть только полезные карты на каждый случай жизни. Rocket, чтобы оплатить, зеркальце, чтобы в классный какой-то момент посмотреть, как ты супер выглядишь, или что-то поправить, макияж. Вот. Мультитул, если там нужно открыть какую-то бутылочку. Ребята, которые любят кататься на велосипеде, подкрутить что-то на колесах. Вот. И пахучка, чтобы в кармане всегда вкусно пахло свежестью.
1: Пусть и здесь кошелек лежит, и в ходе интервью будет нам напоминать о том, какой мы тут устроили product placement. Вот. Но заодно и продемонстрировали, я бы без преувеличения сказал, некоторые инновационные подходы в партизанском маркетинге. Да?
0: Да, ну так еще можно пару слов сказать о нашем преордеринге и первом запуске. Наш welcome pack отличался от этого. Мы тоже делали отдельную упаковку, в которой была футболка. И тем самым мы хотели показать, на каждой из футболок есть свой отличительный номер. Это мы подарили первым 10 тысячам пользователей, чтобы они чувствовали свою причастность к новому Rocket, свою индивидуальность, эксклюзивность, что они приложили руку к нашему запуску. Поэтому, если вы вдруг увидите в городе человека с кармашком для карты Rocket и с каким-то номером, знайте, что человек поучаствовал в запуске.
1: Давай все-таки попробуем вот так вот четко сформулировать. Вот еще раз. Люди уже каким-то банкам лояльны, правильно? Да. Они ими пользуются много лет. То есть, в принципе, быть дисраптором – это очень сложная задача на рынке, на котором уже люди там несколько раз и не по одному банку поменяли. Все-таки 3-4 вещи, на которых вы фокусируетесь, чтобы клиент поменял текущий банк на Рокетбанк.
0: Да, слушай, мы создаем нестандартный продукт для рынка, не такой, как у всех. То есть это наше банковское приложение. Второе – это клиентский сервис, который мы даем на встречах и создаем поддержку с другим tone of voice, которая является адвокатом клиента, а не просто роботизированной отбивкой. И также у нас есть современные лайфстайл-сервисы, которые помогают получать удовольствие от жизни вместе с Рокетом.
1: То есть, если бы Форда спросили, если бы он делал CastDev, и клиенты, и спросил бы своих клиентов, что они хотят, ну, как бы они бы сказали, что они хотят быструю лошадь, правильно? То есть он все-таки задисраптил рынок перевозок, придумав автомобиль, да? То есть вы, с одной стороны, как бы переизобретаете там какие-то продуктовые подходы, переизобретаете подход в клиентском опыте, но все равно, как бы находясь вот внутри банковской индустрии, это сложно делать. То есть чем вы, чем-то есть, вы вдохновляетесь чем-то за периметром вообще банковской индустрии?
0: Слушай, да, но у нас очень универсальная команда, и мы очень разносторонние и смотрим на разные типы бизнеса, и там и на travel, и на какой-то ритейл, покупки, спорт. То есть мы на самом деле вдохновляемся приложениями и продуктами из разных сфер жизни и думаем и смотрим, какие интересные решения ребята применяют и как мы можем это использовать в нашем бизнесе, развивать наш продукт 100%.
1: Супер. А можешь показать, вот как выглядит приложение? Что в нем такого уникального?
0: Да, смотри, это наше приложение. Кстати, главный экран мы создавали тоже благодаря нашим пользователям. 6 тысяч респондентов прошло, и мы создавали его из тех функций, которым им удобно. То есть там вот здесь вот там счета, переводы. Также у нас есть лайфстайл, об этом мы там расскажем чуть позже. Какие-то различные классные удобства, сервисы и функции, которые ты можешь здесь тоже увидеть, когда станешь нашим пользователем.
1: Вот. Супер, очень интересно. Вы верите в то, что продукт, пользовательский опыт в приложении может стать такой причиной, по которой клиенты будут менять банк?
0: Да, 100%. Мы считаем, что вообще пользовательский опыт, эстетичность интерфейсов, классный UX, UI, наверное, это не нужно рассказывать, но это то, как удобно получить ту или иную услугу или сделать то или иное действие, плюс различные лайфстайл-сервисы, которых нет в России, которые помогают тебе сократить время на поиск классного места по настроению или найти какие-то вещи, которые подходят именно тебе по стилю или по философии, а не просто по запросов в поисковике, там, сапоги или джинсы.
1: Знаешь, вот в бизнес-школах часто задают такой вопрос, в каком вы бизнесе? Можно я вас спрошу, чтобы получить такой нетрадиционный ответ? Вот в каком вы бизнесе?
0: Слушай, вот у меня здесь классный ответ. Я считаю, что предприниматель, это вот человек, который предпринимает и как-то меняет мир к лучшему, он может запустить любой бизнес, неважно, IT-бизнес, банковский бизнес, и как раз-таки там часто, добавить к Роберту, что часто там советы директоров приглашают людей, которые не имеют никакого отношения к этому бизнесу, потому что у них не замылен взгляд, и они могут по-другому посмотреть и дать какие-то интересные советы. Вот, я бы не стал, я бы просто сказал, что мы в бизнесе, даже больше в предпринимательстве, потому что, вот, наверное, я для себя объясняю это так, что в чем отличие бизнесмена от предпринимателя. И часто люди называют себя предпринимателями, а не бизнесменами в наше время. Потому что бизнесмен – это человек, который зарабатывает деньги. Он сегодня он занимается люстрами, завтра у него таксопарки, послезавтра еще какой-то новый бизнес. Предприниматель – это человек, который хочет сделать мир лучше, и он болеет, у него часто деньги в обороте. Там, если он там производит какую-то коллекцию одежды, каждая новая коллекция, он хочет все эти деньги инвестировать в новые молнии, какие-то новые материалы, чтобы его конечный пользователь кайфовал. И то есть он улучшает, и всегда деньги часто инвестирует в что-то новое, в следующие шаги. Поэтому я отношу нас касте предпринимателей, которые что-то предпринимают, меняют, делают мир лучше. На сегодняшний день это такой IT-банковский бизнес, и нам нравится в нем находиться.
1: Мне кажется, это очень важная мысль, потому что часто бывает, что находясь в одном бизнесе, мы немножко вот замыкаемся, и мы не видим, что вокруг. И то, что я видел, вот по моему опыту, понимание других бизнесов, оно всегда позволяет придумать какие-то новые идеи, продукты, которые ты можешь сделать такой трансфер из одной индустрии в другую. И вот на этом стыке применение каких-то интересных идей из одного бизнеса в другом бизнесе как раз и рождаются инновационные продукты. Поэтому мне кажется, вот это общение между предпринимателями из разных индустрий, оно очень важно. Мы даже сейчас с группой инициативных предпринимателей создали такое специальное бизнес-сообщество «Эволют», в котором предприниматели из разных индустрий, то есть вот есть сообщества, они такие как бы профильные, да, по какой-то теме. Мы специально создали предпринимательское сообщество «Эволют», в котором предприниматели из разных индустрий, но они все объединены одной как бы проблематикой, как масштабировать бизнес, как создавать новые продукты, какие-то новые идеи. И вот видно, что это работает, что ребята обмениваются какой-то информацией, перенимают какие-то лучшие практики друг у друга и обмениваются в первую очередь между индустриями. И вот мне кажется, что в банковском бизнесе еще будут такие случаи, когда кто-то пришел из другой сферы, что-то придумал и сделал. И мне кажется, что, в принципе, вот такое небанковское мышление в банковском бизнесе, оно может как раз помочь сделать какие-то уникальные, реализовать какие-то уникальные продукты или придумать новые подходы.
0: На 100% подписываюсь. Я считаю, что нетворкинг, окружение решает, и люди, которые вокруг тебя, всегда могут направить, дать какой-то правильный совет, или ты можешь найти какого-то ментора и взрастить какие-то качества, которые тебя там западают.
1: Я напомню для нашей аудитории, что изначально Rocket Bank стартовал в 2013 году, но в моем понимании до конца вот экономическую модель не удалось найти, несмотря на то, что банк тогда действительно во многих вещах был инновационным. И вот даже Олег Тиньков высказывал в свое время такое мнение, что Rocket Bank уделял слишком много внимания маркетингу и взаимодействию с клиентами, не уделяя достаточного внимания бизнес-составляющей. Как вы собираетесь зарабатывать? Простой вопрос.
2: Давай выделим три направления. Первое направление – это наш доступ к банкингу, который мы называем Rocket Pass. Но это новое переосмысление в целом банковских тарифов, которые довольно-таки сложные. У нас простой, честный, открытый подход, который мы назвали Rocket Pass. Это раз. Стоимость доступа к нашим крутым, интересным сервисам – это 300 рублей в месяц. Вторая история – это комиссии, но они честные, открытые, без звездочек. Мы от этого с Антоном принципиально отказались, что нигде не будет вот этого мелкого шрифта, который надо додумывать, дочитывать. И третья история – это драйвер любого банковского бизнеса – это кредитные продукты.
1: Ну, то есть, смотри, то есть все-таки у вас такой есть некий вызов, да, для того, чтобы эта бизнес-модель работала, вам нужно, чтобы ваш продукт был платный, правильно? И на сегодня никто из банков в лоб так не делает.
2: Все верно. У нас будет только наш Rocket Pass, который открывает двери в наш мир лайфстайла, в нашу историю с рокетсами, с геймификацией, с классной, крутой поддержкой. И да, мы считаем, что за хороший сервис нужно платить.
1: И я так понимаю, что вот вы делали вот такое исследование, так называемый CASDEF, опрашивали сколько?
2: Ну, в целом около 6 тысяч клиентов.
1: 6 тысяч клиентов, да. И вы там эту гипотезу подтвердили, что за хороший сервис банковский люди готовы платить, правильно?
2: Все верно, да. Было прям отдельное исследование по сумме, которые клиенты готовы платить, за что они готовы платить, и что главное, они ожидают от банка и от платных цифровых сервисов. Вот все эти моменты мы учли в нашем продукте и готовы на высшем уровне давать нашим клиентам.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца рядовых горцев в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы очень часто слышим о выходе из зоны комфорта, но очень немногие понимают, что это за зона такая и почему из нее важно выходить. Большой миф заключается в том, что зона комфорта – это некое состояние или место, в котором вы чувствуете себя физически и эмоционально лучше всего. В действительности, очень часто зона комфорта – это как раз не самое комфортное место на Земле. Очень часто зона комфорта у людей совпадает с местом полного одиночества, нужды, обид, скуки и сожалений. Это довольно некомфортное с точки зрения эмоций состояние. Так что давайте переназовем зону комфорта в знакомую зону. Комфорт, который мы описываем, не является продуктом физического или эмоционального комфорта. Это наше ощущение привычности эмоций и физического местоположения. Люди ведь не остаются на низкооплачиваемой работе и нездоровом образе жизни, потому что это ощущается комфортно. Они остаются там потому, что это уже известно. Подсознательное ощущение известности ситуации – вот что держит людей. Чувство знания того, что произойдет дальше, а значит и адекватного действия в ответ на произошедшее. Это просто-напросто инстинкт самосохранения, раздутый до огромных размеров. Следуя этой логике, легко понять, что из себя представляет дискомфорт. Дискомфорт – это шаг в неизвестное и незнакомое, с большим риском проигрыша и даже тотального поражения. С самого детства нас предостерегают от проигрыша. Не делай, вдруг не получится. Не будь выскочкой, вдруг не прав. Не проявляй инициативу, могут засмеять. И так далее. Поэтому все, что касается проигрыша, замешательства, разочарования, потенциального позора и неудачи, ассоциируются у нас с действиями, которые нельзя выполнять. Так как все-таки выйти из зоны комфорта? Если вкратце, то перестать зарывать голову в песок и не пытаться избежать трудностей. Вместо того, чтобы спрашивать, а вдруг будет хуже, говорите себе, пойду узнаю, хуже ли это того, что у меня есть. Выход из зоны комфорта – это жизнь в постоянном познании. Сегодня ваш учитель – это тренажерный зал, даже если вы растолстели и вам стыдно туда идти. Завтра вы идете на собеседование, послезавтра вы расстаетесь с ненужным окружением, но все это лишь уроки жизни. Ощущение дискомфорта должно стать вашим нормальным состоянием. Пробуйте так много нового, чтобы вы вообще забыли, каково это – прозябать в известном. Вашей зоной комфорта станет зона дискомфорта, ведь организм адаптируется ко всему. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Еще 20% наших граждан хотели бы тратить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, если бы расходы не зависели от текущего дохода. 6% наших респондентов заявили, что им достаточно 50 тысяч рублей. На фоне желаемых расходов текущие доходы россиян выглядят заметно скромнее. Самая большая группа участников опроса зарабатывает от 60 тысяч рублей. Еще 17% получает доход до 30 тысяч рублей. Доход свыше 250 тысяч рублей указал каждый седьмой россиянин. Главная статья расходов, на которую россиянам жалко денег, это ЖКХ. На втором месте – развлечения, а на третьем – отдых.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь чувствовал, что время ускользает от тебя, как песок сквозь пальцы? Целые годы потрачены на погоню за чем-то, что так и не пришло. Двери, которые закрылись слишком рано. Мечты, оставленные незавершенными. А что, если я скажу тебе, что ничто из этого не было напрасным? Что если Вселенная записала каждое мгновение, каждую трудность, каждую кажущуюся ошибку, чтобы затем вернуть все это тебе в еще более мощной форме? Может показаться, что это иллюзия. Но это не так. То, что вот-вот произойдет в твоей жизни, может полностью изменить твой взгляд на прошлое. Карл Юнг, один из величайших мыслителей нашего времени, открыл глубокий принцип. То, что ты отрицаешь, подчиняет тебя. То, что ты принимаешь, трансформирует тебя. Ты готов узнать, как годы, которые ты считал потерянными, вот-вот вернутся к тебе с новым смыслом, о котором ты даже не мог себе представить. Задумайся на мгновение. Сколько раз ты жалел о несбывшихся возможностях? О работе, от которой отказался, побоявшись риска. О разорванных отношениях, смысл которых понял слишком поздно. О времени, потраченном на тревоги, мешавшие твоему развитию. Человеческий разум склонен воспринимать эти моменты как неудачи, как безвозвратно утраченные возможности. Но эта точка зрения всего лишь иллюзия. Юнг оставил нам потрясающий урок. Время никогда не теряется по-настоящему. Прошлое – это не груз, который нужно тащить в настоящее, и не цепь, мешающая двигаться вперед. Это скорее невидимый архив, резервуар опыта, который Вселенная использует с точностью, чтобы направить тебя к тому, кем ты предназначен стать. Каждая трудность, каждая кажущаяся ошибка, каждая закрытая дверь – это не наказание, а подготовка. То, что когда-то приносило тебе боль или разочарование, со временем раскрывает свою истинную цель. Та токсичная связь, которая оставила тебя с эмоциональными шрамами, она научила тебя осознавать свою ценность и больше не соглашаться на отношения, которые не питают твою душу. Та ненавистная работа, казавшаяся пустой тратой энергии. Она дала тебе навыки, которые, даже если ты этого пока не осознаешь, однажды станут основой для чего-то великого. Те ошибочные пути, которые, казалось, уводили тебя в сторону, они вели тебя именно туда, где ты должен быть сегодня. Вселенная ничего не забывает и не тратит впустую. Когда ты меньше всего этого ждешь, то, что ты считал потерянным, начинает возвращаться к тебе. Не в той же форме, но трансформированное, обогащенное, готовое к осознанию с новой глубиной. Но самый главный вопрос – будешь ли ты готов принять это? Карл Юнг говорил о синхроничности, загадочном явлении, когда, казалось бы, случайные события оказываются связанными глубоким смыслом. Сколько раз ты думал о человеке, которого давно не видел, и вдруг получал от него сообщение, или оказывался в нужном месте в нужное время, встречая возможность, словно созданную специально для тебя? Это не просто случайность, это отражение более глубинного процесса. Когда ты готов принять то, что когда-то посеял, Вселенная начинает выстраивать вокруг тебя события, возвращая тебе потерянное в новом, преобразованном виде. Разорванные связи могут возродиться, но с другим смыслом. Закрытые двери могут неожиданно открыться. То, что казалось окончательной потерей, может вернуться как еще большая возможность. Вселенная ничего не забывает. И когда наступает нужный момент, она возвращает тебе то, что принадлежит тебе, но в форме, соответствующей твоему новому уровню. 5 принципов возвращения времени. Первое. Превращение ран в силу. Каждая боль, разочарование и испытание оставили в тебе нечто ценное – устойчивость, способность выдерживать удары и идти дальше. Осознание, понимание себя и окружающего мира на более глубоком уровне. Мудрость – умение извлекать уроки из прошлого, а не застревать в нем. Когда ты начинаешь смотреть на свой опыт иначе, препятствия перестают быть ограничениями и превращаются в трамплины к новым возможностям. Когда ты принимаешь свою боль и превращаешь ее в силу, ты перестаешь быть заложником прошлого. Раны, которые раньше причиняли тебе страдания, становятся частью твоего опыта, но больше не управляют тобой. Они превращаются в источники внутренней устойчивости и осознанности, позволяя тебе двигаться вперед без страха повторить ошибки. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, у тебя есть выбор – воспринимать их как тяжелый груз или как ступень к новому уровню. Разочарование учит тебя не зависеть от ожиданий, а неопределенность, доверять себе и своему пути. Второе. Возвращение забытых связей. Люди, идеи, события, которые когда-то исчезли из твоей жизни, могут вернуться с новым смыслом. Старый друг может неожиданно предложить тебе что-то ценное. Возможность, от которой ты когда-то отказался, может вернуться в новой, более подходящей форме. Идея, заброшенная много лет назад, может наконец-то обрести пространство для реализации. Ничто в твоей жизни не происходит просто так. Когда связи обрываются, кажется, что это навсегда. Но жизнь устроена иначе, она циклична, и многое из прошлого может вернуться, когда ты будешь к этому готов. Некоторые люди уходят, чтобы освободить место для новых встреч, а затем возвращаются, уже измененные, и ты тоже уже другой. Старые друзья могут появиться в нужный момент, предложив поддержку, понимание или даже возможность, о которой ты и не думал. Решения, которые когда-то казались ошибками, могут обернуться неожиданным благом. Возможно, ты отказался от предложения, потому что тогда не был готов. Теперь оно возвращается в новой форме, более подходящей для твоего роста. Идеи, которые когда-то казались невозможными, могут снова вспыхнуть, но теперь у тебя есть ресурсы, знания и уверенность, чтобы их реализовать. Вселенная не забывает твои желания и намерения. Она просто ждет момента, когда ты будешь способен принять то, что когда-то не смог удержать. Третье. Внезапное появление новых возможностей. Таланты, о которых ты забыл, или навыки, казавшиеся бесполезными, могут вдруг обрести цель. Возможно, навык, который ты развивал без конкретной цели, станет ключевым в твоем новом проекте. Или опыт, который казался бессмысленным, окажется именно тем, что нужно для твоего карьерного роста. Эти возможности не новые, они результат долгого процесса, который шел за кулисами. Часто мы недооцениваем свой опыт и забываем о талантах, которые когда-то развивали. Но ничто не исчезает бесследно. Все знания, умения и навыки, даже если они казались ненужными, могут неожиданно найти свое применение. То, чему ты когда-то учился из любопытства или просто ради удовольствия, может внезапно стать ключевым элементом в новой главе твоей жизни. Навык, который ты развивал без конкретной цели, может неожиданно привести к кардинальным переменам в карьере. Ты можешь не видеть, как твои усилия складываются в единую картину, но в определенный момент все кусочки мозаики сходятся. Тогда ты понимаешь, ничего не было напрасно. Все, что ты когда-либо изучал, пробовал, переживал,

0: врагом, оно становится твоим союзником. Пятое. Настоящее как точка возврата. Прошлое больше не тянет тебя назад, и сожаления теряют свою силу. Теперь ты понимаешь, все, что произошло, было необходимо. Ты входишь в фазу, когда начинаешь пожинать плоды всего, через что прошел. Все усилия, которые казались напрасными, дают результат. Все страдания, через которые ты прошел, превращаются в мудрость и внутреннюю силу. Все, чего ты так хотел, но не получил тогда, возвращается к тебе, но уже в более совершенной форме. Ты больше не цепляешься за потерянные возможности, потому что видишь, Вселенная ничего не забирает без причины. Она просто ждет, когда ты будешь готов принять свое по-настоящему. Настоящее — это точка возврата. Но теперь ты уже не тот, что был раньше. Теперь ты знаешь, как правильно воспользоваться тем, что приходит в твою жизнь. Ты готов увидеть свое прошлое иначе, что если годы, которые ты считал потерянными, на самом деле были подготовкой к тому, что вот-вот вернется в твою жизнь в новой, удивительной форме. Готов ли ты принять их без сожалений, но с осознанием? Вселенная не забывает. Она не отнимает, она трансформирует. Она ждет лишь твоего согласия. Скажи «да». Ничто не потеряно. Все превращается в то, что должно быть. Это послание нашло отклик в твоем сердце. Если да, поделись им с тем, кому оно тоже может быть нужно. Возможно, кто-то прямо сейчас ищет этот знак, эту поддержку, этот ответ. Карл Юнг оставил нам одну из самых глубоких истин. Ничто не теряется окончательно. Все преобразуется. И в тот момент, когда ты меньше всего этого ждешь, прошлое возвращается. Не для того, чтобы повториться, а чтобы открыть перед тобой еще более великое будущее.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал, многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести средний число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды, а магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходится во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечить стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны. Не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет. Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я
2: помню? Первый, да.
1: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
2: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще, это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров. Прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся, все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой. Работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрене фене сломалась. Есть две враждующих стороны – классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию, салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну, а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться, ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня как-то пришло, фракталинг, это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты, государство должно регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
1: Я часто удивляюсь, когда люди берут франшизу. Сейчас столько, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну...
2: Типа упаковка.
1: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот этот вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает. И ты сейчас, разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях, где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
2: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
1: Подавляющий или...
2: Вот, да. Давай сейчас или... доберемся. Да. Смотри, в страхе можно подавиться или утонуть, и эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это про конструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил, и вот у тебя там, я не знаю, выручка там 5 миллионов в месяц, и вдруг тебе подходит мастер и говорит: Игорь, слушай, это в лучшем случае. Спасибо
1: вот
2: тебе.
1: Ты сейчас сказал, Игорь, я аж вздрогнул.
2: Да, спасибо тебе. Мы вот...
1: Мы пошли.
2: Мы решили открыть через дорогу. И это прям у меня вот до сих пор это меня обдает холодным потом. Я подумал, слушай, что я могу сделать такого, чтобы от меня мастера не уходили?
1: Так.
2: Что они могут делать? Учить либо учиться. Я открыл школу стилистов. Они могут работать в салоне. Я понимал, что мне придется строить сеть, потому что в одну я всех не умещу. И третье, они могут работать на выезде. И мы сделали имидж агентства. К 2000 году персона делала все телевидение России 100%. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в Яппи. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках ну, вот этой, первого вот этого треугольника.
1: Когда вот так же столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит, мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние.
2: Да, не перепутаешь.
1: Да. И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое, вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики. И ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями. Ты говоришь, в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень, они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный. Тогда. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
2: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время... в те смутные нефтяные времена много дел ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, но нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю, Нин, надо объединяться. И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрией. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация – живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
1: Бьюти-сфера — это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
2: Давай я прям обопрусь на исследования. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента. То есть это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидания. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет, чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал, ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое, слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли голову.
1: Слушай, ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
2: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
1: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть, которая существует
2: внутренняя.
1: Да, внутри, и она вот, ну, рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывается, или вот это случается. Вот ты сейчас прям вот как будто описываешь.
2: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: «Ты видишь персону с большой буквы». Я тебе скажу, я знаю кучу историй, когда человек садился у зеркала, читал «Ты видишь персону», он видел себя. У него случались сатори просто от того, что он, бедолага, работающий в офисе, к нему прикасались не только руки там чудесной девы, которая умеет стричь, и ласкали его голову на мойке, а это немаловажный фактор, но еще его стрижка могла получить комплимент, и он женился потом. Я помню историю. Иду на какое-то мероприятие.
1: На ней женился или вообще?
2: Я сейчас тебе расскажу. Два жлоба меня встречают огромные.
1: А, так все-таки...
2: Вы говорят, сейчас близко к челке, да. Но тонкое мастерство. Они говорят, вы Игорь? Я говорю, да. Стоянов, да. Мы по поводу своих жен. У меня пролетела жизнь перед глазами. Они говорят, хотели поблагодарить. Мы с Семеном женаты на ваших стилистках. И хотели поблагодарить за фантастическое воспитание девчонок. Ты понимаешь? Но потому что я...
1: Раньше были женские школы, сейчас у тебя...
2: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно: «Игорь, я буду работать 24/7, я хочу выйти замуж», я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
1: Так вот в чем секрет-то.
2: Это один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то, что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя, ну, стесняться. Пусть она лучше...
1: Ну, пусть станет проявлением.
2: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи персона – это пара. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Представители Союза предлагают варианты решения топливного кризиса в Республике Дагестан. За неделю цены на бензин взлетели аж на 30%. Некоторые АЗС отпускают определенное количество топлива, а кое-где вообще перестали продавать бензин, растет также цена и на суженный газ. Чтобы избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, а также снизить социальную напряженность, в Союзе предлагают возобновить работу АЗС, которые перестали работать. Союз предпринимателей Дагестана может организовать общественный контроль за добросовестными АЗС, если дадут им возможность возобновить работу. Об этом заявляют предприниматели. Эта мера может помочь обеспечить бесперебойную работу транспорта, коммунальных служб и медучреждений. Я напомню, что АЗС АСКО уже объявила о том, что продавать топливо будут только экстренным службам. Я напомню, что еще на прошлой неделе на некоторых АЗС в Дагестане скопились очереди, а отпуск бензина ограничили. 95-й бензин на АЗС «Югнефтегаз» в Каспийске продавали по 85 рублей за литр, но не более 20 литров за бак. Цена актуальна была неделю назад. Я напомню, что совсем недавно на старой трассе Каспийской на АЗС, которую связывает Махачкалу и Каспийск, работала только одна заправка. Причем часть из них ранее были закрыты за соблюдением техрегламента.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».